0: Ларио Брайна Кубок НБА. Вчера в Оклахома-Сити, столице славного штата Оклахома, действующие чемпионы Оклахома-Сити Тандер играли вторую игру финальной серии Кубка Западной конференции Сан-Антонио Спёрс и победили 122-113, взяв таким образом реванш за поражение в первом матче. Счет серии 1-1. Команды переезжают на две игры в Сан-Антонио. Сегодня в Мэдисон Сквер Гарден, это Нью-Йорк. Второй матч финальной серии Кубка Восточной конференции. Никербокеры переиграли в первом матче команду Кливленд Кавальерс и лидируют серии со счетом 1-0. Также вчера команда Даллас Маверикс осталась без главного тренера, потому что был уволен наш старый знакомый Джейсон Кид. Он тренировал команду 5 лет, причем летом прошлого года, когда завершился его первый контракт 4-летний, с ним был продлен контракт еще на 4 года. Тем не менее, по второму контракту он проработал только 1 год. Окей, что происходит на бейсбольных полянах? Янки сыграли вчера дома с Торонто Блю Джейс и были биты со счетом 2-1. Тампа Бэй выиграл у Балтимора со счетом 6-3. Таким образом, на востоке американской лиги Тампа увеличивает разрыв от Янкис. У Тампы 33 победы, 15 поражений. У Янкис 30 побед, 20 поражений. На востоке национальной лиги команда Атланта Брейвс, лидер в этой группе, выиграла в Майами со счетом 9-1. Команда Метрополитен, занимающая последнее место в этой группе, играла в Вашингтоне с Нэшнлс и снова проиграла националистам. Итак, Атланта 34 победы, 16 поражений. Мэтс на пятом последнем месте, 20 да, побед, уже 26 поражений. Новость из американского футбола. Вчера команда Pittsburgh Steelers продлила на 1 год контракт с квотербеком Аароном Роджерсом. Роджерсу 42 года, я напомню, пару лет назад он играл в команде Нью-Йорк Джетс. Джетс с ними продлили контракт, потому что он слишком старый. Pittsburgh Penguins продлили контракт 42 года. Сумма контракта не называется. Роджер заявил, это будет мой последний сезон. Ну и, наконец, мы с вами в Стамбуле. О, Стамбул, Константинополь, Стамбул, окей. Сегодня это Стамбул, нет, Константинополь. Вчера здесь состоялся финальный по футболу матч Лиги Европы. И английская команда из славного города Бирмингам играла с командой Фрайбург из Германии, и Астон Вилла победила со счетом 3-0. И, дамы и господа, второй год подряд английская команда выиграла Европейскую лигу. Год назад это был славный Тоттенхэм. Причем Астон Вилла занимает 4-е место в чемпионате премьер-лиги. Видимо, на 4-м месте и останется. Таким образом, она гарантировала себе участие в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Ну, а если бы не вошла в пятерку сильнейших английских команд, завоевала бы это право, поскольку победила в Лиге Европы. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Малик. Маль, большое спасибо. За мной следует писатель Вадим Ермолинец и мой обычный совет. Слушайте писателя Вадима Ермолинца и будьте здоровы.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
2: Не улыбка без сомнения.
3: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: травма на работе. Виноват, не важно. Получали чек или кэш, не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
6: Вы слушаете Davidson Radio.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Нью-Йорк и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 21 мая. Время летит просто как сумасшедшее. Как с этим бороться, я не знаю. Окей. Сегодня просто у меня был такой четкий план для того, не говорить о политике вообще. Но не совсем получается. Занятный такой... Занятный сюжет из Украины. Значит, вчера в Национальной полиции Украины прошли масштабные обыски по делу о крышевании порноиндустрии. Об этом сообщила украинская генпрокуратура. Значит, следствие сообщает, что руководство управления полиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях ежемесячно получало от вебкам-студий по 20 тысяч долларов. Значит, что такое вебкам-студия? Вы знаете, с одной стороны сидит потребитель возле своего компьютера, а с другой стороны девушка его развлекает. И вот это называется вебкам-студия. И еще 5 тысяч долларов, как утверждается, доставались посреднику. Значит, посредником был водитель одного из заместителей главы МВД, который договаривался с этими веб-предприятиями о том, что полиция их не будет трогать. И все фигуранты этого дела задержаны. Значит, СБУ сообщает, что среди задержанных руководители и заместители областных управлений полиции, а также сотрудник центра обслуживания подразделения МВД, который был этим самым посредником. И хотя распространение порноконтента в Украине подпадает под уголовную статью и формально грозит сроком до 5 лет, на практике дела обычно заканчиваются штрафами или условными сроками. И при этом сам этот рынок порноиндустрии в Украине приносит значительные доходы. Значит, я боюсь, что я прямо сейчас вам сообщу цифры, вы задумаетесь о том, чтобы открыть дома аналогичное предприятие, если есть, конечно, возможности. Значит, средняя вебкам-студия зарабатывает от 50 тысяч до 200 тысяч долларов в месяц. Запомнили? Окей, поэтому, значит, ежемесячная дань от одной такой студии, 20-25 тысяч долларов, воспринимается владельцами как часть расходов, и они охотно идут на это, только чтобы полиция не морочила им голову. И по словам источников, выявлением этих подпольных студий занимается киберполиция. Это такое отделение в национальной полиции, и, значит, они выявляют эти вебкам-студии, устанавливают, где они находятся, и после этого к ним приходит посредник, так называемый, и объясняет им, как они теперь будут жить дальше вместе. И в этих указанных, если это подальше от столицы, если это деревня, то там, значит, эта дань составляет 15-30 тысяч долларов в месяц, ну, а в Киеве она доходит до 50 тысяч долларов в месяц. И все это бабло распределяется между сотрудниками киберполиции, руководством областных управлений полиции и чиновниками МВД. Значит, платят не только крупные студии, где по многу девушек работают, но также, если есть, как это у нас называется в Америке, sole proprietor, то есть одна девушка, и, значит, у них там есть каналы, вы знаете, может быть, они у нас распространены в категории OnlyFans, то есть по подписке, то такие кустари-одиночки, они, значит, платят от 500 до 1000 долларов, чтобы их тоже никто не трогал. И их никто не трогает, и порноиндустрия таким образом в Украине процветает на полную катушку. Такие дела. И вот это как бы маленький сюжет, но он дает представление, для меня он дает, дополняет картину того, что коррупция в Украине. Потому что там, ну, мы вот здесь вот сидим и говорим, это коррумпированная страна. И у них там есть какие-то начальники, которые воруют, допустим, мы им туда переводим деньги. Эти деньги идут как бы на финансирование их экономики. Но поскольку в экономике сидят какие-то свои люди, которые назначены офисом президента, то, значит, там имеют место откаты. И потом, значит, эти откаты переходят в карманы всех этих Алибаб, Че Гевар, Р2, Р3, Р1, Андрея и Вовы. Но там дело в том, что вот эта коррупция, она абсолютно повсеместна. Вся страна в ней участвует. И вот в моем понимании, это самое большое преступление, которое совершено не только сейчас вот этим вот руководством Зеленского, а всеми теми руководителями, которые превратили это в систему отношений. Страна тотально коррумпирована, снизу доверху. Людей так научили. Людей научили, что если они хотят работать, неважно где, этот человек там, я не знаю, молотком машет, или пилой работает, или камни ворочает, или ноги раздвигает, несущественно. Важно, что все, тотально все должны заносить. Если они будут заносить, им лавочку их закроют. Но это нормально. И я подчеркиваю, это для меня очень важный момент, потому что, ну, мне не надо никому здесь объяснять мое отношение к руководству Зеленского, что они превратили эту страну в диктатуру Зеленского. Вертикаль власти, где ничего не работает без его кивка головы. Но до него эта вся страна была заточена на то, чтобы создать теневую экономику, которая живет параллельно с обыкновенной экономикой. И эта страна из последних сил своих рвется в Европейский Союз. Европейский Союз из последних сил ее не принимает, потому что руководство этой страны отказывается предпринимать какие бы то ни было меры для того, чтобы остановить эту коррупцию. Невозможно. Страна перестанет функционировать, если отменят коррупцию. Такие дела. Окей. А на этом я украинскую тему сегодня закрываю. Теперь мы... Я хотел бы обратиться к еще к одной теме, которая, мне кажется, важная. Это визиту Путина в Китай. Значит, я так понял, что те же самые все оркестры, все эти бравые подразделения, вышколенных солдат, дети с цветами, это все, весь этот, вся эта театральная постановка была проведена по второму разу. Говорят, в меньшем объеме, но все равно. В первый раз было так много, что когда сократили, все равно осталось много. И дети подпрыгивали еще выше, потому что они уже были натренированы. Но это понятно, что тут дело не в том, что Путина уважают меньше, чем Трампа. Дело в том, что Путин встречался с Си Цзиньпином 40 раз. И это его 25-й визит в Китай, в то время как Трамп туда приехал, как я понимаю, впервые. Ну и, значит, огласили список всех этих меморандумов, которые подписали о сотрудничестве, 40 меморандумов. Но, как говорят российские же специалисты, китаисты, я, например, вчера слушал Deutsche Welle, они говорят, что... Из всех этих меморандумов только один реально значительный. Потому что все остальные, это не имеют никакой юридической силы, это просто как бы договоры о намерениях, подтверждающие добрососедские отношения. А они однозначно у Китая и России добрососедские. Но как бы один из этих подписанных пунктов касается строительства транспортной инфраструктуры на китайско-российской границе. Там будут строиться новые железные дороги, трассы и так далее, и так далее. И вот это вот указатель, это показатель того, как планируется развивать эти отношения, расширять и углублять. И понятно, что для двух стран это жизненно важно. Китаю остро необходимы ресурсы российские, а России остро необходимы бабки, которые позволяют им жить так, как они живут во всех подробностях этой жизни. Воевать, платить пенсии и так далее, зарплаты и так далее, и так далее. Вот. И о чем говорят, что не удалось в этот раз во время этой встречи двух лидеров, это подписать какие-то конкретные соглашения об открытии второй ветки энергосвязи «Сила Сибири-2». Но, тем не менее, разговоры в этом плане ведутся, и раньше или поздно все это станет реальностью. Пока не стало, но другого выхода нет. Вот как мне тут совершенно точно заметил наш постоянный слушатель Чак Перриел, он говорит, что он сказал, что мы не должны сильно расстраиваться по поводу того, что Ормузский пролив блокирован, и, значит, этот источник нефти мир потерял. 20% мировой нефти потеряно. И почему не надо расстраиваться? Да потому что так всегда бывает. Одно окно закрывается, другое открывается. Найдут другой источник и будут поставлять эту нефть. И кто у нас является самым главным потребителем нефти? Ну, у нас есть две страны. Это Китай и у нас есть Индия, которая грозит в течение 5-10 лет стать вторым Китаем. Эта страна развивается бешеными темпами. И ее экономика растет просто на глазах. Ну хорошо, у них есть другой источник. Это та самая Россия, которую мы только что вспоминали. Но будут больше оттуда поставлять. Ну и потом есть другие источники. Есть наша нефть. У нас наши запасы несопоставимы ни с кем. И у нас больше всего. Но будет больше, мы будем больше продавать. И тут, конечно, вспоминается Венесуэла, чью нефть мы прибрали к рукам. Но я вам скажу, с Венесуэлой все не так просто. Я на днях тут беседовал с одним специалистом из нефтяной области. Он мне сказал, что действительно нефть в Венесуэле как нигде. Но проблема в том, что она невысокого качества, и ее очистка очень дорого стоит. Именно поэтому настолько важно для Венесуэлы возродить свою нефтеперерабатывающую промышленность и построить новые современные нефтеочистные сооружения, которые позволят торговать этой нефтью и в том числе отправлять ее в Китай, как это было раньше. Такие дела. Вот что будет. И я, в общем-то, склонен согласиться с тем, что нефть, что мир найдет новые источники этой нефти. Потом надо понимать, что обычно, если вы помните, есть такая замечательная поговорка «Нужда – мать открытия». Когда станет меньше нефти на рынке, то ее потребители волей-неволей станут переходить на так называемые альтернативные источники энергии. И не знаю, какими они будут, но это уже наши научные сотрудники, они посидят, почешут репу и решат, какие наиболее выгодные. Это и совершенно не обязательно, что это будут те источники, которые нам рекомендуют использовать наше замечательное правительство. Такие дела. И занятно еще все, вот поскольку я коснулся темы Ирана, я уже, наверное, этой темой и завершу этот получас. Значит, что происходит в Иране? Да ничего не происходит. Трамп в очередной раз испугал, или, по крайней мере, сделал попытку испугать иранцев. Он сказал, если вы сейчас не откроете Ормузский пролив, то мы вас шарахнем так, что это будет еще хуже, чем в первый раз. Но в последний момент он передумал. Это, кстати, такая занятная ситуация. А почему передумал? И Ответ на этот может быть один. Видимо, он, конечно, там, чтобы мы о нем не говорили, о том, что он и болтает лишнее, и иногда глупости говорит, но он крепко соображает, именно поэтому он находится на своем посту. Именно поэтому он такой состоятельный человек. И он, я думаю, заинтересован в том, чтобы это в конечном итоге, чтобы вот это вот состояние, как бы войны, которая не требует от нас больших ресурсов, оставалось прежним, потому что это открывает Америке, американской нефти, дорогу на мировой рынок. У нас тогда будут больше ее покупать. Поэтому его вот такая вот ситуация вполне устраивает. Но я подчеркиваю, это мое частное мнение, я могу тысячу раз ошибаться, я часто ошибаюсь. И если я слышу какие-то поправки, то я всегда благодарен тем людям, которые больше и лучше меня разбираются в вопросах нефтяной и газовой промышленности. Такие дела. Но есть еще один момент, который мы должны учитывать. Мы тут все, конечно, желаем победы нашему Рыжику однозначной. Мы желаем абсолютно искренне, никакой доли, миллиметра, микрона, иронии нету в моих словах. Мы желаем безопасности и процветания Израилю. И в связи с этим, значит, многие мои слушатели очень сильно не любят Иран. И хотят его победить, сменить руководство, сделать его демократической страной и так далее, и так далее. Ну, это, конечно, из области благих намерений, чтобы там сменить руководство и сделать демократической страной, там до этого как до Луны. Но я что хочу сказать? Победить эту страну, в моем понимании, опять же, в моем понимании, невозможно. По одной причине. Это люди с очень развитым национальным самосознанием. Персидская культура, наверное, это самая старая культура на Земле, из известных нам. Поэтому вот так вот сковырнуть ее не удастся. Как в Венесуэле, например. Мы прилетели, похитили начальника, и все, они там делают то, что нам скажут делать. Это не тот случай. Ну, потому что есть вещи, которые мы не можем отменить, так сказать. Идеологию нельзя отменить, и культуру нельзя отменить. Она есть уже, и она настолько мощная, настолько старая и крепкая, что ты ее не отмахнешь просто. Поэтому я там победы не вижу, но Бог даст, какой-нибудь найдут компромисс, при котором Ормузский пролив откроется, и район этот немножечко утихомирится, чего мы все желаем. Такие дела. На этом я эту часть своего выступления сегодня завершаю. И со следующей, после перерыва, я бы

0: для восстановления суставов. Она творит чудеса при поясничных болях. В офисе доктора Рискевича успешно используют эту технологию. Применение аппаратуры Regen Lab делает инъекции практически безболезненными. Запишите номер доктора Рискевича. 718-934-84-84. Его офис удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Рискевича. 718-934-84-84. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор. Мы от Ермоленца. Действует совершенно безотказно. Еще раз номер 718-934-84-84. И в следующем получасе мы поговорим о нашем будущем, печальном, как мне кажется, связанном с вторжением, с массированным вторжением в нашу жизнь искусственного интеллекта, который во многих случаях просто подменяет наш собственный интеллект, если он еще у кого-то остался после этого вторжения. Сейчас перерыв.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин. Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
15: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
16: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio. 718-303-8005.
17: Вы слушаете Davidson Radio.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон у Вадима Ермолинцева. Я бы хотел поговорить о вторжении в нашу жизнь, буквально вторжении искусственного интеллекта. И чем это нам грозит, и как это сказывается на нашей сегодняшней, вот прямо не чем нам грозит в будущем, а как это уже сегодня сказывается на том, чем мы занимаемся. Вот хотел вам начать со следующего. Мы, многие из нас, ощутили появление искусственного интеллекта в такой довольно радостной сфере. Много музыки появилось. То есть люди, которые по каким угодно причинам не могут выступать там, в театре, на высокой сцене,

Я не знаю, или просто собирать оркестр, если они собирают какую-то группу, то у них нет возможности выступать, потому что заказов нет, или их недостаточно для того, чтобы поддерживать себя. Они, значит, дома себе открывают свою студию. Эта студия – это компьютер перед ними, стол и стул. И все, поехали. И они сочиняют, вернее, не сочиняют, а они записывают песни, которые звучат очень нормально. Очень. Но я вот обратил внимание, поскольку я часто, между прочим, неоднократно, я так скажу, ставил эти песни у нас на радио. Сергей Числов, один из тех людей, который делает это просто первоклассно. И песни, которые он находит, они такие симпатичные. Но вот я послушав, допустим, ну скажем, 10 таких песен, я могу сказать, что некоторые, да, действительно звучат неплохо, но даже если, то есть не просто неплохо, а отлично, но если вы возьмете эти песни и послушаете их одну за другой, а не так вот два раза в неделю, когда Ермолинец в эфире, а просто вот так поставите их одну за другой, вы обратите внимание на то, что они совершенно одинаковые. Их ничего не отличает. Ну, в некоторых местах мелодия, слова, конечно, отмечают. Окей, но по сути дела они одинаковые. И я просто для того, чтобы начать этот разговор и немножечко привлечь ваше внимание, хочу поставить одну такую песню вам прямо сейчас сходу, которую я считаю просто блестящей. Она называется «Карамболь». Это старая одесская песня в исполнении, вернее, в изготовлении Сергея Числова. Пожалуйста, «Карамболь».

0: Окей, это вот эта песня, которую я вам хотел показать. Я знаю, слова смешные и образы такие привлекательные, но если вы начинаете смотреть это на экране телевизора у себя дома, то вдруг это все это оказывается одинаковым. Особенно, да, ну и теперь же это не только музыку вы можете сами себе придумать. Вы, значит, себе приобретаете эту систему рисовальную искусственного интеллекта, и она еще и имиджи делает. То есть как такой мультфильм типа появляется, и так здорово все красиво нарисовано. Но во всем вот этом, я повторяю, есть одно самое большое, один самый большой недостаток. Оно все одинаковое. Абсолютно все одинаковое. Если вы посмотрите, например, на красавиц, которые появляются там на экране, или там мужчин, такие, они все одинаковые. Ну, там, допустим, у них есть три стиля, допустим, высокий блондин, или там среднего роста брюнет, в шляпе, в костюме. Но в целом, это мультфильм. Сколько вы можете смотреть мультфильмов в день? Или в неделю, допустим. То есть этого становится много. И есть, при этом я подчеркиваю, я считаю, что эта песня сделана прекрасно, ни к чему не подкопаешься. Это, кстати, еще один из показателей того, что это сделано с помощью искусственного интеллекта. Нет ошибок. Искусственный интеллект не делает ошибки. Он делает все одинаково, но мастерски ошибок, никаких сдвигов, там, сбоев, ритм никто не теряет, все играют, как бы все, все компьютеры работают. Ну, просто как швейцарские часы, даже лучше. То же самое с имиджами. Вот это вот, как бы это сказать, качество, такое высокое, запредельное, нечеловеческое качество, оно сигналит о том, что это что за этим нет живых людей. И если мы говорим про имиджи. Ну, хорошо, допустим, эти все разбойничьи, как бы одесские имиджи, которые там появляются, эти девицы в таких нарядах из Roaring Twenties, оно... Ну, как бы все в рамках возможностей простого человека. Но есть и настоящие художники, которые участвуют в создании этой новой кинематографической продукции. Значит, есть такая дама Келли Бош. Может быть, те люди, которые наблюдают за этим, они наверняка знают. На YouTube миллионы ее видео. Она бывшая... По-моему, она занималась именно интерьерами и костюмами в Голливуде много лет, после чего она перешла на собственные хлеба, стала кустарем-одиночкой, хотя, я думаю, у нее студия с людьми, которые ей помогают. И она делает совершенно восхитительные видео, просто первоклассные. Она придумала свой собственный стиль, и она сама, кстати, пишет музыку для этих видео. И то же самое. То есть, как бы, тут у нас есть уже какая-то индивидуальность, как бы, только она это делает. Но в то же самое время вся эта музыка абсолютно одинаковая. Тут ты не отличишь, вот скажем, вот это вот Hey Jude, Beatles, а вот это вот Let It Be, Beatles. Это все одинаково. У нее таких перепадов музыкальных нет. У нее все одинаковое. Но слушать можно, такая, как в элеваторе, как в лифте, например. Музыка играет, вот это ее музыка. Приятная, но никакая. И то же самое даже с ее этими восхитительными имиджами. Их стало так много, что они перестали тебя удивлять. Потому что когда живой человек создает что-то, он все-таки, есть какие-то лимиты его возможностей, ты их видишь и ты ценишь шедевры, которые он создает. Именно по этой причине, вы знаете, в музыкальной индустрии так много пластинок, которые называются Greatest Hits, там, ну я не знаю, там, кого мы возьмем с вами из известных нам людей. Taylor Swift, Greatest Hits, или там из прошлого далекого. Best of Demis Roussos, или Bonnie M, Greatest Hits. Да, ну или там, или whatever, вы поняли. То есть лучшие их вещи. А тут все лучшие, потому что они все одинаковые. И это сразу же снижает их стоимость, в моем понимании. Ну и при этом компьютерная жизнь, она дает, она все-таки мы должны учитывать, что много, если не очень талантливых людей, то очень много людей, которые могут повторять. И, значит, эта Келли Бош, она создала свой мир, но тут же вокруг нее 250 тысяч умелых ребят, которые повторяют, делают что-то аналогичное, такое же, и это разбавляет это качество и превращает это, ну, в такой средненький потребительский уровень. Это что касается искусства. Значит, теперь оно же не заканчивается все на музыке и на изобразительном ряде. Значит, некоторые трудящиеся книжки начали писать. Я, то есть, сталкиваюсь с этой проблемой постоянно. У меня, мои друзья все знают, что меня нужно кормить сюжетами. Меня хлебом не корми, корми меня сюжетами. Расскажи мне историю. Я ее уже интерпретирую, но мне нужно рассказать историю. И это проблема не только моя. Это любой автор, мама, это скажет, что он ищет сюжеты. Кто-то едет для этого в какие-то дикие экзотические страны, а кто-то сидит за столом и слушает внимательно. И это бесценная вещь. Но искусственный интеллект, он тебе сам будет генерировать сюжеты. Ты ему только подай какую-то идею. Вы знаете, как ты туда запускаешь в этот мозг, коллективный мозг, ты туда запускаешь промпт или запрос. И говоришь, например, я хочу написать рассказ, в котором главным героем будут желтые ботинки, например. Или голубые замши, синие замшевые ботинки, например. Да? Хорошо. Сюжета у меня никакого нет. Но я бы хотел, чтобы это была любовная история, в которой будут участвовать Джон и Нэнси. И мама Нэнси тоже. Значит, поскольку мы все знаем, что в литературе существует очень ограниченное количество сюжетов, и они все записаны в памяти этого искусственного интеллекта, он тебе замастырит этот рассказ просто, наверное, за 5 минут. А может быть, за одну. В этом, кстати, особенность искусственного интеллекта. Он, может быть, знает меньше вас. И он 100% чувствует пока что меньше вас. Но он быстро это все делает. Поэтому если у вас уйдет какое-то время для того, чтобы создать сюжет, ну, допустим, у вас на это уйдет день, у него на это уйдет минута. Вот это его главное отличие. И этим он привлекает многих людей. То есть тебе не надо напрягаться, он за тебя это сделает. И вы не поверите, но я на днях прочел, значит, Amazon очень строго относится к этому контенту, который создает искусственный интеллект. Ты там прямо, когда собираешься что-то издавать на их платформе, то они, у них есть такой publishing бизнес, то они тебе задают сам все эти вопросы, касающиеся копирайта. Какая роль искусственного интеллекта была в создании твоей книги? Если она создана, ты пишешь искусственным интеллектом, то приходите в другой раз, придумайте что-то сами. Но Barnes & Noble открыл свои двери для искусственного интеллекта. То есть теперь, если вы написали какой-нибудь роман или романчик, то вы можете на Barnes & Noble его продать. Я говорю о романе, написанном с помощью искусственного интеллекта. Значит, это, конечно, я считаю, это наносит катастрофические силы удар по живым писателям. Почему? Потому что, ну, я не знаю, какой вам привести пример. Ну, допустим, у нас там есть какие-то авторы, которые пишут эти серии. Вот типа, там, например, «Тех престолов», да? То это у автора уходит полжизни на то, чтобы создать такую серию. А искусственный интеллект тебе наваляет кучу этих романов, я не знаю, за день. Ты только подсказывай ему, каких ты хочешь туда героев завести, или там какие-то места, где это происходит. То ли твое вмешательство будет минимальным. Но с точки зрения продуктивности он убьет этот рынок. Искусственный интеллект убьет этот рынок. Выживут, может быть, я не знаю, единицы, если они будут рекламировать себя так, что покупатель, когда придет на Amazon или Barnes & Noble, он будет постоянно видеть чье-то имя. Тогда, может быть, он на это отреагирует. То есть этот бизнес будет убит. Но проблема в том, что кто-то, я не сомневаюсь, он скажет, да ладно, эти писатели, что от них толку? Пусть они идут на радио работать, как Ермолинец. Нам нужны свежие голоса, Манса рассказывать. Но масса других профессий будет убита. И если я вам сейчас расскажу, какие профессии уже сейчас начали от этого страдать, то это немножко становится страшновато, потому что речь идет не о небольшой, относительно небольшой, группе профессиональной, я говорю о писателях, или, например, о фотографах, или, например, о кинематографистах. Речь идет о простых смертных, которые работают, ну, например, бухгалтером. Или, например, вы знаете, есть такая специальность, когда, между прочим, масса людей, которые, может быть, они там не могут найти какую-то, или не готовы к более сложной профессиональной подготовке, они идут на год, два года в колледж, и они становятся кодировщиками. То есть там, например, они работают в каком-то медицинском офисе, и они, значит, занимаются этим кодированием. Вот отпущены эти процедуры, они, значит, должны быть, вот это отправлено в виде кодов в офис Медикера, который потом выписывает деньги. Ну все, пиши пропало, эта специальность никому не нужна. Это теперь будет делать машинка, искусственный интеллект. Так это же не только речь идет об этих. Огромное количество, допустим, паралигалов, которые обслуживают юристов. Ну, зачем тебе нужно, чтобы паралигал тебе сидел там, царапал на бумаге какие-то свои описания и тексты, если тебе искусственный интеллект это сделает моментально, просто моментально. Тебе даже не нужно будет, то есть ты получишь этот ответ, еще ты руки не успеешь отодвинуть от клавиатуры, у тебя на экране уже будет этот искусственный интеллект. Потом, слушайте, в общем, я даже не знаю, какая масса, например, людей, вы знаете, они сидят, отвечают просто на телефоны и звонки. Значит, у нас уже был сделан... У нас уже были предприняты большие шаги в этом направлении. Значит, все эти так называемые колл-центры, для того, чтобы удешевить их стоимость, они открывали свои офисы в Индии, еще хрен его знает где, за океаном. Но сейчас, значит, вместо этих колл-центров, компьютер у тебя дома будет это делать, или в твоем офисе. Эта работа отпадет, она перестанет существовать. Потом представь себе, сколько... И здесь есть люди, которые их называют копирайтерами. Ну, или создателями контента. Значит, это рекламные описания, это небольшие статьи по заданной теме, это ревью каких-то продуктов. Это потом есть такая работа, называется рерайтинг. То есть, этот человек пишет, ну, излагает на бумаге какую-то общую идею кривыми словами и не очень толково. А искусственный интеллект этому всему придает товарный вид. Ну и потом, слушайте, вы только себе представьте. Потом, например, есть такая сфера, называется технический перевод. Это была очень востребованная сфера, много людей там работало. Все, до свидания. Это тебе не Достоевского переводить какой-то технический текст. Она переведет эта машинка лучше, чем любой живой человек. И главное, я повторяю, бесплатно и быстро. Ну что значит бесплатно? Я вам скажу, допустим, вот если я подписан на несколько, я пользуюсь несколькими, потому что у них у всех есть своя специализация. Одни специализируются больше на создании имиджей, другие специализируются больше на создании и работы с текстами. Ну, третьи там, я не знаю, они лучше ищут новости, потому что, например, есть, ну, самый, наверное, известный ChatGPT, для меня это no, это он делает много ошибок, и он делает очень поверхностный поиск, это для меня не работает. Но для меня, потому что я профессионал в своей области, а простой смертный, он, конечно же, будет им пользоваться. И, кстати, с этим чатом GPT я больше всего сталкивался с явлением, которое на техническом языке называется галлюцинациями. Вот реально, он галлюцинирует. Что это означает? Он неправду говорит. Он тебе дает ложную информацию очень уверенным тоном. Это в этом техническом словаре это называется галлюцинация. Вот ChatGPT у меня галлюцинировал несколько раз, и это было совершенно фантастически, потому что я не верил своим глазам. Я рассказывал об этом. Я когда-то во время передачи хотел сам освежить в памяти, какого числа и в каком месяце убили Чарли Кёрка, и он мне ответил, что Чарли Кёрк живет, а все слухи о его смерти сильно преувеличены. Окей. То То есть мне пришлось его, это ChatGPT, скормить статьей о Чарли Кёрке из Википедии, после чего он сказал, да, действительно, Чарли Кёрк был убит такого-то числа. Даже не извинился, подлец. Вот это его натура. Ну и такие дела. Теперь, ну хорошо, теперь кто еще пострадает? Значит, есть масса программистов, кодировщиков, которые пишут, что они собирают буквально, они пишут этот код, но на самом деле они собирают из готовых его запчастей. Они исправляют ошибки, ищут, они там генерируют какие-то, как они это называют, boilerplates, пишут, даже делают какие-то простые приложения, apps для заказчиков. То есть это все больше не нужно. Это все делает, одним словом, миллионы людей, вот буквально миллионы людей могут остаться без работы просто, ну я не знаю, завтра. Это не то, что отдаленное будущее, как Жюль Верн он писал там о чем-то, или Айзек Азимов, то, что будет потом. Нет, это будет не потом, после нас. Это будет завтра. И я вам скажу честно, что меня это немножечко пугает. Что будет со всеми этими людьми? Я не знаю. Нет ответа на этот вопрос. И меня занимает этот вопрос еще и потому, что я хочу спросить, и это, собственно, это то, чем я хочу обратиться к вам. Как вы к этому относитесь и как это отразилось на вашей жизни, если отразилось, конечно. Это такой важный момент. Потому что кто-то может в общем и целом говорить об этом. А кто-то уже, например, какие-то владельцы офисов, они уже начали кого-то увольнять и внедрять эту artificial intelligence. Искусственный интеллект. Что будет с этими всеми людьми? Их надо же будет как-то содержать. Ну хорошо, допустим, если стоимость производства упадет, производство будет избыточным, то, наверное, их посадят всех на какой-то welfare. Но я вам скажу, что будет потом. Что происходит с людьми, которые сидят на welfare, это у нас перед глазами буквально происходит. Они деградируют. Наркотики, преступность и все в таком духе. Нам это надо или нет? Это будет тема нашего разговора после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
2: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
3: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
4: Мы новости,
3: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
4: RTN. Смотрите лучше.
5: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
6: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
7: «Сделка».
6: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
7: Премьера спектакля «Сделка».
6: Театр «Анкор».
7: Впервые в Нью-Йорке.
8: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
7: Театральная гостиная.
8: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
7: Билеты на сайте
8: theater.com и по телефону 718-266-3393.
9: Ты уверен?
10: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
11: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
10: В Нью-Йорке 8 часов утра.
12: WSNR, Jersey City.
10: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
13: Новости на
10: Дэвидсон Радио.
13: Информация к этому часу.
14: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Опасения руководителей Федеральной резервной системы относительно ускорения темпов роста потребительских цен из-за военного конфликта на Ближнем Востоке усилились, и все большее число из них допускает возможность повышения процентной ставки, следует из протокола последнего заседания. Губернатор Миннесоты Тим Волс подписал первый в стране закон, запрещающий деятельность платформы рынков прогнозов, таких как Pally Market. Закон, вступающий в силу в августе, вводит уголовную ответственность за организацию рекламы подобных сервисов, а также за использование VPN для обхода ограничений. Авторы инициативы объясняют шаг необходимостью защиты общественной безопасности. В ответ комиссия по торговле товарными фьючерсами при поддержке администрации Трампа подала иск против штата. Федеральные регуляторы утверждают, что обладают исключительной юрисдикцией над рынками прогнозов. Представители платформ сравнили запрет с попыткой закрыть Нью-Йоркскую фондовую биржу. Британской радиостанции пришлось принести извинения после того, как она передала в эфир сообщение о смерти короля Карла III. Монарх в это время находился с визитом в Северной Ирландии. Причиной стала компьютерная ошибка, сообщил директор станции Питер Мур. После передачи в эфир сообщения о смерти трансляция была прервана. Когда передачи возобновились, ведущие также поспешили извиниться перед слушателями. 57-летняя Кайли Миноук рассказала, что 5 лет назад у нее случился рецидив рака груди, из-за которого она не смогла стать матерью. Впервые онкологическое заболевание у певицы диагностировали в 2005-м. Тогда ей пришлось прервать концертный тур и признаться поклонникам, что ей на время придется приостановить музыкальную карьеру.
15: Погода. На Дэвидсон Радио.
14: Облачно сегодня в Нью-Йорке. Днем воздух прогреется до 64 градусов по Фаренгейту плюс 18 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 57%.
15: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
16: Ортопед.
9: Победы в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
16: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
19: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
20: Новости,
21: аналитические передачи,
20: репортажи, мнения экспертов
21: и прямые включения из горячих точек со всего света.
20: Все это RTN.
21: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
20: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
21: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
20: RTN. Смотрите лучше.
22: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
23: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
24: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
23: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
24: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
23: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
25: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
23: 4 июня.
24: Так, 7 часов вечера.
23: Начало показа фильма.
24: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
10: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Говорим сегодня о том, как искусственный интеллект вторгается в нашу жизнь. И для оживления этой передачи я снова предлагаю послушать музыку, которая создана искусственным интеллектом. И через, когда эта песня «Джага-джага», снова Сергей Числов это все слепил вместе, как она только заканчивается, мы тут же, я тут же начинаю принимать ваши звонки. Итак, «Джага-джага», Сергей Числов.

0: Такие дела. Но я теперь снова возвращаюсь к нашему разговору. И вопрос, как вы располагаете же опытом столкновения с искусственным интеллектом или нет? Какое ваше мнение по этой теме? Телефон на студии 718-303-90-90. Желающие высказаться, добро пожаловать в эфир. Доброе утро. Говорите, пожалуйста.
1: Доброе утро. Ну, что я хочу сказать. Я с самого начала слежу за музыкальными достижениями, в кавычках, искусственного интеллекта. Вначале он был очень легко узнаваемый, сразу виден был один и тот же голос, одна и та же музыка. Сейчас он становится более разнообразным, к сожалению. Почему? Потому что огромное число людей заполонило YouTube и говорят, вот я сочинил песню. И под этими песнями, так называемыми, которые сделаны искусственным интеллектом, идут восторженные отклики почитателей и пишут, какой ты
0: талантливый. Тоже искусственного интеллекта.
1: Я не думаю. Я смотрю, миллионы реальных людей ловятся на этот ужас. Ну, откровенно сказать, вот сейчас Катя, была песня, она не хуже, чем Катя Лелев. Я думаю, что вся сейчас русская эстрада, большинство так и строится. Например, мне она бы не больше раздражала, чем Катя Лелев. Но меня просто бесит, если честно, потому что я сама связана с записью песен, я знаю, какой это труд, и сколько вложено души, и средств, и всего остального, и сколько сотрудничества, и сколько времени занимает закончить песню. И когда я умею сделать эту песню за 2 минуты. Я умею это сделать. Но я, по крайней мере, пишу, это я иногда делаю как поздравление. И я пишу, вот мы тебе там шуточное поздравление сделали. Но когда человек ставит на Facebook или на YouTube и пишет, я сочинил, и не стесняется, очень маленькое число, может быть, 1% пишет, что мне помог, как это называется? Нет, я знаю, искусственно, Сиуни, я забыла, честно сказать. А, Суна. Очень малое количество пишет, что я пользовался. Большинство пишут и без зазрения совести принимают комплименты, какие они талантливые. То есть меня это, честно говоря, просто бесит. Меня бесит. Поэтому я, например...
0: Ну, я согласен. Вы знаете, я прошу прощения, я хочу... Да. Но я хочу вас на секунду перейти. Просто я вас, вы даже не представляете, насколько я разделяю ваше возмущение. Значит, сейчас появилось огромное, просто огромное число одесских песен. С якобы одесским колоритом про Одессу маму.
1: Да.
0: Я ничего более отвратительного в своей жизни не встречал.
1: Согласна.
0: При этом я, вы знаете, я ведь одессит, и я, у меня есть любимые одесские песни. Там, например, помните, Утесов исполнял, это у Черного моря песня, есть город, в котором есть.
1: Конечно.
0: Ну, это шедевры, которые ты не можешь, ты там, мало того, что музыка прекрасная, там и текст осмысленный, но вот это вот джага-джага, это вот типичный пример, это просто набор слов. Набор слов. Там ничего нет.
1: Я
0: разделяю вашу... Но знаешь что? Я
1: вам так скажу.
0: Это хорошо для дискотеки какой-нибудь, где все люди уже пьяные танцуют. Но... Я говорю сейчас о других профессиях, которые пострадают. Тут страдают только наши уши. А ведь речь идет сейчас о людях, которые работали, они пострадают. Вот
1: я
0: это
1: об
0: вот
1: этом
0: печально.
1: Тоже хотела сказать, потому что я лично сотрудничаю с потрясающим аранжировщиком. И я вижу, что он вкладывает душу, он вкладывает время, он думает. И я боюсь, что такие люди, как он, действительно сейчас рискуют остаться без клиентов. Какой смысл ждать месяцами, пока человеку придет вдохновение, когда можно за 1 секунду сделать вот этот вот так называемое
0: творение?
1: И вторая проблема – это картинки. Это же просто катастрофа. Танцы, вздохи, все на свете. И люди пишут, вы потрясающе танцуете, какая красавица мне эта женщина. Это все вместе оставляет художников, композиторов, авторов сценария. Потому что сценарий тоже пишется за секунду. То есть на самом деле меня это ужасает. Ну, я люблю...
0: Спасибо.
1: Да?
0: Давайте дадим возможность другим
1: трудящимся
0: выступить.
1: Спасибо.
0: Всего. Окей. Следующий трудящийся. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Вадим, добрый день. Я очень рад, что вы поднимаете эту тему. Дело в том, что люди...
0: Вам нужно выключить токарный станок.
2: Да, я выключаю.
0: Вот, совсем другое дело.
2: Я в связи с тем, что я технически грамотный человек и работал в разных областях техники. Представьте себе сборку автомобиля, сборку радиотехнической аппаратуры и всех других технических работ. И вот то, что вы говорите, искусство. Но люди же начнут болеть, если они не будут работать. Да. А молодежь начнет психовать и воровать. Потому что они хотят тоже ходить по ресторанам, а денег не будет. Так и я считаю,
0: что... я думаю, деньги будут давать людям. Я уверен, что деньги будут давать. Людей просто переведут на велфер.
2: Вадим, ну ты поймите, а откуда они такие массы денег будут брать, если такие массы людей будут увольнять? Вот представьте себе, на сборке автомобиля на линии работает 100 человек, а будет работать 10, а остальные куда пойдут? И представьте себе возраст, если...
0: Они пойдут на велфер.
2: Ну, а если выше 50, они... Да, но все же не пойдут на велфер, Вадим.
0: Все пойдут на
2: велфер. Только средства. А кто...
0: Их напечатают. И их напечатают, не волнуйтесь.
2: Вадим, нельзя.
0: Не волнуйтесь.
2: Но они, люди,
0: ну я понимаю, что нельзя, но другого выхода нет. Окей, спасибо вам. Я понимаю, что будут больные. И я не вижу никаких других вариантов. И я это слышу сейчас вам от многих комментаторов, которые осознают глубину этой проблемы. Это называется, это будет называться, это не будет называться велфером, допустим, это будет называться каким-то минимальным стабильным доходом, что-нибудь в этом роде. Придумаю для этого специальные слова. И людей будут содержать таким образом, потому что иначе эти люди, я не знаю, чем они займутся. Мы же не можем допустить, чтобы они вымирали с голода. И вопрос, где на это взять деньги, это вопрос абсолютно сейчас несущественный. И я объясню почему. Мы придем таким образом к коммунизму. Это как бы звучит страшно, кто-то не понимает, как это. Нет, и у многих людей это ассоциируется с концлагерями и всевозможными репрессиями. Но этого же состояния человека, зависимости от правительства, можно добиться без всех этих репрессий. Мы, если вернемся к Карлу Марксу, то мы должны вспомнить из наших учебников школьных, советских обществоведения, что речь шла о несправедливом распределении средств производства. Но все было нацелено на то, чтобы поднять производство на такой уровень, чтобы всем всего хватало. Мы к этому уже почти пришли. У нас сейчас когда-то, если вы помните, Америка была... Нет, вы не помните, но я имею в виду из книг. Америка когда-то была страной фермеров, и индустрия была только там в нескольких крупных центрах, но в основном это была страна фермеров. Сейчас количество фермеров минимальное по стране, но мы как никогда больше производим сельскохозяйственной продукции. То есть никто от голода умирает, заходишь в магазин, там просто эти все эти полки, мама моя дорогая, забита этим съедобным трэшем. У нас, то есть мы пришли к такому уровню производства, когда все эти проблемы, поставленные Карлом Марксом, они больше не существуют, во всяком случае, в нашей стране. Поэтому не будет абсолютно никакой... То есть стоимость производства, понятное дело, оно падает, все становится дешевле. Тут человек говорит о том, что раньше 100 работало человек на сборке автомобиля, а сейчас будет работать 10. Сейчас и 10 не будет работать. Роботы это все уже делают. Сборка радиотехнической аппаратуры идет... Роботы этим занимаются, а не люди. Они более прецизионно работают. Но что с этими людьми делать? Людей переведут на... Я это называю велфером, но пусть это будет называться как угодно. После чего начнется тотальная деградация населения. И если не будет концлагерей, это будут просто места, где будут этих людей содержать в каком-нибудь замечательном комфорте. Или подключать их к какому-нибудь компьютеру, чтобы они там не буянили. Но наши... То есть сейчас я это вижу. Вот я работаю, помимо того, что на радио, я еще тут даю уроки английского языка для новых иммигрантов в школе. И я вижу, как люди, взрослые люди, как они решают, когда им нужно делать какую-то контрольную, они достают телефон, и все вопросы, которые им задал, они их задают чату GPT и получают ответы. То есть они в реальной жизни, они двух слов связать не могут по-английски. Но когда ты смотришь их письменные работы, то поразительно, как замечательно они пишут. Детей отучат думать. это будет иметь катастрофические последствия. Окей, желающие высказаться по этому вопросу, телефон студии 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
3: Доброе утро, здравствуйте. Я вот, меня зовут Вера, я вот что хочу сказать, вот чуть-чуть назад вернуться к теме Белфора, что делать с людьми. Маленькое отступление, где-то в начале 2000-х я как-то услышала, что не то в Швейцарии, но какой-то из центральных европейских стран пособие по безработице подняли до уровня 80% зарплаты. С той поры меня это вообще удивило все, но потом, разобравшись, я поняла, что это именно то, к чему идет человечество. И то, что сейчас включили этот AI, и то, что миллионы людей сейчас остаются без работы, а жить будут, да, будет понятие уже там не велфера и не пособие по безработице на 30%. Им будут платить деньги. Ну, я совершенно с вами согласна, что это наступает эпоха вырождения, что ли.
0: Но, опять, да, вырождение, это правильное слово, вырождение.
3: Да, но опять же, я оптимист по натуре, и я думаю, хорошо, что человечество уже пережило через несколько таких революций, переживет и это.
0: Может быть. Алло. Это один из вариантов, что, может быть, переживет. А второй вариант, может быть, не переживет. Окей, спасибо вам. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим, это Борис. Бывший Нью-Йорк, сегодня Нью-Джерси. Я думаю, ничего жутко страшного не произойдет. Искусственный интеллект, вот как музыка. Вы же понимаете, где шелуха, а где музыка, понимаете. Также литература. Я не думаю, что взять какое-то там желтые ботинки, написанные искусственным интеллектом, и книгу Ермолинца, которая, вот, допустим, описывает то, что вокруг меня сегодня, вчера было. Это две больших разницы будет. И искусственный интеллект, ну да, программирование, там где-то что-то программистов подвинет. Но вот я знаю программиста, который ушел из кодировки и вошел в тестирование этого искусственного интеллекта. Прогресс не остановить. Но что-то, какие-то люди будут не востребованы.
0: Значит, одну секунду. Но не, это, окей, послушайте, вы правильно говорите, что прогресс не остановить. Но мы должны понимать, что развитие прогресса приводит к деградации тех людей, которые этот прогресс запустили. И когда вы говорите, какие-то люди потеряют работу. Мы можем сказать, какие-то люди, когда потеряют работу 10, 20, 100 человек. Но когда потеряют ее в одночасье, когда ее потеряют миллионы, это уже не какие-то люди. Это много людей. Это не какие-то люди. И у меня такое ощущение, что вы просто не осознаете масштаб этой трагедии. Это трагедия.
4: Трагедия. Ну, давайте так. Во-первых, это...
0: Давайте дадим еще кому-то поговорить. Спасибо вам. Окей. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
5: Да, здравствуйте. Я вот согласна с предыдущим звонящим. В принципе, вы знаете, эти песни, которые вы говорите, прекрасно сочиняют. Мне хватило одной песни про Снегурочки, и сейчас просто тошнит. Я уже понимаю любую песню, которая сделана, и ее возможно рекогнайз, понимаете, что это просто тошнота.
0: Да, я знаю.
5: Так же самое, кстати, что я заметила, что на Davizon Radio реклама, это тоже AI, и это тоже, у меня просто рвоту вызывает вот этот голос и вот этот, знаете, мягкость. Я к чему это все говорю? Насчет песен, я уверена, люди точно так же one by one разберутся и просто будут выключать то, что мне надо. Насчет вот вашей деятельности, журналистики, книги, точно так же. То есть возьмет, наверное, какое-то время. Но знаете, как вот есть, сравним с едой, есть просто там фастфуд, а есть хорошая, качественная еда. То есть фастфуд можно иногда там как-то...
0: Вы знаете, одну секунду, вы правильно все говорите, я с вами согласен на 100%, но вот мне последнее ваше сравнение, я на нем хотел остановиться. Вот есть фастфуд, а есть качественная еда. Проблема в том, что подавляющее большинство людей предпочитает фастфуд. По миллиону причин. Может быть, именно потому, что там сахара больше, чем в качественной еде. В этом проблема. Люди не дифференцируют в массе, люди не дифференцируют, они не отличают хорошее от плохого, они не готовы платить на копейку больше, даже если им скажут, что там на копейку лучше, или там на 10 копеек лучше, они предпочтут сэкономить. В этом проблема.
5: Значит, смотрите, во-первых, сейчас по статистике фастфуд очень дорого, и даже люди, которые раньше питались фастфудом,
0: Дешевле, чем пойти в ресторан? Ну, дешевле, ну, хорошо, вы пойдете в фастфуд какой-нибудь.
5: Нет, я не беру ресторан, мы говорим о среднем человеке, который готовит дома что-то там, да, то есть хотя бы частично. Поэтому я считаю, что а вам не нужно, людям, которые талантливые, и певцы, и писатели, и какие-то производители, вам не нужна эта масса, которая, скажем, ест фастфуд. Она вас только засоряет, и вам, вас как бы не то что принижает, я не могу слова найти, как бы... опускает грейд ваших вот этих талантов, понимаете? Вам нужны люди, которые вас оценят. Возможно, основная...
0: Слушайте, я вам приведу такой пример. Значит, когда мы говорим о способности восприятия качества массовой аудитории, значит, если вы посмотрите, какие песни популярные, которые звучат сейчас в эфире, не только у нас на Тейзен Радио, вообще в эфире, то это по большому счету, ну это трэш, это масс-продакшн, там ничего живого нету. Когда-никогда появляется там, может быть, одна хорошая песня или запоминающая песня. Но в основном это трэш. Что произошло? Сколько народу сейчас слушает классическую музыку, например? Ну, очень немного. В основном слушают вот это, то, что называется попснёй. Потому что человека легко научить плохому. И это то, что произошло. Даже не происходит, а уже произошло.
5: Ну, смотрите, насчёт классики я с вами поспорю. У меня я из семьи музыкантов, в принципе, частичных, да. Я, например, ну не то, что против классики, я считаю тоже, что это как бы уже отжившая себя. То есть мы сейчас оценим, что классика – это что-то вот такое. На самом деле это была музыка того времени, понимаете? То есть я понимаю... Если
0: ну как вы можете сравнить, как вы можете сравнить, там, я не знаю, возьмите любые такие запоминающиеся, например, произведения Моцарта, это была музыка того времени, я понимаю, но как вы ее можете сравнить, например, с музыкой нашего времени, там, Тейлор Свифт.

0: не можете... Да, вы не можете...
1: Время... опять же, вы правильно говорите, время диктует. И время диктует, чтобы люди становились проще и тупее. Спасибо вам за звонок. Окей. Друзья мои, одно объявление и перерыв. «Живите без боли». Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84, адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Сейчас перерыв.
2: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
3: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
4: Выборы состоятся 3 ноября.
5: Paid for by ABK for Assembly.
6: Здравствуйте! С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Walk and Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet Rev стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Walk and Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте walkandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
7: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
8: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
9: 4 июня в театральной гостиной Davidson Radio. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
10: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
9: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной Davidson Radio.
10: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
9: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: часов вечера.
1: Начало показа фильма.
0: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
2: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу у микрофона. У микрофона Владимир Малинец. И сейчас я хочу напомнить вам, что получение моргиджа предшествует подготовке массы документов в ПС банка, которые предоставят его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
1: Здравствуйте, Вадим. Дело в том, что, конечно, маркет нас немножко расстраивает, потому что процентные ставки пошли вверх. И люди, которые, допустим, сейчас покупают, то есть мы где-то смотрим, что в среднем процентная ставка где-то поднялась на 1/8 и на 1/4 за последнюю неделю. Поэтому мы как бы очень внимательно наблюдаем за маркетом. На удивление, как бы нам всем говорили там месяц-два назад, что процентная ставка будет идти вниз. Мы вроде уже и давали там 5,875 рейта, 6%. Сейчас мы снова поднялись на 6,375, 6,5, 6,25. То есть процентная ставка выросла. Но несмотря на то, что процентная ставка выросла, все равно люди покупают. Я просто вижу ажиотаж просто страшный. Потому что у меня, говорю, 8 человек в компании работают, и все загружены. Я начинаю работать в 7 утра и, наверное, заканчиваю в 10-1 часа вечера. Потому что это вся моя тим так работает. Потому что действительно люди покупают много, люди вкладывают деньги в недвижимость. Я действительно считаю, что вложение в недвижимость – это один из самых хороших способов зарабатывания денег. Для тех людей, которые именно хотят заработать деньги, у нас есть специальные программы. К этим программам относятся это hard money loan, то есть мы их называем либо hard money, либо bridge money loan. Что это такое? Допустим, вы покупаете дом, это может быть short sale, это может быть аукцион, это просто может дом, который, допустим, какой-то коммерческий дом или билдинг, да, где у вас там нету тенантов, и вам надо быстро закрыться. Когда я говорю быстро, это значит там 7-10 дней. Потому что у нас бывают такие ситуации, нам звонят вот эти представители там вот этих шорт-сейл-компаний, говорят: Игорь, вот тебе дом, стоит, допустим, 450, ты его можешь там продать за 780, вложить в него там 70 тысяч, но ты должен закрыться в течение 7 дней. Поэтому инвесторы, которые с нами работают, если у нас есть такие возможности, мы, конечно, предлагаем вот эти дома для вот этих вот людей, которые хотят приобрести и заработать деньги. Поэтому для них мы предлагаем вот такие варианты, которые называются bridge loan, либо hard money loans. То есть это деньги, еще раз, которые вы можете получить, да, там процентная ставка будет, допустим, немножко повыше, может быть, там 10-12%, но вы закроетесь быстро, без всякого головняка. У вас, если вы делаете какой-то рехаб, допустим, у вас, может быть, там будет, я не знаю, там 6 месяцев, там 3-6 месяцев для того, чтобы делать там ремонт, и потом вы можете продать и заработать там свои 150-200 тысяч долларов. То есть мы работаем вот с такими людьми, которые действительно как бы dedicated, то есть они знают, что им надо, и все как бы зарабатывают деньги. Мы зарабатываем на моргиджах, а люди, это инвесторы, они покупают, вкладывают все время, деньги, и потом перепродают. Другой у нас есть тоже лон, это называется fix and flip, тоже для инвесторов. Как он работает? Допустим, вы покупаете дом за 500 тысяч, вам надо вложить туда еще 150 тысяч долларов для того, чтобы привести его в порядок, то есть всего у вас полностью ваш бюджет получает, допустим, 500, 150, 650, и, допустим, у вас 50 тысяч идет там на все расходы, там, поинты, клозинг, все это дело. То есть у вас получается 600 тысяч. Вы знаете, допустим, что вы этот дом после реновейшн продадите там за 900 тысяч, допустим, и у вас реально там где-то 200, 300, 400 тысяч долларов будет ваш доход. Вот для таких людей, которые также вот хотят деньги для покупки и для ремонта, у нас тоже есть специальные программы, которые называются Fix and Flip, мы их тоже делаем. И помогаем, опять же, инвесторам зарабатывать деньги. Поэтому по вопросам финансирования residential и коммерческой недвижимости, пожалуйста, звоните профессионалам. У меня на той неделе два человека пришли, они покупили, два партнера, купили два билдинга на аукционе. Должны закрыться в течение 30 дней. Банк их не закрыл. Они потеряли, по-моему, там 75 тысяч долларов. Не теряйте свои деньги. Работайте с людьми, которые знают, что они делают. Люди все пытаются где-то, знаете, сэкономить там 10 долларов здесь, 15 долларов здесь. Я всегда смотрю на большую картину, big picture. Если вы купите, цель заработали, сделали ваши там 100 тысяч долларов прибыль, да, а то, что вы там, может быть, потратили там 100-200 долларов больше там на credit report или что-то, who cares? Смотрите на big picture и работайте с профессионалами. 917-397-3000, Игорь Нобл, walk with happy people. Пока.
0: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей. Сейчас я возвращаюсь к нашему разговору о тяжелых последствиях внедрения искусственного интеллекта в нашу жизнь. Телефон на студии 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Спасибо за ваши передачи. Мне кажется, что вы немного сгущаете обстановку, как говорил великий Жванецкий. Если вам не нравится запах, отойди и не нюхай. Но не слушайте эту попсу, не слушайте эту музыку, так сказать. Люди выберут.
0: Так это дело не только о музыке. Речь идет... Я могу отойти от этой музыки. Я, собственно, это сделал почти сразу. Но речь идет не о том, что трэш этот производится. Он у нас всегда производился. И всегда в больших количествах. Это... Ты можешь от этого отойти легко. Я говорю о том, что миллионы людей останутся без работы. Я не уверен, что Жванецкий тут может помочь для того, чтобы эту ситуацию оценить или проанализировать.
2: Ну вот это же великий специалист по искусственному интеллекту, профессор Леонид Шнейдеров, так сказать, печатает, что это, в общем-то, все эти алармисты, так сказать, которые, в общем-то, это все завышенные люди, перераспределяются и найдут способ, так сказать, себя занять. Те, кто этого захочет.
0: Ну хорошо, это хороший прогноз. Я просто не могу в него поверить, но прогноз оптимистичный. Это радует. Спасибо за звонок. Профессора Шнейдерова я даже не знаю. Но это я много кого не знаю. Это не значит, что я как-то умаляю достоинство этих людей. Боже упаси. Никак нет. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Я не выдержала после слов предыдущего слушателя. Я хочу затронуть финансовую сторону этого вопроса. В бюджет города перестанет поступать огромное количество налогов, которые платили люди, сокращенные люди. И это грозит гибелью нашего города, потому что Монтане уже готовит нам это светлое будущее, в кавычках, и хочет заменить массу работ искусственным интеллектом. Вот утром я слушала передачу Севы Каплана, и он как раз об этом говорит, что город погибнет, даже если люди уедут куда-то, а налоги-то уедут вместе с ними, даже если они где-то там устроятся. Что будет с городом, это будет большая печалька. Так что искусственный интеллект – это очень опасная штука во всех отношениях.
0: Согласен, это опасная штука. Ну, как-то вот у меня нету каких-то особых переживаний по вопросу, где наше начальство возьмет деньги. Они найдут деньги. У них есть деньги на что угодно. Они найдут деньги. Проблема, потому что, может быть, окей. Я вам говорю, когда производство уже достигло такого уровня, когда масса людей может не работать, им будут выдавать, я не знаю, или протпайки, или какие-нибудь фудстемпы в новой форме. Тут главное не эта проблема, где найти деньги для содержания этих людей. Эти деньги есть, или их найдут. Вопрос в том, что люди, которые будут переведены на welfare, они будут деградировать. Они будут точно такими же людьми, как те люди, которые на welfare уже сейчас. Их дети будут точно такими же. Потому что человек, когда не напрягается физически, и когда он не напрягает своих мозгов, он превращается в животное. То есть весь процесс роста цивилизации был связан с усилиями, с колоссальными усилиями, ментальными и физическими. Поэтому мы пришли той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Когда мы смогли создать мозг, который думает за нас. Ну, значит, теперь, если чем меньше усилий мы будем предпринимать в жизни для, я не знаю, для того, чтобы добыть себе кусок хлеба, и для того, чтобы найти себе ночлег, и для того, чтобы найти себе женщину или мужчину. Эти все усилия для того, чтобы решать какие-то повседневные задачи. Если эти человек, если перестанет эти усилия предпринимать, то этот прогресс двинется в обратную сторону. Он станет из прогресса, он превратится в регресс. Мы, собственно, уже сейчас это видим. В школах, те люди, которые работают в школах, они вам скажут, дети не хотят решать математические задачи. Нахрена, если они на телефоне могут получить ответ на любой свой вопрос? Но это же не только происходит. А помните, как в старину? Мы, даже не задумываясь об этом, запоминали 100 номеров телефонов. Всех своих. Мы помнили номера телефонов всех своих родных и близких. Плюс какие-то еще технические службы городские. Мы и эти телефоны помнили. А сейчас вы достаете свой мобильник, кому вы хотите позвонить? Игорю. Нажимаете на кнопку «Игорь». Хотите кому позвонить? Свете. Нажимаете на кнопку, звоните Свете. И все. Мозг не работает, пальцы работают. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
4: Я не согласен с вами, что это регресс. Наоборот, я считаю, что это как раз-таки прогресс, и предлагаю посмотреть на это с эволюционно-философской точки зрения. Вот. И с точки зрения эволюции, окей, те, которые не могут найти себе место под солнцем, те, как говорит Дарвин, отомрут. А их место займут умные, которые могут себе найти место под солнцем. Вот это мое фундаментальное мнение. Я бы мог привести массу всяких исторических аналогий с прялкой Дженни, селезскими ткачами, которые за прялки Дженни потеряли работу. Ну, вот так вот работает, так сказать, эволюция. Вот это вот мое мнение. Всего хорошего.
0: Ну, хорошо. Я хочу, чтобы вы посмотрели, как работает эволюция в тех геттах, где живут наши велфорщики. Как там эволюция работает? Что, по-моему, не очень хорошо. Окей, так, следующие выступающие. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Доброе утро. Развитие прогресса необходимо, он есть и будет. Но как с развитием культуры? Как будет дальше, если человек вот в ситуации такой emergency, он потерял работу? И для того, чтобы он не сидел на велфер, ему нужно, чтобы он сам как-то понимал, что ему делать, а что для этого необходимо. С развитием прогресса, если нет культуры, что будет дальше?
0: Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. В этом проблема. У меня нет. Да не только у меня нет ответа на вопрос. Вы знаете, я в последнее время с вниманием, с большим вниманием стал относиться к выступлениям тех людей, которые обсуждают развитие искусственного интеллекта. И я обратил внимание на одну совершенно удивительную вещь. Они не сами часто не знают, каким будет их детище завтра, как оно себя поведет завтра. Они находятся в постоянном, они его обучают, это постоянный процесс, они его учат делать то, сё, принимать какие-то моральные решения на основе каких-то миллионов аналогичных примеров. То есть это все понятно, но они сами не знают, куда это идет. Не знают, и все. Не знаю. Поэтому, когда вы мне говорите, а каким будет будущее, а что я могу знать? Я вижу только печальную картину.
5: Ну, я не об этом говорю. Я говорю о том, что если параллельно не будет развиваться культура, то какой же будет тогда...
0: Она не...
5: Смотрите, вот то, что вы сказали сейчас, у людей физически не хватает времени, допустим, читать или посещать какие-то музеи и так далее, потому что очень много работы связано в техническом направлении. Понимаете?
0: Верно.
5: И об этом правительство должно думать, потому что понятно...
0: Оно вам подумает. Оно всегда подумает.
5: Нет, ну а как по-другому? Вот я
0: по-другому спасению утопающего дело рук самого утопающего.
5: Да, но вы же затронули тему о том, что как будет, что будет с людьми, которые потеряют работу, войдут на велфер, они... В этом случае человек должен знать, что ему делать. А для того, чтобы он знал, что ему делать, необходимо какое-то образование или какое-то, ну, хотя бы развитие в этом направлении, чтобы они...
0: Да не надо ему... Слушайте, одну секунду, я отвечу вам на вопрос, что нужно будет человеку, который потеряет работу. Первое, что он сделает, он пойдет на unemployment, а потом он пойдет на welfare. Ему не надо для этого быть культурным или интеллектуально развитым. Уже все как бы за него придумали. Правительство, между прочим, о котором вы вспоминаете.
5: Ну, так, да, но для того, чтобы растить деньги и все делать так, как им удобно. Ну, может быть, да, я не знаю, в этом плане.
0: Окей,
5: но...
0: спасибо вам. Всего хорошего. Окей. Вот здесь вот, поскольку вот прозвучало сегодня несколько интересных мыслей, которые мне так даже, я скажу, сказал бы, запали в память и в душу. Вот несколько человек сказали, что они быстро разобрались, где музыка настоящая, а где не настоящая. Или где там видеоряд настоящий, а где не настоящий. Я думаю, что это со всеми происходит. Что сейчас вот когда-то был этот dot-com bubble, то есть сейчас у нас есть bubble такой с этим AI, искусственным интеллектом. И сперва это интересно, привлекает как новое, а потом смотришь, о, барахло, ширпотреб и другое. Ну, красивый, но все равно ширпотреб, цацкий. Не настоящая. И вот женщина звонила, культура нужна. Или одна женщина, другая говорит, нет, культура, это то, что вы называете культурой, это просто тогда была такая музыка. Она была, для них она тоже, получается, была ширпотребом. Моцарт был для кого-то ширпотребом. Но я не уверен, что так, потому что Моцарта все-таки и тогда слушала элита, которая имела деньги его слушать, а простой народ, он в кабаках на балалайке бренчал. У них была своя музыка, своя попсня и своя культура. Но у человека, мы живем в такое время, когда мы имеем возможность выбирать бренчание на балалайке или хорошую музыку. И вот я сегодняшнюю передачу хочу и закончить хорошей музыкой. Это я вам хочу поставить запись Джерри Маллигана, такого замечательного саксофониста американского, баритона-саксофониста. И это просто, на мой взгляд, одна из самых выдающихся джазовых фигур недалекого прошлого. Всего хорошего. С вами был Вадим Ермолинец, а сейчас с вами будет Джерри Маллиган. Пока.

0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидзон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидзон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидзон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидзон – это связь, проверенная временем.
5: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

0: Дэвидсон Радио. В Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: В Нью-Йорке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Густрицка. Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед своим вылетом с авиабазы Эндрюс в Мэриленде, сказал, что на Кубе не будет эскалации. Комментируя обвинения, выдвинутые против 94-летнего Рауля Кастро, Трамп сказал, что это очень важный момент. «Мы думаем о Кубе», — добавил президент. С начала года Вашингтон усилил давление и фактически ввел блокаду на поставки топлива на Кубу. Это привело к энергетическому кризису и блэкаутам. Полиция из 24 демократических штатов и округа Колумбия подала в суд на администрацию Трампа из-за новых ограничений на студенческие кредиты. Власти штатов считают, что из-за введенных правил многие будущие медсестры, физиотерапевты и другие специалисты не смогут оплатить обучение. Новые ограничения вступят в силу в июле. Для большинства программ после бакалавриата студенческие кредиты ограничат суммой 100 тысяч долларов. Сейчас студенты смогут занимать полную стоимость обучения. В Израиле командование Южного округа Цааля сообщило, что в преддверии праздника Шавуот вновь откроют для туристов часть маршрутов на юге страны, ранее объявленных закрытой военной зоной. Часть полигонов будет открыта для посещения с начала праздника 21 мая до исхода субботы 23-го. При этом Цааль продолжит учения. Там призвали при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов, патронов или подозрительных предметов немедленно отойти и сообщить об этом. Жители Молдавии возмутились тратами властей на выступление Максима Галкина, которые, по их мнению, следовало направить на ремонт дорог. Пригласить шоумена решил депутат Рената Усата, который баллотировался на пост президента Молдавии на выборах 2020 года. Известно, что Галкин выступит на празднике в городе Фалеште 22 мая, при этом точная сумма его гонорара не уточняется, но в сети пишут, что она может достигать сотни тысяч евро. «Мы живем в грязи, нищете, ямы на дорогах, проблемы за проблемой. Власти правда считают, что мы мечтали плясать под Галкина», пишут люди в интернете под публикацией депутата в соцсетях с афишей праздника.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 21 мая. Вчера на бирже был замечательный день. Индекс Доу Джонса прибавил 645 пунктов, 1,3%. Мы перешли опять рубеж 50 тысяч. 50 тысяч 9 был конечный результат на индексе Dow. Standard & Poor's 500 прибавил 79 пунктов, больше 1%. 7433 был конечный результат. И Nasdaq остановился на отметке 16270, прибавив 400 пунктов. Или чуть больше, чем 2,5%. Транспортный индекс поднялся на 2,3%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний прибавил 2% с третью. Сегодня нефть поднялась на 2,84. 101 доллар 10 центов стоит один баррель нефти. Это после того, как Supreme лидер Ирана сказал, что уран должен оставаться в Иране. После этого нефть подскочила, золото минус 27,54, 1507 долларов 80 центов стоит унция золота, серебро 75,03, 1 евро равен доллар 16 центов, пятилетняя госбумага дает 4,277%, 10-летняя госбумаги дают 4,609%, и за 10 лет госбумаг можно получить 5,14%. За границей сегодня Англия минус 0,3%, Франция минус 0,6%, Германия минус 0,7%, Швейцария минус 0,25%. В Азии японский Никей прибавил 3,15%, Шанхай минус 2%, Гонконг минус 1%. Наша биржа сегодня откроется в отрицательном направлении. Индекс Dow Jones сейчас показывает минус 140 пунктов, Standard & Poor's 500 минус 27 и Nasdaq минус 158 пунктов. Все ожидали, что скажет вчера Nvidia, и Nvidia сказала свое слово. Оно было веским, а отчет был лучше, прогноз, чем ожидалось. Приход был лучше, чистая прибыль была лучше, прогноз на будущее был лучше. Они также сказали, что они поднимают дивиденды, и они также сказали, что совет директоров принял решение выкупить своих собственных акций на 80 миллиардов долларов. Но мы видим, что с NVIDIA происходит то же самое, что происходило два предыдущих квартала, два прошлых квартала. Отчет замечательный, и акции никуда не идут. Из того, что попало сегодня на экраны, вот сборка того, что считают аналисты, их инвестиционные банки. SailPoint надо покупать, Brown & Brown теперь нейтральный. Мерен, overweight, то есть их можно начинать покупать. Regional Management будет вести себя хорошо, Occidental Petroleum теперь нейтральный, ранее был продавать. GE Healthcare Technologies теперь нейтральный, ранее тоже было продать. Dynatrace будет вести себя хорошо. Dell underweight, но target $170 за одну акцию. Их цена, надо покупать. GBT Marel. Marel, с ними будет все хорошо. FedEx надо покупать, Amazon покупать. NVIDIA тоже покупать. Новый таргет $288, согласно одному из самых больших банков. Meta будет вести себя хорошо. ASML надо покупать. Вот сборка того, что изменилось уже сегодня с утра. Quantum Stocks. Quantum Stocks. Все сегодня подскочили, потому что Wall Street Journal написал статью, что наше правительство собирается дать $2 миллиарда квантам компаниям. На этой новости Rigetti Computing подскочила на 15%, Z-Wave Quantum плюс 17%, Quantum Computing плюс 14%, IonQ 8%, IBM 6,5% и Global Foundries прибавил 13%. Walmart минус 2%, отчет не был такой уж хороший. Rocket Lab упал на 6% после того, как SpaceX зафайлил проспедал проспектус на то, что они хотят стать публичной компанией 8 июня. NVIDIA примерно там же, примерно, но напомню, что приход у них вырос на 85%. Intuit упал на 14%. Они также сказали, что уволят 17% сотрудников. ELF Beauty сегодня подскочила на 7%. Star Bulk Carriers добавили 3%. Kroger минус 4%, Applied Digital плюс 10%, NIO, китайская электрическая компания, сегодня поднялась на 5%, и Deer у нас сегодня показала свои квартальные результаты. Они были хорошие, тем не менее, акции упали на 4%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Программ.
7: Это телевидение, да?
6: Нет, это радио.
0: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
8: Как хорошо.
9: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
10: «Анкор».
9: Премьера спектакля
10: «Сделка».
9: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
10: Премьера спектакля «Сделка».
9: Театр «Анкор».
10: Впервые в Нью-Йорке.
11: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
10: Театральная гостиная.
11: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
10: Билеты на сайте
11: theater.com и по телефону 718-266-3393.
12: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится? Ждем вас!
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
15: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
16: Киев, Нью-Йорк с Матвеем Гонопольским.
17: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Матвей Гонопольский, и как всегда я начинаю свой дайджест. Сегодня у нас будут интересные фрагменты, посвященные таким животрепещущим вопросам, касательным российско-украинской войны. Но перед этим я хотел бы сказать несколько слов о главных украинских новостях. Ну и еще по поводу визита Дональда Трампа к Си Цзиньпину и Владимира Путина к тому же Си Цзиньпину. Ну, самое главное вот в заголовках украинских новостей, то, что Зеленский надеется на возобновление переговоров в ближайшие недели с участием Европы. Ну, он имеется в виду переговоры в России и Украине. Кстати, я хочу сказать, что были некоторые переговоры, вот сегодня стало известно, некоторые переговоры российской стороны с американской стороной, но идет очень-очень тяжело. Кстати, хочу вам сказать, что посылаются разнонаправленные сигналы, например, из Кремля. Ну, например, Кремль официально утверждает, и Путин официально, когда беседовал с Трампом, он говорил простую вещь. Остановка войны может быть только, если Украина оставит Донбасс. И вдруг стало известно о переговорах с Кириенко. Вы знаете, это замглавы администрации Путина, который имеет, собственно, большое влияние на Путина тоже. Это совершенно черный, страшный человек, организатор любой травли, оппозиции, человек, который автор после Суркова всех Новороссии и так далее. Один из певцов войны. Вот такой вот человек, понимаете? Короче говоря, и вдруг Кириенко говорит, что вообще-то, честно говоря, может закончить эту войну, даже если украинцы не уйдут из освобожденной части Донбасса. Вот той, которая все сейчас за Украиной. Вот я хочу вам сказать, что это говорит о том, что поджимает. И очень-очень крайне непростая ситуация, связанная с состоянием Российской Федерации. Отмечу еще одну новость, которая вот для меня как бы крайне важна. Это широкими шагами может очень быстро стать хорошими отношениями взаимодействие между Венгрией, и Украиной. Ну, вот Мадьяр, это новый руководитель Венгрии, он просто настаивает на встрече. И вот встреча с Зеленским произойдет в городе Берегово. Это вот прямо на границе Венгрии и Украины, они граничат. Его интересует только один вопрос Мадьяра. Это положение украинских венгров или венгерских украинцев. Но он говорит, что уже начали работать группы рабочие, которые утрясают все подробности. Поэтому у меня, ну, знаете, вот на 90% уверенность, что все будет хорошо. И еще он говорит, он сказал такую фразу, с венгерским меньшинством, гражданами Украины. Понимаете, да? Это вот такая очень политически важная фраза. Это говорит о том, что он успокаивает Зеленского, что там не будут чрезмерных требований. Кроме того, он заявил, что если они решат все необходимые технические вопросы, то он немедленно разрешает, чтобы Украина начала кластерные переговоры с европейским сообществом о будущем вступлении в европейское сообщество. Ну, конечно, можно было бы говорить еще и о визите Си Цзиньпину, Трампа и Путина. Но хочу вам сказать, что это были обычные визиты, где вот один поехал, а потом второй быстренько побежал, и практически никаких позитивных сдвигов не было. Тем не менее, лучше, вы знаете, моя позиция такая, лучше разговаривать, чем не разговаривать. Ну что, что мы сейчас будем слушать? Вадим Родионов беседует с прекраснейшим Дмитрием Орешкиным. И знаете, какая у них тема? Давайте не забудем, был бешеный удар по Москве. К чему дело идет? Об этом рассуждает Дмитрий Орешкин, и это страшно интересная позиция.
18: Удар по Москве и области, самый массированный за всю войну, и это действительно впечатляет, потому что и Капотня уже горит, и многие другие объекты, в том числе военная инфраструктура или нефтепереработка. Может ли, задам такой очень простой вопрос, это может стать неким отрезвляющим фактором для, например, жителей города Москва? Известно, что в Москве многие вещи решают.
19: Ну, во-первых, я начну с того, что Москва, как это ни странно и как это ни дико, сейчас самая провоенная точка в России. Вот еще недавно, ну как недавно, лет 10 назад, это была точка демократического сопротивления против фальсификации выборов и так далее. Сейчас, видимо, потому что оттуда отъехало довольно много продвинутых людей. Извините, у меня голос сиплый. Я после операции, поэтому не могу говорить нормальным человеческим голосом.
18: Ну, мы вас слышим хорошо, видимо, и пусть отлично, все заживет.
19: Да. Ну, я просто заживет, то, что пояснить, что не от недостатка уважения, а по скорбным обстоятельствам. Ну так вот, в Москве, по последним данным Левада-центр, если по России в целом 62% хотели бы, чтобы постепенно переходили к мирным переговорам, неважно, не касаемся вопроса, на каких условиях, а 27% хотели бы продолжения войны, то в Москве 50% хотели бы продолжения войны. В два раза больше, чем в среднем по России. Это удивительно, и поэтому ваш вопрос очень важен. И ответа на него у меня нет, скажу честно, потому что с одной стороны, конечно, Москва воевала по телевизору. То есть они это воспринимали как игроманы. Вот на экране что-то там происходит, ура, мы ломим, гнутся шведы, несносная Европа, несносная Украина, вот получите от нас. А в Москву не прилетало. В Москву не прилетало по целому ряду причин, в том числе. Вот смотрите, я позволю себе показать. Вот эта карта противовоздушной ракетной обороны вокруг Москвы. Видите?
18: Да, да, много, ну, много отмечено.
19: Видно, что малая бетонка, так называемая, это второе, бывшее такое малое советских времен холодной войны, малое кольцо противовоздушной обороны. Вот сейчас его восстановили. Перед 9 мая туда согнали дополнительно 43 установки «Панцирь-1». Это примерно по 10-15 миллионов долларов машина, в которой по 12 ракет, с тем, чтобы обеспечить вот это самое мероприятие. И Москва себя чувствовала защищенной. А вот сейчас по ней прилетело. То есть пробились украинские дроны, их было около 120 штук. Ну, официально Министерство обороны заявило, что 100 000 с чем-то дронов было на территории всей России с Украины. 8 что-то, типа 2 ракеты и еще 8 каких-то устройств, которые тоже вроде бы удалось сбить. Но
18: это КАБы, корректируемые авиабомбы.
19: Да-да-да, именно, точно. Управляемые бомбы авиационные. Ну, от них удалось вроде бы избавиться, но попало по нефтехранилищу, попало по Химкам, понятно, попало по Сходне, попало по Лобне, по некоторым домам в Москве, Мытище прилетело и так далее. И, конечно, Капотня. Там, мне кажется, там ничего серьезного в смысле удара по мощностям не произошло, но сам по себе удар, сам себе факт удара, это очень серьезное испытание для вот этой картинки победоносной Москвы, у которой не может быть ничего. Вот оказывается, может. Вот оказывается, это малое кольцо и еще одно кольцо, и все прочие кольца вокруг Москвы, они не обеспечивают безопасности. И как среагируют москвичи, крайне интересно узнать. Но я думаю, что с первого раза они среагируют так, как реагируют все. То есть сломать Украину, уничтожить, что она себе позволяет и так далее. А вот когда туда начнут прилетать систематически, а по-видимому это будет, потому что дорожку-то протоптали, поняли, как обходить эти противоракетные установки и... В конце концов, не такой уж был массированный удар 120 летающих предметов по Москве и Московской области. Вот когда будет прилетать чаще и точнее, а оно будет точнее, потому что Москва – это такой регион, ну, чрезвычайно плотно населенный. Если ты сбиваешь дрон, он ведь падает не в пустыню в какую-то, а в ту же самую Москву, а там практически везде что-то построено. На кому-то на голову это так или иначе упадет. Так что Москва получила жесткий, заслуженный ответ после того, как были убиты 24 жителя девятиэтажки, куда прилетела ракета. Не сбитая там, может, я не знаю, сбитая или не сбитая, но так или иначе целый блок из девятиэтажного дома был уничтожен, погибло 24 человека. После этого на следующий день прилетает в Москву, и госпожа Захарова говорит, что это террористический акт. Это как бы степень неадекватности этих людей. Это акт ответа на террористический удар по украинской столице. Кто начал войну? Ну, теперь уже говорят, что начала несносная Европа и несносная Украина. И есть люди, которые этому верят. Разрушить эту систему верований словами невозможно. Ее можно разрушить только дронами. Чем Украина и занимается, успешно довольно. Я думаю, что в дальнейшем это будет повторяться, и тогда вот и посмотрим, куда меняется, в каком направлении меняется настроение москвичей. Сейчас пока еще рано.
18: А то, что Государственная Дума приняла закон о разрешении Владимиру Путину начинать войну и задействовать вооруженные силы в случае, если с гражданами России за пределами России что-то происходит, и сразу после этого появилась информация, указ Путина о том, что об упрощенном предоставлении гражданства жителям Приднестровья, вот этой с такого странного образования внутри Молдовы, которая, в котором проживает порядка 500 тысяч человек. Это что за история и к чему это все ведет?
19: Ну, мне кажется, что на слова не надо обращать внимание вообще, в принципе. Потому что разговоры про то, что защита русских людей по всему миру – святое дело Путина, ведутся уже несколько лет. И, насколько помню, это не первое разрешение со стороны парламентских структур Владимира Путина защищать интересы русских людей за границей. Мне кажется, они это то самое мясо, которое они уже один раз ели информационно. Это вполне очевидная угроза такая, что, мол, Бог знает, где ему захочется защищать интересы русских людей. В Латвии или в Приднестровье. На Украине он их уже успешно защищает таким образом, что русские люди, этнически русские, там его ненавидят лютой ненавистью. Из Одессы, из Днепра, из Харькова, откуда угодно. Потому что туда прилетает, и русские люди, так же, как люди украинской этничности, еврейской, какой угодно еще, давно себя ощущают гражданами Украины, то есть членами одной украинской политической нации. Ну так вот, это страшилка. Так же, как и разговоры про новый запуск этого ракетного устройства, которое бог знает, куда летит, бог знает, кого поражает и так далее. Это от страха, потому что понятно, что на самом деле на фронте у Путина дела плохие, и это все признают, в том числе и Z-патриоты. Значит, остается делать победоносный вид и запугивать. Фишка в том, что у Путина нет ресурсов для того, чтобы напасть на Латвию. Язык-то он без костей, можно пугать, и на кого-то, возможно, это и подействует. Но мы видим, что за эти 4 года Европа привыкла на путинский блеф реагировать так, как следует реагировать на блеф. И это очень для Путина плохая новость. Что касается гражданства. Вы знаете, ведь в Приднестровье и так с российским гражданством было все в порядке. Там, по-моему, около 40% населения имели российское гражданство. А сейчас приобретать гражданство, я думаю, особенно для мужиков, связано с вполне определенным риском. Потому что в дополнение к паспорту ему будут сразу, существу мужского пола, давать повестку в военкомат. У Путина не хватает живой силы, поэтому он решил скрести по сусекам, как вот та старуха, которая колобок, последнюю надежду хочет слепить. Ну, в общем, в Приднестровье там ведь особенно не наскребешь. Во-первых, уже больше 30 лет страна так или иначе втягивается в сферу воздействия европейских ценностей, медленно, но все равно втягивается. А во-вторых, одно дело на словах заявлять о том, что мы русские, с нами Бог, и совсем другое дело идти воевать. Я не думаю, что приднестровцы так охотно захотят убивать ради хотелок Владимира Владимировича Путина. Они не очень-то даже и хотели бы воевать с Молдовой. Ради, о чем нам пафосно рассказывали в свое время господа Смирнов или господин Антюфеев и прочие там ГБшные патриоты. Нет, не получается. Так что я думаю, это опять же то, что называется вербальная интервенция на терминах рыночных аналитиков. Напугать, нашуметь, может быть, что-то получится. Не получается. Вот все эти путинские слова уже мало чего стоят. И это крайне неприятная для него новость, потому что раньше, ну, как-то слова ему помогали держаться. По сути, это дело ведь понятно, что он не смог добиться того, чего хотел. Но слова были такие победные, и к ним прислушивались. А сейчас эти слова истерлись, повисли, как рукава, эти самые слова. И они вызывают уже раздражение, примерно как призывы к построению светлого коммунистического будущего на исходе Советского Союза в 70-е и 80-е годы. Усталое раздражение и реакция в виде анекдотов. Ну, сколько можно одно и то же рассказывать?
18: А у него не разваливается там вертикально на каких-то, ну, понятно, не в самом верху, а вот мы видим там губернаторов оставляют.

0: Ну, все это потрескивает уже. Вот и если мы возьмем элиты вот эти.
1: Ну, Вадим, я скажу так, что это точно симптом. И точно симптом, что началась движуха, пользуясь термином Владимира Владимировича Путина. Движуха это его, конечно, не радует. Потому что, ну, какая-то часть движухи фокусируется на том, что рейтинг пошел вниз. Я ну ни секунды не сомневаюсь в том, что если бы какая-то часть начальства не дала отмашку там, в ЦИОМу или ФОМу, то эти данные про идущий вниз рейтинг опубликованы бы не были. Раз они были опубликованы, значит, какая-то из башен Кремля, условно говоря, какая-то из административных групп сочла необходимым Владимиру Владимировичу послать сигнал, что вот, мол, ситуация ухудшается, надо что-то делать. Я не готов говорить, что это прям уж раскол. Но, потому что ну, раскол – это, с моей точки зрения, это проявление альтернативных групп, которые предлагают ясно сформулированное альтернативное движение. То есть прекращать войну. Никто этого не посмеет сказать, и близко нет. Скорее идет конкуренция различных групп влияния на тушку Владимира Владимировича Путина, который по-прежнему как бы считается принимающей решения, и на подергивания, часто не имеющие системного характера. Кто-то кого-то удаляет, кто-то кого-то продвигает. Там, так называемые технократы нервничают, что усиливается ФСБ. ФСБ нервничает, что усиливается ФСО. Армия нервничает, что усиливаются спецслужбисты, там эти тайная полиция. А они как бы гробят свою голубую кровь проливают на защиту отечественных там, священных рубежей на территории суверенной Украины. И мне кажется очевидным, что ситуация перестала устраивать всех, в том числе значительную часть путинского истеблишмента. Но говорить о том, что там есть понятная альтернатива, есть понятный лидер, есть понятный вариант, который можно было бы предложить Путину хотя бы, не вместо Путину, а самому Путину предложить другой способ действий. И этого я пока не вижу и думаю, до выборов мы не увидим. Но подергивания, вот эти вот рефлекторные, мне кажется, совершенно очевидно присутствуют. И за что, например, прогонять вполне добросовестного, старательного, патриотичного, преданного Путину губернатора Белгородской области, мне непонятно. Только вот для того, чтобы сделать вид, что мы, с одной стороны, как-то реагируем на ситуацию, а как мы реагируем на ситуацию? Белгород прилетает, Белгородская область, ежедневно прилетает, ежедневно гибнут люди. Не будет же губернатор ловить эти ракеты и дроны с очком. Это не его дело, вообще-то говоря, это должны делать военные. Губернатор жалуется, что он не то чтобы защитить не может своих людей, извините за выражение, советское выражение такое, «мои люди». Но он даже не может их известить, потому что от большого ума ФСБ обрушило телеграм, и он не может даже послать извещение о том, что ну хотя бы спрячьтесь, если мы не можем эти дроны перехватить. Ну и какая-то часть публики в ФСБ или в каких-то других силовых структурах решила его убрать. Поставят другого, ну, в мундире. Лучше от этого не станет. Вообще ничего не изменится. Вот эта форма такого псевдореакции, псевдодвижения Брауновского, бессмысленного и беспощадного тоже, конечно. И она свидетельствует о том, что они, система понимает, что что-то надо делать. Какие-то части системы понимают, что что-то надо делать. Но делать они ничего не умеют, кроме как кадры менять. Вот этого выгоним, этого поставим. И вдруг получится. Ничего не получится, потому что болезненная, ошибочная, извращенная логика исходит с самого верха, и источником ее является Владимир Владимирович Путин.
2: Дмитрий Орешкин, Вадим Родионов. Мы сделаем сейчас небольшую паузу и после этого продолжим.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «БСП»,

0: Гер поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
5: Киев, Нью-Йорк с Матвеем Ганопольским.
6: Вторая часть нашей программы. Сразу перейдем к делу. А что, собственно, происходит с Владимиром Путиным? Вот у него сейчас огромное количество публичных выступлений. Он грозит новым ядерным оружием, он бесконечно повторяет, что никто и никогда, более того, все равно звучат фразы, несмотря на плачевное состояние, спецоперация идет по плану. Ну, все понимают, что это достойно шутки, но все-таки в каждой шутке есть доля шутки, остальное правда. И вот Фейгин и Портников, известные два персонажа, замечательных, на мой взгляд, рассуждают о том, в каком состоянии находится Путин, и приходят к выводу: Путин теряет инициативу.
7: Ну что же, вот все-таки уже можно подытожить события 9 мая. Мы их коснулись в предыдущем эфире, но и парады, я имею в виду. А теперь уже все, что было после. И это месть Путина с одной стороны, это ничуть не менее грозный ответ со стороны Украины. И вот это напряжение, которое уже абсолютно точно может оцениваться как взаимное, но с определенным перевесом Киева. Почему? Потому что затяжная война, как выяснилось теперь, спустя несколько лет, какую тактику избрала Москва, бьет-то, оказывается, мама дорогая, по и той, и другой стороне. Ну, конечно, по Украине, само собой, Украина вообще жертва агрессии, да? Ей деваться некуда, ей нечего выбирать. А Москва-то в расчете на то, что вымотает Украину, да еще и получит такого союзника, как Трамп, а в итоге, пшик, ничего. И мало того, даже хуже, поскольку эти удары оказались настолько чувствительны, ну, помимо того, что стоит линия фронта в Украине, которые сейчас уже вызвали дискуссию, а насколько Москвы хватит с ударами по Москве, и не короче ли терпение, вот это долготерпение московского обывателя, ну, власти, мы, конечно, прежде всего имеем власть, потому что не субъект, а народ, который готов держаться, там, не знаю, сколько в таком состоянии, месяц, год, 10 лет. Вот это заслуживает обсуждения. Как на вас, как вам выглядит то, что Путин с раздражением мстил за свое унижение 9 мая и получил в ответ ничуть не меньше, значит, за этой местью, в свою очередь, месть уже со стороны Украины? Причем, насколько для него это все было неожиданно, что ему придется с этим теперь все время существовать. Вот скажем так.
8: Ну, я, во-первых, не сторонник теории мести. Я считаю, что Российская Федерация готовила свой удар по Киеву и по другим украинским регионам задолго до парада 9 мая. Кстати говоря, мы можем говорить о том, что ресурсов для таких атак у России не так много, как нам кажется. Потому что если бы ресурсов было достаточно, то я думаю, что было бы несколько таких атак.
7: Да, били бы
8: и
7: чаще.
8: Не только, и они были бы намного чаще, они были бы масштабными. И так, конечно, мы видим постоянные удары России по украинским городам и по украинским регионам. Но понятно, что если ты имеешь достаточное количество кинжалов, искандеров, баллистических ракет, и у тебя есть возможность превратить враждебную страну в руины, ты это делаешь. А если мы видим массированную атаку, а потом атаки, скажем, совершенно другого уровня, то это говорит о недостаточности ресурсов, и это, в принципе, говорит об эффективности украинских атак по предприятиям военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Mm-hmm. Это раз. Второе, Украина продолжает свои удары по России. Эти удары были и до 9 мая. Эти удары будут продолжаться и после 9 мая. Это просто такие реалии войны. Путин, кстати говоря, не будем его оглуплять, он понимал, что воздушное пространство, по крайней мере, Московской области и Большой Москвы, оно не свободно с точки зрения защиты от украинских дронов. Вот мы, в принципе, увидели во время украинской атаки по российской столице, что могло бы произойти 9 мая. Нет, дроны вряд ли попали бы в центр российской столицы. Но представить себе, что они появляются где-то в районе Большой Москвы или Московской области. Звучат сирены воздушной тревоги.
7: Гости парада... Тоже кошмар.
8: Да, гости парада прячутся в бомбоубежище. Я вот начал думать, как бы, где вообще спрятаться на Красной площади в этот момент. Ну как,
7: мавзолей.
8: Чисто инстинктивно, в мавзолее. Но это Путин может пойти.
7: Вот,
8: а мы с вами куда пойдем? Вот мы там на парад пришли.
7: Да.
8: Куда
7: мы вас пойдем? Не жалко, нас не жалко, нас в расход. Пусть бегают, как клопы по трибуне, ну, наверное, так.
8: Ну, ладно, нас, ладно, но там же есть руководители там других государств, военнослужащие, в конце концов, есть. Ладно, руководители, можно мавзолей.
7: Вообще не жалко, вообще не жалко.
8: Ну, то есть вы думаете, что под ГУМом ничего нету?
7: Нет, там есть, но это только для Путина. Все остальные, это что ж, давка, что ли? Нет, завели бы одного Путина, остальные остаются на площади, это 100%.
8: Ну вот это тоже было бы ужасно, понимаете, люди начали бы разбегаться с площади. Вот это то, что ему хотелось бы предотвратить, потому что даже несколько дронов привели бы к такой панике, потому что все были бы уверены, что эти дроны целят в парад.
7: Да.
8: Но он исполнил свою задачу благодаря Дональду Трампу, спасибо ему за наше счастливое детство, а теперь продолжилось то, что должно было продолжиться.
7: Там, понимаете, новое ведь что, Виталий, все-таки Москва. Москва куда стянули,
8: и
7: московский регион, все ПВО, и если даже стянув все, что можно, отняв у несчастного Туапсе, у других мест, вот так они себя защищают, то что же будет там, где нет либо ничего, либо совсем мало?
8: Да, я прочитал чудесный, по-моему, где-то в репортаже «Медузы» или какого-то другого российского медиа, прекрасные строчки, которые являются точным, я бы сказал, отражением психологии, да? Обывателя. Ведь это же Москва, ну как же так, восклицает 22-летний ростовчанин, переехавший в столицу несколько месяцев назад. Сам он к обстрелам давно привык. В родном городе они происходят часто. Ну то есть в Ростове-на-Дону, если стреляет, то стреляет. Эш, какой-то Ростов, его не жалко. В Туапсе экологическая катастрофа, которая теперь будет десятилетиями продолжаться и поставила точку на развитие этого города. Ну и ладно. А в Москве нельзя. Этот парень поехал в Москву, чтобы не стреляли. А, они стреляют. Вот в чем проблема.
7: Это новое что-то или это просто арифметически новое? То есть Москва периодически была, даже на Мольсвиномской, за день-два до парада, там, ну, за несколько дней до парада, прилетала. Но теперь-то прилеты в такой чистоте и с такой арифметикой, они же, ну как, это как кирпич, подкинутый в толпу. На кого упадет, понимаете? Всегда загадочно.
8: Конечно, Москва стала частью этой истории, да, и, конечно, этот дрон может появиться на Рублево-Успенском шоссе, это правда. Попасть в какой-нибудь особняк. Кстати, интересно, если бы он где-нибудь возле Януковича попал этот дрон.
7: Был ну, например, кстати, красиво было бы. Красиво да. было бы. Если Янукович был бы убит дроном у себя в доме, это какая-то такая онтологическая...
8: Ну, там он живет не рядом с военными объектами, вот что интересно. Они же, опять-таки, людей в бедной Капотне, они не считают за людей. А на Рублево-Успенском шоссе нет военных предприятий. Не будет же дрон специально лететь по адресу Януковича,
7: понимаете? Так, а почему нет? Почему, расскажи?
8: Потому что Украина обстреливает стратегические объекты, объекты военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации, нефтяные порты. По жилым кварталам бьет Российская Федерация, не надо нас путать.
7: Нет, я, во-первых, не путаю, а во-вторых, ну, есть цели даже персональные, которые есть. Вот давайте это обсудим. Не только Янукович, а по Соловьеву можно ударить в его дом или по Симоняну?
8: Я считаю, что Соловьев и Симонян должны предстать перед судебным процессом по делу о военных преступниках. Я сторонник того, чтобы людей, да, людей осуждали, а не били по ним военные
7: дела. Я тоже сторонник этого же. Я сторонник, конечно, этого. Я вообще юрист в этом смысле. Но война-то она свои законы диктует.
8: Ну, опять-таки, для цивилизованного государства свои, для нецивилизованного другие. Россия, как вы знаете, применяет террористические акты по отношению к украинским общественным.
7: Нет, Россия вообще
8: приятна. А демократическое государство должно осознавать, что такого рода удары все равно не приводят к желанному результату.
7: Разве? А если элита будет понимать, что ты сегодня на обед приехал, и к концу обеда тебя уже нет? То есть влетел дрон...
8: Вы напоминаете президента Трампа, он что-то подобное думал относительно Ирана.
7: Не, ну,
8: и как говорят на украинском языке, пошився в дурни.
7: Это не одно и то же, мне все-таки кажется, потому что тут есть разница. Но это, вы считаете, элиту бы не взбеленило бы? Они бы психологически не стали бы менять свою мотивацию? И
8: говорить, я думаю, что они бы в большей степени были бы уверены в необходимости уничтожения украинского руководства и украинского государства, которое такую небезопасность им приносит. Я думаю, мы знаем вообще, как они мыслят. Это тоже не новость.
7: Учение «Сармат», учение, я имею в виду, в Беларуси, так сказать, ядерных сил тактических, «Сарматы», вот это все было направлено, ну, понятно, немножко демонстрации перед Трампом в связи с его визитом к Си Цзиньпину и в канун визита...
8: Перед Трампом, перед европейцами, они все
7: их пугают. А перед Украиной какой-то кусочек здесь есть, но европейцы, само собой, они там уже угрожают.
8: А вот чем они могут сейчас напугать Украину? Они постоянно пугают Украину ядерным ударом, как вы знаете. Это происходит фактически с февраля 2022 года. Вы помните, кстати говоря, что возможное решение применения ядерного оружия в случае, если российские войска теряют свои позиции на юге Украины, оно, возможно, было принято. Украинцы не хотят этому верить, но я думаю, что когда Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов вычисляло намерения, связанные с предложениями генерала Суровикина, оно не было так далеко от истины. Просто тогда и сигналы со стороны Вашингтона, и, что самое важное, сигналы со стороны Пекина, они предотвратили возможность применения этого ядерного оружия. Но, безусловно, сама возможность такого применения, она окончательно не ушла из повестки дня. Потому что это не военно-техническое, это политический вопрос. Россия, когда думает о применении ядерного оружия, она думает о том, как это будет восприниматься. Америкой, ну, Западом, Китаем. И, кстати, меня сейчас не очень понятно, а зачем его применять? Потому что когда мы говорим о ядерном оружии, ну вот есть два вида ядерного оружия. Есть тактическое ядерное оружие, которое, учитывая уже 4 года такой жестокой войны, вряд ли приведет его применение к значительному изменению в настроениях общества украинского, в изменениях на фронте. И есть стратегическое ядерное оружие, которое действительно может привести к значительному изменению ситуации, потому что погибнут там миллионы людей, возможно, при случае его применения. Но оно одновременно оставит в зоне радиационной опасности значительные территории России и Беларуси. Потому что это огромная территория в случае применения стратегического ядерного оружия затрагивается. И создаст такую, я бы сказал, большую восточноевропейскую гуманитарную катастрофу на десятилетия. То есть стратегическое ядерное оружие не можно применять там, где оно не будет опасно для собой России. Например, по Вашингтону, по Нью-Йорку можно вполне ударить стратегическим ядерным оружием, если в этом будет необходимо. По Пекину можно. А по Киеву это опасно, потому что это не так далеко.
7: Так, хорошо. Теперь вот европейские угрозы, которые обострились в связи с рядом действий и заявлений Москвы по поводу, ну, в частности, вот по поводу Эстонии, по поводу Латвии, значит, в связи с якобы использованием воздушного пространства Латвии Украиной для пролета ее дронов, ну, и там по Эстонии несколько такие же претензии. Реакция потом Литвы о том, что в случае, если, то НАТО имеет планы в отношении Калининградской области. Вот это все куда направлено? Это та же история, куда мы возвращаемся о возможном плане, запасном плане Путина при неудачах на украинской линии фронта попытаться взять реванш открытием второго фронта. Насколько это выглядит сейчас реальным?
8: Ну, я думаю, что мы видим что-то похожее на Гляйвиц. Помните, когда немецкие эсэсовцы, они переоделись в польскую военную форму, напали на немецкую радиостанцию, и это стало поводом для Второй мировой войны. Поэтому тут такая идея. Если украинские дроны могут под действием российского РЭБа залетать на воздушное пространство Латвии или воздушное пространство Латвии или Эстонии, то ничего не стоит объявить, что они на самом деле залетают из Латвии в Эстонию в Россию. Что они запускаются из Латвии и Эстонии. И таким образом иметь какое-то пространство для гибридных действий. Но мне кажется, что это достаточно рискованная ситуация, потому что я все время напоминаю, что вооруженные силы Российской Федерации не имеют достаточного военно-технического потенциала для того, чтобы воевать с армиями современных государств. В конце концов, нужно помнить, что Россия воюет с Украиной, которая, в свою очередь, вооружена не новым западным оружием. Мы с 2022 года слышим, что вот, передайте Украине старое вооружение, советское, а мы вам дадим новое на ваше вооружение. Дайте ей старые самолеты, мы дадим вам новые самолеты. Дайте ей старые танки, мы дадим вам новые танки и так далее и тому подобное. То есть армии западных стран вооружены новым оружием, а Россия не может преодолеть государство, чья армия воюет старым оружием советского и постсоветского образца. Представим себе, что эта армия столкнется с армиями, которые вооружены новейшими средствами обороны. Я думаю, что будут большие проблемы для России.
7: До известной степени это и происходит сейчас с новыми видами вооружений, которые сама создает Украина, ну, конечно, с помощью Запада. Это и дроны, это и иные средства, которые Украина уже сама производит, ну, в частности, ракеты крылатые, это все-таки явно не советского производства и не постсоветского.
8: Да, и естественно, да, но я просто говорю то, что это в любом случае, этих ракет не так много. Да. На Западе все равно это все качественно и точнее. И у тех же балтийских стран, и у Польши, и у тех стран, чьи войска находятся на их территории, все это есть. Да, сейчас возникают новые проблемы в связи с американским поведением, но это же еще все в любом случае не отменяет самого факта технологического превосходства, если хотите.
7: Так, то есть можно ли сказать, что Путин не начнет полномасштабных военных действий с одной из стран Балтии, поскольку открытие второго фронта требует ресурсов лишних, которых у него нет в связи с продолжением войны в Украине?
8: Да, я настаиваю на том, что у Путина нет лишних ресурсов даже для сосредоточения какой-нибудь группировки на территории Республики Беларусь, как об этом говорит в последнее время президент Украины. Я считаю, что все российские ресурсы сосредоточены на востоке и юге нашей страны. Прежде всего на востоке. И я не очень понимаю, как можно одну из условных бригад российских вооруженных сил перебросить в Беларусь, например, для атаки по северному направлению в Украине или для атаки против Польши или стран Балтии. Я не вижу этих российских военнослужащих, которых можно было спокойно снять с фронта и сказать, идите туда. Потому что в этом случае вы можете потерять позиции на востоке.
7: Да, конечно.
8: Понимаете? И вот это будет еще проблема, если Российская Федерация утратит контроль над теми городами Донецкой или Луганской области Украины, которые были захвачены в период 2014-2026 годов. Это, как вы понимаете, вообще может быть переломом в войне. Вопрос в том, готов ли Путин рисковать этим переломом ради того, чтобы попытаться что-то сделать на севере или попытаться вторгнуться, я не знаю, в Нарву или в Даугавпилс. Тут же вопрос, куда вторгаться. И под каким соусом? Я вам скажу, я не исключаю попыток каких-то ударов дроновых. Ведь там в чем идея? Они ведь говорят не о том, что они куда-то вторгнутся. Они говорят, что они знают координаты неких военных баз. Да. И эти военные базы были перечислены, кажется, службой внешней разведки Российской Федерации, когда речь шла о Латвии. Это Адажи, это Екапилс, это Даугавпилс, кажется, еще несколько там каких-то регионов, я уже сейчас не помню точно, что они перечисляли. И вот по этим базам можно нанести удар, ракетный или дроновый. и посмотреть, как будет реагировать НАТО. Вот это можно себе представить. Но я не очень себе это представляю, но давайте представим, что такое может произойти.
7: И вы считаете, даже в этом случае какого-то сопоставимого ответного удара со стороны НАТО или стран самих Балтии не будет? Или будет?
8: Я думаю, что может быть такой же ракетный или дроновый удар по тем объектам, с которых будет нанесен удар по позициям стран-членов НАТО. Почему нет? А почему они должны не отвечать?
7: Имеется в виду страны Балтии?
8: Ну, с НАТО. Это будет ответ НАТО, это не страны Балтии, это должен быть ответ НАТО. Ответ НАТО. Страны Балтии обращаются к НАТО, это пятая статья типичная. И НАТО может принять решение, например, о уничтожении тех баз, которые были нанесены удар. Почему нет?
7: В Калининградской области угроза то, что сделало заявление литовское руководство о том, что НАТО будет иметь все возможности и ресурсы для того, чтобы ответить вторжением в Калининградскую область.
8: Я не знаю, как насчет вторжения в Калининградскую область, но я могу себе представить изоляцию.
7: Ну, удары. Удары.
8: Вот удары по каким-то военным объектам, если с этих военных объектов будет нанесен удар по территории Литвы, или изоляция Калининградской области. Я вам хочу напомнить, что транзит в Калининградскую область до сих пор сохраняется.
7: Да,
8: через территорию Беларуси, через территорию Литвы идут поезда в Калининградскую область. И этот транзит вполне можно остановить. Есть энергетический транзит через территорию Литвы в Калининградскую область. Калининградская область снабжается энергетически через территорию Литовской республики. И фактически, если мы представим себе, что этот анклав Российской Федерации, ввиду его опасности с точки зрения безопасности балтийских стран и Польши, будет изолирован, то возникает вопрос, как он вообще выживет. Через море будет туда поставляться товар? Ну, реально. Как вы себе это представляете?
7: Нет, через море там невозможно снабжение такое наладить однозначно.
8: Ну вот.
7: Если бы это было возможно, они бы давно бы это сделали.
8: Да, это может быть такая блокада, по сути. Я уже не говорю о том, что они даже могут воздушное пространство. Это же, по сути, через воздушное пространство можно лететь только через нейтральные воды. Они сейчас летают таким образом. Не через территорию европейских стран. Ну, то есть, на самом деле, Калининград – это уязвимая точка, а не место риска для Польши и Литвы. Ввиду его особого географического положения.
7: Так. А нас уже почти 17 тысяч смотрит, и 4 с лишним тысячи, 4150 поставили свои лайки. И мы находимся в эфире почти 20 минут. Просьба большая, все-таки расписание ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно ставить лайки, обязательно подписываться же на канал Фейгин Лайф. Ставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Не теряйте такую возможность. Ну и на канал Виталия Портникова в описании есть ссылка на канал по его имени. Тоже подписывайтесь. А мы тогда продолжаем. Хорошо. Начался, точнее уже почти заканчивается визит Путина в Китай.
8: А чего заканчивается? Он уже закончился, он вот и уехал. Уже
7: ну да, для меня, я просто сам в командировке, я поехал на конференцию антивоенного комитета в Страсбург, поэтому...
8: Но у вас не так, не так интересно, как у Путина.
7: Да, соглашусь. У нас совсем. Но просто вопрос какой? Как это оценить сразу после визита Трампа? Все-таки это было желание Путина дождаться, так сделать, чтобы захватить Трампа чуть визит, для того, чтобы провести хотя бы ритуальную трехстороннюю встречу, чтобы изображать какую-то квази-Ялту? Или же, что он бессмысленно прошел визит?
8: Абсолютно. Нет, он бессмысленный для вас, он бессмысленный для Путина, он для Си Цзиньпина не бессмысленный.
7: Да,
8: я почему? Я читал в китайских медиа статьи, в которых Си Цзиньпин назывался крупнейшим медиатором современности. Что да. Вот именно Си Цзиньпин приезжает в один месяц, это, кстати, впервые в истории, и президент Соединенных Штатов, и президент Российской Федерации. Именно Си Цзиньпин дружески общается и с президентом Соединенных Штатов, и с президентом Российской Федерации, которые между собой не такие друзья. Да, это сейчас не так актуально, как времена Байдена, это правда. Но тем не менее... Си Цзиньпин себя так выставляет перед собственным, так сказать, населением. Вот, я и есть царь горы, лидер современного мира. Вот вчера ко мне приезжал Трамп, а сегодня ко мне приезжает Путин. Поэтому вы знаете, что этот визит Путина был согласован еще до приезда Трампа именно на такой срок. Что ты приедешь через несколько дней после того, как отъедет Трамп, именно для создания такого впечатления. Это впечатление само по себе не имеет особого значения, но для Си Цзиньпина имеет, с точки зрения самоутверждения.
4: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
8: визит сам по себе не имел никакого значения. Я прочитал весь список подписанных соглашений.
6: Портников и Фейгин. Путин теряет инициативу и не только. Матвей Ганопольский вел программу «Киев-Нью-Йорк». Встречаемся через неделю. Спасибо, что вы были с нами. Следите за новостями на Дэвидсон Радио.
4: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. В Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
9: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Мэр Нью-Йорка Мамдани представил масштабный план застройки части Бруклина к югу от Проспект-парка. Проект предусматривает изменение зонирования вдоль Макдоналд-Эвеню и Кони-Айленд, чтобы разрешить строительство более высоких жилых билдингов. Городские власти рассчитывают создать тысячи новых квартир рядом с метро и будущей линией Интербора-экспресс, которая соединит Бруклин и Квинс. Сейчас значительная часть района занята гроссери, автомастерскими и малоэтажной застройкой. В мэрии считают, что транспортная доступность делает территорию перспективной. В ближайшие месяцы администрация начнет общественное обсуждение проекта. Предварительный план обещают представить в следующем году. На фоне дефицита квартир и роста арендных ставок власти мегаполиса планируют построить до 200 тысяч новых доступных жилых единиц по всему городу. Отказ мэра Мамдани участвовать в традиционном параде в честь Израиля вызвал резкое осуждение еврейской общины. Впервые с 1964 года многолетняя традиция будет нарушена. Действующий градоначальник официально заявил, что не появится на ежегодном шествии. Этот беспрецедентный шаг вызвал волну негодования. Свое решение Мамдани объясняет политическими принципами. Он и ранее отличался радикальной риторикой и заявлял, что Израиль – это не страна. Также намекал на готовность добиваться ареста израильского премьера Нетаньяху в случае его визита в мегаполис. Действия мэра спровоцировали жесткую ответную реакцию, особенно с учетом текущего всплеска антисемитских инцидентов. Совет по связям с еврейской общиной демонстративно отклонил приглашение Мамдани на официальный прием накануне праздника Шавуот. Лидеры общины заявили о нежелании сотрудничать с политиком. Бывший мэр Эрик Адамс открыто осудил преемника. Он подчеркнул, что традиционный марш – это не сугубо политическая акция, а важнейший символ глубокого исторического партнерства. Губернатор Кэти Хокол уже подтвердила свое намерение посетить мероприятие, как и было запланировано изначально. Организаторы ожидают рекордного числа участников. Дональд Трамп подписал указ, который обязывает банковских регуляторов внимательнее отслеживать гражданство и иммиграционный статус клиентов. Администрация требует выявлять случаи, когда люди без легального статуса открывают счета и получают кредиты. Белый дом объяснил инициативу рисками для финансовой системы, если заемщики будут депортированы и перестанут выплачивать долги. При этом указ оказался мягче ожидаемого варианта и не вводит обязательный сбор данных о гражданстве для всех клиентов. Банки выступали против более жестких мер, утверждая, что проверка статуса потребует больших расходов и дополнительной бюрократии. В итоге администрация ограничилась рекомендациями и общими указаниями вместо прямого обязательства собирать такие сведения. Эксперты предупреждают, что новые меры могут вытолкнуть незадокументированных эмигрантов из банковской системы и увеличить число людей без банковских аккаунтов.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
10: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
11: На Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
12: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
13: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
14: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
15: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
16: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
17: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
18: Мой адвокат.
19: Юрий Прохин.
20: Опыт.
21: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
22: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
23: В холода, в холода, от насиженных мест, нас другие зовут города.
24: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
25: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
24: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
25: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
24: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: Слушайте нас в интернете
4: www.davidzonradio.com
3: davidzonradio.com.
5: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Davidson Radio.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. И хочу сказать, что сегодня она несколько необычная. Впервые за 30 лет в эфире. Я хочу как бы сделать концерт по заявкам, моим заявкам. Сегодня день рождения мое, 22 мая. И вот я хотела бы, чтобы в нашей программе прозвучали мои любимые мелодии. Я не буду вас утомлять, как всегда, как обычно это делаю, подробным рассказом о композиторах, песнях и так далее. Я постараюсь быть очень лаконичной в информации, но главное, чтобы звучала замечательная музыка. Ну, а мы, как всегда, благодарим наших спонсоров.
5: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Davidson Radio.
6: Дорогие друзья, в последнее время увеличилось количество людей разного возраста, страдающих заболеваниями суставов, особенно плечевых и коленных. И я хочу напомнить вам о докторе Михаиле Рисмане, специалисту по лечению болей. Он прекрасный диагност, и каждый новый пациент проходит тщательный неврологический осмотр. Доктор Рисман практикует в Америке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине на Шепсет-Бэе. И телефон 718-769-71-91, 769-71-91. Им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Мы много рассказывали об этих уникальных и очень эффективных методах лечения. Но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. Суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. И в это лечение входят и пяточные шпоры. И если вы хотите избежать операции, доктор Рисман и его новая методика вам в этом помогут. К тому же доктор Рисман разработал безлекарственное лечение нарушения сна, депрессивных состояний и различных видов невропатии. Пациенты даже пишут ему стихи. Вот из последних. «Если терпеть нет больше сил, вас боль постоянно тревожит, то доктор Рисман Михаил вам обязательно поможет». Вот такие стихи пишут доктору благодарные пациенты. Он принимает основные медицинские страховки, а также Aetna, Fidelis и 1199. И помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. 718-769-71-91. 718-769-71-91.
5: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Davidson Radio.

Дорогие друзья, ну вот и начался наш концерт по заявкам Симы Березанской. И прозвучал знаменитый четвертый концерт для скрипки с оркестром из цикла «Времена года» Антония Вивальди. Сегодня «Времена года» одно из самых исполняемых и любимых произведений за свою немыслимую красоту. Антонио Вивальди родился в 17 веке и ушел из жизни в 18 веке. Оставил огромное разнообразное композиторское наследие. Оперы, оратории, инструментальную камерную музыку. Вивальди считается одним из крупнейших представителей итальянского скрипичного искусства XVIII века, барокко. При жизни получил широкое признание как скрипач во всей Европе. Известность Вивальди как композитора при его жизни была велика, но, к сожалению, после его смерти его слава начала затухать. И Вивальди долгое время был известен в основном благодаря своим инструментальным концертам, в особенности для скрипки. И в последнее время, в связи с находками, все более активизирующимися исполнением произведений Вивальди, выясняется масштаб его грандиозного композиторского дарования. Почему я начинаю с Вивальди? Потому что мы все, и я в том числе, открыл для себя этого гениального композитора и каждый раз поражаюсь его современности, его невероятной красоте, его музыки. И вот, конечно, «Времена года», которые написал он в 1723 году для солирующей скрипки оркестра, они абсолютно уникальны. В каждом произведении удивительным образом слились и блестящая виртуозность, и чарующая кантилена. Вивальди сопроводил концерты сонетами, но вы сегодня при исполнении мы их не слышим. Они практически никогда не зачитываются. Как автор этих слов и кто из них до сих пор остается загадкой. И предполагается, что сонеты написал сам композитор. Вообще он закончил жизнь в нищете, бедным, забытым. И забыт он был аж на 200 лет. И возродил его к жизни Моцарт. И какое счастье, что сегодня возрождается слава этого уникального, талантливейшего композитора. Ну что ж, а второй темой, которую, конечно, вы тоже замечательно знаете и любите. И, конечно, это мой любимый Вольфганг Амадей Моцарт. Австрийский композитор и музыкант-виртуоз. Один из самых популярных классических композиторов, который оказал огромное влияние на мировую музыкальную культуру. И я хотела бы, чтобы сегодня прозвучала маленькая ночная серенада. Серенада номер 13, соль мажор она называется. Это серенада в четырех частях. И написана она в 1787 году. И является одним из самых известных и наиболее узнаваемых произведений великого композитора. И в этом произведении было пять частей, но пятая часть не сохранилась. И надо сказать, что она родилась как раз во время работы над вторым актом оперы «Дон Жуан». И партитуру опубликовали спустя более чем 35 лет после смерти композитора и через 40 лет после ее создания. Надо сказать, что по сей день причина, побудившая Моцарта написать эту серенаду, неизвестна. Вероятнее всего, она была написана на заказ. Но помимо серьезной музыки, Моцарт сочинял на заказ легкую развлекательную музыку для придворных балов, для вечерних или ночных концертов, которые в летнее время устраивались в дворянских садах. Вот одним из популярных жанров того времени является и серенада. И вот так появилась маленькая ночная серенада, жизнерадостная, необыкновенно гармоничная по форме и воплощение жизни великого мастера. Она на первый взгляд кажется простой, но на самом деле она образец мелодической, гармонической красоты, демонстрирующей мастерство и гениальность Моцарта в создании легких и радостных музыкальных композиций. Для меня Моцарт – это еще и лекарство, когда мне не очень хорошо на душе, а я всегда включаю и слушаю Моцарта, чего и вам советую. Итак, маленькая ночная серенада.

что ж, идем дальше по моему списку. И это опера «Кармен» Жоржа Бизе. Самая любимая моя опера. Вы знаете, что я увлекаюсь и занималась серьезно всегда оперой. Изучала ее вместе с Ольгой Макариной, солисткой Метрополитен оперы. Мы сделали замечательный цикл про оперу «Но по-другому», который, надеюсь, сегодня многие наши слушатели помнят. И многие начали любить и слушать оперу. Но «Кармен» остается моей самой любимой оперой. Она была создана, ее премьера состоялась 3 марта 1875 года в Парижской опере «Комик». Надо сказать, что она провалилась на премьере. И вот поначалу зал как-то еще как-то реагировал, к концу просто молчал. Вообще непонятно, как такое могло быть, потому что это гениальное произведение, в которое нет ни одной проходящей ноты или арии, или действия непонятного. Тем более, что она была абсолютно революционной, потому что в главной героине это цыганка непонятного образа действия и жизни. То ли женщина легкого поведения, то ли бандитка. Но неважно. Факт тот, что эта опера настолько завоевала мир. В свое время я хочу процитировать, что сказал о ней Чайковский, что он впервые видел постановку «Кармен», и это в полном смысле шедевр. То есть одна из тех немногих вещей, которым суждено отразить в себе в сильнейшей степени музыкальные стремления целой эпохи. Лет через 10 «Кармен» будет самой популярной оперой в мире. Что ж, так и произошло по сей день. Но я хотела бы, чтобы вы услышали эту оперу в исполнении еще одного моего кумира, гениальной певицы Марии Каллас. Это американская певица, одна из величайших оперных певиц 20 века. Она сначала выступала как драматическая колоратура, но позже как лирико-драматическая сопрано. И, ну, надо сказать, что последние годы жизни она даже исполняла партии меццо-сопрано. И то, что Мария Каллас может сделать любой арией, не поддается описанию. Только мои восторги. Конечно, сегодня я говорила вам, что я стараюсь не уходить в глубину и анализировать или как-то рассказывать каких-то подробностей. Все мы знаем о ее трагической жизни, как она рано ушла из жизни, рано ушла со сцены. Вот что делает трагическая любовь с человеком, даже с таким выдающимся, как Мария Каллас, которую обожали все. Она исполнит «Хабанеро». Надо сказать, что мало кто исполняет лучше «Хабанеро», чем Мария Каллас. Но она ее никогда не пела в опере «Кармен», никогда на сценах театров. Она ее исполняла только в концертном исполнении. Так что мы сейчас и послушаем, как она поет «Хабанеро» в Гамбурге в 1962 году.

0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
1: Вы слушаете «Дэвид Зон Радио». Радио.
2: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
3: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
1: Вы слушаете «Дэвид Зон Радио». Радио.
0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод второй.
4: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов –

0: Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет. И видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-адвокат.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
0: И, конечно, мой список был бы неполный без еще одного выдающегося певца и очень любимого мной Лучано Паваротти, который благодаря своему вокальному мастерству, характерной легкости звучания, сочетающейся с высокой индивидуальностью, излучающей тепло и жизнерадостность, Паваротти стал одной из суперзвезд оперной сцены 20-го столетия. Конечно, его популярности способствовали также частые появления в прессе и трансляции выступлений певца по телевидению. Надо сказать, что он приложил огромные усилия вот такой активностью, так сказать, в средствах массовой информации к тому, чтобы оперу полюбили. Это огромная его заслуга. И вот, так сказать, широкую поп-культуру он вошел после исполнения «Армии Несум Дорма» на церемонии открытия мирового кубка FIFA в 1990 году в Италии. И их знаменитые концерты «Три тенора», где он пел с Пласидо Доминго и Хосе Карреросом, тоже сделали огромный вклад, чтобы оперная музыка стала частью, так сказать, жизни обычных людей, которые, так сказать, с осторожностью относились к опере. «Дорма» – это часть арии из последнего акта. И, конечно, она является одним из самых популярных оперных номеров. И не только среди исполнителей, но и среди слушателей. Это опера «Турандот» Джакомо Пуччини. И, конечно, я выбрала не случайно эту арию. Любое произведение, которое поет Лучано Паваротти, это наслаждение. Но это, конечно, верх оперного мастерства, поэтому давайте слушать.

Следующий номер нашего концерта – моя любимейшая Элла Фицджеральд, которая занимает особое место в списке моих любимых певцов. Я ее слушала бесконечно, когда вышла первая пластинка еще в Москве, даже привезла ее сюда, но ее трудно очень слышать, она заигранная. Слава богу, есть возможность теперь на интернете слушать все ее концерты. Опять тот самый случай, когда я думаю, кого бы мне сегодня послушать, и опять возвращаюсь к Элле Фицджеральд. Я думаю, что я в этом не одинока. Элла — американская певица, одна из величайших вокалисток в истории джазовой музыки, первая леди джаза, первая леди песен, обладательница президентской медали свободы в Соединенных Штатах. И при жизни певицы было продано более 40 миллионов пластинок с ее записями. Обладательница

пользуется голосом диапазоном в 3 октавы. Мастер скета и голосовой импровизации. 13-кратный лауреат премии Грэмми. Лауреат национальной медали искусства США. Кавалер ордена искусств литературы во Франции. И многих других почетных наград. За свою 50-летнюю карьеру она выпустила около 90 альбомов и сборников, как сольных, так и созданных в сотрудничестве с другими известными джазовыми музыкантами, в том числе, прежде всего, с Луи Армстронгом. И сегодня мы послушаем арию из оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс». Это знаменитая «Summer Time», «Летний порой». Ария встречается в опере 4 раза. Первоначально как колыбельная, которую Клара поет своему ребенку. Затем Клара поет ее вместе с хором в сцене с азартной игрой. И в 4-й сцене 2-го акта Клара поет только припев. А в начале 3-го акта Бесс поет колыбельную ребенку Клары. Изумительной красоты, ставшая просто бриллиантом во всем том творчестве, которое подарила нам гениальная

Следующим в списке моих любимых певцов, это, конечно, Фрэнк Синатра. Американский певец итальянского происхождения, киноактер, кинорежиссер, продюсер, шоумен, дирижер, политический активист, лауреат кинопремии «Оскар», 11-кратный лауреат музыкальной премии «Грэмми», 4-кратный обладатель премии «Золотой глобус», был удостоен высшей гражданской награды США, золотой медали Конгресса. И он славился высоким мастерством исполнения песен, виртуозной техникой интонационного фразирования, ясной артикуляцией каждого слова и слога и, конечно, бархатным тембром голоса. Голос его просто завораживаешь. И за 60 лет творческой карьеры Синатра исполнил в студии и на концертах более 2000 песен разных авторов, гастролировал в более 40 странах мира. И пластинки с его песнями проданы в количестве более 150 миллионов экземпляров. Ну, это все статистика, которая, конечно, говорит о том, что люди просто так не обращают внимания на певца. Вот это количество, все это признание его невероятного таланта. В 20 веке Синатра стал легендой не только музыкального мира, но и каждого аспекта американской культуры. Когда он ушел из жизни, некоторые журналисты писали: «К черту календарь, день смерти Фрэнка Синатры, конец 20 века». Но слава богу, что он продолжает звучать, и мы его по-прежнему любим. Но я должна сказать, что он, помимо всего прочего, был еще очень активным, как я говорила раньше, политическим деятелем, и в частности, что для меня очень ценно всю свою жизнь сознательную, он помогал Израилю. Сегодня мы слушаем «Stranger in the Night», песня, которая прозвучала впервые в кинофильме «Мужчина, который мог быть убит». И первоначально она называлась «Broken Guitar», и которая стала прототипом «Strangers in the Night». А потом, благодаря, конечно, Фрэнку Синатру, в его исполнении она достигла первого места в чартах Billboard Hot 100 и других, и дала его название альбому в 1966 году, который так и назывался «Strangers in the Night», ставшим самым коммерчески успешным альбомом в его карьере к тому моменту. И эта запись принесла ему в марте 67 года Грэмми за лучшую мужскую вокальную работу в жанре поп-музыки и Грэмми за лучшую запись года и многие другие призы. Давайте, дорогие мои друзья, послушаем эту изумительную песню. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night.

Ну и как обойтись в моем концерте без любимых сестер Берри? Американский джазовый дуэт Клэр и Мерна Берри, исполнявший в середине 20 века песни на идыше, русском и английском. И в 59 году они посетили Советский Союз гастролями. После этого разошлись записи их песен. Боже мой, и как все их слушали и слушают по сей день. Это невероятная совершенно вокальная школа. Сочетание низкого, бархатного, нежного голоса Клэр и высокого, звонкого и чистого голоса Мерны. Они помогли сестрам создать на эстраде свой стиль и приобрести всемирную известность. И они родились в еврейской семье. Их настоящая фамилия Бегельман. Они начали выступать как сестры Бегельман. И они родились в Бронксе. Отец эмигрировал из Российской империи, мать из Вены. Их дед жил, кстати, в Киеве на Подоле и переехал в США с семьей после начала гражданской войны. Жили они на Нью-Йоркском Эстсайде. И, конечно, родным языком девочек был идыш. И первое выступление Мины с песней «Бублички» состоялось уже в 6-летнем возрасте на радиоканале WMND и принадлежавшей крупной еврейской газете «Форвардс». И что говорить, имея хорошие вокальные данные и музыкальный слух, юные певицы записали на радио несколько серенад, и после чего под руководством известного шоумена Эда Салливана начали профессионально заниматься фольклорной джазовой музыкой. Что нас привлекает в этом дуэте? Так это то, что они не старательно поют, они легко варьируют знакомое и неизвестное. И для полного удовольствия ошеломляют нас неожиданными еврейскими интерпретациями песен разных народов. И в их исполнении нет стыков. Есть органичное действие, подчиняющее внутреннему ритму. И я выбрала сегодня одну из изумительных песен «Ихоп дих цуфил лип». «Я так тебя люблю». Одна из самых популярных песен о любви, написанные на идыш. Давайте послушаем.

0: Барбара Стрейзанд, опять же, одна из любимейших моих певиц. Влюбилась я в нее еще в России, естественно, и тоже заиграла эту пластинку, единственную, которая была, так же, как в случае с Эллой Фицджеральд. Американская певица и актриса, достигшая успеха как композитор, кинорежиссер, продюсер и политическая активистка, обладательница двух «Оскаров» в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучшая оригинальная песня», а также премиями «Грэмми», «Золотой глобус» и множество у нее наград. Не буду сегодня это все перечислять, но она считается одной из наиболее коммерчески успешных женщин современного шоу-бизнеса, одной из самых продаваемых музыкальных исполнителей с объемом продаж, превышающих 150 миллионов пластинок по всему миру. Она единственная исполнительница на протяжении полувека, возглавлявшая со своими альбомами Billboard 200, 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, 2000-е и 2010-е годы. Она родилась в семье евреев, естественно, и жила на Эссайде. Петь начала рано, мать не приветствовала ее эти начинания. Надо сказать, что ее дедушка был кантором. Вообще семья ее матери из Украины. И, может быть, талант дедушки передался ей, потому что, конечно, ее невероятный голос, абсолютно индивидуальная манера исполнения. Она не давит вокалом, высокими нотами, но она проникает в самую душу. И дебютом Стрейзанд в кино стала музыкальная комедия «Смешная девчонка» в 68 году, который мы помним этот фильм и пересматриваем по сей день. Эта история основана на жизни Фанни Брайс, актрисы и певицы бродвейской, но очень много там совпадений с самой Стрейзанд. И она получила за эту роль Оскара в номинации «Лучшая актриса». И мы помним ее в фильме «Хеллоу, Долли» и «Ясный день увидишь вечность» и многими другими. Но она была еще также продюсером нескольких собственных фильмов по бродвейским постановкам. И в частности, в фильме 83 года «Йентл» она выступила в качестве актрисы, продюсера, режиссера и автора сценария. История девочки из глубоко религиозной семьи в местечке, которая хочет учиться и переодевается в мальчика. И вот все, что связано с этим, изумительная музыка и, конечно, феноменальное исполнение песни, которая для меня сегодня, в мой день рождения, очень значима. Она называется «Папа, can you hear me?» Это то, что я хочу своему любимому самому на свете человеку сказать. «Папа, can you hear me today?»
1: «Папа?»

И заканчиваем мы концерт по моим заявкам Луи Армстронга, который, ну, абсолютно не нуждается в никаких характеристиках. Американский джазовый музыкант, трубач и вокалист. Введен в зал славы премии Грэмми. Оказал одно из наибольших влияний на развитие джаза и внес значительный вклад в его популяризацию во всем мире. Армстронг получил многочисленные награды, и в том числе премию Грэмми, а также посмертную победу на премии Грэмми Lifetime Achievement Award в 1972 году и введение в Национальный зал славы ритм энд блюза в 2017 году. А Луи, как называли его на креольский манер, родился в беднейшем негритянском районе Нового Орлеана. Рос в неблагополучной семье. Его отец бросил семью, когда мальчик был еще младенцем. Мать занималась проституцией. И мальчика вместе с младшей сестрой Беатрис отдали на воспитание бабушке Джозефине, которая еще помнила времена рабства. В 7 лет он стал помогать по дому в семье торговцев углем Карновский, евреев, недавно эмигрировавших в Америку из Российской империи. Позже он стал оставаться у них ночевать и со временем стал практически приемным сыном в этой семье. В память об этой семье он до конца своих дней носил цепочку с кулоном звездой Давида. Карновские жили в Сторивилле, районе, известном своими свободными нравами, а также барами, клубами, танцзалами и публичными домами. Именно Карновские позже дали денег Армстронгу на покупку корнета, его первого собственного музыкального инструмента. Поэтому сегодня мы слушаем, в числе он был, что говорить, Армстронг был исполнителем многих джаз-бестселлеров, но вот песня вот «Wonderful World», которая в 99 году была введена в зал славы Грэмми как лучшая песня 20 века, вот именно ей. Какой замечательный мир. Я хочу закончить мой концерт и сказать эту волшебную фразу. Я люблю жизнь. Я надеюсь еще долгие годы наслаждаться этими своими любимыми певцами, композиторами и радоваться и благодарить Всевышнего за то, что он мне подарил мою профессию. И мои 33 года на телевидении и радио, конечно, принесли мне счастье и смысл жизни в замечательной стране Америка. Будьте счастливы, дорогие друзья, живите долго. Всего доброго. До следующих встреч.

0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Слушайте нас в интернете.
0: В Нью-Йорке полночь.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Официальный аккаунт Белого дома опубликовал в соцсетях фотографию с Трампом и ликвидированными врагами Соединенных Штатов. На фото расположены портреты президента Николаса Мадуро, бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, главы ИГИЛ Абу Билал Аль-Манукии, а также Рауля Кастро. Каждому из них присвоен статус «арестован», «ликвидирован» и «обвинен». «Справедливость восторжествует», гласит подпись к публикации Белого дома. Британская радиостанция «Радио Кэролайн» по ошибке объявила о смерти короля Карла III. В прямом эфире прозвучал записанный заранее ролик с трагической вестью, сообщает «Индепендент». Трансляция прервалась на 15 минут днем 19 мая. В это время прозвучало сообщение о кончине монарха, после чего заиграл гимн «Боже, храни короля». Команда радио вскоре принесла извинения перед королем и своими слушателями за случившееся, объяснив это ошибкой компьютера. Из-за ошибки компьютера в нашей главной студии днем во вторник 19 мая случайно активировалась процедура «Смерть монарха», которую все британские станции держат наготове, надеясь при этом избежать ее применения, объяснил директор станции Питер Мур. Пекин намерен активно реализовывать соглашения, достигнутые лидерами Китая и России, чтобы обогатить двустороннее сотрудничество и укрепить доверие, сообщил МИД КНР. Трамп утверждает, что премьер-министр Израиля Нетаньяху будет действовать в отношении Ирана в соответствии с его пожеланиями. «Он сделает все, что я хочу от него», — сказал Трамп журналистам перед вылетом в Коннектикут. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что США и Израиль планировали привести к власти в Иране бывшего президента Махмуда Ахмадинежада. 94-летнему бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро грозит смертная казнь по обвинениям в США. В Калифорнии вспыхнули десятки лесных пожаров, сгорело более 26 тысяч акров, эвакуировано около 45 тысяч человек. Зарплаты горничных в отелях Нью-Йорка превысят $100 000 в год. И о погоде. В Нью-Йорке пройдут дожди, относительная влажность воздуха 60%, 61% по Фаренгейту, 16% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Дирекция программ.
4: Это телевидение, да?
3: Нет, это радио.
0: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
4: Да, как хорошо.

0: Зон Радио – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidzonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: В эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Американские морпехи сегодня высадились на иранский нефтяной танкер в Оманском заливе. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов. Судно под флагом Ирана заподозрили в попытке нарушить американскую блокаду при движении в сторону иранского порта. После досмотра экипажу приказали изменить курс, а сам танкер отпустили. Легковой автомобиль загорелся и взорвался в центре Нью-Йорка, недалеко от знаменитой статуи быка на Уолл-стрит, сообщает газета «Нью-Йорк-Пост» со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении видео. На нем показано, как автомобиль транспортного управления Нью-Йорка взрывается и превращается в огненный шар всего в нескольких шагах от знаменитой статуи разъяренного быка на Уолл-стрит, а жители Нью-Йорка разбегаются с криками. Инцидент произошел во вторник в час пик. В пожарной службе города изданию подтвердили, что ее сотрудники выезжали на вызов и что на тушение ушло около полутора часов. Сообщений о подозрительном характере взрыва не было, но возгорание остается предметом расследования, пишет газета. Куба нуждается в помощи США и ее окажут. Об этом заявил президент Трамп в ответ на вопрос, как он оценивает ситуацию в стране. Но к этой операции спасения готовятся не только США, но и сама Куба. По данным издания Axios, Гавана с 2023 года закупила более 300 военных беспилотников. Американская разведка считает, что кубинские военные изучают опыт последних войн. Ну а США пока допускают захват экс-лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Между прочим, Раулю Кастро сейчас 94 года. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется мой коллега-журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя.
2: Здравствуй, Артем. Приветствую наших слушателей и зрителей.
1: По-твоему, почему именно Рауль Кастро? Почему не действующие власти Кубы попадают под этот захват?
2: Ну, потому что он символ этого режима. Он, несмотря на то, что 94 года, он, по-моему, еще достаточно живчик. Его называют экс-лидером, но, в общем-то, по факту он остается лидером Кубы. И я вот сейчас подумал, что его ситуация очень похожа на ситуацию с Робертом Мугабе, которому было 93 года, по-моему, когда его свергли его же соратники, отправили формально на почетную пенсию там, на миллион американских долларов в год, потому что миллион зимбабвийских долларов – это примерно как один цент. Вот. Он скончался где-то через год после этого. Я бы на месте кубинского остального руководства, стоящего за, ну, формально как бы возглавляющего страну, но реально как бы подчиняющегося Раулю Кастро, я бы сделал на их месте что-то похожее с тем, на то, что сделали с Мугабе и его соратники. Проблема только в том, что, насколько я понимаю, остальное руководство Кубы гораздо младше, и хотя они вроде бы младше и, значит, энергичнее. Вот сейчас вот мы видим кадры, когда Обама, улыбаясь, жал руку Раулю Кастро. Позорный достаточно момент, я думаю, в истории Америки. Как бы это подчеркнуть хочу, что когда я, например, критикую нынешнего президента США, это не значит, что альтернативой ему я вижу президента Обаму и его политику. Совершенно нет. Кстати, тут ходят некоторые такие гипотетические опросы, и люди говорят, что вот и Трамп, и Обама могут иметь право на третий срок выдвигаться. Меня недавно кто-то спрашивал, за кого ты будешь голосовать, если из этих двух придется выбирать. Я сказал, ни за кого из них не проголосую. Так вот, возвращаясь к Кубе. Несмотря на то, что вот остальные, там, Диас-Канель, если не ошибаюсь, фамилия нынешнего президента Кубы, вроде молодой, но он такой, как бы, комсомольский кролик своего рода. Он, вероятно, против Рауля Кастро сам не пойдет. И поэтому, конечно, знаешь, если бы они устроили что-то вроде того, чтобы сделали, что сделали с Мугабе в Зимбабве, или что сделали в свое время в Румынии с Чаушеску, да, 94-летнего человека расстреливать не очень красиво, но, честно говоря, я слезу не оброню. И думаю, что очень многие люди не обронят слезу, разве что слезу радости, если такое случится с товарищем Раулем. Но это крайне маловероятный сценарий. И мы с тобой обсуждали тему Кубы, по-моему, пару недель назад. Ты меня спрашивал, чего, возможно, хочет кубинская элита в обмен на подобрение Америки в ее адрес. И я говорил, вероятно, гарантии, что они останутся у власти, что они смогут приватизировать активы своей страны, что они станут из вот таких комсомольских кроликов, они станут полноценными там бизнесменами и так далее. То, что было в Советском Союзе, когда Советский Союз распался, из-под его обломков вылезла там Новая Россия и другие постсоветские страны. Вот. И глядя на то, что это не всегда получается, не у каждого режима подобного это получается, удержать власть не всегда есть возможность, то, возможно, они опасаются и рассматривают альтернативный вариант, глядя тем более на то, какая пробуксовка случилась у Америки в Иране, кубинский режим, вероятно, рассматривает и вариант отстреливаться. Тем более, не забудем, когда американцы захватывали Мадуро, то там же его в основном охраняли кубинцы, и венесуэльцы его не охраняли особо, а вот кубинцев...
1: Хорошо, там отстреливаться это понятно, Алекс, но а какой смысл в этом? 300 дронов совершенно не помогут против военных кораблей Соединенных Штатов.
2: Ну, во-первых, мы не знаем, сколько они с тех пор еще закупили, если закупили. Во-вторых, если по-умному воспользоваться, ну, например, повредить пару кораблей или самолетов американских, это особенно при нынешнем, мягко говоря, не очень оптимистичном настрое в самой Америке по поводу всех этих военных операций трамповских, это произведет серьезный эффект. Вот. В-третьих, это символическая такая мера, и я думаю, что отнюдь не только дроны они готовят. Они думают о своем выживании, и они, вероятно, взвешивают. Им лучше задружиться с Трампом, который, с одной стороны, играет мускулами на мировой арене, но не всегда успешно пока что. С другой, крайне непопулярен в Америке, и при этом весьма нахрапистый, идет, в общем-то, на пролом, и мы, возможно, об этом еще поговорим, внутри собственной страны. И таким образом, а что нам даст, если мы пойдем по пути Делси Родригес? А как долго? Мы не знаем, сколько еще Трамп, например, останется главой самой Америки, а значит, стоит ли в него вкладываться, в его покровительство.
1: Значит, смотри, я хочу сравнить эту ситуацию с Венесуэлой, потому что, мне кажется, очень похоже. По крайней мере, так ее видит сам Пентагон, как мне
2: только
1: кажется.
2: Только разница в возрасте режима 40 лет.
1: Да, но у нас есть крайне неудачная попытка госпереворота в Венесуэле. Да, есть большое шоу с захватом Мадуро, но режим остался прежним. И, как ты уже отметил, неизвестно, сколько Дональд Трамп или там республиканцы будут у власти, и, соответственно, это ставит под вопрос и наши отношения с Венесуэлой, и сколько будет у власти Делси Родригес, которую поддерживает сейчас Трамп там. Но режим остался прежним, и, по сути, даже руководство этого режима осталось тем же самым. Делси Родригес, она была заместителем Мадуро. Как может выглядеть здесь, на Кубе, этот программа, я не знаю, этот захват, эта смена? Потому что с Венесуэлой более понятно, там есть нефть, мы хотели эту нефть. А вот с Кубой, что в конечном итоге, как ты считаешь, какая цель может быть поставлена Трампом?
2: Ну, во-первых, и символическая, свалить главный символический левацкий режим в регионе. И интересный момент, что мага... Движение, с одной стороны, изоляционисты, но они рады, когда видят, как кончают левацкие лидеры, типа того же Мадуро. Даже при том, что мировоззрение мага, оно само полусоциалистическое, только они никогда это слово не используют, а на самом деле это так, в общем-то, и есть. И крайне левые и крайне правые часто смыкаются в своих мировоззрениях, просто они не любят такое, знаешь, родство, которое они не признают, тем не менее. Возможно, даже вот такое такая полуликвидация кубинского режима, это будет дорогого стоить. Смотри, что касается Венесуэлы, я не совсем с тобой согласен. Во-первых, надо понимать, что там за спиной Мадуро, так же, как Мадуро в свое время был одним из приближенных Чавеса, и были другие люди, которые соперничали с Мадуро за преемничество. За спиной Мадуро была не только Делси Родригес, там был Диосдадо Кабелло, который, насколько я понимаю, более отмороженный, такой более чавесообразный человек. И Делси, насколько я понимаю, расправляется с его сторонниками. И не все сразу. Выпускают, может, даже уже выпустили политзаключенных. Недавно была, пару дней назад, довольно душераздирающая весть о том, что женщина 82 лет, которая где-то год искала своего информации о судьбе своего арестованного примерно год назад 50-летнего сына, она узнала, что он умер, или год назад еще он умер, а до того его, значит, соответственно, режим забрал в тюрьму, самую знаменитую венесуэльскую тюрьму, сейчас не помню, как она называется. Она узнала об этом 10 дней назад, что он умер в этой тюрьме какое-то время назад, до свержения, вот примерно в середине прошлого года, до свержения Мадуро. И она сама умерла спустя 10 дней после того, как узнала о печальной судьбе своего сына. Но вот то, что люди могут узнавать теперь, что произошло с их родными, и ожидать хотя бы, что теперь, ну, по крайней мере, настолько в таких масштабах этого происходить не будет. Ну, Венесуэла находится примерно в состоянии Хрущевского Советского Союза где-то конца 50-х. И куда дальше пойдет развитие? Понимаешь, я думаю, что как раз Венесуэла будет развиваться более-менее нормально, независимо от того, кто будет дальше у власти в Америке, уйдет ли скоро Трамп или продолжит еще долго оставаться у власти. Венесуэла будет Венесуэлой, даже несмотря на эти трамповские шуточки про присоединение ее к Америке в качестве 51-го штата. Куба, во-первых, как я уже сказал, символично устранить, ну, хотя бы этого Кастро. Да, как бы тот Фидель собственной смертью, в конце концов, кончил. После того, как якобы американские власти совершили десятки попыток его устранить насильственно, во что я, честно говоря, не очень верю во все эти истории. Но, по крайней мере, вот устранение, по крайней мере, жало змеи, так сказать, это дорогого стоит. К тому же Куба имеет довольно стратегически важное расположение в Карибском море. Куба была в свое время замечательным хабом туристическим. И, наверное, и промышленно кое-что могла бы производить. Если Пуэрто-Рико производит, например, является меккой фармакологии американской, да, вот как бы пока мы дебатируем, делать Пуэрто-Рико штатом или нет, интересный момент, что Пуэрто-Рико выигрывает от своего статуса такой странной, своеобразной sui generis, что называется, территории особой, потому что там как бы налоговый рай для целой индустрии. Куба, возможно, могла бы привлечь какие-то тоже производства, и американские, и канадские, какие угодно. Много может быть плюшек, которые получила бы Куба и ее население в целом, и даже элита, в частности, от потепления отношений с США. Но вот у них действительно такой пэш, как на весах. Они думают, нам лучше так, нам лучше задружиться с Америкой. Это риск. Это могут быть большие выигрыши, но это может быть и риск, вплоть до того, что нас могут потом начать таскать просто голыми и мертвыми по улицам наших городов. Так мы надоели собственному народу. Вот. А если быть ближе политически с Китаем, там, с Россией, то, по крайней мере, на какое-то время у них будет ощущение безопасности. Потом, правда, их же режим рухнет все равно, как рухнул Асад, как все-таки, скорее всего, рухнет и иранский режим, и многие другие. Но какое-то время еще они продержатся. Поэтому они сейчас взвешивают, как мне кажется.
1: Алекс, есть еще несколько минут. Я предлагаю вернуться к теме поездки Дональда Трампа в Китай. И, как известно, Владимир Путин сейчас находится в Китае. Давай так, подведем итоги поездки Трампа. И как, по-твоему, с какой целью прибыл Путин в Пекин?
2: Ну, Путин прибыл подтвердить стратегический союз, в общем-то, антизападных диктатур, скажем так. Я всегда был сторонником продолжения вот такого как бы идеологизированного подхода к мировому процессу политическому. Я никогда не верил в то, что вот нету больше там противостояния там. Ну, сегодня это называют противостоянием либерального и нелиберального капитализма, потому что и КНР чисто номинально социалистическая страна, Россия давно уже не социалистическая, но они антидемократические, они такие вот автократические, в лучшем случае, страны, при этом с капиталистической экономикой. Они противостоят традиционной, более западной, такой либерально-капиталистической системе. Это никуда не уходит. Путину важна хотя бы какая-то степень моральной, а также экономической поддержки от Китая. Путину важно напомнить о себе, что он якобы еще по-прежнему является таким же игроком по весу мировым, как Ши Цзиньпин и как только что уехавший из Китая Трамп. Более того, попробовать показать, что, ну, вот многие критикуют Трампа, что там вместо 500 Боингов удалось продать только 200, других особенных каких-то прорывов экономических не произошло, вообще не произошло.
1: Да их вообще не было. Ну это да, вообще не было. Поездка совершенно не имела никакого смысла. Ну вот, с точки зрения экономики, как заявлял Белый дом, понимаешь?
2: Ты же понимаешь, как на этом фоне будут орать там Скобеева, Киселев и прочие о том, что а вот нашего зато принимает Ши Цзиньпин с улыбкой, он ему не говорит там предупреждение о том, что не надо заигрывать там с независимостью Тайваня и так далее.
1: Во-первых, Путина мало интересует Тайвань. Тайвань интересует только Соединенные Штаты пока. Но
2: Путина интересует Тайвань,
1: уже
2: как
1: мы знаем, что не пошло у Путина в этой поездке. Да? То есть он поехал разрешить вопрос с газопроводом и ждали, что уже сегодня утром будет подписано некое соглашение. Но оно не подписано. Китай показывает, что все-таки пока еще хочет повременить.
2: Ну, потому что Китай тоже не хочет идти в лобовое столкновение даже с тем же хромым Трампом, снова нарываться на санкции и так далее. А к тому же некоторые люди поговаривают, что Украина скоро может завестись способность наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре не только, там, скажем, где-то чуточку за Уралом, а даже на Дальнем Востоке. Так что, не дай бог, еще как бы не равен час, наверное, даже дай бог в данной ситуации, можно сказать, и все эти газопроводы, то есть Украина может настолько по-хорошему обнаглеть, что, например, нанести там удары по всем этим силам Сибири, и Китаю останется только выразить 1001-е китайское возражение на это. Вот. Поэтому Китай тоже совсем не в шоколаде. Понимаешь, итоги поездки Трампа в Китай, ну вот знаешь, некоторые люди говорили о том, что там обсуждалась судьба Украины, Тайваня, Ирана, типа там Россия возьмет Украину, Китай возьмет Тайвань, Америка возьмет Иран. Во-первых, есть замечательная русская поговорка «без меня меня жени». Ребята, вы спросили, вот Тайвань, он хочет отдаваться Китаю? Да вроде как нет, его нынешний президент снова заявил, мы суверенное государство. Ну, суверенным можно быть в составе и более крупного образования, в принципе. Как говорил Ельцин всяким с Татарстаном, там, берите столько суверенитета, сколько унесете. Но,
1: вот понятно, смотри, Алекс, прости, пожалуйста, прерву тебя. Очень хороший пример, это, наверное, Гонконг, который в составе Китая является суверенной территорией со своими законами.
2: Да, правда, там очень серьезно центр все-таки нажимает на эти законы и подкручивает политическую систему, и мы видели несколько волн протестов в последние годы по этому поводу. И, ты знаешь, я не сторонник независимости Тайваня, я сторонник тайванизации самого Китая. Я считаю, что лучше было бы, если бы Тайвань, так сказать, завоевал Китай политически. То есть Китай бы материковый переделался по образцу Китая с полноценной там мультипартийной демократией и всем таким прочим. Вот. Но я просто хотел сказать, что так же, как вот Украина как-то не согласилась выходить замуж за Путина, да, как бы, и Иран уж, если на то пошло, иранский режим как-то вот не спешит пока еще капитулировать и отдаваться Трампу целиком. Так же и Тайвань. То есть, как бы, ребята, вы сперва-то убейте медведя, а потом делите его шкуру. Вот. Поэтому тут все страны как бы несколько спешат разделить мировой пирог, когда этот пирог еще не полностью на вашей тарелочке. Вот. Мне, знаешь, вот, с одной стороны возникает вопрос. Некоторые западные комментаторы, там на BBC в частности, назвали отношения Трампа с Ши Цзиньпином ресет, то есть перезагрузка. Ровно то же самое, что делал Обама в случае с Путиным. И возникает вопрос, а в чем, особенно если Трамп также дойдет до какого-то ядерного соглашения с Ираном, похожего на то, что было у Обамы, возникает вопрос, а в чем разница между Трампом и Обамой тогда во внешней политике. Он точно так же, улыбаясь, жмет руку китайскому автократу, он точно так же мирится с Ираном в результате, только чуточку повоевав, поматросив и бросив, да, как бы устраивает перезагрузку, а в чем разница? Но то, что Трамп как бы поставил на паузу продажу Тайваню оружия, это не есть хорошо само по себе, но мне, по крайней мере, нравится то, что Трамп в своей манере такой вот торгашеской, в хорошем, в данном случае в хорошем смысле слова, сказал, что это как бы такая вот bargaining chip, да, это такая фишка, которую мы можем использовать в отношениях с Китаем, с Си Цзиньпином, что, ребята, если вы будете слишком норовистыми, то тогда мы будем поставлять Тайваню оружие. Наверное, Трамп, если он будет оставаться у власти, он вряд ли вмешается напрямую на защиту Тайваня. Но знаешь, у Тайваня есть и другие соседи, типа Японии, Южной Кореи там, и так далее, которые, там, Австралия, Канада, Франция имеют какие-то позиции до сих пор в этом регионе, да, там атоллы, где они когда-то испытывали свое ядерное оружие. И кто-то может прийти на помощь Тайваню, даже если Америка этого не сделала. А поставлять оружие там на 12 или сколько миллиардов долларов, это, так сказать, почему же нет? Все, что приносит денежки, ну, если не в казну США, с казной у нас не очень хорошо, хотя Трамп это не признает, он считает, что все прекрасно. Но то, что приносит денежки, по крайней мере, компаниям китайским, американским, особенно компаниям, у которых хорошие отношения с Трампом и его семьей, деловые, личностные, все, что приносит денежки, ну почему же денежки-то не сделать? Поэтому всегда можно поставить оружие Тайваню, если и усмирить как бы Ши Цзиньпина, дорогого друга, да, немножко, как говорится, дружба-дружба, денежки брось. И стратегически усилить свои позиции. Поэтому как бы держи порох сухи. Я надеюсь все-таки, что Трамп не дойдет до полной сдачи позиций.
0: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
3: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам

0: офиса Юрия Прахина. Нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит». По пятницам с 4 до 5.
3: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191, 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075, 769-9075.
4: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. МИД Франции вызвал посла Израиля из-за издевательств над активистами. Независимо от того, что официально Париж не одобряет инициативу активистов, французские власти, тем не менее, заботятся о безопасности соотечественников, отметил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Министерство иностранных дел вызвало временную поверенную в делах посольства Израиля в Мадриде из-за обращения с задержанными активистами пропалестинской флотилии «Сумуд». Глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес потребовал публичных извинений от израильской стороны. Премьер-министр Израиля Нетаньяху раскритиковал министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира за публикацию видео с унижениями задержанных активистов пропалестинской флотилии «Сумуд». При этом премьер выразил убежденность в том, что Израиль имел полное право перехватить их суда, шедшие в сторону Газа, и задержать участников акции. Ранее Бен-Гвир разместил на своей странице в соцсети X видео с кадрами прибытия в Израиль задержанных активистов флотилии «Сумуд», направлявшиеся к берегам сектора Газа. Среди прочего, в его ролике видно, как десятки задержанных были поставлены на колени со связанными руками, головами в пол, и в таком положении под надзором вооруженных пограничников их заставляли слушать гимн Израиля. Поступок Бен-Гвира ранее резко осудил глава МИД Израиля Гидеон Саар, подчеркнувший, что эта публикация сводит на нет значительные усилия израильских дипломатов. Саар выразил уверенность в том, что министр нацбезопасности не является лицом Израиля. Трамп заявил, что в ходе официального визита в Китай его якобы встретили лучше, чем Путина. Путин 19-20 мая находился в КНР с официальным визитом по приглашению китайского лидера. «Мне кажется, церемония была не настолько выдающейся, как у меня. Я смотрел. Мы их превзошли», — сказал Трамп журналистам. При этом он отметил, что поддерживает встречу Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ» на борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей.

0: Один опыт, который поднимает тебя выше.
1: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на World Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучше. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Это «Пульс дня» по скрипту. Мы возвращаемся в эфир, продолжаем выпуск. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсон. Алекс, Соединенные Штаты могут начать новую атаку на Иран уже в ближайшую пятницу или в один из последующих дней. Об этом заявил президент Трамп. Но вот сенаторы США считают по-другому. Сенат впервые поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном. В поддержку этого документа высказались 50 законодателей против 47. Как ты считаешь, что повлияло на республиканцев поменять свои позиции?
6: Непопулярность войны. Ты знаешь, вот мне приходит в голову какая-то фраза, я заранее предупреждаю, я совершенно не хочу в данном случае сравнить президента Трампа со свиньей, но мне просто вспоминается фраза из «Ревизора», что Собакевич, по-моему, говорил, что один среди них есть приличный человек, да и тот свинья. Вот как к Трампу не относись, но он попробовал развязать этот иранский узел, и вот что получилось. Когда президент Буш старший, младший, он бы это сделал, я уверен, если бы у него был третий или четвертый срок президентский. Но для этого, во-первых, надо было бы, чтобы у него к концу второго не было бы 20% рейтинга, а был бы там хотя бы 50-55. Во-вторых, это просто было невозможно. У него не было возможности на третий-четвертый срок. Но Маккейн сделал бы, возможно, Ромни. Те президенты, которые вместо этого у нас все эти годы были, Обама, Байден в первый свой срок, тот же Трамп, так и не добрались до того, чтобы это сделать. Наконец, Трамп добрался. Во многом, в какой-то степени он и его кабинет это спровоцировали, поскольку декабрьские январские протесты в Иране были результатом той самой политики максимального давления. Но и эта политика была абсолютно оправдана, учитывая, что делал сам иранский режим десятки лет и со своим народом, и со многими другими. Но такое впечатление, что не было по-настоящему просчитано, а что будет дальше после того, как эта политика даст эффект. Эффект был крушение экономики, начало массовых протестов, и когда в ответ режим подавил эти протесты, затопил собственную страну в крови, пришлось действовать. Действуя в ситуации, когда рейтинг президента и без того низковат, и без того были весь предыдущий год, начиная в том числе с его тарифной политики, которую я поддерживал изначально, по крайней мере, но которая, понятно, что середина наполовину, скажем так, работает в лучшем случае, люди недовольны, да, как бы не было проведено никакой артподготовки медийной, пиаровской ни в своей стране, ни со своим электоратом, ни с союзниками, после чего Трамп еще союзников обвиняет, что они не хотят помогать. Вот. И получается такая ситуация, что он эту попытку решить иранскую проблему предпринял на очень низком уровне, как бы на спаде и своем, и в какой-то степени на спаде геополитическом самой Америки. Вот. И если позволишь, я немножко перейду к другой теме. Вот были буквально вчера первичные выборы, на которых, в частности, целый ряд критиков Трампа, причем разного плана, и конгрессмен Месси, который такой изоляционист и энтузиаст Файла Эпштейна, и сенатор Кессиди, который не консерватор, который голосовал за импичмент Трампа в 2021 году, все потерпели поражение. Трамп продолжает подминать под себя республиканскую партию, при этом будучи пока что очень непопулярен в народе, но при этом, учитывая все эти перетягивания каната там, по поводу джерримендеринга, переписывания избирательных округов и некоторое снижение рейтинга самих демократов, получается парадоксальная ситуация. Мы можем получить партию, ведомую непопулярным президентом, крайне непопулярным, которая может все равно отстоять свое большинство на осенних выборах, потому что другой партии не хватит ни убедительных аргументов, ни четкости, ни элементарных практических инструментов, чтобы выиграть. Вот. И при этом именно потому, что демократы такие невнятные, у нас нет особой надежды, что они сделают что-то более правильное, более решительное по поводу того же Ирана. Но мы с тобой говорили на прошлой неделе, я говорил, что в принципе, если Трамп, скажем, уйдет, любой, даже если это будет демократ, допустим, Трамп уйдет сейчас. Допустим, Венс вместе с ним уйдет из-за чего-нибудь, там, я не знаю, политическое крушение на выборах, Файла Эпштейна, да. Допустим, у нас будет спикер Конгресса Джеффрис, демократ, который тут же станет президентом. Так ему придется решать иранскую проблему. И вот вопрос, демократы наберутся, что называется, guts, да, как бы наберутся духу продолжать силовое решение, продолжать наступательное, так сказать, решение этой проблемы. Или они начнут давать заднего, как они уже неоднократно давали. Надежда особая на то, что демократическая партия будет во внешней политике решительнее, последовательней и напористее республиканской, практически никакой. Да, как бы республиканская сегодня это партия Трампа, который вот сегодня он объявляет «будем бомбить». Через час он объявляет, нет, идут важные переговоры, я поставил все на паузу, через два часа опять говорит, будем бомбить. То есть никакой предсказуемости, разрушенные отношения с союзниками и так далее. А демократическая просто невнятица, непонятно что. Надежд на то, что встанет новый Рейган в той или другой партии, сейчас маловато. Вот. Поэтому, когда мы говорим, что США могут начать новую атаку на Иран, ну, как бы могут начать, а могут и не начать. И скорее не начнут.
5: Как влияют в данном случае решения сенаторов и конгрессменов на действия Дональда Трампа? Вот смотри, после того, как Сенат поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном, естественно, она идет в Палату представителей, и там очень большая возможность, что ее тоже поддержат. Как это, по-твоему, повлияет на Трампа? Нужно ли в этом случае ему спрашивать разрешение Конгресса, или ты считаешь, что Дональду Трампу абсолютно все равно на эти решения?
6: Ты знаешь, во-первых, все равно он же изначально, вот люди говорили некоторые, хотя он не обязан был заручаться поддержкой Конгресса в самом начале, но он мог бы это сделать. И люди многие говорили, что он это не сделал, потому что он всегда хочет лавры победителя иметь самому. В любой ситуации, мирной или военной. Он отстранил в свое время Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря, сказал ему не тратить время на дипломатию Северной Кореи, потом бац, сам устроил броманс с Ким Чен Ыном. То есть он просто не хотел делить лавры миротворца с тем же Тиллерсоном. Трамп никогда не хочет делиться лаврами, это во-первых. Он считает действительно, видимо, что он король и император. И какой-то там Конгресс должен просто штамповать его волю. Это у него действительно есть. Потом он может просто прибегнуть к такому аргументу. Ребята, так и нету сейчас войны, я же объявил перемирие. Вот. Он же так и сделал, как бы не дождавшись истечения 60-дневного срока. Он сказал, а что, нету сейчас войны? Вот. И вообще это изначально как бы не совсем война. Война это когда с официальным каким-то правительством ты воюешь. А тут мы как бы воюем с КСИРом, с террористической группировкой. На такие действия не было нужно одобрение. Даже когда мы воевали, например, с Талибаном или режимом Саддама, насколько, ну, я не помню точно, «Иракская свобода», по-моему, там была резолюция Конгресса, но объявления войны формальной, по-моему, тоже не было. Такие формально Америка объявляла войну всего 5 раз в своей истории. И это было последний раз, я даже не помню, может быть, Японии во Второй мировой, может, еще раньше, да. Вот. Поэтому ситуация такая, что формально всегда можно сказать, что это не война, это спецоперация, это там военное там, предприятие какое-то, экспедиция, как угодно, ты как хочешь это назови, и ваше одобрение мне не нужно. Вот. А потом Трамп может, в частности, республиканским сенаторам и конгрессменам, которые поддержат эту резолюцию, может отомстить так, как он уже вот только что отомстил на вчерашних первичных выборах. Нескольким. Паре сотен отомстить, конечно, тяжелее будет, чем, или там, паре, как минимум, там, полусотни, чем двум-трем, но он, я думаю, он попытается. Понимаешь, ну, что он требует от своей партии, как и всех людей, которые на него работают, как в свое время от Коми того же, да, он требует максимальной лояльности. Это для него главное. Если ты смеешь идти против его воли, под это, в общем-то, подверстывается и это решение IRS, которое запрещает аудиты действующего президента и членов его семьи на все дальнейшие годы, о чем написала даже Wall Street Journal, которая все-таки пытается президента поддерживать, где только может. Вот. Тоже, как бы, он считает, что он выше закона, что он, в общем-то, и есть закон.
5: Алекс, спасибо тебе большое за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсон.
6: Спасибо тебе, Артем. Все хорошо.
5: На этом у меня все. Увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.

0: Здравствуйте! В эфире «Новости без политики», в студии Елена Вишневецкая. Привычка использовать матерные слова в речи задействует центр удовольствия в головном мозге и может помочь снять стресс. По словам клинических психологов, матерная речь не всегда признак низкого интеллекта или неумения себя контролировать. Иногда бранные слова могут оказывать психотерапевтический эффект, особенно если человек находится в состоянии стресса. Все наше мышление – работа нейронов, химические реакции. В стрессовой ситуации наш организм меняет химические процессы, чтобы с ним справиться. Это могут быть и процессы, связанные с удовольствием. Поэтому использование мата в таком контексте может оказать положительный эффект во время сильных эмоциональных переживаний. Человек утрачивает способность к анализу и адекватным размышлениям. Сознание сужается. На первый план выходят простые, привычные бранные слова. Специалисты отметили, что в некоторых случаях бесконтрольная матерная речь может быть симптомом серьезных проблем со здоровьем. Кардиологи перечислили вредные для сердца продукты. Наиболее опасны для сердца те продукты, которые содержат трансжирные кислоты. Продукты из переработанного мяса находятся на втором месте с точки зрения негативного влияния на сердце и сосуды. В колбасы и сосиски по технологии производства замешивается жир. Не стоит употреблять сладостями и выпечкой, хотя мучные изделия не настолько опасны, но могут приводить к ожирению и нарушению углеводного обмена. Неправильное питание приводит к появлению и ускоренному росту атеросклеротических бляшек в сосудах, а это, в свою очередь, увеличивает риск инфаркта. Если атеросклеротических бляшек еще нет, они появляются. Если уже есть, растут быстрее, и фиброзная покрышка, которая отделяет их от крови, становится творожистой и склонной к разрыву, что может привести к инфаркту миокарда или инсульту. Ученые обнаружили, что дефицит витамина D повышает общий риск преждевременной смерти, а также риск смерти от рака, болезни сердца или легких. Витамин D обладает противовоспалительным и другими биологическими эффектами, которые, как было показано, замедляют рост раковых клеток и прогрессирование опухоли. Люди, которые не получают достаточного количества солнца, должны употреблять в пищу больше продуктов, богатых витамином D, в том числе жирную рыбу, грибы, молоко, апельсиновый сок и злаки, которые обогащены витаминами. Прием добавки витамина D также может быть необходим, но должен назначаться после анализа на его уровень и только врачом в соответствии с национальными медицинскими руководствами. На сегодня все. Живите с удовольствием и будьте здоровы!
1: Нас слушает весь мир. www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
2: Комфорт зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
0: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Дейдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
9: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Такого вы еще не слышали.
10: Только в нашем эфире.
11: По пятницам с 7 до 8 вечера.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

Полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: от насиженных мест. Нас другие зовут города.
1: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
3: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
1: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
1: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
4: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
6: Студия Наталья Быстрецкая. 48-летний Дон-младший и светская львица из Флориды Беттина Андерсон собираются пожениться в Memorial Day Weekend. Вместо свадьбы в Белом доме пара выбрала камерную церемонию на частном острове на Багамах. Ранее они обсуждали пышное торжество, но, как утверждают источники, отказались от этой идеи из-за опасений, что роскошная свадьба на фоне военной операции в Иране будет выглядеть неуместно. В апреле Андерсон отметила предстоящее замужество девичником в Мар-а-Лаго, где среди гостей были Иванка, Лара и Тиффани Трамп. Роман Трампа-младшего и Андерсон начался в 24-м году, вскоре после разрыва сына президента с 57-летней Кимберли Гилфойл. Жители Нью-Йорка теперь могут подать заявку на участие в программе Cooling Assistance Benefit. Она предоставляет бесплатный кондиционер или вентилятор для дома. Программа рассчитана на семьи с низким доходом и работает по принципу «кто первым стал того и тапки». Шутка, кто успел первым? Участники программы могут получить один бесплатный кондиционер или один вентилятор. Финансирование распределяется в порядке живой очереди. Для участия необходимо соответствовать лимиту по доходу или уже получать SNAP, Cash Assistance, SSI Living Alone категории A, регулярную выплату HIP. Дополнительные условия: у семьи не должно быть работающего кондиционера, исключение возможно, если устройство больше 5 лет. Заявки принимаются онлайн. Также горожане могут задать вопросы по телефону 718-557-1399, 718-557-1399.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
9: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
12: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт.
18: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Это передача, которую вы все любите.
14: Я приветствую вас на волне 620 AM.
5: Передача, которая выходит в эфир только раз в неделю.
14: Втроем у нас триумвират. Паша, я, Акмаль.
5: Где вы можете поделиться своими искренними мыслями.
14: Ну разве можно остаться равнодушным?
5: И ее нельзя пропустить.
14: Доброе утро.
15: Доброе утро.
17: Здравствуйте.
20: Доброе утро, это Лев.
21: Меня зовут Жанна.
5: Программа Марины Левинсон «До самой сути».
14: Ой, как интересно.
5: С 10 до 11 по пятницам.
14: А я вас обнимаю и говорю до скорой встречи.
4: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном».
1: Сегодня хочу познакомить вас с человеком, которая пришла на помощь украинским беженцам, а потом принимала новых иммигрантов, Олим Хадашим, которые бежали от войны в России или которые бежали от войны в Европе, приезжали в Израиль, нуждались и продолжают нуждаться в помощи. И в то время как многие люди заняты самими собой, гости нашей сегодняшней передачи помогают этим людям и ведет потрясающую программу в Израиле, которая называется «Наши люди». Основательница этой замечательной организации Лея Арони сегодня с нами. Я приветствую вас, Лея.
2: Добрый день.
1: Вы жили где-то здесь, в Нью-Йорке. Расскажите немножко о себе.
2: Моя семья уехала из России в 89-м году, и мы приехали, как многие другие, в Нью-Йорк. И я выросла в Ривердейле. Московская девочка, которую привезли в Америку, да, родители заняты, родители пытаются выжить. А я начала приближаться и интересоваться еврейством, иудаизмом, Торой. И в один прекрасный день я села на автобус, поехала в Нью-Джерси и записала себя в еврейскую школу. Директор школы вообще не понял, откуда я на него упала, с каких небес. Но я, слава богу, получила прекрасное еврейское образование и потом переехала в Израиль.
1: Лея, одну секундочку. Ривердейл – это Бронкс. И там также есть Ави Вайс, который был человеком, который стоял во главе движения Student Struggle for Soviet Jewry, то есть студенты, борющиеся за советских евреев, кстати, который приезжал к нам в Бруклин на Брайтон-Бич, выступал перед нашей организацией Rage, Russian American Jewish Experience. То есть у нас есть много, что связывает с Ривердейл.
2: Я ходила в синагогу Раба Вайса в Ривердейле 5 лет, и в которой жила в Ривердейле, и ходила с ним на протесты, и мы ездили к Бушу, в общем, по полной программе, да, он потрясающий человек. Такой синагоге, где всем все имеют, никому не индифферентно, никому не просто, не пофигу.
1: Не случайно вы встретились с человеком, который был героем борьбы с советских евреев, благодаря ему и его друзьям, собственно говоря, железный занавес пал, и вы смогли выехать. И вы приехали не куда-нибудь, а прямо к нему. И он продолжал вдохновлять вас. И да. Вы поехали в школу.
2: Я поехала в школу, которая называется Фриш.
1: И продолжили там свое еврейское образование. То есть вы девушка, которая пошла бороться сама за свое еврейское образование.
2: Абсолютно, да. Я пошла бороться за свое еврейское образование. Мне было 12 лет.
1: Мне трудно себе представить. За почти, я не знаю, около 40 лет я директор школы в Бруклине, и у меня был, может быть, один случай, когда ко мне вошел 12-летний мальчик. Но это чудо. То есть 12-летний ребенок пошел устраиваться в школу сам. 12-летняя девочка, которая недавно приехала из России, могла найти в себе и силы духа, и мудрость сердца. И преодолевая все страхи и стеснения, поехать и просить принять ее в школу, и она могла это сделать, то каждый из нас на своем месте может тоже это же сделать и бороться за свое еврейское образование и за свою душу сам. Никто не сделает это за нас.
2: Вы знаете, есть очень интересная история в Талмуде, которую вы наверняка знаете, про Раби Акива, который был пастухом и который в 40 лет не умел читать. И он решил жениться на дочери богача, и она ему поставила только одно условие. Ты должен научиться читать. Они поженились, и она сказала, где твое условие? Ты сказал, что пойдешь учиться. Он говорит, нет, что, мне 40 лет, мне неудобно, как я буду сейчас учиться, читать, я вообще даже буквы не знаю. И вот она ждала, и у них родился ребенок. Когда ребенку надо было повезти в школу, она сказала, вот ребенок идет в школу, ты пойди в школу с ним. И он ей сказал, что я буду сидеть с 4-летними детьми и учиться, да, АБВГД. И она ему сказала такую притчу. Возьми осла, сделай ему, да, посади ему горшок на спину и походи с ним по рынку, и все будут смеяться. На второй день походи с ним по рынку еще раз, еще будут смеяться. На третий день, что все про это забудут, это уже будет как бы обычная вещь. И говорит, ну сколько над тобой будут смеяться? День посмеются, два посмеются, три посмеются. В том забудут, это уже будет нормально. А ты научишься читать. И вот с этой мудрости этой женщины Рахель началась, Раби Акива стал Раби Акива одним из самых великих раввинов всей еврейской традиции.
1: Надо сказать, что она была дочерью самого богатого еврея в Иерусалиме. И он сказал, если ты женишься на этом неучи, то я лишу тебя всех денег и всей поддержки. И у них абсолютно ничего не было. Она сказала, я верю в него, я думаю, что он станет мудрецом. И вот после свадьбы им негде было жить. Они нашли сарай. И в этом сарае не было ничего, никакой Библии вообще. У него в сарае было только сено. И кто-то постучал и сказал, я недавно женился, у меня даже сена нет, одолжите. И он мог одолжить это сено. И мудрецы комментируют, это для того, чтобы всегда видеть, что есть кто-то, кто нуждается больше, чем ты. И поэтому он уже был вдохновлен, они были готовы. И в определенный момент, когда вы рассказываете, что его жена говорила ему учиться, он мне уже 40 лет, он вдруг увидел ручеек, помните, что там было? И ручеек падала капля на камень. И что произошло, Лея?
2: И в камне была дырка от этих капель.
1: И он сказал, постоянная капля точит камень. Отсюда, кстати, эта пословица идет. И он сказал, если вода может изменить форму камня, то сколько бы мне было, не было бы лет, я буду постоянно учиться, и это изменит мое, даже пусть каменное сердце. Поэтому, конечно, эта история вдохновительна.
2: В этой истории заключается самая большая разница между русским менталитетом и еврейским менталитетом. Потому что русский менталитет, он такой, что вот я такой человек, я измениться не могу, у меня такой характер, каким я родился, таким я и умру. А еврейский менталитет – это о том, что каждый день у меня есть возможность научиться чему-то новому, стать чуть-чуть получше, сделать еще один шаг в правильном направлении, и я ничего не должен закончить, я только должен немножко дальше продвинуться в своей жизни. И вот в этой истории заключается вся разница между вот этим советским, совковским менталитетом и тем, чему учит наша Тора. Тора учит, что каждый человек может каждый день принять маленькое решение, которое его продвинет вперед, и это все, что от него Бог хочет. Чтобы сегодня мы были чуть-чуть лучше, чем вчера.
1: Лея, я совершенно согласен с вами. Я бы единственное, что действительно, как вы правильно сказали, делать с ним в русском, потому что делать отнюдь не в национальности. Вы знаете, что много, особенно в последние годы, приходят русских людей, которые понимают иудаизм, и Тора далека от того, чтобы называть кого-то русским или там еще кем-то, говоря, что у него тот или другой менталитет. Но это менталитет советский. Да. А что такое советский менталитет? Это менталитет рабский. И когда мы были в рабстве, то мы могли с рабством свыкнуть. И тот факт, что, тем не менее, мы ощутили рабство невыносимым, мудрецы говорят, это благословение освобождения. И тот факт, что мы нашли в себе силы и видя, что луна обновляется, и что даже во тьме, в конце туннеля есть свет, дает надежду. И вот мне кажется, очень важно рабу обрести надежду на свое освобождение, тогда даже еще в рабстве он перестает быть рабом. И в этом смысле, может быть, наша свобода, да, от праздника исхода к дарованию Торы, находить все больше и больше в себе сил, верить не вообще в Бога, а конкретно в самого себя, который может стать лучше.
2: Все, я закончила школу в Нью-Йорке, и у меня была очень интересная история с этим связанная. Мы приехали в Нью-Йорк, у нас ничего не было. И мне надо тоже было работать, помогать родителям, и я записалась в такой neighborhood teen job search, да, где в районное такое бюро, где подросткам помогали находить работу. И меня отправили какой-то тете помогать ей там мыть полы, условно. Я прихожу, я вижу мизузу, и я абсолютно автоматически поцеловала эту мизузу. Она говорит, а ты что, еврейка? Я говорю, да, я еврейка. И она мне очень добро и очень тепло приняла. Потом она помогла мне научиться читать на иврите. И поддержала меня в этом поиске еврейской школы. Потом она познакомилась с моей мамой, пригласила нас на сейдер. И вот эта женщина, с которой я познакомилась, пока я ходила мыть полы, да, очень нам помогла, и мы уже прошло 40 лет, сегодня мы с ней соседи в Иерусалиме. И, да, это вот это то, что когда ты приезжаешь, когда я думаю, что у многих, кто приехал в Америку, есть такая история, когда кто-то в еврейской общине какие-то, да, люди, которых мы не знали, нас тепло приняли, потому что мы братья, мы свои. И это то, что мы сегодня делаем в Израиле. То есть ту доброту, то тепло, которое я говорю про себя, которое я получила, когда приехала в Америку. Это не одна такая история, одна из немногих. И я считаю, что это как бы мой долг передать это людям, которые приехали сегодня в трудную ситуацию. Они передают туда дальше. Это такая эстафета.
1: Это эстафета добра, которая, по сути, рассказывается в книге Рут, которой мудрецы говорят, нет ничего, кроме добрых дел. Все, о чем рассказывает книга, которую мы читаем в день дарования Торы, да, в день, казалось бы, когда произошло Синайское откровение, самой главной темой являются добрые дела. И там есть такой момент, когда Рут, которая вместе с Наоми, еврейкой, а Рут была моавитянка, оказывается в стране Израиля, она в нищете, и она пришла на поле, и вдруг подходит к ней человек, которого зовут Боаз, и он дает ей хлеб. Он дает ей кусок хлеба, помогает бедному человеку, голодному. И мудрецы говорят, это то добро, которое Рут сделала с Боазом. Казалось бы, там ошибка. Казалось бы, на самом деле должно было быть все наоборот, что он дал ей. Но отсюда мудрецы говорят, как бы немного сделает богатый, который дает бедному, когда бедный принимает его дар, он дает богатому такую заслугу, которой бесконечно больше. И если он дал ей кусок хлеба, то что она дала ему? Они поженились. У них был сын, у которого был сын, и у которого в конце концов родился царь Давид. То есть она становится, если можно так сказать, прабабушкой или, по сути, матерью еврейского царя, символа Машеха и символа изменения мира. То есть это огромная ценность добрых дел этой истории.
2: Да, и там есть несколько интересных таких моментов, потому что Рут... Она... История в том, что, как некоторые люди знают, что в Израиле был голод, и одна очень богатая семья из Израиля ушли в Моав. Это вообще непонятно, потому что если в Израиле голод, то в Моаве еще больше голод, потому что там вообще дождя нет. Почему они шли туда? И... Ну, они, видно, ушли туда, потому что они не хотели помогать тем, кто были вокруг них.
1: Совершенно верно. И вы знаете, что по этому поводу говорят мудрецы? Ведь мужа Наоми звали Элимелех. Именно он должен был быть царем Израиля. Он должен быть лидером. Но вместо того, чтобы протянуть руку своим братьям и вести их за собой, он думает, я буду думать о себе, о своей семье, о своих сыновьях. И он идет по дороге, казалось бы, которая должна была привести его к личному успеху. Но парадокс в том, что то, о ком он думал, что им будет хорошо, погибают. Он и его сыновья там умирают. А их жены моавитянки хотели вернуться, но одна, как мы знаем, Орпа осталась, из нее выходит Голиаф, который станет врагом народа Израиля, а Рут возвращается, из нее выходит царь Давид. И отсюда мудрецы говорят очень интересную вещь, что предназначение Элимелеха и Наоми было принести царя. И человек от своего предназначения, от своей миссии не уйдет все равно. Единственное, что он решает, это как сказано в Торе, вот я даю тебе выбор между добром и злом, между жизнью и смертью, и выбери жизнь. И если человек даже выбирает не то, то все равно план Всевышнего осуществится. И через уход и бегство Элимелеха из страны Израиля Наоми оказывается в Моаве и возвращает нам Рут, которая становится прабабушкой царя Израиля. То есть через Элимелеха, через его смерть, все равно пришел царь и руководитель народа Израиля. Конечно, лучше было бы человеку делать правильный выбор ответственности за других, и тогда это был бы выбор жизни.
2: И там ведь очень интересный момент, потому что кажется, что Наоми, она уже старуха, с ней приходит Рут, которая молодая женщина, и она ее поддерживает, и у них ничего нет. И Рут идет и собирает колосья, и она ее кормит. Как бы кажется, что Рут помогает Наоми. Но с другой стороны, Наоми и учит ее, как жить в этой стране. Она ей говорит, поди туда, там есть такие законы, там есть то. То есть она как бы ее наставница. И вот есть там такой симбиоз, который одна помогает второй, и непонятно, кто кому помогает. И то же самое с Рут и Боаз, как вы сейчас сказали, то есть... Как бы Боаз ее кормит, но потом она становится его женой. И это очень интересный момент, потому что в иврите тот, кто знает, слово «дать» — это «натан». Оно читается одинаково справа налево и слева направо. То есть когда человек кому-то помогает, он получает. А тот, кто получает, он помогает. И вы знаете, я очень часто это вижу с нашими донорами. Я общалась вот с одной, сегодня с одной женщиной из Лонг-Айленда, которые нас очень часто поддерживают, и я говорю, большое спасибо за вашу помощь. Я говорю, да вы что, спасибо вам, что вы берете, что вы с этим что-то делаете, что у нас есть, мы сидим в Америке, мы так хотим сделать что-то хорошее для Израиля, мы знаем, что сделать. А вы берете наши деньги, и вы из этого делаете такое добро, помогаете солдатам, помогаете новым семьям, помогаете, вообще строите что-то новое в Израиле. И это такая... как бы, да, как говорят в Америке, partners in crime, да, то есть и люди, которые дают деньги на пожертвования, на цедаку, на charity, и мы, что мы берем эти деньги, с ними что-то делаем, мы, в принципе, работаем вместе. И я, вот это очень красивый элемент в Торе, потому что, знаете, в Америке говорят, you should be a giver and not a taker. Надо, да, мы всегда хотим быть на стороне, которая дает. Но если нельзя давать без... Нельзя брать без осуждения, нельзя давать без осуждения. А тут и те, кто дает, и тот, кто берет, у них у обоих есть, как вы сказали, направление от Бога. И нет в этом стыда, и каждый просто должен делать то, что он должен делать в своей ситуации.
1: Когда слушаю вас, Лия, я просто мечтаю о том, чтобы вы вдохновляли наших учениц, девочек. У нас ведь есть молодежная программа. Я хочу благодарить вас за то, что вы открыли двери своей организации. Мы проводим там занятия. Вот в этот понедельник было прекрасное новое занятие проведено. И занятие и для девочек специальное. Я, конечно, очень хотел бы, чтобы девочки учились именно у вас. И учились любить, и учились давать, и понимать, что чем больше ты даешь, тем больше ты любишь. Не только мы даем тем, кому мы любим, но чем больше мы даем, тем больше мы начинаем любить, подобно матери, которая ухаживает за своим ребенком, помогает ему, чем больше она ему дает, тем больше она к нему привязывается. Поэтому научиться любить можно лишь только через те действия, добрые действия, добрые и потрясающие инициативы, которые вы делаете в Израиле. И интересно, что вспомню слова моего ребе, ребе Мейр Ходеш, который говорил так. Вот именно о словах Рут, то есть из этой книги, о том, что когда богатый дает бедному, бедный, принимая, дает богатому еще больше. И он объяснял это. Дело в том, что если мы даем бедному, и бедный начинает воспринимать себя как несчастного, бедного человека, который принимает, принимает и принимает. А мы хотим вдохновить его и дать ему почувствовать вкус того, что и он дает. И потому, если человек, которому вы дали что-то, благодарит вас, как ему ответить на благодарность? Видите, я задаю вопрос. Я надеюсь, что наш слушатель вместе со мной слушает. Представьте себе, вы дали кому-то что-то, помогли. И человек говорит, спасибо большое, ты мне так помог в жизни.
2: Спасибо, что ты мне дал возможность тебе помочь.
1: Потрясающе. Лея, вы в очередной раз доказали, что мы хотим вас нашим педагогам, учителям, которые будут вдохновлять людей. Потому что его нужно поблагодарить за возможность, которую он оказывает нам быть дающими. И потому дай Бог, чтобы и у него была возможность продолжать давать другим людям. И это, наверное, та книга Торы и тот иудаизм, который мы принимаем, и истинность, которую мы чувствуем в наших сердцах.
2: Да, вы знаете, я хочу добавить. Во-первых, я вижу у вас за спиной есть четырехтомник, он пятитомник, синий с красным, Рав Деслера. И Рав Деслер как раз это и говорит, что как построить любовь. Любовь строится через тот, кому кто-то что-то дает. И даже слово «хав» — «дать», оно находится в слове «любовь», «ава». И поэтому родители любят детей намного больше, чем дети любят родителей, потому что родители вложились, да? Но очень интересно, я хочу уже сказать историю, которая у нас была в лагере в прошлом году. Мы каждый день, каждый год делаем лагерь для детей, с одной стороны, которые приехали из России, из Украины, а с другой стороны, детей, чьи отцы находятся в армии. Эти дети армейские, они просыпаются каждый день, они знают, есть ли у них вообще папа или нет папы. И они по месяцам помогают маме, да, все, что маме надо сделать. И у этих детей, которые недавно приехали, и которых отцы в армии, их родители настолько напряжены, что дети просто как бы становятся и работают за родителей. И мы приводим их вместе в лагерь. У нас каждый год примерно 250 детей в таких лагерях.

0: вот в прошлом году у нас был мальчик из Украины, у которого умер папа. Он приехал с мамой, и там очень трудная ситуация. И, короче говоря, в лагере он увидел, что другие мальчики, они молятся, и у них есть тфилин. И мы как раз сделали бар-мицву в лагере для мальчиков, у которых не было бар-мицвы. И он подошел к одному из вожатых, сказал, если бы у меня был бы тфилин, я бы тоже его надевал. И это было как раз в день этой бар-мицвы, которую мы устраивали. И мы все подключились, и через 3 часа у нас был новый тфилин для мальчика. Мы получили, да, от русского еврея из Флориды, мы получили $500 на тфилин, то есть он тоже все подключились. И у мальчика не было даже одежды на бар-мицву. Мы тоже подключились, отвезли его, купили ему костюм, рубашечку, все дела. И вдруг ко мне подходит другой мальчик, у которого отец директор, он владеет рестораном, но он очень-очень долго уже находится тоже в армии. И этот мальчик, которому 13 лет, дает мне 300 шекелей, $100 из кармана. И говорит, Ле, это мои деньги, я заработал, я хочу... тоже дать, да, на костюм, на тфилин для этого русского, этого мальчика из Украины. И вот, понимаете, вот это то, что мы говорим в Торе, что когда еврейский народ подошел к горе Синай, они были как один человек с одним сердцем, и без этого нельзя принять Тору. И мы это видим в нашей работе. Мальчик из России, из Украины, мальчик, который вырос в Израиле, который вообще бы в жизни не встретились, потому что они... вращаются в разных как бы сферах. Тут в одном лагере, когда они провели 10 дней, всего 10 дней вместе, они уже были как одни. И вот этот израильский мальчик не мог дать своему другу, да, встретить бар-мицву без того, что у него будет новая одежда. И он хотел вложиться. Для ребенка 300 шекелей – это огромные деньги. Это для взрослых большие деньги. И вот это то, чему он учит нас наша Тора, что мы, в конце концов, один народ, мы все вместе. И если одному больно, то второму тоже больно. Как говорила моя бабушка, да, у тебя 5 пальцев, какой не порежь, все болят.
1: Ле, вы упомянули свою бабушку. Я хочу сказать, что моя бабушка, которую звали Любовь Израилевна, которая была пианисткой в Москве, преподавательной музыки, говорила мне то же самое. И однажды я спросил у бабушки, своей бабушки, что ты думаешь об Израиле? У нас дома абсолютно было ничего еврейского. Она сказала, если бы я могла, я бы пошла туда пешком. Я спросил не почему. Я помню, я сидела на коленках у моего отца, и мы повторяли вместе. Вдруг она сказала на иврите, «Лешана ба Берушалаем». Мне было тогда 13 лет. И она, Любовь Израилевна, научила меня любить Израиль. Я хочу вас поблагодарить, Лея, за то, что вы учите нас любить Израиль. И, кстати, интересно, что сегодня йорцет моей бабушки. Вот прямо сегодня, сейчас, когда мы говорим, я говорил со своей дочерью, которую зовут Агува, любовь на иврите. И говорил, помни, Агува, в честь кого мы тебя назвали? У нас у всех...

0: 60, и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
2: Слушайте нас в интернете.
3: www.davidsonradio.com
2: davidsonradio.com.
4: Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы рассказать вам о событиях мая 2026 года в столице мира, в Нью-Йорке. Ну, в мае мы отмечаем обязательно 9 мая. Конечно, уже оно прошло, но мы можем его отмечать целый год. 9 мая – это День Победы. И что бы кто ни говорил, это очень важный для нас священный день, потому что если бы не было победы над фашистской Германией, то нас бы всех не существовало. Для меня, для моей семьи, этот день просто сам факт моего существования. Мой папа, Михаил Каган, был единственным, кто уцелел в годы Холокоста. Поэтому он, когда был жив и приходил на различные события памяти жертв Холокоста, вот вы видите на своих экранах, где он зажигает одну из свечей в память о 6 миллионах убитых евреев. Это было в еврейском центре, событие было в еврейском центре Шор-Фронт-Уай, как раз памяти жертв Холокоста. Он всегда говорил о своей семье, о своей маме, которую с двумя детьми в 1942 году расстреляли нацисты в Минском гетто. Папа никогда не имел фотографии своей мамы, не имел фотографии братика и сестрички. У него осталась только одна фотография папы. Но даже эта фотография единственная. Все, что осталось от папы, потому что его отец, Айзек Моисеевич Каган, скончался от ранений и контузий, полученных на фронте. Скончался 9 мая 1945 года, в День Победы. Это я рассказываю про семью моего папы. То есть он остался, мой папа был единственным, кто уцелел в годы войны, в годы Холокоста. Поэтому для меня и Холокост, и война Вторая мировая – это сам факт моего существования. И я всегда говорю огромное спасибо всем ветеранам войны. Я преклоняюсь перед узниками гетто и концлагерей, перед партизанами, перед всеми, кто ковал победу, перед всеми, кто перенес ужасы фашизма. Спасибо вам огромное, что вы с нами есть. Доброго вам здоровья, счастья. И, конечно, каждый год в мае, 9 мая, мы говорим вам всем спасибо и на долгие годы, до 120 и больше даже, если можно. И, конечно, на следующий день, после 9 мая, мы в мае праздновали День Матери, 10 мая. Замечательный праздник, я всегда говорю, это не случайно, что 9 мая и 10 мая совпадают. Иногда 9 мая мы говорим спасибо еще и победа мать. И я, конечно, всегда тоже вспоминаю свою мамочку, маму Софу. У нас есть фотография, вот сделанная здесь уже в Нью-Йорке в 1999 году, в день моего выпуска из Барух Колледжа возле Мэдисон Сквер Гардена. В Манхэттене справа папа, а слева мама. Светлая им память. Золотые были мои родители. И я, конечно, 10 мая говорю спасибо не только моей маме, не только моей бабушке Виктории, чьим именем я назвал свою доченьку Викторию, но и всем мамам, всем бабушкам, всем тещам и свекровям. Мне повезло в жизни. У меня золотая была мама, золотая была бабушка, у меня была золотая теща. У меня чудесная жена, поэтому мне в жизни крупно повезло. И в мае мы всегда говорим спасибо маме. Вообще спасибо маме нужно говорить каждый день, а не только 10 мая, не только в День Матери. Но хорошо, что есть такой праздник, День Матери, Mother's Day в Америке. Его всегда традиционно отмечают в мае. Поэтому я, пользуясь случаем, еще раз хочу сказать, поклониться нашим матерям, нашим бабушкам и дедушкам, прабабушкам, тещам и свекровям. Ну и май это еще и Jewish Heritage Month. Это месяц, когда в Америке отмечают день месячник еврейского наследия. В мае мы также отмечаем праздник, который называется Йом Иерушалаим. Это день воссоединения Иерусалима. И отмечается он с 1967 года. День объединения Иерусалима. Это национальный праздник государства Израиль. И, конечно, каждый год, когда я приезжаю в Израиль, конечно, я иду к стене плача, Котель, и всегда благодарю Бога за жизнь, за многое другое, что Он для нас делает.

0: И мне в жизни везло, каждый раз, когда я вставлял туда записку в стену плача, мои пожелания и просьбы сбывались. В том числе, я уже рассказывал в своих передачах, один раз я попросил у Бога дочку, и у меня в следующий год родилась дочь Виктория. Поэтому, конечно, я отношусь к стене плача, отношусь к земле обетованной, к Израилю, где у меня десятки самых близких родственников и друзей, отношусь с благоговением. Благоговением. Вот Йом Иерушалаим – это замечательный праздник, я его обожаю. Я даже помню, что в 2017 году я маршировал на параде в Иерусалиме, на параде вот как раз был Йом Иерушалаим, и я участвовал в этом параде в честь дня воссоединения Иерусалима. И когда враги Израиля говорят, что вот это плохой праздник, Израиль не должен был Иерусалим делать столицей Израиля, Израиль не должен был объединять Иерусалим, дескать, зачем захватили Восточный Иерусалим, мне всегда хочется сказать, да идите вы все знаете куда. Вот. И хочу напомнить, что в 1967 году, когда Израиль именно объединил Иерусалим, это был год, когда была шестидневная война. Я хорошо это знаю, потому что я родился в 1967 году, и мне всегда еще в Советском Союзе упрекали, когда я говорил, что я родился в 1967 году, мне говорили, о, сейчас начнет нам рассказывать про эту шестидневную войну, и как Израиль разбил 5 арабских армий. Благодаря тому, что мне все время антисемиты пеняли на 1967 год, я еще в Советском Союзе знал, что произошло в 1967 году, и очень гордился победой Израиля в шестидневной войне. 31 мая, тоже в мае, мы будем здесь, в Нью-Йорке, на 5-й Эвеню праздновать государство Израиль, отмечать День Израиля в Нью-Йорке. И это отмечается в Нью-Йорке, будет в 61-й раз, с 1965 года. Первый парад в честь Израиля в Нью-Йорке прошел на 5-й Эвеню в 1965 году. В этом году это будет 61-й раз. Вот фотография сделана, где на параде Союз Израиля, на 5-й Эвеню, один из таких парадов. Я каждый год в обязательном порядке марширую, независимо ни от каких должностей или позиций. Я еврей, меня зовут Ари Каган, я обожаю Израиль, я избирался делегатом Всемирного сионистского конгресса, я уже сказал, для меня Израиль – это моя жизнь. И, конечно, я поддерживал и буду всегда поддерживать Израиль. И всегда говорить всем врагам Израиля, чтобы они пошли туда, куда они желают евреям, еврейскому народу, еврейскому государству. Но в этом году вот этот парад «Салют Израилю» на 5-й Эвеню с 11 утра до 5 часов дня будет проходить в очень непростой обстановке. И непростая обстановка не потому, что после 7 октября 2023 года терактов Хамаса в Израиле враги еврейского государства, враги еврейского народа подняли голову по всему миру, в том числе и в Нью-Йорке. А потому что у нас 1 января мэром города Нью-Йорка стал Захран Мамдани, человек, который ненавидит государство Израиль, который построил всю свою карьеру на том, что он всегда говорил про геноцид, апартеид, излагал ненависть государству Израиль, никогда ничего хорошего про Израиль не сказал, никогда не был в Израиле, но всегда считал Израиль исчадием ада, говорил ужасные вещи и продолжает говорить про Израиль. Вот он на этой фотографии. Он сказал, что он не будет принимать участие в параде, в израильском параде на 5-й Эвеню 31 мая. Ну, его там никто особо и не ждет. А если бы появился, конечно, бы освистали. Но он не пойдет на этот парад. Он ненавидит Израиль. И он себя идентифицирует со всеми врагами Израиля. Со всеми теми, кто поддерживает Хамас. Как его жена, которая ставила лайки. Ей нравились видео и фотографии 7 октября. Что хамасовцы сделали с евреями, убив более 1200 евреев зверским образом, угнав более 250 заложников в Газу и покалечив более 2500 человек, евреев и не только. Вот его жена ставила лайки на этих видео, на Инстаграме и так далее, под всеми этими кошмарными фотографиями видео 7 октября терактов Хамаса против Израиля. Это жена Захрана Мамдани. Ну, а он постоянно обвиняет Израиль в преступлениях против человечества и грозится арестовать Бенямина Нетаньяху, если тот приедет, премьер-министр Израиля, если приедет в Нью-Йорк. Хотя это не в его полномочиях мэра города Нью-Йорка арестовывать лидеров зарубежных государств, в том числе премьер-министра Израиля. И вот именно после прихода к власти Захрана Мамдани антисемиты всех мастей подняли голову в Нью-Йорке. Страшный всплеск антисемитских настроений зашкаливает. говорит. И свастики кругом. Шабаши настоящие, причем везде. В последнее время они настолько обнаглели, эти сторонники Хамаса, что они уже даже не скрывают. То есть лицо-то они свое все равно скрывают, но ходят даже по улицам города с флагами Хамаса. Да-да, вот у нас есть фотография с зелеными флагами Хамаса. А недавно пришли в Мидвуд, возле синагоги Young Israel в Мидвуд, пришли с флагами Хезболлы, другой террористической организации, официально внесенной Госдепартаментом США в список террористических организаций. И Хезболла, и Хамас, и исламский джихад официально запрещены в Америке. Это террористические организации. Почему же позволяют в нашем городе приходить на ралли ненависти, на ралли на протесты вот эти, протесты, basically, против синагог, против еврейской общины, хотя под разными соусами. Приходят с флагами Хамаса и Хизбаллы, с замотанными лицами. Да, полиция пытается что-то сделать, пытается какие-то кордоны построить, какие-то поставить металлические барьеры. Посмотрите, вот этот снимок сделан в Мидвуде. Посмотрите на лица вот этих уродов, которые даже полиция пытаются отогнать и пытаются снести эти металлические барьеры, прорваться к синагоге Young Israel of Midwood. И какова была реакция мэра города Захрана Мамдани, вот этого улыбающегося антисемита? Он осудил синагогу, он осудил за организацию в синагоге события по продаже домов и квартир в Израиле. Это было такое событие в синагоге, которое вызвало вот такую реакцию этих дебилов и уродов моральных. Но на самом деле им поводов не надо. Они протестуют везде, возле любых синагог, возле любых еврейских учреждений, возле любых еврейских школ. И, конечно, они будут и 31 мая протестовать против тех, кто поддерживает государство Израиль. Мы с вами лица не закрываем. Мы гордимся тем, что мы любим Америку, поддерживаем Израиль. А на этих демонстрантов вы никогда не увидите этих сволочей, никогда не увидите у них американский флаг. Они Америку тоже ненавидят так же, как Израиль. Можете даже не сомневаться, что они Америку ненавидят так же, как Израиль. И более того, я вам скажу, что после того, что произошло в Мидвуде, где они были недовольны, что их там не подпускали к синагоге, и стали потом маршировать с завязанными, замотанными лицами, флагами Хизбаллы и Хамаса, стали маршировать даже по улице Мидвуда еще. То есть специально они приезжают в густонаселенные евреями районы, Мидвуд, там Боро-парк, там Краун-Хайтс и другие места, и показывают, что теперь они хозяева жизни. У них же свой мэр теперь в Сити Холл, в Грейси Мэншн, Захран Мамдани, он их поддержит. Спросили у Джессики Тиш, комиссара полиции еврейки, которая сказала, что она придет на парад «Салют Израилю» 31 мая, спросили, какую главную функцию вы видите, задачу департамента полиции, когда вот такие стычки происходят, беспорядки. Ее ответ меня просто обескуражил. Я к ней до этого относился очень неплохо. Она сказала, главная задача департамента полиции нашего города – это свято обеспечивать первую поправку Конституции США, свободу слова. Даже если эта свобода слова будет нам неприятна. Что за чушь? Что за бред сивой кобылы? Она буквально вторит своему шефу, мэру Мамдани. Главная задача департамента полиции, поэтому так и называется департамент полиции, это не пресс-служба, это не офис газеты, это департамент полиции. Главная задача департамента полиции, по-английски police department, полиси, обеспечивать безопасность горожан. Это главная задача департамента полиции. Чтобы ни на кого не нападали, чтобы не было harassment, intimidation, чтобы не было нападений, чтобы было мирно все. Это главная задача департамента полиции. Обеспечивать общественную безопасность, а не следить за свободой слова. Это совершенно две разные вещи. Еще раз говорю, антисемиты в нашем городе, в столице мира, подняли голову, чувствуя, что такой же антисемит находится в Сити Холле и в Грейси Мэншн. Вы посмотрите, что творится. Районы Рига-Парк и Форест-Хиллз, где живет огромное количество евреев, в том числе бухарских евреев. Ну, не только бухарских евреев, там большущая еврейская община. В один прекрасный день, утро, они вышли на улицы и увидели, что прямо на стенах синагог появились свастики. Вот вы на своих экранах видите, раввин синагоги показывает на эту гигантскую свастику, которая нарисована на стене синагоги. Возле него стоит депутат Горсовета Нью-Йорка Лин Шульман, который является сопредседателем группы депутатов евреев. И приехала спикер Горсовета, тоже еврейка, Джули Менин, которые очень возмущались этими свастиками. Но только свастиками, я уже сказал, дело не ограничивается. Свастики уже были и на детской площадке в Боропарке, и в Грейвсенде, и вот в Рига-парке Форест-Хиллсе. Но уже свастик не хватает. Начинаются прямые нападения, угрозы, оскорбления и так далее. Еще раз говорю, антисемиты нашего города почувствовали, что мэр свой, что он в обиду не даст. И вот, вот это чувствуют они, как говорится, нутром чувствуют своего человека. Он сказал, Мамдани сказал, что, вы знаете, говорит, я, хотя не приду на парад «Салют Израилю» 31 мая, но я проведу в Сити Холле, в Грейси Мэншн, проведу несколько событий в честь еврейского месяца, сделаю, будем праздновать Шавуот, он сказал. Ну, что это такое вообще-то? Попытка, как говорится, разделить евреев и Израиль. Вот это к евреям я отношусь хорошо, к Израилю отношусь плохо. Евреи никакого отношения к Израилю не имеют. Единственное еврейское государство в мире – государство Израиль. Как можно разделить? Невозможно разделить еврейскую общину и Израиль. Я понимаю критику иногда правительства Израиля. Это я бы еще как-то понял, покритиковать политику правительства. Нет ничего более американского, например, чем критиковать политику американского правительства. Но заявление господина Мамдани, его фактически, он поощряет всплески антисемитизма, поощряет, чтобы вот эти моральные уроды с замотанными лицами ходили с флагами Хезболлы и Хамаса в еврейских районах. В этом плане очень жесткое заявление сделал глава Совета по делам еврейской общины Нью-Йорка, вы его хорошо знаете, бывший депутат Горсовета Марк Трейгер. Вот у нас есть фотография Марка Трейгера вместе с его предшественником, который много лет тоже возглавлял Jewish Community Relations Council, Майкл Миллер, которого я тоже очень хорошо знаю. Так вот и Майкл Миллер, который сейчас находится, кстати, в Израиле в эти дни. И Марк Трейгер осудили вот этих погромщиков в Мидвуде, осудили все эти вот свастики и попытки штурмовать синагоги. Jewish Community Relations Council под руководством Марка Трейгера постоянно осуждает, и не только осуждает вот этих хамасников и сторонников Хезболлы и Хамаса, не только осуждает этих участников этих беспорядков, но уже публично делал заявление с критикой мэра Мамдани, который наложил вето на один из законопроектов Горсовета Нью-Йорка по поводу создания буферных зон вокруг образовательных учреждений. Так что большая благодарность Марку Трейгеру, что он защищает еврейскую общину и выступает, если нужно, и против мэра тоже. Хотя некоторые стали говорить, тебе нельзя критиковать мэра, тебе нужно с ним сотрудничать. Вот у вас же парад «Салют Израиль», вам понадобится полицейский департамент. Марк Трейгер ответил, да, мы сотрудничаем с полицейским департаментом. Да, мы сотрудничаем со всеми действующими политиками для защиты еврейской общины. Но если мэр что-то не так делает, и не только мэр, любой политик, демократ или республиканец, делает что-то в ущерб еврейской общине, мы молчать не будем. Так что огромное спасибо Марку Трейгеру за такую принципиальную позицию. И он подтвердил, что парад состоится, что безопасность участников парада будет четко обеспечена 31 мая, что полицейский департамент во главе с Джессикой Тиш дали ему письменные гарантии, что там будет достаточное количество полиции, которая будет обеспечивать нашу с вами безопасность на 5-й эвеню. Ну, а тем временем, вы знаете, на Бордвоке в воскресенье 17 мая в 3 часа дня будет проводиться большое ралли, митинг протеста против политики Захрана Мамдани, мэра нашего города. Как против его политики в отношении еврейской общины Израиля, так и в отношении его политики в отношении нашей с вами общественной безопасности, так и в отношении его политики в отношении бизнесов и среднего класса, потому что он все делает, чтобы разрушить наш город и с точки зрения общественной безопасности, и с точки зрения бизнеса, экономики нашего города. И для постоянно вот эти его публичные заявления против богатых людей, он фактически натравливает, подвергает опасности состоятельных людей. Он говорит о том, что вот богатые люди – это плохо. Быть состоятельным человеком – это плохо. Вы помните это знаменитое видео, которое он сделал возле одного из дорогих домов в Манхэттене, где он постучал по камере и сказал, все, мы за вами, дескать, придем. Настало время платить больше налоги, господа буржуи. Ну, мы уже эти песни про богатых буржуев знаем, к чему приводит раскулачивание, к чему привело раскулачивание в Советском Союзе. Борьба с богатыми. Нужно не с богатыми бороться, а нужно делать, чтобы бедные люди становились средним классом, а средний класс становился богатыми состоятельными людьми. Весь смысл Америки в том, что частная инициатива поощряется. И успешные состоятельные люди, это здорово, они создают рабочие места, они платят большие налоги. Они обогащают наш город. Это очень здорово, когда много богатых людей в Нью-Йорке. Это не минус, это плюс. Нью-Йорк уже здесь есть богатые люди. И чем больше богатых людей будет жить в Нью-Йорке, тем лучше. И чем больше богатых людей будет уезжать из Нью-Йорка, тем хуже. Ну, а как он относится к полиции, мы тоже с вами знаем. Мэр все время говорит, что у нас не хватает денег на полицию, и он будет гораздо меньше теперь допускать выпусков из полицейской академии. И в итоге он хочет, чтобы в течение ближайших 5 лет количество новых выпусков из полицейской академии сократилось на 5000. Это приводит к тому, что ветераны департамента полиции спят и видят, как уйти из этого департамента, и начинают в массовом порядке уходить из полиции. Они начинают работать в других ведомствах, там, в портовом управлении, или переселяются на Лонг-Айленд, например. Или в частные службы секьюрити уходят. Самые опытные полицейские покидают департамент полиции и набирают неопытных новичков. И в этом плане как раз русскоязычная община всегда поддерживает правоохранительные органы. Каждый раз, когда я прихожу, вот недавно был в 61-м полицейском участке на Coney Island Avenue, вы знаете, W, когда прихожу туда, всегда слышу выступления жителей Южного Бруклина в поддержку департамента полиции. И всегда я слышу выступления руководителей полицейского участка, что им не хватает 15-20 полицейских, все время не хватает. Вот эта фотография сделана на недавнем заседании районного общинного совета при 61-м полицейском участке. И да, есть еще вспомогательная добровольческая полиция, auxiliary police. Есть еще, например, еврейские какие-то, опять же, добровольческие патрули, там, Шомрим, например, очень известный, или Шимра, но их тоже катастрофически не хватает. Безусловно, в Нью-Йорке должно быть больше полицейских, и этим полицейским нужно давать возможность работать. Сейчас несколько депутатов горсовета Нью-Йорка левого толка, например, социалист Ши Оси из Бетфорд-Стайвисон, или ультралевые демократы Фара Луис от Флатбуша, или Кристал Хадсон из Краун-Хайтса предложили законопроект, что, чтобы запретить, криминализировать, сделать преступлением, они обратились к легислатуре штата Нью-Йорк и к губернатору штата с предложением. Такую хотят резолюцию горсовета. Предлагают, что вот те, кто за раздачу вот этих карточек PBA, Patrolman Benevolent Association, то есть карточек профсоюза полицейских, членские карточки профсоюза полицейских, они популярны. Когда такую карточку раздают своим родным и близким, иногда, когда останавливают какого-то водителя, который немножко превысил скорость, мелкое правонарушение, я говорю о нарушениях дорожного движения, иногда показываешь эту карточку и могут не выписать штраф. Но это крайне редко бывает. Последние годы почти такого уже не наблюдается вообще. То есть, эти карточки иногда раздают своим членам семьи полицейские. PBA карточки профсоюза полицейских. Так вот, это не понравилось депутатам горсовета левого толка, и они предлагают считать раздачу этих карточек преступлением. То есть преступники у нас по улицам города могут гулять. То есть 4 раза арестованный преступник может бросать с лестницы в метро и убивать человека без проблемы. Без залога выпускать из зала суда арестованного за серьезное преступление — аплодисменты. Тюрьму на Райкерс-Айленд нужно закрыть и 1000 людей повыпускать, хоть которых некуда просто разместить больше. Нет проблемы. А раздавать визитные карточки, членские карточки профсоюза полицейских — вот это серьезное правонарушение. Это преступление. И вот обратились они к резолюции, предложили горсовету Нью-Йорка, чтобы легислатура штата и губернатор запретили категорически раздавать карточки, членские карточки профсоюза полицейских, PBA cards. Просто тихий ужас. Приоритеты левых демократов и социалистов — это все сделать, чтобы наша с вами общественная безопасность была под серьезнейшей угрозой, чтобы мы просто на улицу не могли выйти. Вот это главная задача ультралевых демократов во главе в данном случае с Захраном Мамдани, который все это приветствует, который делает все возможное, чтобы полицейским бить по рукам, если они арестовывают преступников. А преступники чувствовали в порядке, все хорошо в нашем городе, чувствовали себя вольготно. Именно поэтому он изменил сейчас, департамент полиции изменил критерии, как учитывать те или иные преступления, и чтобы показывать, что у нас преступность снижается. Сейчас добиться полицейского репорта очень тяжело, вот этого отчета о преступлении. И говорят полицейским фиксировать только те преступления, отчитываться, официально заносить в статистику, по которым уже вынесено решение суда. А если решение суда еще не вынесено, то стараться не учитывать, попозже отложить. И таким образом преступника, статистика преступности кажется просто такой приглаженной и очень даже хорошей. И мэр говорит, вот видите, у нас преступность низкая. На самом деле это не преступность низкая, это статистика такая приглаженная. А сколько еще вообще уже даже не заявляют в полицию о тех или иных преступлениях, считая, что это бесполезно. Ну, не хочется заканчивать на печальной ноте. В мае у нас, я сказал, были отмечались и хорошие праздники, замечательные. Я уже говорил про День Победы, про День Матери, про праздник Иерусалима, про предстоящий парад Столицы Израилю. На минувшей неделе меня не было в городе. Мы с супругой отдыхали, был в отпуске в Мексике. У нас есть фотография вот сделана. Конечно, замечательно провел, отдохнул. Отпуск, конечно, всегда хорошо. И с новыми силами вернулся, чтобы рассказать вам о событиях в городе Нью-Йорке. И по-прежнему вернуться в привычную стихию, работать главным советником сенатора штата Стивена Чена, директором отдела по связям с общественностью и прессой агентства по уходу на дому Welcome Care. Вот прямо сегодня приехал с ярмарки здоровья в еврейском центре Бенсон-Хёрст, расскажу в следующей передаче своей. Хочу пожелать вам только крепкого здоровья, улыбок, хорошего настроения и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». Надеюсь, со многими из вас увидеться 31 мая на параде в честь государства Израиль. Всего вам самого-самого доброго. С вами был Ари Каган.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
6: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Без забот.
7: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
7: Вы на волне 620 АМ и слушаете «Дэвидсон Радио».
1: Новости на «Дэвидсон Радио». Информация к этому часу.
2: С вами Акваль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В Конгрессе сразу несколько сенаторов потребовали ограничить военные полномочия Трампа после сообщения о расширении американской операции на Ближнем Востоке. Сенат уже обсуждает резолюцию, которая обяжет Белый дом согласовывать дальнейшие удары с законодателями. Тегеран выступил с новыми предупреждениями. Иранские представители заявили, что в случае дальнейшего давления готовы расширить конфликт далеко за пределы региона Персидского залива. Одновременно продолжаются закрытые переговоры между американскими и иранскими посредниками. Несмотря на разговоры о возможной сделке между Вашингтоном и Тегераном, нефть марки Brent остается выше $105 за баррель. Инвесторы опасаются нового витка конфликта и перебоев поставок через Армузский пролив. В Германии канцлер Фридрих Мерц продолжает курс на усиление европейской обороны и все жестче спорит с администрацией Трампа по вопросам безопасности и экономики. Немецкие аналитики уже называют нынешний конфликт между Берлином и Вашингтоном крупнейшим за последние годы. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что США и Израиль планировали привести к власти в Иране бывшего президента Махмуда Ахмадинежада. 94-летнему бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро грозит смертная казнь по обвинениям в США. В Калифорнии вспыхнули десятки лесных пожаров, сгорело более 26 тысяч акров, эвакуировано около 45 тысяч человек. Зарплаты горничных в отелях Нью-Йорка превысят $100 000 в год. И о погоде. В Нью-Йорке пройдут дожди, относительная влажность воздуха 60%, 61% по Фаренгейту, 16% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
8: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
9: Нью-Йорк, Нью-Йорк. Davidson Radio.
1: Мы любим Нью-Йорк.
10: Привет, я мама Роберта. Мы уже не живем в Бруклине, но мой сын до сих пор с теплотой вспоминает свой садик Бэмби на Браун-стрит.
11: Бесплатные программы Pre-K и 3K, сертифицированные учителя, площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
10: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
12: Садик Бэмби. Маленькие шаги к большим мечтам.
13: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
14: Davidson Ambulance Assist. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
3: новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
5: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа. И сегодня я хочу обсудить две вещи. То есть, опять-таки, мы можете со мной соглашаться, можете нет. Но, в общем, одна произошла в Израиле, одно происходит у нас. Значит, ну, мы, как и раньше, не имеем никакого малейшего понятия о том, что себе планирует Трамп, хотя очень активно кружится утечки, причем они идут с разных сторон, это разные люди публикуют, разные варианты расследования ведется и так далее. Я не знаю, это правда или нет, но вот судя по последним событиям, это напоминает правду, что Трамп хочет договариваться с Ираном, в Израиле от этого вне себя, произошла какая-то даже ссора между Нетаньяху и Трампом, или какой-то такой разговор достаточно в критическом плане воспринимаемым, что типа Нетаньяху выставили и сказали, что типа ты вообще ничего не решаешь, молчать. Ну, вот в этом духе нечто. Хотя я не уверен, что это именно вот так все состоялось, но тем не менее Израиль недоволен. То есть, потому что как бы цели операции, еще раз повторяю, не достигнуты. Трамп достигать их может быть, не хочет уже, может быть, боится, может быть, это крайне сложно. Скорее всего, это именно крайне сложно. И поэтому он вертится, крутится, пытается понять, вот как, поэтому он и выдавал вот эту вот реакцию в Китае, типа, понимаете, в виде какой-то жалобы, нытья, вы выбираете как угодно просьбы Китаю, чтобы Китай повлиял на Иран, чтобы Иран, понимаете, вел себя более... Ну, это вот... Это тоже были вроде бы утечки, но это совершенно четко объясняет, что происходит. Можете верить, можете не верить. Я не собираюсь, понимаете, спорить на то, что, понимаете, а кто это сказал, а где это опубликовано. Нет, вам это сейчас специально подадут на тарелочки. С официальной печатью, заверенной, понимаете, это генконсулом каким-нибудь. Конечно, это не официальные утечки. Это всегда будут неофициальные утечки, но по ним делается колоссальное количество выводов. Вы впервые это слышите, но я вас поздравляю с этим. Вот то, что происходит, понимаете, что Трамп ждет от Ирана? Что Иран изменится? Вот если мы вот говорим, да продолжаются переговоры, о чем они продолжаются? Иран на что-то соглашается? Нет. Нет. Все, что курсирует под рукой, это тот же практически договор, который был когда-то у Обамы. Так для чего вообще, какого черта Трамп его отменял тогда, когда-то? Весь вся критика договора Ирана с Соединенными Штатами была, что первое, для тех, кто не знает или начинает понимать сейчас с жаром защищать Трампа, что договор оканчивался через 10 лет. То есть Иран через 10 лет мог приступать к обогащению ядерного там вот этого топлива и так далее и тому подобное. Вторая проблема, из-за чего все ругали этот договор, это то, что там было не слово о средствах доставки, то есть о ракетах. Окей, значит, вот эти две вещи мы обязаны обсудить. Там то же самое было обогащение до 3,69% урана, это то же самое было у Обамы. Сейчас речь идет о каких-то там 15 годах, 10 годах, 20 годах. Мы говорили о том, что там вообще не должно быть срока окончания. Вот в этом вся критика этого договора была, что срока окончания договора с Ираном быть не должно. Почему Обама сделал этот договор? Объясняю для глупых, упертых, убогих и юродивых. Объясняю. Потому что Обама совершенно четко не хотел начинать серьезнейшей войны с Ираном. Он понимал, что, понимаете, что с Ираном, он для того, чтобы начинать войну, это надо намного больше, чем с Ираком или с Афганистаном. Это после того, что мы, понимаете, имели полное фиаско уже в Ираке и уже в Афганистане. Он не хотел это делать, поэтому он пытался наложить вот такой дешевый пластырь, заклейку на огромную колотую рану, которая требует колоссальной операции. Понимаете, не на пластыре, а операции. Потому что поражены внутренние органы. Весь Иран поражен этим делом. Вы хотите с ним договориться, но это договориться проще с адом, с сатаной, по-моему. Об отсрочке какой-то. Ну, клянусь, но это вызывает уже так далее. И поэтому, когда мне говорят, ну, ты же ничего не понимаешь, но это обычная ответка, знаете, вот этих вот из секты Трампа, что я его люблю так, что вот сейчас застрелюсь за него. Давай, ребят, начните думать уже наконец-то. Трамп делает очень много чего хорошего, но очень много чего делает глупого тоже. И вот то, что сейчас происходит, это глупость. Это глупость. Что он ждет? Он ждет, что станет лучше, но станет только хуже. Он идет к выборам, которые он все равно проигрывает, потому что я вчера опубликовал данные из Федерального резервного банка, экономика идет хреново. Хотите сказать по-другому? Окей, скажите по-другому, приведите цифры. Но почему она идет хорошо, по вашему мнению? Инфляция повышается в мае, будет 4.18%. 4.18. Норма 2 и ниже. Вы скажете, 2% это ерунда, ну. 2% это, считайте, в 40 раз больше, потому что здесь в 20 раз. Умножение, как фактически идет, знаете, умножение в таблице по, как происходит землетрясение. Чтобы 3 балла отличается от 4, что 3 надо умножить в 20 раз. Вот тогда будет 4. И, кстати говоря, Федеральный резервный банк, вот этот вот директор, который там, понимался, клялся на крови, что он сейчас, понимаете, будет выполнять роль, понимаете, Трампа, понимаете, который тот хотел. Ну вот этому вот директору уже сказали, родной, ша, ничего не будет. Ему сказали 12 основных управляющих Федеральный резервный банк. Никаких понижений процентов, будет повышение процента. Повышение. Они собираются в июле повысить его. Почему? Потому что все хреново. Почему? Опять-таки хреново, потому что мы тоже это обсуждали, никто не понял, не учел. Не... Ну, я понимаю, что это очень серьезные материи, которые народ объяснять не будет. Раз Трамп сказал, значит, все правильно. Нет, неправильно. Ему теперь это доказывают словом и делом. И ничего с Федерального резервного банка не будет. Конгресс быстрее застрелится, чем пойдет против Федерального резервного банка. И застрелит Трампа перед этим, понимаете, но не пойдет против ФРС. Я в этом уверен абсолютно, потому что они знают, что в Конгрессе и в Белом доме сидят проститутки сами для себя или для каких-то избирателей. А управлять монетарной политикой должны профессионалы, которые, понимаете, полагаются на цифры и на сухие какие-то выводы. А не то, что хочет какой-то Васька на улице. Со всей демократией вместе взятой. И вот что говорил Полсон буквально месяц назад. Ну да, сказал, о, это пишет Яху, это не важно. Какая разница, кто написал это? Полсон сказал такую вещь, что бондовый рынок, то есть рынок наших облигаций, которыми мы с вами финансируем наше с вами существование в нашем американском бюджете, вы знаете, что 25% с каждого вашего доллара вы не имеете, что вы их берете в долг. 25 центов с каждого доллара. Вот этим занимается наш бюджет. За счет того, что они выпускают долговые облигации, обязательства, фактически называются бонды, которые продаются различным банкам, инвесторам внутри и снаружи США. В основном внутри, но не важно. К счастью, пока внутри. Так вот, вот эти бондовые покупатели... Они, когда очень низкий процент ставок ФРС, они эти бонды брать не хотят, потому что они с них ничего не зарабатывают. Они очень растут медленно, эти бонды, очень-очень медленно, там 2% роста всего. Инфляция опережает рост бонда. И они говорят, зачем нам в убыток вкладывать деньги? И они хотят, чтобы отдача от этих бондов была выше, и поэтому они сказали, ребятки, значит, у вас простейший... ход, значит, либо мы не покупаем ваши облигации, идите клейте им, как туалетной бумагой, свой личный сортир на улице, пожалуйста, сколько угодно, либо вы держите нормальный процент, мы с этого получаем деньги, мы тогда продолжаем давать в долг. Пока нам дают в долг, поверьте мне, это очень такой, знаете, большими такими заглавными буквами, слово пока, P-O-K-A, пока. Я думаю, что это до 50 триллионов, когда мы дойдем, вот тогда нам покажут, ну, уже пока не работает, теперь кукиш. Вот теперь дуля, вот теперь повышай налоги, теперь собирай больше денег в казну, потому что больше существовать в долг ты не можешь. Когда это произойдет, не знаю. Ну, мы растем, у нас, примерно, растет долг 1 триллион в 3 месяца, ну, допустим, в 4, если там, со всеми лучшими показателями. Так вот, это вот только за один день. Понимаете? Теперь мы говорим, опять возвращаемся к Ирану. Это только по экономике. Понимаете, ему уже, понимаете, все вот это век вот этого показухи, Сейчас он, знаешь, он махнул рукой, он сказал, поехали, понимаете, это уже заканчивается. Или, вернее, закончилось. Теперь время конкретных действий, понимаете, не выходов на митинг и сказать, сейчас я вам сделаю фокус-покус, понимаете, махну ручкой. Фокус-покус закончился. Теперь требуется жирный бутерброд с мясом у каждого на столе перед выбором. Бутерброда не будет, мы за себя голосовать не будем. Все. Вот так оно примерно сейчас распределяется. Поэтому я думаю, что эти выборы республиканцы проиграют. 1-5 примерно. Вот такие мои ставки. К сожалению. Ну что там, ничего особенно не изменится. Наш Конгресс все равно не играет никакой роли на сегодняшний день. Это как какой-то вообще цирк с конями полный. Поэтому, ну, будут еще более там важно собираться, щеки раздувать. Ну, это не важно как бы. Поэтому все равно Трамп правит указами, что с республиканским конгрессом, который ничего провести не может, что с демократическим конгрессом, он будет править точно так же. Поэтому, понимаешь, первый же день, кто, если его сменит президент-демократ, он просто вот одним росчерком пера отменит там 700-800 указов Трампа за один день. Все, что Трамп сделал вот за 4 года, он может отменить за один день. Сказать, знаете, все вот это то, что сделано, это мусор, все. И мы начнем с самого начала. Ну, вообще, это вот такая ситуация с Ираном. Трамп не может больше, я считаю, думать, не должен дальше думать, но уже должен, наконец, что-то решить, что-то сказать. И либо пусть Израиль продолжит сам, потому что мы его держим. Либо есть вариант такой, что, например, вот по поводу газа, как решить проблему с газом. Это сказал не я, это сказал человек достаточно неглупый, он говорит, для газа вы должны найти своего Кадырова. То есть найти какого-то хулигана, бандита, кровопийцу, как угодно называйте, вешателя, что угодно, который пройдет в газу, начнет вырубать своих любимых дорогих, вешать их на столбах, резать, убивать, пытать. Вы на все это закройте глаза, вы, кто угодно. Он все это будет делать ради любимого народа арабской Палестины, что-нибудь такое, и так далее. Когда он вырубит там 1100 человек в подвалах, там наступит тишина. Но это должен делать не Хаим Вейцман какой-нибудь с фамилией, понимаете, или Рита Голденберг. Это должен делать какой-то Абум Джихад Ибн Махмуд, который вот это все сделает. И таким образом наступит намного достаточно длительная пауза, которая будет в израильских интересах. То есть мира не будет, Хамас не исчезнет, но Хамас будет под постоянным прешер такой со стороны вот такого вот, как говорится, нового Кадырова, который вот будет внутри вот этой Газы и так далее. Возможно, и на западном берегу то же самое. Это явно не должен быть Абу Аббас и вот эти все эти старперы, которые, понимаете, всю жизнь занимаются освобождением Палестины. Их всех надо точно отправлять в эмиграцию или, понимаете, или как самый минимум на пенсию. Это первое. Второе связано с Израилем, это то, что там произошло. Значит, там, смотрите, значит, очередная флотилия очередных полезных идиотов этого мира из... которые собрались там со всей Европы плыть, освобождать Газу. Это, ну, мы знаем прекрасно, что это показуха, что это чистейшая провокация и так далее и тому подобное. Все это известно давно и так далее. Там, слава богу, в этот раз там Грета Тунберг не плывет с ними. Ну, в общем, это регулярно делается. Чем этот раз отличается от предыдущих? В прошлый раз тоже их арестовали. Как говорится, накормили, отправили обратно во свояси. Тогда. В этот раз, значит, тогда, туда прибыл министр, один из министров Израиля, Бен-Гвир, который я лично считаю это, знаете, он такой, ну, обычный такой показушник, немножко, знаете, такой с таким еврейским подсоватостью такой определенной. Знаете, ну, прибыл, знаете, ничего абсолютно не соображает, не понимает, но показухи очень много, шума колоссальное количество. Знаете, ну, вот он, они их положили мордой вниз на там со скрученными руками, там закрученными, положили мордой вниз на палубе. Ну, это правильно. То, что Хинкали надо выгнать из Израиля, тоже правильно. То, что флотилию надо взять, продать с молотка, чтобы платить эти расходы, что там несут израильтяне, тоже правильно. Все, Бен-Гвир не нужен только. С израильским флагом, который там командует и выступает для телевидения. Вот Бен-Гвир не нужен. Показуха не нужна. Я, опять-таки, я не живу в Израиле, никогда там жить не собирался, не хотел. Потому что именно я все эти вещи ожидал и слышал и видел еще задолго до того, как туда собирались все приезжать. И мне это не нравилось. Мне не нравилась показушная политика, она, как правило, абсолютно бесполезная. Она полезна только, для такого же уровня идиотов, как сам Бен-Гвир. Вот для них, или тот, кто за него голосует, оно очень удобно, потому что, он же флагом машет, он же израильский патриот, он, наверное, да, израильский патриот, я не ставлю это постоянно, но еще больше всего он патриот самого себя, и патриот того движения, которое он пытается этими вещами раскрутить. Это не просто так, это не из момента какой-то жуткой справедливости делается. И то, что произошло, вызвало колоссальный резонанс. То есть, во-первых, осуждение по всему миру, понимаете, и так далее. То есть, одно, другое, третье. Видите, некоторые поддерживают это, некоторые не поддерживают. Но я просто считаю, что вот эта показуха, она не нужна. Я после перерыва вам прочту, что пишет Евгений Эрлих на эту тему, он житель Израиля. Еще раз повторяю, сама акция против захвата этой очередной флотилии, там из Турции и так далее, их посадили на самолет, там они еще драку устроили в самолете, все эти борцуны. Далее, обломать им бока, это сам Бог велел. Без камер, без фотографий, без телефона, все телефоны собрать и за борт. За борт. В утиль, чтобы никаких съемок не было, никакой прессы, никаких дронов, которые вас фотографируют. Положить мордой в грязный пол. Это сам Бог велел сделать. И при этом молчать. Полное молчание со стороны прессы, со стороны всяких Бен-Гвиров и остальных полезных идиотов. Молчать. Молчание – золото в этом, во всем. Вот эта показуха, понимаете, еврейская. Знаете, у меня самая большая лошадь на все большое село. Знаете, это, из нашей большой еврейской культуры, из прошлой. Где швыц, понимаете, вот этот крик – затмевает весь здравый смысл. Евреи, да, это, понимаете, вот евреев одно гадостное качество очень многие. Они вот только что вчера были, понимаете, ели помои какие-то там, я не знаю, ползали в грязи. Завтра поднялись на каком-то там, понимаете, счастливом случае, там, разбогатели, и так далее. У них тут же вздергивается нос, они тут же становятся такими важными, как будто они князья в 25-м поколении. Снобы становятся просто до невероятности, понимаете, вот эта показуха просто рулит. Это жуткое еврейское качество, я вам говорю как сам, как еврей. Я таких видел на каждом шагу, их много, как собак нерезанных. Это жуткое качество. И вот Бен-Гвир один из подобных. Вот сейчас я сделаю, понимаете, там помахаю израильским флагом, что-то прокричу в камеру, понимаете, о том, как я люблю Израиль. Да, понятно, что ты любишь Израиль, боже мой. Еще раз повторяю, все захваты, всех этих флотилий, всех этих борцунов за мир, понимаете, всех этих, понимаете, со стажем революционеров и так далее, это все надо делать тихо. Никакой прессы, ничего, положили мордой в грязь, самую грязь, вот тряпочку еще туда грязную в нос засунуть. Воды долго не давать. Помучить немножечко под солнышком. Вот это сам Бог велел сделать, чтобы больше не плыли никуда. А потом пусть рассказывают никаких... Вы что-то слышали? Ничего не слышал, ничего не знаю. Кого-то ударили, но он упал. У него там что-то там рука сломана. Слушайте, упал человек, бывает. Вот как надо делать дела, вы понимаете? А мы любим показуху. Мы любим швыц. Швыцары, понимаете? Вот это есть такое хорошее, знаменитое еврейское слово на идыш. Я их таких видел в этой жизни много. У них швыц, понимаете, швыц больше, чем их мозги. Они любят устраивать именно показуху. Смысл для них намного меньше, намного хуже работает, чем показуха, которую они устраивают. Причем эта показуха в основном для них самих. Или для такого же уровня ума, как они сами. А реально делать это надо тихо. Почему тихо? Я вам объясню, почему тихо. Потому что, понимаете, если Израиль завтра мне скажет, знаете что, нам плевать вот на демарш из Италии от Мелони, она, кстати, очень большой друг Израиля, нам плевать на Испанию, на эту антисемитскую, нам плевать на Макрона, нам плевать на Штарми, нам плевать на США, вообще нам на всех плевать, потому что мы такой мощный Израиль, что нам вообще на всех плевать. Израиль, понимаете, это, понимаете, размером с Китай, какое-то огромное государство, понимаете, там, которое... Но Израиль зависит от всего и от всех, понимаете, Израиль... бьется, понимаете, за первое место там или за второе место, на Евровидении, унижая себя, как я считаю. Выслушивают какие-то длинные нотации в ООН, вместо того, чтобы хлопнуть дверь и сказать, договорите вы хоть до завтрашнего дня, плевал я на вас. Но они боятся это сделать, потому что они зависят от мира. Израиль очень маленький, очень хрупкий, они зависят от вот этих всех Мелони, у которых 60 миллионов населения пока что. Поэтому, вот если они зависят от этого, вот если происходит такая ситуация, значит, то лучше делать дела тихо, чтобы не давать врагам Мелони требования, чтобы она как-то отреагировала, потому что не отреагировать она не может. Окей, перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Глава корпуса стражи Исламской революции Ахмад Вахиди взял под контроль формирование жесткой позиции Тегерана на переговорах о завершении конфликта с Вашингтоном, отмечает Associated Press. На переговорах Иран отказывается выполнять требования США о сдаче запасов высокообогащенного урана. Тегеран рассчитывает, что сможет переждать противостояние, а Трамп не решится на возобновление полномасштабной войны. Продолжается скандал с Министерством юстиции. По данным американских изданий, ведомство фактически запретило проверку старых налоговых деклараций Трампа, членов его семьи и ряда структур Trump Organization. Демократы требуют парламентского расследования. В Нью-Йорке обсуждают новую волну бездомности. По оценкам социальных служб, число людей, живущих в приютах и на улицах мегаполиса, продолжает расти. Особенно тяжелая ситуация сохраняется в Манхэттене и Бронксе. Городские власти усиливают полицейское присутствие в метро после серии нападений на пассажиров поздно вечером. Дополнительные патрули направлены на станции в Бруклине, Квинси и Манхэттене.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
5: Выборы состоятся 3 ноября.
6: Paid for by ABK for Assembly.
7: Внимание! Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкинд проводят в Майами семинар по планированию наследства, который состоится в четверг, 28 мая этого года в 11 утра.

0: на ваши вопросы о том, подходит ли вам траст, поможем с оформлением Medicaid и ответим на все юридические вопросы, связанные с переездом во Флориду. Адвокаты Виктория Берос и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида. Следующий семинар состоится 28 мая в 11 утра в Авентуре, Флорида. Юридический офис Берос и Залкинд. Профессионализм, опыт, качество. Телефон офиса в Майами 305-209-0500. 305-209-0500.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучшее.
3: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
4: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
5: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
4: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
5: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
4: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.

0: часов вечера.
1: Начало показа фильма.
0: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
4: Здравствуйте, господа. И вот я вам прочту часть, то, что пишет Евгений Эрлих на все это тело. Он выступает против Бен-Гвира, поэтому, как говорится, как хотите. Бен-Гвир и все-все-все. Когда страсти улягутся, спойлер, никогда. Когда израильский МИД отмолит все грехи, что вряд ли, когда хорошие европейцы в кавычках свернут палестинские флаги до нового митинга, в общем, когда случится тот редкий миг между прошлым и будущим, ровно одна секунда равновесия, очень хочется успеть поговорить о главном. Что, блин, происходит? Чтобы ответить на этот экзистенциальный вопрос, израильтянам надо как-то отойти от кучки дерьма, наложенной Бен-Гвиром, и осмотреться. Холодным, уставшим взглядом человек, которому уже некуда бежать, которому все равно придется как-то принять реальность. Есть шанс поговорить спокойно, только рацио. По моему мнению, Бен-Гвир – политический провокатор, который вполне успешно на провокациях строит свою политическую карьеру, нанося огромный вред своей стране. И я последний человек, кто будет оправдывать израильского Жириновского. Но Бен-Гвир всего лишь градусник, прибор измерения состояния тела. Какой смысл ругать термометр, если у человека вирус? Болезнь лечится лекарствами, проклинанием физических свойств ртути. Чем болеем? Я не доктор, могу себе позволить откровенную с точки зрения медицины чушь. Мне кажется, у израильского общества налицо биполярное расстройство с симптомами мании величия и мании преследования одновременно. Ну, сами смотрите. Первое. Бен-Гвир устроил показательное унижение. Стоп. А кого он показательно унизил? Кто все эти люди, стоящие на коленях? Это международная команда активистов, которая решила прорвать блокаду сектора Газа. Они заранее знали, что израильтяне в Газу их не пустят. Почему не пустят? Сейчас вопрос пятый. То есть они сознательно шли на конфликт, сознательно нарушая постановление израильского правительства. А если бы активисты вместо Средиземного моря заплыли бы в Аравийское и попытались прорвать блокаду Ирана? Интересно, как реагировали бы военно-морские силы США? А если бы нас с согнутыми итальянцами размахивали американским флагом

0: Коин Малинск. Что сказала бы Джорджия Мелони? Я не знаю, но что-то мне подсказывает, что. И вот еще. Лидеры ЕС вообще, второе, знали, что их граждане сознательно идут на конфликт с правительством дружественной страны. Допустим, собирается флотилия испанцев, французов, немцев прорываться Ормузский пролив вопреки требованиям США. Берлин бы штор просто развел руками, шкиперы испанских яхт с радостью бы приняли вызов пободаться с американскими котиками, а в Марселе гуманитарной флотилии отгрузили бы 5 тонн бананов. Кстати, почему реально никто не прорывается в Иран? Где Грета Тунберг? Третье. В данном случае Бенгер лишь показал всем, кто на самом деле бывает и делается. Связанные люди, сложенные пополам и положенные на землю, мы видели заключенными из Газа. Теперь видим, как это происходит с международными активистами, пишет Лиза Розовская. Я с ней согласен. Бенгер нам действительно показал, но что именно? Что израильские спецслужбы по приказу министра повели себя негуманно. Да, все это выглядит крайне некрасиво и жестоко. На вопрос не в человечности Бенгера. Закон был нарушен или нет? В диапазоне наркорами, бутербродами положим мордой в пол, есть нарушение израильского уголовного кодекса. Ровно тот же текст по тюрьмам. Жестокое обращение с заключенными и арестованными. Потому что такой политик позорит Израиль на весь мир. То есть, то, что я вам только что сказал. Вы могли их положить мордой в грязный пол. Я бы слова не сказал по этому поводу. Вы можете им дать пинка по ребрам. Тоже бы я не сказал ни слова. Но это надо делать так, чтобы я здесь, на компьютере, это не видел. Чтобы вы, сидя дома, не кричали бы от восторга, что вот, наконец-то им показали Кузькину мать. Чтобы вы это не видели. Чтобы это не видела Мелони. Почему? Потому что Мелони заставит. Нравится вам или не нравится. Мелони ваш союзник. Один из лучших. Вам указать, что вы уроды. Понимаете, сделали уродов из вас, а не вы из них. Эти дела надо делать тихо. Вот о чем ведется речь. И Бен-Гвир, еще раз повторяю, провокатор, а я называю швейцар. Еврейский швейцар, чистейшей воды. Который не знает, понимаете, как... Который, ну, я повторяю, на этом швейце строит свою карьеру. Это он правильно сказал, Эрвин. Кому-то это очень даже нравится. Я считаю, что это против здравого смысла, потому что это не приведет ни к чему хорошему. Что, их будут бояться, Бен-Гвира? Не будут его бояться. Что, флотилии прекратятся? Нет, не прекратятся. Что, Израиль будут больше любить или больше бояться за это? Нет, не будут. Не будут, потому что будут дальше прорываться эти флотилии. Это вся эта показуха будет дальше. Во всем, дальше он пишет. Во всем виноват Биби, в кавычках. Правда? Нет, я не считаю так. Давайте только факты. Нетаньяху демократически избранный лидер страны. Да или нет? Да. Но если вы его демократически выбираете на протяжении многих-многих лет, может виноват не Биби, а избиратели, среди которых ваши родственники и друзья, иными словами. Ребят, не столько Биби, сколько половина ваших соседей. По крайней мере, эта формулировка будет честнее, чем выставлять Биби в каждую дырку по принципу, если в кране нет воды. Но если все же виноват только Биби, то давайте говорить по существу. А главное, например, в Израиле демократия или нет? Во всем виноват лидер. Значит, у нас авторитаризм. Я не считаю, что Биби виноват. Но то, что Биби находится у власти 27 лет, уже будет 28, это проблема. Это, да, проблема. И не надо мне рассказывать, что вы демократически выбираете, и не надо мне тем более рассказывать, что во всем Израиле нет ничего лучшего. Я все это очень хорошо знаю. Это манса, понимаете, что в Израиле, понимаете, вообще полная пустота и никого, кроме Нетаньяху, найти вообще в целом во всем умном Израиле невозможно, я слышу много-много лет. Ну, в общем, вот так. Можете прочесть, что он пишет. Пожалуйста. Значит, я видел ролик, что там делал этот Гвир, видел конкретный снимку, съемку телефоном, но он стоит там, что-то отдает какие-то приказы, потом машет флагом. В жуткой радости, понимаете, рядом там лежат на полу все эти недоделанные активисты и так далее и тому подобное. Ну, То есть ситуация предельно комичная для меня. Повторяю, еще раз, это очень-очень еврейское поведение, вот такое швыцарное. Швыцар показушник, понимаете? Очень, с одной стороны. С другой стороны, это специальная провокация со стороны вот этих левых активистов, которые специально приплыли и специально спровоцировали такого, как Бен-Гвир, и таких, как он, специально помахать флагом. Вы же поймите, это же будет определено против Израиля. Вы что думаете? Это пойдет против Израиля в загашник. Израиль здесь не выиграл ничего, абсолютно nothing. То, что он их отправил там, понимаете, положил морды и так далее, это мы с вами понимаем. Израиль в реале, в международной политике от этого не выиграл ничего. Он бы и так не выиграл бы, но так это хотя бы можно было сделать молча, а так это еще обрело, понимаете, дополнительную огромное количество дополнительных специй, которым вы очень щедро сдобрили вот этот вот политический скандал. Ну, если в этом состояла вся суть этого выступления, ну, окей. Ну, я вам сочувствую. Я вам сочувствую. И понимаете, знаете, с одной стороны, понимаете, тут как бы вот постоянная такая борьба между вот теми, которые считают, что надо перестать извиняться за свое существование, то есть, понимаете, с этой точки зрения. Другие выступают с позицией государственных деятелей большего, которые считают, что, понимаете, если это не приносит конкретной пользы Израилю, то для чего тогда это делать? Для чего тогда ухудшать ситуацию с Израилем? Потому что вот это, еще раз повторяю, вот эта выходка, даже если вы будете писать в штаны кипятком от счастья от того, что это происходит, и ситуацию в Израиле не улучшит, она ее ухудшит. Понимаете, вот в этом весь смысл того, что происходит. Вот о чем ведется речь. Понимаете, а то, что Бен-Гвир, сам для себя это произвел рекламу, ну, окей. Вот это все, что можно сказать на эту тему. В общем, вот у нас такие новости. Значит, еще раз, новость такая, что, возможно, я думаю, что это в чем-то правда, состоялся весьма нелестный разговор между Нетаньяху и Трампом по поводу Ирана. Потому что Трамп, видимо, продолжать в Иране категорически не хочет. Работа не доделана, операция фактически сошла на нет, потому что если вы в этой операции не доводите до конца ситуацию с ядерным оружием, то тогда возникает такой очень гадостный, едко токсичный вопрос. А для чего вы ее начинали? Чтобы просто разбомбить Иран? Ну, вы его разбомбили. Ну, что дальше? Они сейчас продолжат раскапывать эту ядерную, как говорится, свою программу обратно. Когда я здесь говорю, что, ребятки, давайте тогда, может быть, перейдем в режим в перманентной войны, вообще не будем говорить о каких-то достижениях, каких-то договоров с Ираном, просто будем его периодически бомбить, топить его флот, держать его суда, понимаете, постоянно его в какой-то вот заперти. Даже Китай, как говорится, не пускать к этой нефти. Пусть там, как говорится, вот заливаются этой нефтью, пусть они там отравятся ею и так далее и тому подобное. Ну вот, понимаете, устроим такой вот бойкот. Конечно, это будут крики со всего мира. Но опять-таки, мы это делаем ради смысла или ради, понимаете, показухи. Если ради смысла, тогда, может быть, в этой перманентной войне, без ожидания того, что завтра Иран сдастся, и есть смысл. В конце концов, Иран против нас эту перманентную войну ведет уже 47 лет. С тех пор, как произошла революция, они против нас ведут эту войну. Тайную или явную, но ведут. Значит, что мы теряем? Это, конечно, дороже, это, конечно, сложнее. Это, конечно же, не укладывается в рамки любителей, понимаете, миру мир, там вот эти все вот эти борцуны международные, которые будут начнут выть на каждый столб. Но это, ну, пусть воют, в конце концов. Вой – это тоже своего рода показатель, что вы делаете правильно. Ну, вот, понимаете, вот как-то так. Ну и вторая тема, как я сказал, вот живу в Израиле. Я, знаете, я повторяю, я, конечно, не живу в Израиле. Я вам скажу больше, можете спыркать сколько угодно, я никогда не хотел жить в Израиле. Почему? Потому что я изначально примерно представлял, что именно этим Израиль и будет отличаться. Лично для меня. Что меня вот эта вот показушная политика израильских вот некоторых там правых, левых и так далее. Причем это не обязательно правые, это левые тоже это делают. Она меня лично не устраивает. И я поэтому, понимаете, когда тут каждый раз возникает вопрос, израильтяне очень любят вот эту тему бесконечную, что вот вы там живете в Галуте, а мы типа там на Святой Земле и так далее, поэтому мы такие вот все самые правильные, а вы там типа какие-то недоделанные евреи галутные. Ну, это регулярная тема со стороны израильтян. Я им очень сочувствую, что меня это не принимает вот ни на йоту. Абсолютно я предпочитаю галут Израилю. Ну вот, понимаете, пишите на меня жалобу. Вон, телефон уже греется. Меня это как-то абсолютно не волнует. Но когда, вот когда-то давно, когда речь стояла о том, что куда надо ехать, я сказал, ребятки, я в Израиль не поеду. Потому что это замечательная страна, это очень интересная страна, это страна с целым рядом каких-то интереснейших моментов, но это не моя страна, это не для меня. Потому что это очень, очень такой Ближний Восток, это очень такой еврейский Ближний Восток, который я своим не воспринимаю. Не потому, что это евреи, а именно потому, что это вот такой вот швыц, понимаете? Вот очень слишком много швыца. А дела надо делать тихо. Практика показывает, что наилучшие результаты достигаются без криков. Без регулярных, знаете, доказываний, что вот, понимаете, а вот я прав, а вот ты, а ты не прав и так далее и тому подобное. Вот это вот регулярно достигается этим. А люди, они, понимаете, они же хотят именно, вот, понимаете, не конкретных результатов. Они хотят, чтобы на базаре мое имя больше всего звучало, понимаете? Ну, самый главный, как говорится, этот. Ты мне молочник, понимаете, повторение. Мир давно живет по-другому. И в интересах Израиля, чтобы Бен-Гвир сидел дома. И дома у себя махал флагом. Или на выборах там, или перед с какими-то сторонниками. Окей, даже там на западном берегу, там, как говорится, ожидают от него, что он приедет, туда будет махать флагом. Эти кричат, что это тоже истинная еврейская земля и так далее и тому подобное. Окей, это понятно. Здесь у меня нет вопросов особенных. Хотя это тоже не сильно на пользу к чему-то. Вот в этой флотилии, когда он это сделал, при всей пафосности вот этой вот ситуации, он сделал хуже Израилю. Вы, конечно, можете сказать, нам плевать на всех, но что же вы тогда общаетесь с ними? Что же вы тогда заседаете во всех советах? Что же вы выслушиваете от них нотации? Что же вы тогда рветесь, понимаете, рвете на груди майку в этот Евровидение, где вас ненавидят? Тогда не рвитесь туда, тогда уйдите вообще просто взять, вот сняться с якоря из ООН и сказать, знаете что, господа, продолжайте сидеть, до свидания. Взять и уйти оттуда. Вот это был бы жест. Вот тогда вы бы доказали бы всему миру, в Израиле я говорю, израильтянам, вот тогда бы вы доказали миру, что нам вообще положить на вас, на всех. Потому что мы независимые, мы большие, мы серьезные. Видите, ваш весь этот тут базар вот этот вот, вы сами для себя его разыгрываете. Плевали мы на ваши все эти ООН, Женеву, Вену, там все эти конвенции, договора и так далее. Подотритесь ими. Вот тогда это имело бы смысл. А если вы с одной стороны, понимаете, вот заседаете во всех этих организациях, говорите о всех этих международных правилах, законах, все время пытаетесь что-то доказать, то 30, при этом сами раздуваете вот эту показуху, понимаете, с этой флотилией, с этих идиотов и бандитов, которые плывут к вам, то вы намеренно сами себя ставите под удар. В чем смысл? Ну, думать давайте начать. Если бы, понимаете, Бен-Гвира испугались бы вот в этот момент, что он машет этим флагом, тогда это было бы другое. А тут, понимаете, он разозлил всех остальных. То есть даже те, которые к Израилю, в принципе, нормально относятся. И те, кто... Они зависят не от Израиля, они зависят от своих избирателей. Они не могут промолчать, когда, допустим, итальянские граждане стоят на карачках, раком, понимаете, поставлены на палубе, понимаете, и стоят израильтяне и командуют. Они не могут не отреагировать на это. Особенно, когда это очень хорошо широко освещается прессой. В виде видео, понимаете, и Бен-Гвира, который там пляшет, понимаете, поет и машет израильским флагом. Ну, думать надо, думать минимально, понимаете, не местечковыми какими-то вот мозгами из-за Зажопинска, понимаете, а нормальными реалиями нашего мира. В этом мире вот эта вот показуха сыграет против Израиля. Не за него, а против него. Потому что вы показываете, что, понимаете, что вам плевать, понимаете, вот вы жестоко с ними обращаетесь. Вы их там поставили, то третье. Сделайте 1000 раз, но так, чтобы я не знал. Чтобы никто не знал. А что? Ну, он упал. Они стояли на коленях. Ну, да, мы там наручники одевали, пока стояли на коленях. Вот как надо делать дела. Ну, неужели не ясно? Вы когда делаете какие-то там сделки, я не знаю, там покупаете какие-то там, я не знаю, акции, дорогие дома, дорогие машины, вы что, кричите на весь мир? Вот я, понимаете, у меня самый длинный на всем блоке. До колена, блин. Поэтому я себе купил самый дорогой Porsche, вон в золоте отлит. Или мне сейчас там вот Bentley специально для меня там, для... Яша Рабиновича специально делают вот этот Бентли, который вот ни у кого, даже у короля Англии его нету. Но то Яша Рабинович будет его иметь. Вот это вот делать не надо. Это делать не надо. Потому что вы добавляете только в раздражение от вас. В чем законное раздражение, потому что, понимаете, это поведение идиота. Повторяю, я не стесняюсь быть евреем, Боже упаси. Боже упаси. Но я стесняюсь подобных евреев. Да. Я стесняюсь подобных евреев, вот таких швыцаров. Потому что этот швыц ничего хорошего ни мне, ни им не сделает. Вот и все. Надеюсь, понятно. Так, перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел. Но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Yeah. новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
9: Какую промывку мозга?
8: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
10: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
11: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
12: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
13: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
12: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
12: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
15: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
16: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
15: Каждую пятницу в 9 утра на Davidson Radio.

0: Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Международная группа ученых обнаружила, что риск развития некоторых видов рака зависит не только от лишнего веса, но и от возраста, в котором человек начал его набирать. Исследователи проанализировали данные более 630 человек, у которых были зафиксированы показатели массы тела в возрасте от 17 до 60 лет. Затем эти сведения сопоставили со случаями онкологических заболеваний. Оказалось, что быстрое увеличение веса в любом возрасте связано с ростом риска ряда опухолей. У мужчин чаще возрастала вероятность развития рака печени и аденокарциномы пищевода. У женщин – рака эндометрия. Для обоих полов лишний вес повышал риск почечно-клеточного рака и опухолей гипофиза. При этом время набора веса играло важную роль. У мужчин наиболее опасным оказался набор массы до 45 лет. Особенно выраженной связь была рака для печени и пищевода. У женщин наибольший риск наблюдался при увеличении веса после 30 лет. Исследователи связывают это с возрастными гормональными изменениями. Для некоторых опухолей, например, рака поджелудочной железы, важнее оказался не последующий набор веса, а масса тела уже в 17-летнем возрасте. Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственную связь. Тем не менее, исследователи считают, что профилактика рака должна учитывать не только сам факт ожирения, но и возраст, пол и динамику набора веса. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: Варикоз не заметить нельзя. Он напомнит о себе зудом, тяжестью и усталостью в ногах в конце дня, отеками, судорогами и еще многими неудобствами. Затягивать с лечением не стоит. Время обратиться за помощью к лучшим.
6: Синай Диагностикс под руководством доктора Вадима Колесникова и прекрасная команда специалистов по всем сосудистым проблемам помогут вам вернуть радость движения. Синай Диагностикс здесь используют все медицинские технологии 21 века. 718-615-41. 718-615-41-00.
7: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: «Еврейский мир», газета и веб-сайт русскоязычной Америки, предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на 1 год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. 718-434-0900.
10: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
11: Новости,
12: аналитические передачи,
11: репортажи, мнения экспертов
12: и прямые включения из горячих точек со всего света.
11: Все это RTN.
12: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
11: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
12: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
11: RTN. Смотрите лучше.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
13: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-9090. Если вы обладаете какой-то другой информацией по этому поводу, прошу вас, звоните, пожалуйста. Только сразу говорю, ваши телефоны из cell, мобильные, из дома работают крайне плохо. Если я слышу ямы или вообще слышу куски вашего разговора, я этот разговор прекращаю, потому что сидеть и гадать, что вы говорите, без нормального звука я не могу. Поэтому лучше всего выходите на улицу. Или пользуйте landline, то есть линии с проводом. Потому что ваши, еще раз повторяю, телефоны работают крайне плохо. Крайне. Добрый день, вы в эфире.
14: Здравствуйте, Александр Александрович.
13: Я не Александрович, не важно.
14: Ну, не важно. Я думал, Александр Джуниор. Ну, я понял, я прошу прощения.
13: Ваше радио, выключите сейчас радио, пожалуйста, у вас
14: я радио. Хочу сказать, что сама фамилия Бена Гвира обозначает, что он должен быть швейцар, то есть хвостуном. Гвир, это же, ну, немногие знают, так называемые евреи, что Гвир – это богатый, Урн – это бедный. Швейцар – это хвостун. Вы правильно сказали, что швейцары... И я хочу сказать, Эрлих, который писал, это Эрлих Рид, это и религиозный Рид. Потому что есть нерелигиозные.
13: Спасибо. Мы не говорим на эту тему. Спасибо. Добрый день. Вы в эфире.
15: Добрый день, Александр. Добрый день, Александр. Это наука. Добрый день. Ну, смотрите, Александр, я с вами согласен в плане Бен Гвира. Конечно, все это показуху, все это, весь этот свистопляс пошел Израилю не на пользу.
13: Спасибо. Спасибо, что вы это говорите. Слава Богу, что вы понимаете.
15: Я еще не закончил. Извините, я не отключил.
13: Не-не-не, ради Бога, сколько угодно.
15: То, что нужно было их помять им бока, где-то кому-то разбить нос, кому-то выбить глаз, может быть, да. Все это правильно, но без видеосъемок. Кому-то нужно было и откусить ухо или язык. Теперь насчет второго. Я с вами полностью не согласен насчет конкурса Евровидения. Что Израиль должен был показать всем middle finger и сказать: не хотите нас, ну и не надо, мы разворачиваемся, идем домой. Я с вами не согласен. И как результат, Израиль взял второе место, то есть сам народ этих стран, которые голосовали, простой народ, проголосовали. То есть можно...
13: Но они получили первое, они фактически получили первое место.
15: Ну, можно увидеть эту пропасть между народом и элитами этих гнусных стран по отношению к Израилю. То есть народ, в принципе, к Израилю относится довольно положительно. Довольно положительно. А официальная Польша, то есть профессиональная жюри, вообще дала Израилю максимальный балл 12. Но поэтому я с вами не согласен. Вы понимаете, сегодня Евровидение, завтра не захотят, чтобы израильские команды участвовали в Евролиге по баскетболу. А послезавтра Израилю скажут, вы знаете что, а мы вас в эти страны не пускаем, а мы вас сюда не пускаем, мы вас туда не пускаем. Израильтяне перестанут выдавать визы куда-то. Это никуда не годится.
16: Наум, окей, да, я понял, о чем вы говорите. Скажите мне, вы что думаете, из-за того, что вы вломитесь на Евровидение или еще на какой-то конкурс, на какой-то вот этот фестиваль, вот то, что в Биеннале было, в Венеции и так далее. Вы что думаете, они вам не могут сказать, что мы вам не перестанем выдавать визы? Они, например, могут. В двух шагах от этого в Испании и в Ирландии.
15: Могут.
16: Они уже могут. В двух шагах, они могут. Это абсолютно одно другое не тянет за собой, вы понимаете? В том-то и фигня.
15: Да, но тем не менее, Александр, Израиль должен показать, что он exist. Что он exist. И он вправе делать то, что он делает. И теперь, Александр, я с вами абсолютно не согласен вашими высказываниями в отношении Израиля. Что да, они живут там, а мы живем здесь. Понимаете? И некоторые ваши высказывания вы мне начинаете напоминать Такера Карлсона, который сказал, я что понял. Израиль... Вы мне наступаете на мозоль.
16: Я понял. Наум, спасибо. Значит, я объясняю, что я не понимаю, как многие вещи делаются в Израиле. Почему? Потому что я там не живу. Возможно, это понятно тем, кто там да живет. Но с моей точки зрения, вот отсюда, это выглядит, знаете, таким вот местечковым базаром, который никому не приносит никакой пользы, абсолютно не делается ради, вот повторяю, как вот это говорят, швыца. Значит, что касается Евровидения и всех остальных вот этих вот фестивалей и так далее. С одной стороны, вы правы, с другой стороны, вы категорически не правы. Вы понимаете, есть определенная черта. Вот если вас, знаете, где-то идет день рождения, да? Причем людей, которых вы знаете. Там собирается все такое элитарное общество, которое там, я не знаю, будет присутствовать и друг друга оценивать, понимаете, с точки зрения их нарядов, бриллиантов и сумок, которые они с собой принесут, там, обуви, которые они одеты и так далее. И вы туда хотите вот попасть. Вас туда откровенно никто не хочет. Вас могут и даже пригласить, но... Когда вы туда заходите, начинают на вас смотреть и говорить «фу». Вот пришли эти носатые, длинные, вот эти черные евреи. Мы белые, а они, вот понимаете, для них, мы для них как, вот понимаете, как черные. Я вот в это общество бы не ходил. Намеренно не ходил бы. Почему? Потому что я достаточно уважаю себя, чтобы кому-то доказывать мое право на существование. Я его докажу тем, что, допустим, вот я повторяю, для Израиля это выход. Создать другой какой-то фестиваль, который будет проходить в самом Израиле, или в Америке, или в каких-то дружественных странах. Вот Чехословакия, например, себя ведет очень достойно, потому что Венгрия вела себя очень достойно. Окей, файн. Там в каких-то местах и так далее. И то это должно варьироваться. Происходит фестиваль, куда Израиль, как говорится, приглашают, где вот этих фыркающих намного меньше. Или тем, которых, понимаете, фыркают, им дают по голове. В основном это Западная Европа. Западная Европа, понимаете, абсолютно четко дает понять, почему там когда-то произошел Холокост. Почему с таким удовольствием даже французское сопротивление выдавало евреев гестапо. Тех, которых прятались там. Это абсолютно не случайно. Абсолютно не случайно, почему в Польше, понимаете, ненавидели немцев, но евреев ненавидели еще больше. И поэтому именно в Польше располагали самые дикие лагеря смерти. Тогда как во всей остальной Европе оккупированы, располагались лагеря, допустим, по труду. Концентрационный лагерь был разница с лагерем смерти, если вы не в курсе. уничтожение шло именно в Польше. Почему? Потому что местное население активнейшим образом, даже не поднимая руку за, голосовало за. Мы это все прекрасно на подкорке знаем. Не надо, понимаете, вот знаете, вот у меня, я хорошо отношусь к немцам. Они действительно вот уже, как говорится, заплатили все, как говорится, долги, которые могли заплатить, и, как говорится, повинились во всех грехах, что повинили. Но организовывать еврейскую общину в Германии после всего того, что произошло, понимаете, это как искусственно, знаете, насаждать, понимаете, кенгуру, давайте, чтобы они бегали по Франции. Зачем? Евреям нет места в Германии, нет места в Польше, нет места на этих фестивалях. Нас оттуда выгнали из Европы. Мы оттуда уехали совершенно осознанно, или нас выгнали осознанно. Сейчас вот это идет возрождение той самой политики, которая всегда в Европе была, что евреев там считают за мусор. Вонючий мусор, за тараканов, которых надо давить. Вы при этом что-то хотите им доказывать? И спортсмены какое-то время не должны ездить, наверное, в такие страны и выступать. Это, значит, нужно делать какую-то свое какое-то соревнование, какие-то вот организовать игры доброй воли там какой-то в Израиле. Кто приедет, тот приедет. И там вот будет, понимаете, настоящее соревнование. Честно, всех приехавших будут встречать хлебом с солью. Откуда бы они ни были, потому что они докажут своим приездом, что они не поддерживают бойкот против Израиля. Понимаете, вот разница будет. А здесь вы приходите, понимаете, вот эта аристократичная публика в Европе, понимаете, с пробитыми носами. Ой, эти евреи! Ой! Как их вообще земля носит? Вы пойдете на такой день рождения, где про вас такое хотя бы будут думать? Я сомневаюсь. Я бы не пошел. Не потому что я не могу петь. Нет, я могу спеть лучше, чем они. Потому что я бы просто не пошел. Не надо рваться во все закрытые двери. Вот куда надо рваться, это да, надо. А есть вещи, куда рваться не надо. Вот рваться, например, в университеты, в какие-то вот ведущие в Америке, несмотря на весь их антисемитизм, видимо, все равно придется. И доказывать все равно придется, что мы не верблюды. В том же Гарварде, Принстоне, Йеле и так далее. Ну, выхода нет. Это при том, что я считаю, что все равно нужно организовать свой еврейский университет, который будет на том же уровне, что этот паршивый Гарвард. И там будут рулить, понимаете, нормальные правила и приема, и обучения, и науки, и лаборатории, и профессоров. Понимаете, а всех вот этих вот нациков, понимаете, ислама-фашистов будут, понимаете, класть мордой в асфальт и выгонять оттуда. Так и в суд, вот идите побыстрее, с адвокатом желательно, да, чтобы мы еще адвокату дали пинка под зад отсюда. Вот-вот как надо вести дела. Повторяю, меня никак абсолютно вот не дергает, если вы бы там, я говорю, сломали бы вот этой вот флотилии пару ног и рук. Абсолютно, они это заслужили. Морды бы набили бы всем этим, понимаете, борцунам. Пусть один утонет нахрен, чертовой матери, он упал за борт, утонул. Вот меня это абсолютно вот трогать не будет, клянусь вам. Они это давным-давно заслужили. Но Бен-Гвир с флагом, понимаете, который там танцует, Хава Нагил, там не нужен. Это, понимаете, это производит впечатление, что вот евреи взяли и устроили такое. Такие вещи надо делать тихо. Вот Моссад подорвал пейджеры в штанах у каждого, понимаете, чтобы им член оторвало, понимаете, где-то Хизбаллы. Вот этому я аплодировал. Аплодировал. Вот это была супероперация. Тихо, мирно, никто не знал ничего. За несколько лет положили взрывчатку, активизировали, когда какой-то там урод что-то слово сказал. О! Это был, понимаете, класс. А Бен-Гвир с флагом, это только для Бен-Гвира. И таких же, понимаете, вот этих вот религиозных уродов, таких же, как он сам. Я уважаю религиозных людей, но я не уважаю религиозных со швыцем. Или которые, понимаете, делают из себя, понимаете, образец, которого нужно брать пример. С Бен-Гвира брать пример не надо. А как они живут в Израиле? Это, слушай, в конце концов, их. Я повторяю, я в Израиле не живу. Я не понимаю эту политику. Я бы не хотел бы жить, вот, чтобы мной управлял такой, как Бен-Гвир. Не хотел бы. Поэтому я не живу в Израиле. Я туда никогда не хотел ехать. Я понимал, что это не страна для меня. из самых лучших побуждений я, как говорится, с удовольствием хочу помочь Израилю, я пытаюсь понять какие-то вещи там, что-то я не понимаю, я сочувствую и так далее, но жить я там не хочу. Честно вам говорю. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Да, поэтому вы еще много, конечно, прочтете разных реакций на эту тему. То есть я там уже увидел, там, понимаете, уже несколько израильтян, понимаете, там, понимаете, сказала все, что она обо мне думает, но ради бога. Меня не очень сильно это волнует и дергает, их мнение, в конце концов, это их мнение. Я от этого не перестану быть тем, кем я был. И так далее. И думать тоже по-другому не буду. Речь идет совсем о другом. Речь идет, понимаете, что показушная политика, она, это, знаете, это, еще раз повторяю, это как дешевый такой пластырь, который вы наклеиваете на очень такую мощную рану. Вот это показуха. Рана не перестанет болеть, даже начнет гнить, скорее всего. Но какое-то время вы походите с пластырем. А дальше что? А вот дальше начинаются проблемы. Дальше надо делать какие-то серьезные выводы, какие-то серьезные, понимаете, движения. Вот, например, я когда вот начинал вся эта организация, вот эта вся эта показуха с... Не показуха, но я это неправильно говорю. Начиналась вся эта война с Газой. Вы помните, в самом начале я вам сказал, ребята, вы ничего там не решите. Вы там ничего не решите. Это абсолютно вот вы решите одну проблему, придете точно к такой же другой. Вы отодвинете их немножко дальше, но это, вот этот токсичный сортир вы не перестроите. Он не станет лучше, они будут продолжать кричать, что они 20 раз бы еще устроили 7 октября. Они продолжают это кричать. Для того, чтобы они перестали это кричать, должна переставать существовать Газа. То есть 2 миллиона 100 тысяч человек, и сколько там этих уродов осталось, они должны там перестать быть. Вот тогда это прекратится. И никак по-другому. Значит, эта проблема нерешаема на сегодняшний день. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Нерешаемо. И то же самое нерешаемо с этими флотилиями. Эти флотилии продолжат идти в Израиль. Они продолжат издеваться, они продолжат устраивать вот эту всю эту, понимаете. Что эта флотилия может сделать? Ну, прорвутся они, допустим, в Газу. Что дальше? Ну, прорвались, вот встретились с палестинцами, поцеловались с ними в засос. Раздали им там, понимаете, каждому по 100 грамм риса, что они там привезли с собой. Там пакет сахара, понимаете, привезли из щедрой Италии. Ну, что дальше-то? Сфотографировались для прессы, передали. Видите, мы с вами, братья. Итальянцы, понимаете, братья с арабами, понимаете, какими-то. Ну, вот если бы они достигли бы вот это, да, что бы дальше было бы? Знаете, я даже с этой точки зрения не понимаю. Может быть, понимаете, проверить эту яхту на наличие оружия. Если оружия нет, ну пусть плывут себе в эту Газу. Пусть там произойдет какой-то эксцидент, понимаете, потому что там плывут вот эти полуголые девицы, понимаете, из Европы. Когда там, понимаете, на них там на голову паранжу какую-то оденут, понимаете, или изобьют кого-то, или там какой-то будет там какой-то гей-активист, который за свободную Палестину, ему там, понимаете, добро отрежут. Потому что он гей и сунулся не туда, куда надо ему сунуться. И я ему буду очень сочувствовать, кстати говоря. Ну, гей, который плывет в Палестину, ну извините, ну это же оксиморон. Ну ради бога, ты хочешь попробовать, иди. Особенно главное, ты, понимаешь, табличку на себе надень, что я гей. И я за свободную Палестину. И мне интересно, как ты потом оттуда отплывешь. Чего их не пустить? Вот я с другой стороны думаю, что Израиль боится их? Ну, привезут они там немножко сахара с молоком, там, я не знаю, пару там таблеток каких-то. Что они могут на этой шхуне своей привезти? Ничего, nothing. Медикаменты? Ну, хорошо, fine, пусть привезут медикаменты. Главное, чтобы оружие не везли. Все остальное ради бога. Хоть наркотики, хоть баб, хоть деньги, хоть выпивку, да ради бога, сколько угодно. Тоже вот так, если подумать, понимаете, вот чисто с точки зрения операционной, понимаете, они вот вылавливают этих активистов. Это стоит Израилю колоссальных денег, вот эти все военные операции. Что думаете, бесплатно, что ли? После этого Израиль на свой счет покупает им билеты, чтобы отправить эту всю эту шваль обратно куда-то. Они еще тут драку устроили в этом турецком самолете. Их надо одевать, их надо кормить, их надо поить, понимаете? Вот пока Израиль их содержит там где-то тогда. Для чего Израилю все это делать? Зачем он занят этим? Стоит денег. Я бы вообще бы ничего не делал. Ну хорошо, вы хотите проплыть, ну давайте мы проверим ваш трюп. Если у вас нет ни даже наркотики везите, сколько угодно. Чем больше сядет палестинцев на мед какой-то там или на героин, тем лучше. Тем лучше. Я максимально вам правду говорю. Чего мы боимся, что больше станет наркоманов среди палестинцев? Пусть станет. Больше сдохнет. И не надо будет, понимаете, возиться с ними. Свобода. Хотите стать наркоманами, станьте. Алкоголиками, да сколько угодно. Все во имя Аллаха. Проверить только, главное, нет оружия, нету, даже стрелковое оружие мелкое, это ерунда. Нет взрывчатки, нет там материала для взрывчатки, нету там каких-то тяжелого оружия, ничего. Все, плывите себе, вон Палестина, видите, вон туда, вон там Газа вас ждут. Вас там уже ждут все эти борцуны на пляже. Сейчас вы им начнете раздавать по пачке сахара. И сразу, понимаете, блокада сахара, блокада вот этой Газа будет прорвана. Да ради бога. Ну тоже, если так подумать, просто подумайте. Понимаете, мы боремся, знаете, я просто человек реальный. Я не люблю вот эту показуху, я не люблю борьбу с ветряными мельницами, борьбу, понимаете, там с розовыми пони и единорогами. Понимаете, это не надо делать. Мы это делаем себе в ущерб. Не надо стесняться, кто мы есть такие. Боже упаси, не надо делать. Но с другой стороны, не надо показывать наши худшие качества, или не надо из нас, понимаете, самих из себя делать идиотов. Бен-Гвир, понимаете, это показушный штымп такой, понимаете, с нашего двора. Яшка на пляже, понимаете, ну вот. Не надо это делать. Короче, живут, как хотят, так и делают. Ну, в общем, это мое мнение. Кстати говоря, оно совпадает с очень многими другими мнениями. Но опять-таки, те, которые горды за Израиль, понимаете, не хотят воспринимать никакую критику за Израиль, про Израиль, они, разумеется, фыркают. Но ради бога. Сколько угодно. Меня это никак не меняет мое мнение и ничего не меняет вообще. Ну, заостановили очередную. Понимаете, это... Все равно Израиль не любят и любить не станут, понимаете? Ненависть к нему будет продолжаться и с Бен-Гвиром, и без Бен-Гвира. И, понимаете, будет хуже или лучше, все равно так или иначе. То есть, понимаете, это абсолютно вот идет в одном направлении, что бы вы ни сделали. Поэтому с этой точки зрения, если говорить, что, понимаете, ну да, понимаете, этот Бен-Гвир, в принципе, ничего не меняет в общей картине. Всего этого, всей этой ситуации. Что да, меняет, это вот первый вопрос, который я поставил, который вот пока никто ответить не хочет. Что мы ждем с Ираном? Неужели мы кинем Израиль вот таким образом? Вот это намного серьезнее, поверьте мне. Знаете, если Трамп, понимаете, посчитает, что все, операция закончилась колоссальной, потрясающей, большой, значимой, величественной, золотой победой, если он так решит сейчас, то, понимаете, поверьте мне, у меня начинает складываться впечатление, что, понимаете, что все остальные победы настолько же величественные, высокие, золотые, без победы как таковой. Вот Израиль кинуть вот в этом, вот это намного более экзистенциальный вопрос о том, что, понимаете, там это, Бен-Гвир, он идиот или он просто показушник? А может быть и то, и другое. Вот это намного более серьезно. Вот это мы узнаем в ближайшие, там, я не знаю, дни, недели и так далее. Но я надеюсь, что Трамп все-таки одумается. Потому что если он не одумается, то считается, что он лузер. Что он эту войну проиграл. Потому что основные цели этой войны не достигнуты. Точка. Большая, жирная точка. И никто по-другому тут не сказать не может. Потому что начиналась эта война из-за ядерного оружия, которого ничего не выяснено. И из-за целей доставки. Возможности доставки, то есть из-за ракет, которые мы уже видим, что могут долетать до Лондона, до Парижа. Ну, это пусть Парижа беспокоится, но тем не менее, но в Израиле это тоже проблема. Они хотят, чтобы там максимум были ракеты до 300 километров. Чтобы до Израиля не долетало. До Израиля 2000 километров. или сколько там. Вот эти цели достигнуты, нет, значит, операция не доведена до конца, это провал. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго, до свидания.
0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
2: Новости на
0: Дэвидзон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Избежать загустения крови поможет употребление свежих овощей, сезонных ягод и некоторых других продуктов. Необходимо есть больше свежих овощей, зелени, ягод сезонных. Например, для состояния сосудов полезны черная смородина и черешня. Также полезны малина, клубника, голубика и другие ягоды, подчеркивают специалисты. Перечисленные ягоды положительно воздействуют на кровоток и состояние сосудов, а также снижают риск тромбозов. Помимо этого, следует есть продукты, богатые белком. Рекомендуется употреблять яйца, молочные продукты, а также легко усвояемое мясо, птицы и рыбы. На загустение крови могут указывать слабость, снижение работоспособности, частые головные боли, потемнение в глазах и головокружение. Помимо этого, при загустении крови люди могут ощущать покалывание в кистях рук и стопах, а также мурашки на коже.
2: Служба информации «Дэвидзон Радио». Новости в реальном времени.
17: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
18: «Сделка».
17: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
18: Премьера спектакля «Сделка».
17: Театр «Анкор».
18: Впервые в Нью-Йорке.
19: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
18: Театральная гостиная.
19: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
18: Билеты на сайте
19: theater.com и по телефону 718-266-3393.
20: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
21: Ждем вас!
1: Сообщение для абонентов телефонной карточки «Дэвидзон», звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке «Дэвидзон» вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. «Дэвидзон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3170.

0: Если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство Best Care является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
2: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
1: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидзон Радио.
3: Вы слушаете Дэвидзон Радио.

День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Китайская Народная Республика обсудила с Российской Федерацией совместные усилия для того, чтобы положить конец гегемонии Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Bloomberg. Ну, понятно, речь идет о визите Путина в Китай. Сенат США проголосовал за дальнейшее продвижение резолюции, обязывающей президента Трампа либо прекратить военные действия против Ирана, либо получить отдельное разрешение Конгресса на применение силы. Специальный посланник президента Дональд Трамп в Гренландии Джефф Лендри начал свой первый визит на остров с целью налаживания связей. США и Израиль планировали привести к власти в Иране бывшего президента Махмуда Ахмадинеджада, пишет Нью-Йорк Таймс. В США официально выдвинуты уголовные обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. О Демпартии и ее лучших политиках в кавычках антисемитах, политиков и лучших в кавычках. Морин Галинда, она борется за избрание в Конгресс США и занимает первое место в первом туре праймериз Демократической партии в 35-м округе Техаса. Она призвала отправить американских сионистов в тюрьму, концлагеря для евреев. Представители Сатмарского хасидского двора планируют посетить торжественное мероприятие в честь месяца еврейского наследия американского, которое организует антисемит и антиизраильски настроенный мэр Нью-Йорка Захран Мамдани в официальной резиденции Грейси Мэнсон. Минюст США наложил бессрочный запрет на любые проверки налоговой службы ранее предъявленных налоговых претензий к президенту Дональду Трампу, его родственникам и компаниям. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Китайская Народная Республика обсудила с Россией совместные усилия для того, чтобы положить конец гегемонии Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Bloomberg. Журналисты новостного агентства обратили внимание на подписание Москвой и Пекином декларации о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Цитирую, конечно, стремление обеих стран к отказу от мирового порядка под руководством Соединенных Штатов хорошо известно, но это было открыто продемонстрировано в сегодняшних комментариях и встречах всего через несколько дней после того, как председатель Китая Си Цзиньпин принимал американского лидера Дональда Трампа, отмечается в материале Bloomberg. По словам авторов публикации, сейчас между Пекином и Вашингтоном действует тактическое перемирие, и оба государства стремятся к стабильности в отношениях. Однако в долгосрочной перспективе КНР бросит вызов США, уверены обозреватели. Трамп, напомню, посетил Китай столицу на прошлой неделе, а 19-20 мая в Пекине с официальным визитом находился президент Российской Федерации Владимир Путин. Путин провел переговоры с Си Цзиньпином, а также встретился с премьером Государственного совета КНР

0: Ли Цяном. Всего в рамках поездки Путина в Китай были подписаны 40 совместных документов, включая декларацию о становлении многополярного мира. Сенат Соединенных Штатов сделал первый шаг к ограничению военных полномочий президента страны Дональда Трампа, проголосовав за дальнейшее продвижение резолюции, обязывающей Трампа либо прекратить военные действия против Ирана, либо получить отдельное разрешение Конгресса на применение силы. Об этом сообщает, в частности, NBC News. За принятие резолюции проголосовали 50 против 47 сенаторов. Дата окончательного голосования пока неизвестна. Как пишет NBC, во многом на результаты в этот раз повлияло отсутствие трех республиканских сенаторов – Джона Корнина от Техаса, Тома Тиллиса от Северной Каролины и Томми Тубервилла от Алабамы. Если на финальном голосовании они выскажутся против, голоса разделятся поровну и резолюция будет отклонена. Согласно Конституции США, право объявлять войну имеет только Конгресс. При этом многие американские лидеры придерживаются мнения, что это правило не распространяется на краткосрочные операции или если страна находится под непосредственной угрозой. Демократы неоднократно выносили резолюцию на голосование, но все попытки продвинуть ее были отклонены Сенатом, где большинство, как вы знаете, мест принадлежит республиканской партии. Специальный посланник президента Дональда Трампа в Гренландии Джефф Лендри начал свой первый визит на остров с целью налаживания связей, как сказано, поиска друзей. «Я здесь просто для того, чтобы налаживать отношения, смотреть, слушать и учиться», — сказал Лендри, сойдя в понедельник с самолета в столице Гренландии Нуке. Однако визит Лендри на остров, обладающий широкой автономией по внутренним вопросам в составе датского королевства, задел за живое премьер-министра Гренландии Йенса Фредерика Нильсона. Он вновь заявил, что его страна не продается, а некоторые гренландцы встретили Лендри довольно холодно. Эта поездка проходит на фоне попыток разрешить дипломатический кризис, разразившийся против после заявлений президента США захватить Гренландию силой. В сопровождении небольшой делегации Лендри, он, кстати, по совместительству губернатор Луизианы, Лендри прибыл на деловой саммит и примет участие в открытии нового здания консульства США. Вместе с ним прилетел американский врач, сообщивший датскому телеканалу TV2, что он вызвался добровольцем оценить медицинские потребности, как он отметил, Гренландии. Но это шаг, который министр здравоохранения Гренландии Анна Вангенхайм раскритиковала как крайне проблематичный. Напомню, в феврале Трамп объявил, что отправляет в Гренландию американский плавучий госпиталь, но лидер Гренландии категорически отклонил это предложение. Лендри, назначенный на должность посланника в декабре 2025 года, заявил, что президент Трамп поручил ему, как он сказал, поехать туда, то есть в Гренландию, и завести там массу друзей. Йорген Боасен, гренландский поклонник Трампа, присутствовавший на инаугурации президента США, сопровождал Лендри во время его поездки по городу. Посланник также встретился с бывшим мэром и различными представителями бизнеса. Его визит вызвал споры, поскольку он проходит без официального приглашения и в то время, когда деликатные переговоры между США, Данией и Гренландией продолжаются. В понедельник Лендри, который настаивает на том, что его визит носит доброжелательный характер, и посол США в Дании Кен Хауэри встретились с премьер-министром Нильсоном. «Мы четко повторили», — заявил позже премьер-министр журналистам, «что народ Гренландии не продается и что гренландцы имеют право на самоопределение». Конец цитаты. Нильсон отметил хороший тон встречи, но подчеркнул, что пока продолжаются переговоры на высшем уровне, параллельных обсуждений не будет. Министр иностранных дел Гренландии Муте Эгеде также заявил, что США не отказались от своих целей по приобретению этой территории. «У нас есть своя красная черта. Исходная позиция американцев тоже не изменилась», цитирует Эгеде агентство Associated Press. Неоднократные заявления Трампа о необходимости взять Гренландию под контроль ввиду ее важности для национальной безопасности США вызвали дипломатический кризис. Трамп исключил возможность захвата острова силой, и для урегулирования спора была создана рабочая группа. Однако, несмотря на недавнее ослабление напряженности, соглашение между странами пока не достигнуто, и, как ранее сообщала пресса, Соединенные Штаты хотят расширить свое военное присутствие на острове. Во вторник, выступая перед журналистами у входа на деловое мероприятие под названием «Будущее Гренландии», России, Лендри высказал мнение, что предыдущие администрации США не относились к Гренландии с должным вниманием. До Дональда Трампа Соединенные Штаты игнорировали Гренландию, сказал Лендри. На вопрос, хочет ли Трамп по-прежнему, чтобы эта арктическая территория стала частью США, Лендри ответил: «Вам придется самим поговорить об этом с президентом». «Когда в последний раз в Гренландию приезжали дипломаты высокого уровня», – заметил Лендри. «Кто заботится о гренландцах больше, чем администрация Трампа и президент?» «Потому что, похоже, до прихода президента никому не было до этого дела. Гренландия не существовала, пока Дональд Трамп не поместил ее на карту». Конец цитаты. С момента неожиданного назначения Лендри Трампом он не скупится на похвалу в адрес политики президента. По словам Расмуса Синдинга Сёнергаарда, старшего научного сотрудника по вопросам американской внешней политики в Датском институте международных исследований, во время своего визита Лендри в основном придерживался примирительного тона. «Я думаю, что это смена тактики», — сказал Сёнергаард. «Сейчас подход заключается в том, чтобы попытаться подружиться с людьми, а не принуждать их». Конец цитаты. Однако давление со стороны США хорошо заметно, и завоевать доверие 57 тысяч жителей Гренландии, похоже, будет нелегкой задачей. Цитирую: «Всего 4 месяца назад мы чувствовали сильную угрозу со стороны США, поэтому время выбрано неудачно», — так говорит гренландская бизнесвумен и бывший политик Малиина Абельсон. Она считает, что Лендри следовало подождать с визитом, она отказалась от приглашения на встречу с ним. «Мне не нравится, как вы пытаетесь обойти дипломатию и войти через парадную дверь», — сказала она. И дипломатия им не нравится, и обход дипломатии тоже не устраивает гренландцев, часть гренландцев. Акалук Хлинге, писатель и бывший президент Приполярного совета инуитов, говорит, что в отношениях со США сейчас существует недоверие. «Это печально, ведь у нас были прекрасные отношения с людьми в США, особенно с коренными народами», — говорит он. В четверг и Лендри, и Хауэри примут участие в открытии нового здания американского консульства. Это такой современный высотный блок в центре Нуука, прозванный некоторыми горожанами «башнями Трампа». США и Израиль планировали привести к власти в Иране бывшего президента Махмуда Ахмадинеджада, сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на американские правительственные источники. Частью этого плана, по словам собеседников Нью-Йорк Таймс, не знаю, насколько можно верить этой газете, так вот, частью этого плана был удар по охране дома в Тегеране, где Ахмадинеджад содержался под домашним арестом. Этот удар в первый день войны нанесли ВВС Израиля. Как свидетельствуют спутниковые снимки, в результате было разрушено на здание, где находились военнослужащие корпуса стражи исламской революции КСИР. Однако и сам Ахмадинеджад получил ранение, после чего, как пишет Нью-Йорк Таймс, разочаровался в плане смены режима. То есть он оказался раненым и отказался от дальнейших разговоров о своем участии в смене власти. После удара Ахмадинеджад не появлялся на публике, где он находится сейчас, неизвестно. Нью-Йорк Таймс отмечает, что выбор кандидатуры Ахмадинеджада в качестве нового лидера Ирана выглядит неочевидным. На посту президента, это было в 2005-2013 годах, Ахмадинеджад был решительным сторонником ядерной программы и яростным критиком США. Также он призывал стереть Израиль с карты мира. Позднее Ахмадинеджад критиковал режим Аятолл и обвинял правительство Ирана в коррупции. Его трижды, в 2017, 2021 и 2024 годах, не допускали к президентским выборам, а его соратники оказались в тюрьме. При этом о явных связях Ахмадинеджада с Западом информации нет вообще. Что могло бы убедить его участвовать в плане США и Израиля по смене власти в Иране, неизвестно, подчеркивает Нью-Йорк Таймс. В общем, странная какая-то статья. Нью-Йорк Таймс пишет, что Дональд Трамп, вероятно, был вдохновлен тем, что после того, как американский спецназ захватил и вывез из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его преемница Делси Родригес выразила готовность сотрудничать с США. Напомню, в первый день войны Соединенных Штатов и Израиля с Ираном ударами с воздуха были убиты представители высшего руководства Ирана, включая верховного лидера Аятоллу Али Хаменеи. Новым верховным лидером был избран сын Али Хаменеи Мадштаба. Сообщалось, что он получил тяжелые ранения во время этого удара. В середине апреля источники Рейтера сообщали, что Мадштаба Хаменеи все еще восстанавливается после полученных ранений, но участвует в принятии решений по важным вопросам, в том числе переговорам с США. Другие источники говорили о том, что Мадштаба Хаменеи находится в морге. Опять-таки, достоверно никакой информации по его поводу нет.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин. Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
15: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42. Круглосуточно.
16: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Yeah.

0: от насиженных мест. Нас другие зовут города.
1: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
3: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
1: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
1: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.

0: 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Помет чайки попал на одежду короля Карла III во время его визита в Северную Ирландию. Инцидент был снят на видео и опубликован газетой «Сан». Король отшутился по поводу случившегося и продолжил общение с жителями, не подав вида, что озадачен инцидентом. Неизвестная женщина ворвалась в дом Джонни Деппа в Лос-Анджелесе. Она снимала территорию и пыталась оставить послание актеру, который в тот момент находился в другом месте. В Мексике приготовили самую большую порцию гуакамоле в мире весом более 6 тонн. Об этом сообщает Книга рекордов Гиннесса. Рекорд был установлен на фестивале авокадо в городе Танситара. Более 1000 местных жителей приготовили 6 тонн гуакамоле всего лишь за 2,5 часа. На аукционе в Нью-Йорке продали картину британского уличного художника Бэнкси «Девочка и воздушный шар на найденном пейзаже» за 18 миллионов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Эти торги стали первыми после того, как в марте агентство Reuters раскрыло предполагаемую настоящую личность Бэнкси. По информации издания, за псевдонимом скрывается Робин Ганнингем, который позже использовал имя Дэвид Джонс. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что США и Израиль планировали привести к власти в Иране бывшего президента Махмуда Ахмадинежада. 94-летнему бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро грозит смертная казнь по обвинениям в США. В Калифорнии вспыхнули десятки лесных пожаров, сгорело более 26 тысяч акров, эвакуировано около 45 тысяч человек. Зарплаты горничных в отелях Нью-Йорка превысят 100 тысяч долларов в год. И о погоде. В Нью-Йорке пройдут дожди, относительная влажность воздуха 60%, 61 по Фаренгейту, 16 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. 998-8400.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов. Укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов. Порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
12: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
15: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.

0: редакция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Как хорошо.
4: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы?
2: Ну, кому это нужно? Миха!

0: Добрый день, дорогие друзья. Приветствую всех на волне 627 Дэвидсон Радио. Сегодня на календаре у нас 21 мая. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». Сегодня я вам приготовил 12 вопросов, 36 вариантов ответов. Все достаточно интересные. Надеюсь, у вас будет возможность сыграть по-настоящему, то есть зарегистрироваться и попробовать свои силы. Здесь есть вопросы и из американской истории, и из древней истории, и современные какие-то вопросы, и вопросы из детства. В общем, в разных направлениях вы сможете проверить свою память, может быть, знания, а может быть, интеллект или логику. Сегодня есть те, кто поддерживает мой эфир, мои программы. В первую очередь я поблагодарю доктора Михаила Рисмана за поддержку на протяжении уже достаточно долгого времени. Дорогие друзья, напоминаю вам о докторе Михаиле Рисмане, специалист по лечению боли. Его офис находится по адресу 1021 Эвенюзи в Бруклине, в районе Шипсхед Бэй. Телефон 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется, следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. Это лечение также помогает при пяточных шпорах, и если вы хотите избежать операции, доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Еще раз телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Этна, Фиделис и 1199. Помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. 718-769-7191, 718-719-7191. Еще одно сообщение касается центра, который расположен в районе Бенсонхёрст. Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Ну и пока последнее. Напомню вам, дорогие друзья, о том, что агентство Welcome Care принимает на работу всех тех, кто имеет на это право. При этом делает это во всех районах Нью-Йорка. Это в Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стейтен-Айленде, в округах Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, Ближний Нью-Джерси, а также Фараквей. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Если у вас нет сертификата, бесплатное обучение в агентстве Welcome Care, и вы приступите к построению карьеры в Америке. Пишите телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще бонусы. Напомню, целый ряд программ, которые отличают агентство от многих других похожих в нашем городе. Имеются программы для ветеранов, переживших Холокост и детей войны, до 24 часов в сутки можно оформить. Программа для тех, кто по состоянию здоровья должен находиться в нёрсинг-хоме, но хотел бы оставаться дома, программа 12 плюс 12. Программа краткосрочной помощи для тех, кто перенес операцию, аварию, травму, возможно, инфаркт или инсульт, и программа помощи ограничена. Такая программа есть в агентстве Welcome Care. 718-232-4850. Ну и программа для детей от мала до 18 лет. Если ребенок старшего возраста, ему необходима помощь в течение суток, 24 часа можно оформить. Но если ребенок маленький, ему необходима помощь в развитии, такие специалисты тоже имеются, и массажисты, и физиотерапевты, и мануальщики, и многие другие, кто будут помогать и с домашними заданиями, и с питаниями, и с мелкой моторикой, совсем-совсем что понадобится вашему ребенку для того, чтобы догнать сверстников и продолжить образование. 718-232-4850, 718-232-4850, Welcome Care, с нами как в семье. Сегодня, как и обычно, у нас в качестве вознаграждения есть приз от компании «Дозорцев и сыновья». Это замечательный бальзам, черный бальзам «Мустак», имеет 45 градусов крепости, я об этом неоднократно уже говорил. Вот, если вы еще никогда не пробовали, сделайте это, либо выиграете у меня сегодня, либо приобретите в магазинах города. Бальзам «Мустак». Настоящее здоровье. Тире. Хорошо, у нас призы есть. Есть те, кто готовы играть, я надеюсь. Напомню, правила игры очень простые. Регистрация длится всего 1,5 минуты, 90 секунд. За это время вам необходимо только лишь набрать номер телефона 718-303-7570. Телефон я буду повторять несколько раз, так что вы успеете это сделать всего лишь 90 секунд, 1,5 минуты. Вы выпадаете на старт первого вопроса. Далее я диктую вопрос, потом даю 3 варианта ответа. Вы не торопитесь, у вас есть 15 секунд на обдумывание. В течение этого времени, желательно быстрее, не ждать до последнего мгновения, вы нажимаете цифру, соответствующую правильному ответу на ваш выбор. Цифру 1, 2 или 3 на вашем телефонном аппарате. Все очень просто, предельно просто. 718-303-7570. Мы начинаем регистрацию. Прозвучал сигнал, я бы даже его назвал гимном нашей игры, фанфарами нашей игры. 718-303-7570, набирайте этот номер, и мы вот-вот-вот-вот-вот, через практически 1,5 минуты, уже чуть меньше осталось, начнем игру. Я буду задавать вопросы, предлагать варианты ответов, вы будете выбирать ответ, после чего я буду давать правильный ответ и комментарии. Если даже вдруг вы ответили неправильно, вы, возможно, узнаете что-то новое по данному конкретному вопросу или по какому-то вопросу вокруг этого вопроса. Я с радостью, друзья, буду принимать ваши звонки, те, кто не зарегистрируется или не успеет по какой-то причине, или, может быть, как на какой-то, в какой-то момент вылетят из игры, если будет ответ неправильный. Вы можете дозваниваться ко мне в студию по телефону 718-303-9090. Я буду брать ваши звонки для того, чтобы можно было обсудить тему правильного ответа, вариант правильного ответа. 718-303-7570, 303-7570. У нас прошла минута регистрации. Впереди еще достаточно времени, поэтому номер 718-303-7570. 718-303-7570. Вот номер, по которому мы, друзья, ждем вас, я и Дмитрий Банников. Ну как ждем? Мы все равно здесь. Вы заходите и продолжим вместе. 718-303-7570. Заканчивается время регистрации. В игре, я вижу, у нас уже 128 игроков, вполне достаточно. Давайте будем начинать. Нет, уже больше. На старте первого вопроса мы начинаем. Вопрос под номером 1. Моисей водил по пустыне 3 года, 33 года, 40 лет.
1: Введите свой ответ.
0: Сколько лет Моисей водил по пустыне людей? 3 года, 33 года, 40 лет. Ну хорошо, согласен, что вопрос несложный. Даже я бы сказал, очень простой. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Добрый день, 40 лет.
0: 40 лет. Что вы скажете? Здравствуйте.
2: Мишенька, с наступающим вас.
0: Наступающим.
2: Всех жизненных благ. Ну, естественно, 40 лет. Это что, новость для кого-то? По-моему, нет.
0: Ну, нет, конечно, Ирочка, не новость. Спасибо. Я сказал, дайте 40 зиме, 40 лет. Помните, как Клавдия Ивановна Шульженко пела? Сколько мне лет, сколько мне лет? Столько же, сколько и зим. Кстати, кстати, к слову, вот этот подсчет в 40 лет и вообще в цифре 40, он в один момент подвел аудиторию, которая ждала Моисея внизу, евреев. Почему подвел? Потому что 40 дней и 40 ночей. 40 дней они прождали, и когда на 40-ю ночь он не явился, да, Моисей не явился со скрижалями, они построили, совершили грех золотого тельца. Но это отдельная тема и отдельная программа. Еще раз. Да.
2: Праздник.
0: Спасибо, спасибо. С праздником. Правильный ответ под номером 3. Это, скорее всего, проверка слуха. Даже несложный вопрос. Мы переходим к следующему вопросу. Второй вопрос. Внимание. Этот вопрос для тех, кто в Советском Союзе был ребенком, потом был, может быть, подростком, потом, возможно, был родителем, а может быть, бабушкой и дедушкой. Вопрос такой. В русском букваре, если вы его помните, эта буква раньше иллюстрировалась пузырьком, а сейчас кисломолочным продуктом. Что же это за буква? Ж и краткая С.
1: Введите свой ответ.
0: В русском букваре эта буква раньше иллюстрировалась пузырьком, а сейчас кисломолочным продуктом. Ж и краткая С. Быстрее, друзья, 4 секунды осталось. Ого-го, сколько еще не ответили. Вы что? Так можно же прозевать. Обалдеть можно. Просто можно обалдеть сейчас. Вам слово. Здравствуйте.
3: Это второй вопрос. Ж. А на первый вопрос не 40 лет, а 38. Потому что 2 года были после Горячина.
0: После чего?
3: 2 года были после Горячина. А потом 38 лет были в пустыне.
0: Я понял, но у меня в вопросе не стоял вопрос, сколько он, в каком месте он сколько водил. Общее число 40 лет. А вот по поводу второго, Ж, это что такое? Пузырек Ж, это что?
3: Ж, это жирность.
0: А жирный пузырек. Я понял, хорошо. Понял. Давайте тогда попробуем с вами разобраться. Здравствуйте.
4: Добрый день, Миша, это йогурт.
0: Йогурт сегодня... Да, и кратко. А раньше в пузырьке что это было?
4: Не знаю.
0: Йод, ну.
4: А, йод, ну,
0: конечно. Конечно, и кратко это был йод, а сейчас, конечно, йогурт. Спасибо, Наум, спасибо. Ну, уже вообще непонятно, что. Хотя, честно вам скажу, я удивлен ответами. У нас один человек выбрал С. Уже интересно, что имелось в виду. 7 человек выбрали «Ж». Еще 5 игроков остались вообще за бортом, не выбрав никакого в ответа. Итак, и краткое «Йод», а сейчас это «Йогурт». Ну, хорошо. Мне показалось этот вопрос одним из самых простых в сегодняшней игре. Давайте проверим следующие вопросы. Третий вопрос. Как-то надо знать, сложно стало, потому что вот в моменте сложности, потому что чем сложнее вопросы придумаешь, тем меньше шансов получить победителей на 12-м вопросе. То есть вопросы должны быть максимально простые до 3-го, 4-го, 5-го, потом чуть посложнее, в конце, значит, чтобы, ну, не чтобы все 100 человек на 12-м вопросе стояли, а чтобы там все-таки поменьше было людей, там какие-то более-менее сложные вопросы. Но этот вопрос, ну, простой, реально простой. Ну, вот третий вопрос. Хорошо. Йогурт – это национальное блюдо узбеков, армян, болгар.
1: Введите свой ответ.
0: Йогурт – это национальное блюдо узбеков, армян или болгар. Ну, вот тут сразу правильные ответы рванули. Видимо, любим мы кисломолочные продукты, да? Быстрее, 1 секунда. Время закончилось, ответы ваши получены. Вам слово, здравствуйте.
2: Мишенька, это болгары нам подарили такой вот напиток. А мы пили только
0: ага.
2: Кофе. Или сметану.
0: Я понял. Вопрос следующий. Подарили ли они нам? Спасибо. Ира, а что вы скажете? Здравствуйте.
5: Думаю, что болгар.
0: Вы правы, абсолютно правы. Действительно, переспрашивать не буду. Простоквашу и кусочки закваски болгары заливали в старый кожаный бурдюк и всем селом потом гоняли по жаре. Этот бурдюк, как футбольный мяч. Так доходил йогурт, напиток балканских болгар. Правильный ответ у нас под номером 3. Вы молодцы. И мы переходим к следующему вопросу. Четвертый вопрос. Но он тоже из школьной программы, так что я уверен, что вы справитесь. Наибольшая глубина мирового океана. То есть где-то есть самая глубокая точка. Где-то есть самая высокая, это гора. Где-то есть самая глубокая. Она в мировом океане находится. Вопрос, сколько метров? Три версии. 8924, 10924, 12924. У вас 15 секунд.
1: Введите свой ответ.
0: Самая большая точка по глубине, точка Мирового океана. 8924, 10924, 12924. 5 секунд. Опять все три версии набирают голоса. Интересно. Хорошо. Давайте узнаем у вас. Что вы нам скажете? Здравствуйте.
6: Да хуя, блядь, пиздец.
0: Да, а вы что скажете? Здравствуйте.
6: Алло, Мишенька, это я, Геннадий. Значит,
0: да.
6: Марианская впадина, 10 тысяч чем-то, я забыл сколько.
0: Но 924, я как раз вам и подсказал.
6: Да. Ну да, 924, но 100%.
0: Ага. Хорошо, сейчас мы еще у кого-нибудь узнаем подробности. Может быть, вы знаете? Пожалуйста.
7: Да, самое глубокое место – это Марианская впадина, 13, почти 13. Почти 13 километров.
0: Третье. То есть почти 13 километров. 12, то есть почти 13 километров, вы говорите, да? Да. Хорошо, Турец, спасибо.
7: Да, Турецкие острова.
0: Я понял, понял. Хорошо, приняты ваши версии, то есть две версии у нас набрали голоса, это 10924, 12924. Внимание, правильный ответ, он, естественно, один, потому что одна может быть самая глубокая точка. Наибольшая глубина Мирового океана в районе Марианской впадины, как вы правильно отметили, неподалеку от Японии, примерно 10 924 метра. Стальному шару весом в 1 килограмм потребуется 64 минуты, чтобы опуститься на дно океана в этом месте. Представляете, стальной шар весом 1 килограмм 64 минуты будет опускаться на дно. Правильный ответ у нас под номером 2. Молодцы те, кто выбрали цифру 2. Хотя я сказал, у нас и первый ответ набрал свои голоса, и третий ответ, 13 километров практически, тоже набрал свое количество голосов. Переходим к следующему вопросу. Пятый вопрос. Внимание. Вопрос такой. Название штата Канзас в переводе с языка Сиу. Что обозначает, знаете вы или нет? Название штата Канзас в переводе с языка Сиу – это «Люди южного ветра», «Город ковбоев», «Наши коровы».
1: Введите свой ответ.
0: Итак, название штата Канзас. В переводе, что же оно обозначает? Время закончилось, ответы ваши получены. Молодцы, абсолютное большинство ответили на этот вопрос правильно. Давайте-ка это посмотрим. На самом деле, названия штатов очень часто были взяты от языков тех племен, которые на этой территории проживали в свое время. Соответственно, правильный ответ у нас. Название штата Канзас в переводе с языка Сиу – это «Люди южного ветра». Правильный ответ у нас под номером 1, но я еще пару примеров вам приведу. Например, Аляска – искаженное алютское слово, означающее «большая земля». Аризона, точное происхождение неизвестно, возможно, от индейского слова, означающего «маленькая весна». Арканзас, название пошло от индийского слова «аканза» или «акаказе», что приблизительно означает «место, находящееся ниже по течению». Канзас, Канзас на языке индейцев племени Сиу означал «южный ветер» или «народ южного ветра». А вот Кентукки, представляете, название Кентукки произошло от иракезского слова «кентахтен», которое означало «земля завтрашнего дня». Что ж, дорогие друзья, время у нас 4 часа 31 минута в Нью-Йорке. Время прерваться на короткие новости середины часа, после чего мы с вами продолжим. Оставайтесь на нашей волне.
8: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
9: У микрофона Ульяна Вишневецкая. В дом 81-летнего стримера Сью Жако, известный как Grandma Crackers, ворвались полицейские и задержали ее во время трансляции. Зрители стрима стали свидетелями того, как вооруженные полицейские вошли в ее комнату и начали обыск. Сама пенсионерка в этот момент спала. «Меня вывели, и я не понимала, что происходит, но это было довольно весело», вспоминает пенсионерка, не успевшая даже прервать стрим. Жако также вспомнила, что среди правоохранителей была самая красивая женщина-полицейская, которую она когда-либо видела с прекрасными глазами. Внук пенсионерки рассказал, что у ее дома в Калифорнии собрались 20 полицейских машин, 5 сотрудников спецназа и дроны, летающие над участком. Женщина отмечает, что никогда не чувствовала себя более защищенной. На следующий день Grandma Crackers вышла в прямой эфир со своим внуком, чтобы успокоить зрителей. По ее словам, полицейские прибыли к ней домой из-за ложного вызова. Кто-то сообщил правоохранителям, что пенсионерку застрелили. Женщина призналась, что была в полном восторге от ареста. Жако также была рада получить новый опыт. Впервые прокатиться на полицейской машине и познакомиться с людьми, с которыми никогда бы не познакомилась другим способом. Жако выпустила свой канал на YouTube в 2024 году и за это время набрала более 600 тысяч подписчиков. Благодаря стримам игры Minecraft пенсионерка заработала 59 тысяч долларов на лечение своего внука Джека от онкологии. Сейчас он уже здоров. Аэрокосмическая корпорация SpaceX раскрыла документы для первичного размещения акций, которая может сделать ее основателя Илона Маска первым в мире триллионером.

0: Однажды в одной компании встретились Эдит Пиаф, Александр Галич и Андрей Тарковский. Где же побывали вместе эти удивительные люди? На юбилее, в общем сборнике, на кладбище.
1: Введите свой ответ.
0: Однажды в одной компании встретились Эдит Пиаф, Александр Галич и Андрей Тарковский. На юбилее, в общем сборнике или же на кладбище? 3 секунды осталось. Так, хорошо. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Я думаю, ответ третий.
0: На кладбище, вы думаете? Окей, да. Хорошо. Принята ваша версия. Других версий, я вижу, нет. Все остальные версии, которые выбирала наша интерактивная команда, они совпали. Действительно, речь идет о кладбище. Так оно и есть. Мольер, Бальзак, Пруст, Эдит Пиаф, Модильяни, Ротшильд, Александр Галич, Андрей Тарковский встретились на кладбище Пер-Лашез. Пер-Лашез в Париже ежедневно осаждают тысячи туристов. Именно здесь они рассчитывают причаститься к той богемной атмосфере, которая царила в Париже лет 100 назад. Это и понятно, ведь все светочи той поры давно уж перебазировались на Пер-Лашез. Правильный ответ у нас под номером 3. Вы молодцы. И мы переходим, как говорится, с этим знанием. Переходим на следующий уровень. А это реально следующий уровень. 7-й вопрос. Будьте внимательны. Калам. Что же такое калам? 5 букв. Калам. Это выкуп за невесту. Это тростниковое перо. Это способ подработать.
1: Введите свой ответ.
0: Калам – это выкуп за невесту, тростниковое перо, способ подработать. Хорошо, ответы ваши получены. Здоровски. Да? Ну, давайте попробуем вас. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
2: Это Калым, это называется, это невесту покупают.
0: Калым – это невесту покупают.
2: Да.
0: Так, хорошо, принята ваша версия ответа. Что вы скажете? Здравствуйте.
2: Выкуп за невесту – это, по-моему, первый ответ, да?
0: Выкуп за невесту – первое.
2: Да, первый.
0: Калам или Калым выкуп?
2: А я думаю, что это разное произношение.
0: А просто слово одно, просто разное произношение. Окей, да. Хорошо, ладно. Вас спросим. Здравствуйте.
3: Леженька, а мне кажется, что это вот второй ответ. Там какое-то перо.
0: Тростниковое перо.
3: Да. Вот почему-то мне так хочется.
0: Хорошо, я принимаю желание женщины закон. Действительно, калам это тростниковое перо. А вот, знаете, под колы иметь способ подработать и выкуп за невесту, они не только звучат по-другому, они пишутся по-другому. Итак, калам, тростниковое перо. Калам, 2 буквы А. От греческого каламос, тростник. Тростниковое перо с древности служило для письма. У народов средневекового Востока, пользовавшихся арабским алфавитом, для разных видов письма существовали различные способы обрезки, очинки и расщепления тростника. В средневековых восточных трактатах калам называли и кисть для живописи. Правильный ответ у нас под номером 2. И мы переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос под номером 8. Внимание. Вопрос такой. Голем. Голем. Что же такое голем? Это продукт магии, продукт программирования, продукт мясоперерабатывающей промышленности.
1: Введите свой ответ.
0: 15 секунд у вас. Голем – это продукт магии, продукт программирования, продукт мясоперерабатывающей промышленности. Голем, вы наверняка слышали это слово. Время закончилось. Ответы ваши получены.

0: Молодцы. Есть правильные ответы, есть неправильные ответы. Давайте-ка я вам подскажу, что же это такое. Внимание, друзья. Правильный ответ. Правильный ответ, он под номером... Под номером один. Продукт магии. Что же это такое? Голем – это человекоподобное существо, которое могли изготовить алхимики. Делался голем обычно из глины, просто лепилась человеческая фигура. А для его одушевления в голема впечатывали особые заклинания, добытые еврейскими мудрецами-каббалистами. По преданию, големы существовали во многих еврейских кварталах Европы. Самый известный из них – пражский. Знаменитый гражданин Густав Майнринг написал на основе этой легенды один из лучших своих романов, который так и называется «Голем». Правильный ответ у нас под номером один. Вы молодцы. И мы готовы перебраться к следующему вопросу. Девятый вопрос. Девятый вопрос. Генри Маккарти известен как кто? Как Генри Джеймс, как Билли Кид, как Клайд Чеснот Бэрроу. Еще раз. Генри Маккарти известен как Генри Джеймс, как Билли Кид, как Клайд Чеснот Бэрроу.
1: Введите свой ответ.
0: Молодцы! Молодцы, прямо скажу. А? Много пока, очень много правильных ответов. Мы уже на серьезном вопросе стоим, то есть надо бы, чтобы игроков становилось чуть поменьше, а их особо меньше не становится, не понять. Вот на первых вопросах поошибались, а сейчас прям знают реально правильные ответы. Хорошо, кто-то знает подсказку? Генри Джеймс, Билли Кид, Клайд Чеснот Бэрроу. О ком идет в данном случае речь? Подсказчиков нет. Внимание, друзья, правильный ответ, он под номером 2. Билли Кид, Генри Маккарти, родился 23 ноября 1859 года, а умер 14 июля 1881. Согласитесь, совсем небольшой возраст, да? Всего там 21 год. Известен как Билли Кид, дословно «малыш Билли». Также носил псевдонимы Генри Антрим и Вильям Гаррисон, Бонни. В 19 веке был преступником границы США и убийцей, участвовавшим в Линкольн-Каунти. Ему приписывается убийство 21 человека по одному на каждый год его жизни. Но фактическое количество близко к 9, то есть 4 убил он сам, а 5 еще с помощью других. Низкорослый и гибкий Маккарти был обладателем голубых глаз, гладких щек и выступающих передних зубов. Многие газетные репортеры говорили, что Билли обаятелен и приятен. Он также был общителен и смешлив, но эти качества прятались под жестким характером и твердой решительностью, которые в сочетании с отменным умением стрельбы и почти животным чутьем сделали его опасным преступником. Его наиболее заметным атрибутом была шляпа сомбреро с широкой зеленой декоративной лентой. Правильный ответ у нас под номером 2. Ну, собственно, таких-то героев в кинематографе мы видели огромное количество, да, шляпа сомбреро, готовый выхватить, значит, кольт из кобуры буквально за доли секунды и всех-всех-всех покрошить. Билли Кид, Генри Маккарти, вот о ком шла речь. Мы переходим к следующему вопросу. Десятый вопрос. Внимание. Десятый вопрос. Он такой. Знаменитый марш Агапкина «Прощание славянки» был написан по поводу русско-турецкой войны 1877-78 годы, русско-японской войны 1904-1905 годы, Первой Балканской войны 1911-1912 годы.
1: Введите свой ответ.
0: Знаменитый марш Агапкина «Прощание славянки» был написан по поводу русско-турецкой войны 1877-78 годы, русско-японской войны 1904-5 годы или же Первой Балканской войны 1911-12 годы. Время заканчивается. Ответы получены. Кто нам будет подсказывать? Давайте-ка вам дадим слово. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Русско-японская война.
0: Русско-японская. Что вы скажете? Здравствуйте.
2: Русско-японская война.
0: Русско-японская. Что вы скажете? Здравствуйте.
3: А, Мишенька, это я опять, Геннадий. Я думаю по поводу русско-японской войны.
0: Понял. Хорошо. Хорошо. Принято. Все три звонка, все втроем сообщили нам по поводу русско-японской. А вы, возможно, измените каким-то образом?
4: А я думаю, что Балканская война.
0: А вы думаете, что Балканская война? И вы абсолютно правы. Действительно, Первой Балканской войны. Вот так Василий Иванович Агапкин родился 3 февраля 1884 года. Шанчирова, Рязанская губерния, деревня такая. Умер в октябре 1964 года, 29 числа, в Москве. Русский военный дирижер и композитор, наиболее известен как автор марша «Прощание славянки». Помните, да, марш славянки? У нас в Харькове 20-й фирменный поезд, он в Москву уходил с Киевского вокзала, и, значит, он уходил 20-м, возвращался 19-м, и это был фирменный харьковский поезд, вау. И он всегда уходил под марш славянки с Киевского вокзала в Харькове. «Прощание славянки. Русский марш» написан в 1912-13 годах штаб-трубачом 7-го запасного кавалерийского полка, стоявшего в Тамбове, Василием Ивановичем Агапкиным. Под впечатлением от событий Первой Балканской войны 1912-13 годов, нисколько не потеряв своей популярности за прошедшие годы, по существу является национальным маршем, символизирующим проводы на войну, военную службу или в дальнее путешествие. За рубежом является одной из самых узнаваемых музыкальных эмблем Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Марш славянки. Хорошо, дорогие друзья, правильный ответ у нас под номером 3, и мы переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос у нас 11-й. Имя Самсон происходит от слова «луна», «солнце», «волосы».
5: Введите свой ответ.
0: Имя Самсон происходит от слова «луна», «солнце» или же «волосы». 9 секунд осталось, 6 секунд, 5 секунд, 4 секунды, 3 секунды, 2 секунды. Время летит очень быстро, и отвечать надо тоже, соответственно, быстро. Давайте-ка попробуем вас пригласить. Да, здравствуйте.
6: Добрый день, Миша. Самсон, солнце.
0: Самсон, солнце, Геннадий. Конечно, вы абсолютно правы. Тут даже нет никаких сомнений. Так оно и есть. А знаете ли вы, Геннадий, еще какое-нибудь название, может быть, города какого-то в Израиле, где используется солнце?
6: Нет, любопытно.
0: Песня такая есть, «Дом солнца».
6: И фильм был такой.
0: Фильм был такой. А есть такой город Бейт Шемеш в Израиле. Бейт Шемеш. Слышали?
6: Надо
0: нет?
6: Же. Нет.
0: Хорошо. Спасибо, дорогой друг. Спасибо. Итак, друзья, Самсон для русского языка это имя библейское, еврейское. В действительности это имя очень древнее, еще языческое, означает оно солнечный. Самсон солнечный. На иврите оно звучит как Шимшон. А солнце на иврите будет «шемеш». «Шемеш». От этого слова, кстати, образовано название израильского города «Бейт-Шемеш». Буквально означает «дом солнца». Правильный ответ у нас под номером 2. Вы молодцы! Молодцы! Переходим мы к 12-му, последнему вопросу нашей сегодняшней игры. У нас пока очень много игроков на 12-м вопросе. Ладно. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Так. 12-й вопрос. Первая известная мусорная свалка в истории была организована в Риме, в Афинах, в Вавилоне.
5: Введите свой ответ.
0: Первая известная мусорная свалка в истории была организована в Риме, в Афинах, в Вавилоне. Ну, если не знаете, может, гадать будете. Слушайте, треть секунды осталось. Нет, у нас все равно много ответов. Есть кто-то, кто ошибся, но все равно правильных ответов много. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Я думаю, что Луна.
0: Где, где?
2: Я думаю, что Луна. Это Луна, Солнце, Волосы. Я думаю, Луна.
0: Я понял. Это вообще из другой области. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Я путем аналитического склада, ну, думаю так, что я думаю, что это было в Риме.
0: В Риме принята версия. Что вы скажете? Здравствуйте.
7: Я думаю, Вавилон.
0: Вы думаете, Вавилон. Ну, хорошо. Ну, хорошо, скажу я вам, дорогие друзья. Первая известная мусорная свалка в истории была организована в Риме, в Афинах и в Вавилоне. Вот какой был вопрос. Ну, а мы сейчас, знаете, как поступим? Мы сейчас поступим следующим образом. Традиционным способом поступим. Я предлагаю нам прерваться на короткую рекламную паузу. А после рекламы мы вернемся на территорию игры «Эрудит». Тем более, что победителей у нас сегодня много. Но, тем не менее, я как бы хочу, чтобы и те, кто вылетели на 12-м вопросе, могли еще раз подумать по этому поводу. Значит, сейчас у нас будет реклама, а после рекламы мы вернемся к правильному ответу, комментарию, поздравлению победителей. Оставайтесь на нашей волне.
8: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
9: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
10: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
13: В холода, в холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
14: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
15: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
14: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
15: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
14: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: И артист, голос которого невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: Дорогие друзья, приветствую всех вас на волне 620 AM Davidson Radio. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». Мы с вами находимся на 12-м вопросе. 12-й вопрос звучал так. Первая известная мусорная свалка в истории была организована в Риме, в Афинах или же в Вавилоне. И правильный ответ был под номером 2. Вы абсолютно правы, те, кто нажали цифру 2. На своем телефоне. Первая мусорная свалка была создана в Афинах примерно в 500 году до нашей эры. Уборщики мусора должны были вывозить его как минимум за милю от городских стен. Надо заметить, что первая известная мусорная свалка. Возможно, были и неизвестные мусорные свалки, но, конечно, как вы понимаете, в то время огромного количества мусора, такого, как сейчас, не производили. Не было пластика, не было алюминиевых банок, не было бутылок, таких, какие мы знаем сейчас. Правильно? Ну, и целлофановых пакетов не было, да и, наверное, еды было побольше. Вот. Правильный ответ под номером 2, соответственно, те, кто ответили цифрой 2, у нас сегодня это целых, ого, аж 5 человек. 5 победителей нашей сегодняшней игры. Я, честно говоря, не думал, когда начали ошибаться на первых вопросах, на втором, на третьем вопросе, я не думал, что у нас целых 5 игроков доберутся до 12 вопроса и, по сути, выиграют приз. Ну что, придется отдавать, ничего не сделаешь. Каждый из вас получит по бутылке бальзама «Мустак» от компании «Дозорцев и сыновья». Надо заметить, что компания «Дозорцев и сыновья» уже 31 год исполняется в этом году, как они привозят на американский рынок, в частности, к нам в город, славный город Нью-Йорк, привозят ликероводочные напитки из разных концов земного шара, из разных стран, при этом разной крепости, разного состава, да, и вина, и коньяки, и виски, и различного рода водки бывали, и джины, и прочее. И все эти напитки, они проходят определенный строгий отбор, прежде чем на них попадает буквочка «Д» между двумя львами, для того, чтобы мы могли отыскать этот знак, этот символ в магазинах города. Так что, друзья, вы получаете приз. Все, что вам необходимо сделать, это по возможности завтра, например, возможно, завтра, да, не раньше, чем 10 часов утра, позвонить к нам на фронт-деск в радио, к нам на радио, это телефон 718-303-8000, и сообщить, что вы стали победителем нашей сегодняшней игры, и узнать, где и когда вы сможете забрать свой приз. На этом, дорогие друзья, игра наша сегодняшняя закончена. У нас есть победители. С вами свяжутся завтра. Вы свяжетесь завтра и вам скажут, когда и где вы сможете получить свои призы. А я бы хотел вам еще дать возможность услышать одно приглашение. Приглашение, оно звучит как якобы небольшой анонс моей деятельности. Но поверьте, все те, кто воспользуется этим моим предложением или приглашением рекламным, те уже считают дивиденды. То есть это выгодная история. Послушайте.

Вести из бизнеса эфир. Чтоб вас услышал целый мир. Собрать версии, продать игру, создать из прошлого игру, его с руками отправить.

0: Миша. Брат, Влад и Миша.
1: Кто знает анекдотов ВОЗ? Подробности про варикоз. Ведет концерт, и все придут, и летом Дину продадут. Его всегда и все зовут. Скажите, как его зовут?
0: Брат, Слав, Си, Миша. Брат, Слав, Си, Миша.
2: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 917-304-36-70.
3: Дорогие друзья, завтра в эфире Дэвидсон Радио мы встретимся с вами в программе «Здравствуйте, доктор» с доктором Ириной Панковой с 4 до 5. Вы можете приготовить свои вопросы, позвонить в прямой эфир по телефону 718-303-9090, и доктор вам на эти вопросы ответит. Приготовьтесь заранее и получите ответ на свои вопросы в эфире Дэвидсон Радио. На этом я с вами прощаюсь. В эфире был Михаил Братславский, помогал мне Дмитрий Банников. До встречи.
4: В Нью-Йорке 5 часов утра.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Спецпосланник Трампа в Гренландии Джефф Лендри начал свой первый визит на остров с целью налаживания связи и поиска друзей. Однако визит Лендри на остров, обладающий широкой автономией по внутренним вопросам в составе датского королевства, задел за живое премьер-министра Гренландии Йенса Фредерика Нильсена. Он вновь заявил, что его страна не продается, а некоторые гренландцы встретили Лендри довольно холодно. Эта поездка проходит на фоне попыток разрешить дипломатический кризис, разразившийся после угроз Трампа захватить Гренландию силой. Верховный лидер Ирана Муджаба Хаменеи издал директиву, запрещающую экспорт высокообогащенного урана, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на два высокопоставленных иранских источника. Российские официальные лица предупредили страны НАТО о последствиях использования их территории для запуска беспилотников по российским объектам. В Литве сегодня заявили о восстановлении прямой горячей линии с Белоруссией для предотвращения возможных инцидентов на границе. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Дэвидсон Радио. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что США и Израиль планировали привести к власти в Иране бывшего президента Махмуда Ахмадинежада. 94-летнему бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро грозит смертная казнь по обвинениям в США. В Калифорнии вспыхнули десятки лесных пожаров, сгорело более 26 тысяч акров, эвакуировано около 45 тысяч человек. Зарплаты горничных в отелях Нью-Йорка превысят $100 000 в год. И о погоде. В Нью-Йорке пройдут дожди, относительная влажность воздуха 60%, 61% по Фаренгейту, 16% по Цельсию.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
8: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 21 мая, И сегодня мы начали день за упокой и закончили день за здравие. Индекс учета прибавил 276 пунктов. 50 286 был конечный результат. Это рекорд, новый рекорд, плюс 0,5%. Standard Poor's 500 поднялся на 13 пунктов. Это 0,15%. 7446 была конечная точка. Насдак прибавил 23 пункта. 0,1%. 26293 был конечный результат. Транспортный индекс упал на 0,1%. И маленькие компании Russell 2000 поднялся. Этот индекс поднялся на 0,9%. Лучше всех. Нефть минус 61 цент, $97, 63 цента стоит 1 баррель нефти, золото 4542 доллара 90 центов за унцию, серебро 76 долларов 96 центов за одну унцию, 1 евро равен доллару 16 центов, пятилетние госбумаги дают 4,235%, за 10 лет можно получить 4,566%, и за 30 лет госбумаг можно получить 5,92%. За границей сегодня Англия плюс 0,1%, Франция минус 0,4%, Германия минус 0,5%, и Швейцария плюс 3%. В Азии японский Никей поднялся на 0,3%, Шанхай минус 2%, и Гонконг минус 1%. У нас на бирже Standard Poor's 500 лучше, на индексе из индекса Standard Poor's 500 лучше всех был Ralph Lauren, поднялся на 13,8%, IBM, Lumentum, SanDisk и Seagate. Хуже всех были Intuit, EcoStar, Walmart, Deere and Company and Cummins. На NASDAQ, в индекс NASDAQ, Arm Holding, Lumentum, SanDisk, Seagate, Western Digital поднялись, причем Arm Holding прибавил больше 16%, Intuit упал больше, чем на 20%, Walmart, Workday, Adobe и Analog Devices упали. На Dow, IBM, Cisco Systems, Honeywell, Merck и Amgen поднялись, Walmart, Salesforce, Nvidia, Boeing, Caterpillar были в минусе, Microsoft упал на доллар, Oracle прибавил доллар 61, Meta плюс 2,32, Amazon плюс 3,45, Nvidia минус 3,96, Mercado Libre плюс 26, а 70, Dell плюс 9,87, Circle Internet поднялся на 3,26, Broadcom минус 3,19, Home Depot плюс 3,20, AMD Advanced Micro Devices поднялся на $2.01, и Visa плюс 37 центов. Вот, пожалуй, все самые главные. Ну да, Micron плюс $30.11. Это, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или по всем финансовым вопросам, включая недвижимость. Звоните к нам в Raymond James. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
9: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вы знаете, я сегодня с особым удовольствием приветствую вас в этом эфире. Ну, наверное, потому что сегодня очень прекрасный весенний день, в самом разгаре. И совсем скоро лето, граждане, товарищи, скоро лето, тепло. Лето – это значит тепло, солнце и много-много разных удивительных, потрясающих приключений, удовольствий. В общем, вы знаете, лето – это маленькая жизнь, на самом деле, отдельно. И если я в эфире, то это значит, будем говорить сегодня о театре, о том, что будет происходить у нас в нашей гостиной «Дэвидсон Радио» в ближайшее время. Мы всегда ждем вас, наших уважаемых, замечательных зрителей, наших единомышленников, тех, кто любит театр. И я вновь подготовила сегодня сюрприз. Сегодня в нашем эфире необычный, замечательный гость, как всегда у меня. У меня не бывает других гостей, только самые замечательные, самые потрясающие люди. Это здорово. И нас ждет сегодня необычный разговор. Мы сегодня будем говорить о театре, но совсем о другом театре. В этом это необычность. И вообще мы будем говорить сегодня не только о театре. И нас ждет такой глубокий разносторонний разговор. Итак, с вами Наталья Кардо. А за звукорежиссерским пультом совершенно замечательный, просто суперпрофессионал. Я очень люблю профессиональных людей везде. Это замечательный Акмаль Тахиров. Спасибо огромное всегда за помощь, за украшение, за все, что ты делаешь. Спасибо тебе огромное. Итак... Итак, я немножко отошла от темы, а сейчас я чуть-чуть вернусь. Мы будем сегодня говорить о людях, которые после работы, после усталости, иммиграционных таких забот, каждодневных, бесконечной гонки, все равно приходят на репетиции, учат роли, строят декорации, ну и выходят на сцену. А почему, собственно, спросите вы? Что ищет человек в театре вдали от родины, так скажем? Вот именно в театре спасение, язык, дом, ну, может быть, самого себя. И сегодня у нас в гостях, я вам хочу представить, режиссер-постановщик театра «Анкор» и режиссер-постановщик пьесы «Сделка», которая состоится у нас 24 мая в 7 часов вечера в нашей театральной гостиной. И я вас прошу, уважаемые зрители, заинтересованных, зайти на сайт театр.com и приобрести билеты. Я все-таки верю в то, что билеты просто растворятся за 1-2 дня до начала спектакля. Поэтому побеспокойтесь заранее и зайдите на сайт театр.com. Итак, все ближе и ближе и ближе. И так я приглашаю к разговору, если Грегори меня сейчас слышит, это Грегори Марков. Это как раз режиссер-постановщик этого спектакля «Сделка». Здравствуйте, Грегори. Алло, алло,
1: вы меня слышите?
0: Ну вот сейчас я вас слышу. Здравствуйте.
1: Ну замечательно.
0: Здравствуйте.
1: И, кстати, я сразу хочу вас поздравить.
0: Поздравляйте.
1: Похоже, наконец, наступившим летом.
0: Ну вот да, это вот такие вот первые лучи солнца, и вот прямо вот, вот тепло, оно не прямо такое яркое и жаркое, а оно такое издалека приходящее, прямо как вы, так скажем, с вашим театром «Анкор», которые приезжают к нам в гости, на гастроли, 24 мая со спектаклем. Уважаемые зрители, это новый коллектив, это новые люди, это совсем другое представление. Поэтому, то есть, вот я прямо сейчас в преддверии, в предвкушении, я... Знаете, что еще хочу сказать? Я хочу вас представить не как режиссер-постановщик этого спектакля. Режиссер-постановщик этого спектакля Грегори Марков по профессии архитектор. Вот это, мне кажется, будет самой главной темой для нашего разговора. И я хочу, наконец-то, дать вам слово. И хочу, чтобы вы немножечко представились и представили свой театр и чуть-чуть рассказали подробнее. Пожалуйста.
1: Хорошо, спасибо большое. Ну да, так получилось, что бывший архитектор, хотя, наверное, бывших не бывает.
0: Нет, бывших не бывает.
1: Не бывает, это однажды в тебя войдя, но остается навсегда. Ну, архитектор призван что-то создавать и строить.
0: Вот.
1: И да. Неважно же что. Дома, дороги или спектакли, или декорации к ним. Главное – творить. И если внутри горит какая-то эта маленькая звездочка, которая выпихивает наружу жажду творчества, то оно иногда превращается в создание спектакля. И, Наташа, вы совершенно правы сказали, что люди, которые занимаются любительским театром, они разные. И если даже посмотреть на коллектив нашего маленького театра, хотя он не такой новый, вы сказали, он новый, он не новый. Театр оригинально был создан еще до нашего приезда, где-то в 80-х, по-моему.
0: Вот, поподробнее, пожалуйста.
1: Да, сейчас, и просто знаю, расскажу.
0: И как же образовался такой замечательный коллектив именно сегодняшним днем? Я хочу сказать, что, может быть, поправить себя. Да, по профессии вы архитектор, но по внутреннему устройству, ну, так скажем, архитектор – человек театра. Да, и вы правы абсолютно, что архитектор – это прямо, мне кажется, даже самое вот непосредственное отношение должен иметь к театру, как и к внешнему ему, его облику, прекрасному совершенно. А если человек еще заходит вовнутрь и попадает на сцену, то и ко внутрь. То есть архитектор – это очень круто. Спасибо вам большое. Да.
1: Ой, спасибо, Наташа, на добром слове. Ну, вернемся к театру.
0: Давайте, извините.
1: Ну, это как раз очень интересный разговор разворачивается из прошлого в будущее и в настоящее.
0: Вы сказали, с 80-х годов, да.
1: Вот. Я думаю, да. Меня еще не было в стране, я заезда 90-го года. Но я так понимаю, что он уже был, потому что какая-то первая или вторая волна эмиграции, которая здесь была, люди были интеллигентные, тогда выезжали, если вы помните, лучшие, как бы. Тогда это была чисто русскоязычная волна. Тогда это были люди читающие, думающие, знающие, видавшие виды. И они потянулись вслед за уездом сюда, обратно в свою культуру. И как-то они сошлись, организовали этот театр. Угу. Мы, кстати, с вами обсуждали этот вопрос. Если в бывшем Советском Союзе театры были, да и не только в Советском Союзе, по всему миру, они были всегда государством субсидируемы, потому что театр вообще дело неприбыльное.
0: Об этом чуть попозже поговорим.
1: Конечно.
0: Есть отдельные вопросы к этому.
1: Конечно. Вернемся. Они собрались каким-то образом под крылом талантливой женщины. И профессиональный режиссер, она была еще по советским канонам. И они начали играть. И этот театр назывался тогда театр имени Самуила Михоэлса. В честь известного еврейского... Ну, вы знаете, это известный.
0: Конечно, да.
1: И он просуществовал в таком виде много-много лет. А потом, когда вот эта старая гвардия начала уходить, туда пришла уже в начале 2000-х, наверное. Другая женщина. Смотрите, театр держится на хрупких женских плечах. И пришла другая женщина, с которой я в свое время познакомился на русском телевидении. Она была туда приглашена как режиссер. И она режиссер телевизионный. Поэтому на телевидении и была. Она профессионал, она из Одессы. И она маленького роста. И у нее очень хрупкие плечи. Но у нее такое что-то внутри. И она взяла этот театр и повела в «Счастливое завтра». И привела.
0: До сегодняшнего дня этот театр существует и называется «Анкор». И сколько, наверное, в нем поменялось, изменилось. И... А на сегодняшний день, сегодня у вас коллектив, созданный просто вот, ну, сколько... И я, знаете, вы уже много сказали таких вещей, я вас моментально хотела, конечно, перебить, что, да, уезжают лучшие, да, вот... И может даже не задавать вопрос, а почему, правильно? Но вот всегда, всегда лучших вытесняют из тех стран, которые не в ту сторону идут. Вот, вот поэтому и сейчас происходит то же самое абсолютно. И то, что женщина всегда вот берет какие-то такие... Ну, так сказать, удержать, создать театр, удержать его, это, ну, как бы так сказать, ну, сила должна быть очень крутая, мощный стержень, талант, и организаторские способности, менеджерские способности, административные, то есть все вместе. Но это значит большая сила любви. Так скажем, вот это любви к своей профессии. Да и вообще, вы знаете, я, наверное, я вот сейчас сижу и думаю, наверное, профессии – это вот все остальные профессии, а театр, артисты, режиссеры – это даже, наверное, не профессия. Это что-то такое, что... приводит, приводит туда людей, ну, совершенно и разных профессий, и разных, но именно приводит туда только потому, что там, видимо, какая-то такая магическая такая вещь, это разговор, это всегда попытка взаимосвязи, такой вот просто... немедленный, вот сейчас, в сию секунду, я с вами разговариваю, я вам отдаю, я вам дарю, ну, и все такое. То есть я так думаю, что вот именно все, что касается, это уже не профессия, это уже даже это больше, чем призвание. Это вот люди, это просто люди, которые хотят общаться друг с другом, и от этого очень много зависит, я так думаю, в нашей жизни. Без общения это невозможно, конечно. Но это такое главное. Вы знаете, я хотела задать вам вопрос, вот прям сразу вдогонку. А вот почему люди таких успешных профессий идут в театр, несмотря вот на усталость, занятость и отсутствие больших денег? Именно здесь, в эмиграции, что их... Вот, конкретно я могу спросить, конкретно, что привело ваш коллектив? Вот кого что?
1: Но, кого что?
0: Да.
1: Я обдумывал наше интервью с вами, и мне пришла интересная мысль в голову вчера ночью. Я поделюсь с вами.
0: Ой, давайте.
1: Смотрите, все дети, когда мы дети, мы обожаем играться. Играемся. Девочки играются в дочки-матери, а мальчики играются в войнушку какую-нибудь там, или в догонки, или как это там называется, гонки.
0: В догоняшки.
1: В любые игры. И детям неважно, настоящая эта кукла в руке у девочки или тряпичная с пластиковой головой. Она ее воспринимает как настоящую и играется с ней. Мальчик держит в руке палку и думает, что это ружье. То есть мы рождены как-то в игре. И мы любим играться, потом с годами это проходит. И у большинства, наверное. А у кого-то что-то остается от этого. И, наверное, те, у которых что-то остается от этой любви к игре, А жизнь – это игра, вы помните. Жизнь – это игра, и что-то там. И я увлекся этой игрой, пел Миронов когда-то. А, так они возвращаются там, где она есть, уже во взрослом возрасте. И неважно, инженер ты, архитектор, врач или строитель, или бухгалтер. И более того, это никак не зависимое над профессией. У нас, например, в театре, у нас не, ну сколько у нас, человек 20.
0: Как это человек 20?
1: Не надо так удивляться.
0: Как это человек 20? Я просто думала, там может быть человек 6 таких единомышленников. То есть
1: ну,
0: я...
1: нет. Ну, всего, ну, таких, как бы, всегда есть. Первый ряд и второй. Но вообще человек 20. А было 38 в один момент.
0: Ух ты, это громадная труппа.
1: Да, что? Ну, я же вам говорю, маленькая женщина сплотила большой коллектив. Мы делали когда-то спектакль, назывался он «Несколько фраз про Одессу». Она одесситка, поэтому ей было легко ставить этот спектакль. 38 человек одновременно было на сцене. Мы не могли их всех поместить в нашем маленьком театре, поэтому, когда была массовка, выходили на паркинг-лот напротив и репетировали там, создавая трафик на улице, потому что люди проезжали, не могли понять, что это происходит. Это демонстрация. Так вот, люди возвращаются в театр, помня, видимо, вот эту радость детской игры. Поэтому там всех национальностей, всех профессий. Более того, мы иногда, когда начинаем обсуждать наши дела скромные, выясняется, что у нас там, как это... Лига наций. Весь бывший Советский Союз, так или иначе, большая часть его, представлена на нашей сцене. Люди из Молдавии, с Украины, из России, из Казахстана. Откуда там только нас нет. Даже одно время была одна девочка из Прибалтики. Так что это такое Лига наций на сцене с душой ребенка. Вот такая мысль пришла мне в голову сегодня ночью.
0: Нет, мысль замечательная.
1: Хотят детство. Хотят продолжать играть.
0: Абсолютно правдивая, так скажем. Ну, я не знаю, зачем люди вот ходят в театр как зрители. То есть тут можно тоже обсуждать на эту тему долго. Я не знаю, почему люди, не имеющие вот прямо, так сказать, университетов актерского образования и всего остального, просто идут в театр и просто хотят попробовать встать на место артистов. Что именно каждого человека вот притягивает и просто не, даже не важно, сколько ему лет, может, он просто в 50 лет вдруг решил, и причем при всем оказался даже совершенно замечательным артистом. То есть это какие-то такие волшебные, необыкновенные вещи. Я хочу сказать, что у нас был зимой театральный фестиваль, такой небольшой, и к нам из Канады приезжал коллектив удивительных, замечательных, потрясающих людей, профессионалов в своих, в своей работе. Это тоже, также среди них были и врачи, и компьютерные техники всякие, но их очень увлекло. Это две семьи, по-моему, да. Это две семьи, муж-жена. И вот они решили вместе собраться. Они показывали тут такой литературный спектакль по О. Генри. И вы знаете, я даже хочу сказать, что... Вот такие вот у таких людей, которые вот вроде как вот любительский театр, и не, вроде как не настоящие артисты, у них так получается это искренне, это совершенно ну, несравнимо ни с чем. Это с какой-то, ну, с таким желанием. То есть это нужно еще профессиональному артисту это сыграть. Вот такое, сыграйте, пожалуйста, мне такого артиста из любительской труппы, так скажем. Вот, поэтому это очень здорово, и я считаю, что это такая отдельная большая тема. А,
1: я хочу... Наташ, а вы помните, извините, я
0: да, перебиваю? Да, мы будем друг друга перебивать, да.
1: Вы перебивайте. Помните, как... В стародавние еще советские времена, что такое был театр для советско-подданного? Это был нечастый поход, ну, в большинстве своем. Это не кино, в которое можно было бегать каждую там, неделю или месяц. Театр – это было как большое чудо и большой праздник. Люди красиво одевались, люди шли туда как на демонстрацию, с большой радостью и придыханием.
0: Но без плакатов. Было... Без плакатов.
1: Нет, но без плакатов. Но да, это было большое чудо. И когда раздавался третий звонок, и гас свет, и открывался занавес, начиналось перформанс, и люди не жевали попкорн, и не смотрели в мобильные телефоны, они смотрели на сцену с замиранием сердца. И, видимо, вот это ощущение чуда и сказки, и вот этого театрального действа осталось в нас с тех пор. Поэтому, с одной стороны, мы хотим его повторить, вот это вот чудо театральное, и выходим на сцену, несмотря на то, что мы не получаем за это деньги, но какой-то драйв нас туда загоняет, а люди приходят посмотреть на этих счастливых людей, которым повезло оказаться на сцене, чтобы тоже вспомнить, наверное, вот это ощущение праздника и чуда. Потому что в театре ведь нету окон, так же, как в казино. Для того, чтобы ничего, ни дневной свет даже не отвлекал от чудодейство происходящего на сцене.
0: А вот к этой теме, мы сейчас вернемся, потому что наступило время маленькой небольшой паузы рекламы, и мы обязательно поговорим. Мы вернемся сейчас к этому, к вам. Спасибо большое.
1: Угу. Договорились.
2: Нью-Йорк слушает. Радио. Дэвид Зон Радио.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
7: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
8: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
7: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
8: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
7: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни. создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
9: Я не люблю

0: новых проектов и создания качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. По данным ряда СМИ, Трамп продолжает масштабные кадровые чистки среди партийных структур и сторонников умеренного крыла республиканцев. Политологи предупреждают, такая стратегия может осложнить республиканцам промежуточные выборы в Конгресс. Дополнительный скандал вызвали сообщения о планах строительства огромной триумфальной арки, посвященной Трампу. Белый дом утверждает, что для проекта не требуется одобрение Конгресса. Оппоненты называют инициативу чрезмерной и сравнивают ее с культом личности. В американских университетах продолжается конфликт вокруг свободы слова и политических протестов. Руководство кампусов усиливает меры безопасности после новых акций студентов. В Нью-Йорке власти обсуждают дополнительные ограничения для электроскутеров и мопедов после серии аварий в Бруклине и Квинсе. На мировых рынках обсуждают новые американские пошлины на российский палладий, один из важнейших металлов для автомобильной и электронной промышленности. США ввели компенсационную пошлину более чем в 100%. Эксперты предупреждают, это может серьезно повлиять на мировой рынок автомобильных катализаторов и электроники.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

Итак, вы знаете, мы возвращаемся в студию. Акмаль очень чувствует вообще всегда настроение. И вот, знаете, вот эта вот ностальгическая нотка, на которой мы закончили наш разговор о воспоминаниях, какой был раньше театр, как люди туда ходили, и французские духи, и так все это было. Но это такой ностальгический, очень такой глубокий, серьезная такая слеза, которая скатилась по щеке. И, собственно говоря, все, мы ее смахнули. Грегори, я хочу именно вот как-то так вот перейти совершенно на другую тему. Да, сейчас все по-другому. А в эмиграции это вообще все по-другому. И от многого зависит, от всего зависит. Ну, просто я могу перечислять на пальцах, и их не хватает, чтобы вернуться вот именно в те театры, в те залы, в те времена. Но мы не будем возвращаться. Да, сейчас все по-другому. Сейчас маленькие коллективы, совсем маленькие, небольшие коллективы. И все зависит, конечно, от финансирования и где найти бы помещение.

0: и как это все обустроить, и свет, и все-все-все, потому что, к сожалению, театра не может быть просто вот на площади. Хотя я противоречу сама себе. Театр начинался с площади и с улицы когда-то давно. Так что не знаю, куда мы идем. Как вам кажется, куда мы идем с сегодняшним днем, так скажем, Грегори? Как
1: ну, вот, да? Чего-то сегодня предсказывать довольно неблагодарное занятие. Потому что что-то так все меняется быстро. И то, о чем еще, может быть, лет 10 назад трудно было даже представить себе, сегодня это норма жизни. Но, кстати, интересно, вы затеяли тенденцию, Наташа.
0: Угу.
1: Вы не затеяли, вы отметили. Угу. Еще я помню даже в какие-то последние годы еще Советского Союза. Кстати, академические театры тоже уже не были единственными представителями театральной культуры. Уже тогда начали появляться какие-то маленькие а-ля бродвейские театры в подвалах. И они, кстати, были очень популярны, потому что они были дешевле, они были интересней, чем вот этот заскорузлый механизм академических театров. Там было что-то новое, экспериментальное, и люди с удовольствием туда ходили, потому что это был как глоток свежего воздуха вот в этом затхлом советском культурном слое.
0: Так, и, кстати, вот это мне уже, маленький... вот это больше мне нравится. Так, вот, так, так, так.
1: Ну,
0: так,
1: помните,
0: так.
1: Театр Виктюка, там Райкин Костя открыл, еще какие-то начались. Я потом уехал, я уже за этим не так следил. Но то же самое здесь. Меня, кстати, первый раз, когда я попал на Бродвей, меня поразило просто. Как это может быть? Известный мировой Бродвей... А это подвальчики какие-то, маленькие театры, без царских лож, как в Большом, или без оркестровой ямы, например, как в Малом. И это было такое удивление. Как? И вот эти маленькие театрики там на 150 человек, это Бродвей. Оказалось, что да, размер никакого значения не имеет.
0: В общем, к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что сегодняшним днем камерность, это на самом деле, это очень модно, это суперсовременно, это классно, это экспериментально. И вот такие вот передвижения. Ну что ж, что делать? Нужно просто жить, нужно вперед смотреть, нужно идти дальше и никогда не останавливаться, никогда не огорчаться ни по какому поводу, что было, что есть. Просто что было лучшее, нужно всегда носить с собой. Вот. А сейчас я хочу, кстати, между прочим, перейти ближе и ближе, поближе и поближе.
1: Иногда.
0: Вот. Поэтому я хочу перейти вот к вашей, как раз к вашим гастролям, к вашей вот этой вот пьесе. И как же меня все-таки название само этого спектакля, кто же это придумал вообще, это гениальное название, «Сделка», и вообще это очень модное тоже сейчас слово, так скажем, и вообще вся современная жизнь, это бесконечная сделка. И слово «сделка» звучит буквально везде, мы можем так сказать, в бизнесе, в отношениях, в политике, в эмиграции, ну и даже в человеческих компромиссах с самим собой. То есть, сегодня у меня сделка, так, мне нужно... Как вам кажется, ваша история только про криминальную комедию разве? Или, может быть, про человека вообще?
1: Ну, я вам раскрою... Давайте. Жуткую тайну, страшную тайну, говорил
0: Буратино.
1: Значит, как вообще все это началось? Если мой рассказ о том, что у нас 20 человек в театре, вас удивил, то, собственно, оттуда все и началось. Несколько человек театра решили сделать подарок своему любимому главному режиссеру, той самой Ане Лось. Угу. Потому что она того заслуживает. И мы, как ее дети, как бы, которых она воспитала в этом театре, решили сделать самостоятельный спектакль ей в подарок. А поскольку любой сюрприз не будет сюрпризом, если в нем участвует слишком много людей, обязательно просочится куда-нибудь наружу. Значит, сделали его минимальными силами, чтобы сохранился сюрприз в тайне. И вот так вот, с ее согласия, впрочем, конечно, мы репетировали коллективненько. Там даже не было как режиссера. Это был такой сговор нескольких людей, которые решили сделать спектакль. И поэтому и название как-то вместе придумывалось методом проб и ошибок. И репетиции делались как бы, чтобы в тайне. И потом мы грохнули этим сюрпризом ей в прошлом году, и она была очень довольна. И спектакль имел успех. И хорошо, что сегодня есть у нас возможность поделиться этим успехом и спектаклем с вами в Нью-Йорке. Спасибо вам большое за предложение предоставить вашу гостиную. Будем надеяться, что радость от этого спектакля теперь станет не только в одном городе будет, но и у вас тоже. Мы готовы ей с вами поделиться 24 числа.
0: Это очень здорово, потому что на самом деле лично я очень люблю, я всегда очень рада новому происходящему чему-то и новым знакомствам людей, которые занимаются искусством, культурой, музыкой, всем-всем-всем таким самым лучшим, и делятся с людьми. И мне очень радостно, когда появляются какие-то новые знакомства, новые коллективы. И также я призываю наших зрителей, которые неравнодушны, которые любят маленькие такие вот камерные пространства, которые уже знают нашу театральную гостиную. И я призываю вас, приходите обязательно 24 мая в 7 часов вечера. Вас будут встречать наши гости, наши удивительные гости. Мы с ними познакомимся и будем дружить. И обязательно впереди наделаем каких-то новых спектаклей, новых фестивалей. И все будет очень хорошо. Поэтому вы заходите на сайт театр.com и звоните по телефону 718-266-33-93. Может быть, задать какие-то вопросы или можно купить по телефону билеты. Вот. Но и если вы уже такие, как бы, есть у нас такие зрители, которые любят покупать билеты у входа, если будут места, то вам все-таки тоже повезет. В общем, выбирайте для себя самое удобное приобретение, но обязательно приходите 24 мая.
1: Наташа, я со своей стороны, извините, хотел поблагодарить вас за замечательную рекламу, которую ваше радио сделало этому спектаклю. Я когда первый раз ее услышал, я прямо в ладошки хлопал, потому что вы замечательно сделали анонсмент этот, и вы большие молодцы. Спасибо вам большое за рекламу.
0: Да подождите, вы еще не уходите, у нас еще есть несколько минут, у нас их даже может быть целых 5. Я бы не хотела так заканчивать разговор.
1: Нет, я просто боялся не успеть вас поблагодарить за прекрасно сделанную работу.
0: Спасибо вам большое, я не буду раскрывать каких-то там секретов и тайн, но к этому причастные три человека, три. Вот, это наш замечательный, самый дорогой, обожаемый, тоже трудоголик Александр Федоренко, наш звукорежиссер. Потом есть еще один человек, Михаил, я не буду раскрывать его фамилию, ну и немножко я, чуть-чуть, да. Ну, то есть мы так побаловались, и вот, да,
1: я... Молодцы!
0: Молодцы! Аплодисменты. Значит, а я просто хотела вам, вас еще немножко помучить несколькими вопросами, ну, буквально парочку. Вы так и не ответили, все-таки этот сам спектакль, это ну, по жанру, это как-то вот детектив такой криминальный, прям криминальный, или это просто про человека, про характер, про его слабости, чувства, эмоции. Ну, что все-таки, что все-таки самое такое главное, вкусное?
1: О, ну, смотрите, это, во-первых, очень хорошая пьеса сама по себе, довольно забавная. И более того, поскольку она все-таки замешана на детективной истории, поэтому никаких тайн рассказывать и... сценарных поворотов мы не будем, потому что это как в детективе. Если ты знаешь, кто убил, какой смысл читать всю книгу? Так мы не будем ничего говорить. Но мне кажется, что то, как построена эта коротенькая пьеса, хотя она не такая коротенькая, она идет час с небольшим, час 15, без перерыва, вы будете много раз на протяжении, как в хорошем голливудском кино, удивлены, куда поворачивается действие. Каждые 5 минут вас будет сбивать с толку что-то происходящее на сцене. Кстати, вы знаете, что в кино этот принцип, по-моему, 7 минут, все время должна меняться картинка, направление должно меняться куда-то. Угу. В этом смысл динамики кино. И тут, в общем,
0: У нас остается буквально 2 минуты, а вот на этом мы остановимся и не будем раскрывать все...
1: Не будем. Поставим интригу тлеть.
0: Да, тлеть. И вы знаете... Мне иногда кажется, что вообще вся эмиграция – это тоже в каком-то смысле сделка. Я только не знаю, кто с кем, кто с чем. Я вас благодарю сердечно, душевно за сегодняшний разговор, за ваше прекрасное настроение. И мы уже будем просто вас ждать с еще большим нетерпением, вас и ваш коллектив. И с удовольствием приглашаем всех наших слушателей, зрителей. Приходите.
1: Спасибо, Наташа.
0: До свидания, всего доброго. А еще я хочу просто напомнить, что 4 июня у нас будет в гостях город Майами, и приедет потрясающая, блистательная Оксана с фильмом, то есть от кинофестиваля про Высоцкого. Все подробности вы услышите в нашей рекламе, в наших эфирах, и еще тоже будут передачи. И я приглашаю вас все-таки заглянуть на сайт театр.com, заглядывайте, покупайте билеты, приходите к нам, и всего вам самого-самого доброго на сегодняшний день. Впереди лето. До свидания, до встречи.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены. Плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
3: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Радио.
1: Дэвид Зон радио.
2: Дэвид Зон радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на «Дэвид Зон Радио» в программе передач «Возможны изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвид Зон Радио.

0: Москве 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передач на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса на итоги недели, в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
6: Он гений!
0: Сева Каплан.
8: Сева Каплан.
0: Толковище.
9: Здравствуйте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей. Вася — это тот, кто на коленях у Севы, наша фамилия Каплан. Меня поражает одно радикальное отличие кино от телевидения. Это просто поразительно. Кто это когда-то придумал? Это такая дикость, это так неправильно. В кино категорически, когда тебя снимают, запрещено смотреть в камеру. Ну, просто не бывает ни в каком кино, даже в самом таком, совсем затрапезно-провинциальном, не смотрят в камеру люди. А в телевидении смотрят только в камеру. Ну, это же полная хуйня. Почему? Потому что когда ты смотришь в камеру, ты как будто что-то просишь, как будто ты ищешь контакта. Хотя на самом деле большинство людей, которые сидят перед камерой, они читают текст по промптеру, их нужно поставить под таким углом, чтобы было непонятно, что они читают текст, чтобы казалось, что они глубоко, так сказать, о чем-то задумались. Но это же не так. Вот, например, я каждое утро готовлю передачу из расчета, что у меня не будет звонков. То есть, если они будут, то я не захочу их принимать. Но прикиньте, 60 минут эфира. Это если бы это было в тексте и читать со средней скоростью способности воспринимать на слух, по 2.5 минуты на страницу. Это же надо 100 с чем-то страниц текста. А кто его напишет? Я же все делаю один сам. Это невозможно. Поэтому это чистый стендап в присядку. То есть что-то, headlights, какие-то высунутые, какие-то мысли на экране, безусловно, есть. Мне нужно на них посматривать. Потому что надежды на то, что могут радиоактивизироваться люди, которые могут интересно, сжато и точно реагировать на то, что ты им предлагаешь, нет. Это все может быть только в результате монтажа, в результате подложки смеховой дорожки. Об этом, кстати, сегодня будет последняя новость. А начнем мы с того, что мы с Васей относим к разряду What's News World Wide, причем с картинками. В самопровозглашенной Луганской Народной Республике под удар попал учебный корпус и общежитие колледжа. Так там говорят, погибло 4 человек, пострадали 35. Ярославская область в ночь на пятницу подверглась атаке тоже украинских беспилотников. 11 человек, в том числе 13-летний, получили ранения в результате российских обстрелов в Сумской области. Вооруженные силы Украины меняют свою стратегию, об этом заявил главком Александр Сырский. Киев в условиях ограниченных ресурсов попытается перейти от войны на истощение к асимметричной стратегии, как он это назвал. Сырский пояснил, что для остановки продвижения российских войск украинцам будет эффективнее контратаковать и наносить удары по тылам россиян, в том числе в глубине их территории. Министерство обороны России заявило, что в минувшую ночь было сбито 217 украинских беспилотников над 16 областями, над Московским регионом и Санкт-Петербургом. То есть Сырский слово держит. Госдеп одобрил продажу Украине оборудования для зенитного ракетного комплекса «Хок» на 108 миллионов долларов. После блокировки Starlink для России Украина смогла отвоевать около 400 квадратных километров территории. И президент Беларуси Александр Лукашенко возглавил рейтинг доверия россиян к лидерам стран СНГ. Это, если это так на самом деле, я, кстати, не подозреваю, что это не так. Потому что чем больше народу, тем меньше мозгов. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Куба представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов, и вероятность мирного соглашения с ней невелика. То есть, вот просто сейчас, перед днем поминовения, можно смело идти на полимаркет и ставить на то, что мы войдем на Кубу. Но не совсем так, как в Венесуэлу, и не совсем так, как в Иран. И я думаю, что вы мало заработаете, потому что все таким вот образом будут сегодня играть какими-то деньгами. Наши внутриамериканские поразительные некоторые новости, в частности вот это. Республиканцы в Сенате порвали со своим президентом по поводу плана администрации Белого дома создать фонд компенсации в размере 1,8 миллиарда долларов для выплаты тем, кто заявляет о политических преследованиях. И при этом широкое сопротивление заставило лидеров партии отказаться от голосования по финансированию иммиграционного контроля обеих партий. Лидеры республиканцев в Палате представителей отменили запланированное голосование об ограничении возможностей Трампа. Секунду. Проводить военные удары по Ирану после того, как стало ясно, что резолюция, предложенная к обсуждению демократами, скорее всего, будет принята. То есть запахло ноябрьскими промежуточными. А я кашлять, наверное, буду точно, потому что в связи с изменениями климата Вася стал линять. Я фактически... Кстати, кот сам, его тошнит от того, что он себя облизывает и какую-то шерсть проглатывает. А я его шерстью дышу. В принципе, никто еще, по-моему, не блевал в эфире. То есть в этом смысле можно было бы стать первенцем. Трамп отложил подписание исполнительного указа, который предоставил бы правительству больше контроля над индустрией искусственного интеллекта. Сам он, конечно, не мог до этого додуматься. Там, видимо, у кого-то дрогнуло очко из приближенных. Но я имею в виду из членов семьи, естественно, потому что они там делают бабки. Да, невзирая на нормы этики, но какая нынче этика? The Democratic National Committee, то есть Национальный комитет демократов, опубликовал неполный отчет, в котором подробно при этом описаны ошибки партии на выборах 2024 года. Так бывает, что неполный, но подробно. А федеральный судья в Чикаго снял все обвинения с группы Anti-ICE демонстрантов, заявив, что прокуроры действовали неправильно, представляя дело большому жюри. Администрация Трампа предоставит гранты на сумму в 2 миллиарда долларов 9 компаниям, занимающимся квантовыми вычислениями в рамках сделок, включающих US Government Equity Stakes. Переводить даже не буду, потому что это будет совершенно непонятно и совершенно не нужно тем, кто не понял основное содержание этого заголовка. Судья из Вирджинии снял все уголовные обвинения против бывшего заместителя директора начальной школы, которого обвинили в халатности после того, как 6-летний ученик застрелил учителя в классе в 23-м году. Вы подзабыли? Мы с Васей напоминаем. 4 новых исследования показывают, что препараты GLP-1 для снижения веса и диабета связаны с лучшими результатами для пациентов с раком. А главарь многомиллионной схемы мошенничества в Миннесоте, вообще-то это баба, Эми Бок, вчера была приговорена к 41 году с чем-то там лишения свободы. Бок провела более $240 миллионов продовольственной помощи во время пандемии через свою сеть Feeding Our Future. Более 100 человек обвинены в ходе продолжающихся расследований, в том числе 15 обвиняемых в мошенничестве более чем на $90 миллионов, большая часть из которых через Medicaid, через клиники аутизма и домашнего ухода. И последнее из числа таких мировых потрясений – умер Кайл Буш. Ему был 41 год всего. Он, естественно, у вас справа наверху на экране. Это суперзвезда NASCAR. Причем точная причина смерти остается пока неизвестной, но менее чем за 2 недели до смерти он сталкивался с проблемой с носовыми пазухами. Кстати, так, для справки, вот у меня был дружок, у папы был друг, Буси Гольштейн. Они вместе удосужились в свое время посидеть на коленках у Иосифа Виссарионовича Сталина, получив премию на всесоюзном конкурсе музыкантов. Буси, естественно, за скрипку, папа за фортепиано. И у Буси, тихий, интеллигентный джентльмен, был сын от первого брака, Мирон, который почему-то стал майором в ГУЛАГе. Он руководил зоной. Причем он был атлет, то есть фотографии уже не найти. Ну куда там, как Брюс Ли, но только мощный. И причем это все было не за счет каких-то культуристических штуковин, просто мощный. Турник, там, бег, отжимания, все со своим телом. И он был совершенно потрясающий мужик. Я его почти не знал, но у него родились когда дети, и он решил отдать своего сына в ЦМШ, то есть чтобы его внук Буси тоже играл на скрипочке. Вот, и для того, чтобы попасть в ЦМШ, нужно было переехать в Москву, это было почти невозможно. Он совершил этот подвиг, Мирон, и устроился чем-то вроде домоуправа в ЦМШ. Центральная музыкальная школа. Попасть туда было очень сложно. Но дети были талантливые, и нужно, чтобы при них был кто-то из родителей, кто-то имел бы какой-то заработок. То есть он оставил зону, где он был кум. Вообще, такие сюжеты не снились сценаристам. И стал работать в ЦМШ. А потом как-то он мне сказал, что у него с зубами проблема. И у него эти гаймеровые пазухи, там, в общем, верхняя десна, полости появились из-за того, что он зубами не занимался. Видимо, там были, проход в гаймеровой полости, и ему чистку делали, причем чистка какая-то страшная, там через буквально какую-то марлю туда-сюда, вот так вот, через отверстие, потому что там накопления гноя были. Но в результате он умер очень рано. Ничего не знаю про его детей, но думаю, что они должны были стать музыкантами, это точно. Кстати, может, кто знает, внук Буси Гольштейна. Жену звали Оля, их мать, а вот детей не помню как. Видел их в жизни один раз только. Теперь «What's News Business and Finance?» IMAX находится на ранней стадии поиска, как продаться бы, и обращается к развлекательным компаниям как к потенциальным покупателям, поскольку лучшие театральные представления возникают быстрее, чем общий кассовый сбор. Интересная история, потому что для того, чтобы народ ходил в большие залы на театральное представление, надо, чтобы там была суперзвезда, ну, хоть одна. А суперзвезды, особенно те, которые в кино снимаются, супермиллионеры, они получают большие деньги. Поэтому билеты в театр стали стоить, ну, недоступные среднему классу, кто любит театр. То есть до $1000 примерно. Это театр. Так что кассовый сбор не растет, а представления возникают гораздо быстрее. То есть спрос и предложение не соответствуют. Будет ли это отражаться на качестве представления, я не знаю. Но, в принципе, есть офф-бродвей театры. И я не буду их называть, потому что тогда там, не дай бог, будет толпа, как было когда-то в Харриман Стейт Парк. Я стал рассказывать, что там сумасшедшие прогулки. Отлично, кстати, для фитнеса. Там есть озера, в которых, правда, змеи плавают, но зато людей нету. Вот озеро, которое туда-сюда переплыть, у меня занимает где-то 30 минут. Один плыву, и воду можно пить. Правда, нельзя. Если появятся парковские труперы, то будет не как в песне у... Как группа это называлась? Про труперов. Телефон студии 718-303-9090. Заодно и связь проверим. Walmart сообщил о сильном росте продаж за последний квартал и заявил, что рост цен на топливо может привлечь больше покупателей из малообеспеченных семей. Они же, правда, должны до Walmart доехать на машине. Деловая активность в Соединенных Штатах росла стабильными темпами в мае, а в Европе и Азии замедлилась из-за роста стоимости энергии. Meta Platforms и другие провайдеры соцсетей достигли соглашения со школьным округом Кентукки по обвинениям в намерении вызвать зависимость у молодежи. The Breakfast Club – это влиятельное утреннее радиошоу, которое ведет Charlemagne the God, будет транслироваться в прямом эфире на Netflix, что делает его первой ежедневной живой программой этого сервиса. Так, у нас вот звонок от вас. Может быть, это ответ на вопрос. Прошу вас. Пожалуйста, в эфире.
8: Супер-трупер, Абба.
9: Точно, да, спасибо. Спасибо всем, кто набрал телефон. То есть все линии загорелись, как огни зажигалок на рок-концерте. Супер-трупер. Я когда, кстати, услышал первый раз песню их «Ватерло», ну, я со слуха, особенно британский, английский, понимал все еще с детства в Советском Союзе. Это не потому, что я такой умный, а просто потому, что родители умные. Частные уроки английского. И когда они пели это «Waterloo», «Waterloo», я не мог понять, что же это такое «Waterloo», «Loo», потому что по-английски это «сортир». Это, кстати, у британцев довольно много слов, которые обозначают туалет. Ну-ка, кто-то еще может дополнить словарный запас человечества? Наш телефон в студии. Какие вы знаете слова, обозначающие туалет? На английском языке. Телефон студии 718-303-9090. Фану для, не грязи ради. Препарат, разработанный Элли Лили, вообще, наверное, Илай, надо так говорить, провела, прошел через клинически значимое снижение веса в исследовании фазы под третьим номером. Теперь наши внутриамериканские новости. Смерть видного члена еврейской общины Нью-Йорка и давнего владельца кошерной пекарни признана таки убийством. Полиция обнаружила тело Альберта Ицковича, которому 75 было, с огнестрельными ранениями шеи и спины, в машине вдоль береговой линии озера Кесена во Флашинге незадолго до 5 часов дня. И в понедельник все это было. Полиция призывает общественность сообщить любую информацию об убийстве. Crime Stoppers предлагает вознаграждение до 3500 долларов в связи с этим инцидентом. Бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд предупредил, что вспышка Эболы может потенциально стать очень серьезной пандемией. Демократическая республика Конго и Уганда ведут сейчас борьбу с распространением редкого штамма Эболы. Он называется Бунди-Бугьо. И уже зарегистрировано 575 случаев и 148 смертей. Редфилд, который руководил тремя вспышками Эболы, в том смысле, что боролся с ними, все из которых произошли в этой Демократической Республике Конго во время его руководства CDC, удивлен, насколько поздно на сей раз была выявлена эта вспышка. Президент Трамп заявил, что «total jerk» Стивен Колбер. «Total jerk» — это, ну, по-русски, наверное, это полный отстой. Наконец-то прикончен каналом CBS. Ведущий лейт-шоу отбил свой последний поклон вчера. Колбер вел позднюю программу 11 сезонов, сменив Дэвида Леттермана в 2015 году. И ему сейчас 62, он обвинил Трампа в том, что его шоу было закрыто после достижения юридического соглашения владельца CBS Paramount с президентом. Это касается слияний определенных. Я, кстати, посмотрел вчера интервью, которое в 2015 году Трамп дал Стивену Колберу на CBS. И мне Трамп понравился больше, чем Колбер. Ей-богу. Причем это уже не первый раз. Я имею в виду, ну как он себя ведет в шоу. Он, конечно, исключительно плебейски выглядит, ну, в плане артикуляции, когда он один на трибуне, он не умеет это. Но по части импровизации и простых слов, о, как есть чему поучиться, потому что в этом гений Трампа заключается, хорошая реакция. И... Скажем, если у Колбера, который, безусловно, один из самых суперталантливых комиков нашего времени, он много лет работал и писателем, писал шутки, то есть он, у него есть актерский дар, но он, что называется, жертва прописанного сценария. Это я вам говорю как специалист и по импровизации, и по прописанию сценариев. Он жертва прописанного сценария. У Трампа сценария не было. Поэтому он выглядел гораздо выигрышнее. И дошло до того, что в этом 4-минутном эпизоде от 2015 года в аудитории Колбера, где сидят свои, ну там, правда, могли быть и трамповские, но была адекватная реакция в поддержку Трампа, но не в поддержку шуток Колбера. Я рекомендую посмотреть, кстати. Так, и сейчас посмотрим, у нас один звонок. Это, наверное, по поводу туалета, я надеюсь. Прошу вас, пожалуйста.
10: Здравствуйте, люди добрые, правильно. Ты понимаешь, в Америке значит, вообще-то называют bathroom, но это будет lavatory.
9: Не, я про Британию спросил вообще. Ну да, lavatory, да, точно.
10: Lavatory.
9: Спасибо.
10: Это британский. Я же говорю, в Америке bathroom, а в Британии lavatory.
9: Да, ты совершенно прав, Яшенька. Спасибо.
10: А по поводу выступления Трампа на шоу Колбера, конечно, за его плечами, за 45-47 был ряд лет ведения Apprentice, конечно, он показал свой класс. Это несомненно. Всем счастливого уикенда, ребят. Пока.
9: Да, пока. Не, ну, Apprentice, я извиняюсь, даже неудобно комментировать. You're fired. И это все. Так, теперь следующая новость. Она вообще у меня, как у спортсмена по жизни, вызывает скепсис. Но, тем не менее, в Сан-Франциско экзоскелеты, это называется, на базе искусственного интеллекта, начинают менять способы передвижения. То, что у вас на экране, это экзоскелет. То есть люди могут ходить пешком, гулять и тренироваться на открытом воздухе в этом экзоскелет. То есть это роботизированная система, которая до сих пор ограничивалась военными, промышленными объектами и реабилитационными центрами, где люди должны были двигаться там, после переломов и так далее. Но теперь продаются они потребителям, стремящимся к скорости, выносливости и сверхчеловеческому преимуществу. То есть их интересует результат. И любые средства для этого хороши. Одна из последних моделей X Ultra S, которую производит Hyper Shell, использует программное обеспечение искусственного интеллекта и моторизованные опоры для бедра, чтобы помочь пользователям преодолевать крутые участки с меньшими усилиями. Там такой вот, это называется RIG, наверное, по-английски, так же, как по-русски, из углеродного волокна, он обхватывает талию и бедра, двойные тазобедренные моторы потребляют при этом энергию в 1000 ватт, то есть надо где-то подзаряжаться, если вы в горы побежали. Но в принципе устройство теоретически может поддерживать скорость достаточно высокую для пробега 1 мили за 4 минуты. Кто не бегал, это хороший результат. И последнее. Мат, оказывается, мат, ругань, foul language, прокачивает силу и продуктивность, показало исследование. Прокачивает — это из новорусского языка, то есть в смысле придает. Британские ученые выяснили, что достаточно 10 секунд материться, и сила хвата вырастает в среднем на 1,4 килограмма. Хват. Подъем. Во время брани в мозгу, оказывается, активируется система мотивации и стремления к целям. Это так упрощенно, если настроение во время мата улучшается, появляется драйв. Ругань помогает организму выкладываться в полную силу и снимать внутренние зажимы. И вы это знаете, только никто про это вслух пока не говорил. В эксперименте участвовало аж 300 человек. Их разбили на две группы и просили как можно дольше держать тяжелый вес. И самый крутой результат выдали те, кто матерился в первые секунды, подняв его себе на грудь. То есть получается, что в результате исследования бесспорно выяснилось, что ругательства помогают мозгу переключаться с боли на эмоции, и мы это понимаем, быстрее поймать состояние потока, это внутренние, так сказать, процессы, и убрать психологические барьеры. Вот эта штука вся работает, причем не только в качалке, где нужно поднимать рекордные веса, но в любых стрессовых ситуациях. Перед важным выступлением, перед даже собеседованием при устройстве на работу и так далее. То есть перед тем, как у вас что-то очень важное, есть смысл поругаться хорошенько секунд 10, а потом выходить в эфир. Это все с новостями, которые мы с вами относим к разряду срочных. Если по их поводу у вас появились мысли, вы можете ими поделиться, набрав номер телефона студии 718-303-9090, призадумавшись во время вот этого перерыва.
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
11: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
12: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
11: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
12: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
13: Слышите? Шаги.
14: Этим утром многое может измениться.
15: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
16: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
9: Виктор Павелко прислал текст в лайв-чат. Это полный умат. К слову, кстати, о последней новости. Мат, а есть еще умат. Он пишет: «Все, что ли?» То есть дело в том, что когда идет реклама на радио и на телевидении, я ее не пускаю через русский голос Америки на YouTube и просто общаюсь с публикой, включаю лайв-чат, чтобы они наслаждались тем, что весь экран занимает только их высказывания. Нет, Виктор, не все. Теперь с нами будут те, кто набрал номер телефона студии. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
17: Да, доброе утро, с пятницы, вас Сева.
9: Спасибо, и вас, Саша, здрасте.
17: Слушает. Сева, у меня к вам два коротких вопроса, в принципе. Первый, ну они оба взаимосвязаны. То есть, как вы знаете, у нас скоро будет чемпионат мира по футболу проходить в стране. И поэтому вопрос такой, что как вы представляете атмосферу на стадионах, где будет выступать команда Ирана, которая прошла, но неизвестно, дадут ей визы или нет, Это первое. Второе, вы как в первую очередь гражданин Соединенных Штатов, как вы относитесь к допуску спортсменов России с национальным гимном и флагом и так далее на международные соревнования? Спасибо, хотел услышать. Всем благ вам.
9: Спасибо, Саш, взаимно тоже. Ну, крутой вопрос. Но, в принципе, я натренирован. В этом году будет 29 лет Толковищу. Это рекордный марафон для ведущего, который пользуется абсолютной свободой слова. Ну, прикиньте, 29 лет. То есть меня вообще никому не догнать. Но есть вещи, которые меня смущают. Вот, например, если писать воспоминания, там написать, я не знаю, как прошла жизнь, потому что дети просят. И только потому, что дети просят, жена тоже просит. Я жене сказал, не хочу, читать или нет, для кого писать. Дети стали просить. Но есть вещи, которые я не могу детям рассказать. Или я должен. Но есть же позорные вещи, которые... И оправдания никакого быть не может. Но... Что касается вот этих двух вопросов, я вообще, ну, это biased, то есть у меня смещенное представление, у меня предвзятое отношение. Я считаю, что спортсмены всех стран, невзирая на отношение к режиму и невзирая на действия правительства, должны иметь право на участие в международных соревнованиях. Да, под флагом своей страны. То есть если бы я был тираном, то есть правил бы планетой, я бы, безусловно, все это делал, потому что нам важно посмотреть, какие получаются спортсмены при том или ином режиме в том числе. Если эти спортсмены выигрывают соревнования, ну, скажем, Иран выиграет соревнования, или Россия выиграет соревнования, то значит что-то не только с физически, но с духом, с духовитостью, с психикой, с нервной системой у этих ребят, которые выходят на спортивные площадки, не так, как у нас, зажиревших в своей, так сказать, больной, но все же демократии. Поэтому с точки зрения экстрима я бы это допустил. Но экстрим возможен, может быть полезен только для одних, для тех, кого мало. Вот я не сломался, мне экстрим оказался полезен. Но кто из вас пользуется той же свободой слова, которую я даю вам? Да почти никого. Не, ну, на самом деле сказать, что никого это не... У нас есть человек 5 в эфире, кто пользуется свободой слова, и я считаю, что это, ну, в данном случае наши с Васей дети, это наш семенной фонд. Причем не важно, что они говорят, они свободны, в отличие от остальных. Это при том, что 20 с чем-то лет назад у меня аудитория доходила до 800 тысяч человек. У аудитории, у народной волны. Сейчас где-то в районе 200 тысяч. 5 из них только пользуются свободой слова. Я так боюсь кого-то забыть. Ну ладно. Значит, я надеюсь, что ответил. Теперь слово вам. Прошу вас, пожалуйста.
13: Да, всем привет, это Карл.
9: Привет, это один из них, кстати. Привет, Карл.
13: Значит, я хочу тебе тоже рассказать такую маленькую историю по теме. Ты видел когда-нибудь 3-пудовую гирю?
9: А, нет, 3-пудовую не видел.
13: Вот, прикинь. Я так думаю, что со времен Российской империи их не отливали, понимаешь? Значит, у меня был приятель, ну, он, честно говоря, был приятелем, вернее, другом моего друга в Москве. Он сам с Украины, вся родня оттуда. Он закончил хоровое училище и был замечательным, талантливейшим аранжировщиком, как хоровым, так и инструментальным. Но ему от украинской родни, ему по наследству досталась 3-пудовая гиря с двуглавым орлом, то есть еще оттуда, там, 800 какого-то года. Значит, что он устраивал у себя? Попойки были непростые, а попойки, они все время были конкурсом.
9: Че? Поднять ее, да?
13: Да. Ладно, я потом позвоню, у меня тут водитель возбух.

целом, если ты не прокачиваешь вслух умственную деятельность, то результата от этого никакого. Что у нас было вчера на бирже? Акции выросли на фоне признаков прогресса в разрешении ситуации с трехмесячной войной. S&P на 0,2, Dow на 0,6 и NASDAQ на 0,1. А нефть Brent упала, то есть тут тоже качели. NVIDIA закрылась на 1,8% ниже. Гигант чиповый, правда, в Бруклине чиповым называют дешевок, сообщил о рекордных продажах и доходах, превзойдя ожидания аналитиков благодаря спросу на вычисления в дата-центрах и росту числа агентов искусственного интеллекта, но оптимизм спекся. Прикиньте, именно так. Рекордные продажи еще позавчера было бы по-другому, а тут NVIDIA закрывается на 1,8. Но, в принципе, за последний год NVIDIA выросла на 67%. То есть, если бы вы поставили все свои бабки год назад только на NVIDIA, то вы на 67% стали бы богаче. И это делает ее крупнейшей публичной компанией в мире с рыночной стоимостью примерно в 5,4 триллиона долларов. То есть, это никуда не денется. То есть, могут быть падения, колебания, но я думаю, что в NVIDIA можно вкладываться, как в свое время, скажем, в биткоин. Spotify вырос на 13%, причем у них долгое время были плохие дела. Это музыкальная стриминговая компания, она заявила, что планирует запустить инструмент искусственного интеллекта, позволяющий пользователям создавать каверы и ремиксы на песни артистов, входящих в каталог Universal Music Group. У них, то есть, со Spotify договор. Компания также дала оптимистичный прогноз на 2030 год. И в Spotify, несмотря на то, что они выросли вчера, можно вкладываться теперь, на мой взгляд, потому что пользователи будут создавать... Это действительно увлекательно. У меня есть приятель один, Аркаша Ногинский, который был чемпионом по музыкальным пазлам на народной волне. То есть Аркаша в свое время всю фонотеку радио заполучил у себя домой, потому что он знает всю рок-музыку. И у него минусовка, аппаратура. В общем, он в свободное время поет всю жизнь и радует жену в это время. Кстати, петь дома, не только в душе, читать стихи и учить их наизусть, учиться танцевать, это сильно обогащает существование. Вот, так что создать кавер. Я в свое время, тоже это было лет, наверное, 25 назад, был в студии у Игоря Кисиля в Манхэттене. И те, кто из старослужащих, так сказать, те, кто слушает мое шоу с 13 августа 1997 года, помнят репортаж. Я пришел к Игорю, и, кстати, там сидел один российский рэпер, который был, ну, наркоман вообще, не просыхающий. Он потом на несколько лет выпал, так сказать, со сцены, ушел. Богдан Титомир. И он мне предложил сразу что-нибудь тяжелое попробовать. Он меня вообще первый раз в жизни видел. А Игорь сказал мне: давай запишем, что хочешь, если я сделаю суперзвезду. Но мы зашли. Ну, я вообще пою, правда, все меньше и меньше. И зашел в будку такую, типа Джон, это еще одно название для туалета уличного. Ну, совсем такая вертикальная, там сесть было не на что. Надел гарнитурку и под минусовку спел «Strangers in the night». Exchanging glances, wondering... Я могу получше петь, но сейчас просто соседи спят. И он записал это, причем при мне почистил. Тогда еще даже, по-моему, Pro Tools не было. Были другие софт. В общем, это было вполне пристойно. Так что Spotify. Я именно поэтому рассказал эту байку. Walmart сообщил, что продажи выросли в последнем квартале, поскольку покупатели, что называется, looked for value, кто переведет правильно на сносный русский язык, что значит looked for value, и покупали больше онлайн. Кстати, вот эта вот вторая часть почти вся на русском, она поясняет,

0: то, что я сказал по-английски. Наш телефон в студии 718-303-90-90. Тем не менее, акции упали у Walmart примерно на 7%, после того, как компания сообщила, что их финансовые ожидания на весь год вряд ли изменятся. И последние акции SoftBank в Японии выросли почти на 20%. OpenAI, одна из ключевых инвестиций, готовится подать заявку на IPO уже на этой неделе. Это последнее из того, что было вчера на бирже. С этим вопросом все. Сейчас будет перерыв. Телефон студии для тех, кто может откликнуться на услышанное. 718-303-90-90.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
4: «Сделка».
3: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
4: Премьера спектакля «Сделка».
3: Театр «Анкор».
4: Впервые в Нью-Йорке.
5: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
4: Театральная гостиная.
5: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
4: Билеты на сайте
5: theater.com и по телефону 718-266-3393.
6: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится? Ждем вас!
7: Радио-шоу «Сева Капрана».
8: За него стоят громадные масты.
9: Не пойму, что за люди.
2: Толковище.
0: Реакция только, ну, понятно, на самое низовое. То есть, вот, например, Сергей Литвун, я даже думаю, что он, наверное, был литвин до того, как начал ссориться со своими друзьями по чату. Он написал, что церковь борется со сквернословием, но это, очевидно, не та церковь. Потому что, если вы почитаете воспоминания покойного комика Джорджа Карлина, «Last Words» называется книжка. Я ее читаю просто много лет и не могу дочитать до конца. Я прочитаю страниц 30, потом прочитаю снова. Ну, офигенно просто. Просто так умно, невозможно. И он с детства хотел стать интертейнером. Выступать на сцене со стендапом. Прошел очень сложную, длинную, малоблагодарную часть, так сказать, достижения популяризации, потому что он был корректный. И когда он понял, что нужно говорить те слова, которыми объясняются люди, его популярность стала расти катастрофическими темпами. Кто никогда не видел, посмотрите на YouTube запись «Seven Words». Вы будете много раз пересматривать это. И он из ирландской семьи, причем папа у него был один из лучших рекламных агентов в стране. Папа был пьянь коричневая, ну, то есть, ну, типа вот этих бухариков, парашистов. И, ну, только он был еще при этом достаточно состоятельный. Правда, все пропивал. А мама была из очень состоятельной семьи, мама была культурная женщина, и как она родила вообще двух детей от этого мужика, в общем, она, короче, от него ушла, и потом, много лет спустя, она хотела, чтобы он стал кем-то, она водила Джорджа маленького в отель, там, где put on the rates, то есть, куда сходятся люди, чтобы себя показать, хотя они не могут себе позволить номера, и там богатые. И она показывала на людей, там, мужчин в шляпах, которые сидели, читали газету «Нью-Йорк Таймс», естественно, и курили сигары в фойе. Она говорила: «Я так хочу, чтобы ты, когда вырос, был похож на этих людей». А он в это время терпел. И, короче, когда он достиг популярности, мама пошла, это я отвечаю Сергею на ремарку Сергея Литвуна, пошла в местный приход. Они жили в White Harlem, то есть часть Гарлема, которая называлась Белой, там жили в основном ирландцы, это от 123 вниз. Morningside Drive, это самый, до сих пор самый криминальный район, кстати, примыкающий при этом к Центральному парку. А вот там, кстати, кто помнит, как во времена народной волны Сева Каплан рассказал, что там на продажу идет вся линия домов, примыкающих к Центральному парку с севера, по доллару каждый дом. И если купить эти дома, взяв на себя обязательство отремонтировать их и сдать, то можно было бы сделать это и сдать русским старикам по восьмой программе и заработать вдвойне. Причем еще на временный срок, с правом выкупа. Есть такие люди? Или вы не обращали на это внимания тоже в свое время? А, да, так она, мамаша пошла в церковь. Она ходила регулярно. И монашки к ней подошли и спросили, как Джордж? Она сказала, ужасно. Вот он такие слова произносит, и вся Америка за ним повторяет эти слова. Я не могу сказать в эфире, потому что Федеральная комиссия по средствам связи запрещает эти слова в американском радио. Не забывайте, Виктор Пывелко, это к вам. Это американское радио и телевидение. И монашки ей сказали, ой, так мы ему благодарны, потому что эти слова перестали быть ругательными. Ну, не знаю, усвоится ли этот материал, и как это, во что это выльется у нас в эфире, но с этой темой практически все. А теперь по поводу того, что творится в аэропортах. А если бы вы смогли обойти очередь на досмотр в аэропорту, вот я сегодня везу дочку, она летит в Гватемалу, в Ньюарк-Либерти, ну, на всякий случай за 3 часа до отлета. То есть, потому что очереди такие, что даже если ты зарегистрировался заранее, тебе через security все равно надо проходить, и можно не успеть. Значит, появился альтернативный вариант. Еще пока не везде. И если вы не зашерите сегодняшнее шоу со своими товарищами, которые не смотрят Севу Каплана, то значит, вы не желаете добра своим близким. Так вот, можно обойти очередь на досмотр в аэропорту. Можно допустить, чтобы вас обыскали и проверили багаж в удаленном месте. Но это могут пока делать только путешественники, влетающие из аэропорта Логан в Бостоне. И начнется эта бодяга с 1 июня этого года. Потому что TSA – это наши секьюрики. Секьюрики – это так говорила первая няня моего сына, Фаня. Я не знаю, живы ли вы и смотрите ли вы это шоу. Мы о вас вспоминаем очень тепло. Фаня считала, что в Америке все говорят по-русски, только притворяются, что не говорят. И она жила в Бруклине на Myrtle Avenue и говорила, что американцы неправильно произносят, надо говорить «муртле». Так вот, TSA пытаются рассосать заторы внутри терминалов и в точках высадки. Так что инициатива эта может расшириться. 8 аэропортов уже одобрены для пилотной программы TSA, которая называется Straight to the Gates, то есть прямо к воротам, к калиткам. Но пока что ее тестируют только во Фремингем. Это штат Массачусетс, 25 миль от Логана и менее чем в миле от 3 точек, кстати, Dunkin' Donuts. Там 3 сразу. То есть вы можете не в аэропорту в Логан, а во Фремингеме дистанционно пройти. То есть такие терминальчики появились. Изначально это будет только для пассажиров Delta или JetBlue, которые вылетают из Логана, причем с 5.30 утра до 4 часов дня. И вот как это будет работать. После регистрации и прохождения досмотра в аэропорт вас доставит шаттл, который будет стоить $9, но вы экономите время, а время – это деньги. Последний 45-минутный шаттл будет в 11 утра, в час пик немножко продлят. Парковка на территории стоит в день $7, то есть это вообще как в старые добрые времена на JFK. вы и ваши зарегистрированные вещи будете, так сказать, впереди всех лохов, которые все еще стоят в очереди на security check, или которые не сообщат своим близким о том, что рассказал на этот счет Сева Каплан. Будущее ли это всего? Ну, во всяком случае, Дэвид Санде, это гендиректор Landline, который, это компания, которая Landline, то есть это очередь на земле, которая управляет шаттлом, он считает, что это будущее. Он рассказал, что поскольку в аэропортах заканчивается пространство для строительства, вне площадки проводимые проверки становятся все более и более необходимы. Переезжаем во Фремингем, да? А с этой темой все. Если по этому вопросу есть какие-то или есть какие-то соображения, вы можете набрать телефон студии 718-303-9090. А я перехожу к следующей истории. На самом деле она достаточно тревожна, и никто не знает толком ответа на этот вопрос. Но я вчера увидел статистику, что в среднем каждый день... У меня есть, между прочим, на этот счет, по-моему, картиночка. Сейчас я гляну. Да, вот она. Сейчас я ее введу. Вы посмотрите количество сокращений в этом году технического персонала. Очень полезно это увидеть. Это. Для радиослушателей основная аудитория. Major AI-driven layoffs this year. То есть основные компании, которые убрали определенное количество сотрудников, то есть уволили в этом году. Oracle 30 тысяч, Amazon 16 тысяч, Meta 8 тысяч и так далее вниз. То есть в общей сложности, ну, где-то 60 с чем-то тысяч человек. Причем это же не рабочие на конвейере, на фабрике времен фильма «Новые времена» Чарли Чаплина. Это IT. И, значит, 933 человека каждый день в технологическом секторе во всем мире остаются без работы. Этим летом LinkedIn – это портал, который помогает людям найти работу и найти работников, увольняет 606 человек в отделах GBO, маркетинг, инженерии и разработки продуктов. Потому что железяка хуева заменит челов. Еще что? AI safety and control. Фактически искусственный интеллект, в котором есть определенные сомнения по части его безопасности и по части способности челов его контролировать, он стал уже реальной угрозой для рабочей силы и для качества жизни, соответственно. Потому что люди же не сразу становятся айтишниками. Это целая жизнь. Усилия по регулировке этой самой технологии, они... не слишком, так сказать, развивается, и причиной этому является то, что productivity gains весьма привлекательные, то есть рост продуктивности компаний, которые им должны иметь в качестве рабочей силы IT в лице человека или искусственного интеллекта, то есть все склоняется в пользу искусственного интеллекта. Законов нет, скажем, ну, типа то, что у нас было во времена всеобщего равенства, DEA, который возмутил правых, крайних республиканцев. А что сейчас скажете, когда это касается всех? Вы будете требовать, чтобы в каждой компании было не более чем 30% рабочей силы в виде железяки, да? Остальное, чтобы были челы. Кстати, вполне может и так кончиться. Но будущее искусственного интеллекта остается... не только неопределенным, и оно непредсказуемо, но я прочитал вчера довольно много и с удовольствием исследований на этот счет, потому что я, собственно, мне улыбается это будущее. Это очень эгоистично с моей стороны, но я знаю, что моя жена не потеряет работу, потому что психологи оценивают эмоциональные, так сказать, характеристики пациентов, и искусственному интеллекту пока еще далеко. А касательно импровизации, ассоциативных связей, ну, я, например, возьму на работу искусственного интеллекта Именно так склоняю в качестве соведущего. И буду рад, если он позволит мне вообще не выходить на работу и будет делать за меня эту работу, а вы не будете знать, что это не Сева Каплана, чтобы я вот как сегодня взял и поехал в American Dream на Big Snow кататься на лыжах. Значит, какие есть варианты? Мы подходим к концу. Я сейчас могу начать принимать звонки на любую тему. Кстати, прервав свои речи, телефон студии 718-303-90-90. Рост. Рост тенденции. Он, в принципе, символичен, потому что он символизирует стабильные достижения сразу в различных отраслях, потому что AI везде. Второе – это трансформация. Она характеризуется… Давай, Васька. Кстати, Васю можно было бы легко заменить, но обув его соответствующий биоматериал, и был бы Вася вечный кот, и даже и говорить бы стал еще. Трансформация, которая характеризуется появлением искусственного общего интеллекта, который способен фундаментально менять, так сказать, организации человеческие разные. А третий вариант, он называется ограничение, это где регулирование может ограничивать быстрое внедрение искусственного интеллекта, то есть, скажем, не более 30% производства. И последнее – это коллапс, то есть четыре варианта исхода, которые предупреждают о монополистическом доминировании, которое способно нарушить вообще всю динамику рынка. То есть что тут может начаться с биржей, трудно себе представить. Каждая из этих будущих представляет собой уникальные возможности и challenges, вызовы. По-русски challenge, по-моему, не говорят. И чтобы процветать в этом меняющемся ландшафте, организациям необходимо постоянно разрабатывать стратегии, постоянно новые стратегии, внедрять какие-то инновации и готовиться к тому, что произойдет дальше. То есть хочется жить дольше, чтобы увидеть, что будет дальше. Начнем принимать звонки. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
9: Я например, волнуюсь про искусственный интеллект. Вот, я пример приведу. Я планирую вот на следующий год заработать $1 миллион. Каким образом? Я купил участок земли в хорошем месте за $200 тысяч кешем. И планирую построить дом, который будет стоить $2 миллиона. То есть я его построю за 700 тысяч. Ну, это максимально, за 700 тысяч. То есть я с такого заработаю $1 миллион вот за эти годы или полтора, которые я буду строить. Нет у меня проблем. Значит, когда не надо людям идти учиться, если столько много людей получишь образование, а потом не все в долгах. Какой смысл учиться? Учиться мог на дом. Спокойно.
0: Спасибо. Да, спасибо. Это здорово, действительно, потому что из моего немеренного опыта я общался за годы своей профессиональной деятельности с десятками тысяч людей физически, я обратил на абсолютно четкую тенденцию. Люди, у которых которые сюда приехали с высшим образованием и с маломальским развитым интеллектом, у них не хватает ума, чтобы заняться чем-то еще. И они продолжают судорожно всю жизнь искать себе применение в сфере того, что было раньше. А те, которые ни на что не были способны, не знали языка, то не имели образования, опыта, абсолютно бесстрашно идут в бизнес и добиваются поразительных результатов. Но не все, конечно. Но гораздо больше, чем успеха у тех, кто пошел дальше по своей профессии. Ну, за исключением, естественно, программистов такого высокого уровня. Но те времена уже давно прошли. У меня был один знакомый, надеюсь, что с ним все в порядке. Он был очень хорошим инженером, потерял работу, после чего решил как-то перебиться, купил «Business Insider» журнал, стал читать его и нарвался на объявление о том, что в Казахстане есть интерес в немецком баночном пиве. Почему они дали объявление в этот журнал, я не знаю. Но, в общем, он, короче, нашел пиво, договорился и заработал за месяц $50 тысяч. В то время как его зарплата была 45 тысяч в год в те времена. Когда ему жена сказала, тебе не надо, это инженерию, ты прирожденный бизнесмен. Как вы думаете, что он сделал? Он вернулся обратно на свою прежнюю работу. Ну, всем счастливо и хорошего уикенда. Happy Memorial Day, everyone!
10: Америки 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
11: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
11: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
12: Дэвидсон Радио.
11: 620 АМ. Настройтесь.
13: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
14: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами в Мэдисон Сквер Гарден, это Нью-Йорк, Манхэттен. Никербокеры наступают. Вчера второй матч финальной серии Кубка Восточной конференции, Кубок Ларри О'Брайена. Никербокеры снова играли с Кливленд Кавальерс и легко победили 109-93. Я напомню, двумя днями ранее Никс пришлось выбираться из ямы, в которую они сами себя закопали. Они с превеликим трудом победили в дополнительное время. Вчера все шло по плану. Окей, Никс лидирует в серии 2-0. Следующие два матча в Кливленде. Также сегодня третья игра в финальной серии Кубка Западной конференции. Команда Сан-Антонио Спёрс принимает действующих чемпионов Оклахома Сити Тандер после двух матчей в Оклахома Сити. Счет серии 1-1. И теперь мы с вами на хоккейных полянах. Кубок Стэнли. Вчера в городе Роли, это столица Северной Каролины, состоялся первый матч финальной серии Кубка Восточной конференции. Каролина Херрикейнс играла с Монреаль Канадиенс. И, ну, я напомню, Каролина Херрикейнс легко выиграла две первые серии. 8 матчей, 8 побед. Монреаль Канадиенс с трудом пробирались до финала Кубка Восточной, финала Кубка Восточной конференции. И команда, которая с трудом пробивалась, легко, скажем так, играющий победила Каролину. Первое поражение Каролины в Кубке на своей поляне. Счет на 12-й минуте первого периода. Счет был 4-1. Ну, конечно, игра еще продолжалась, но все уже было раньше. Итак, первый матч финальной серии Кубка Восточной конференции выиграли гости Монреаль Канадиенс. Сегодня второй матч финальной серии Кубка Западной конференции. Второй, как и первый, в Денвере. Хозяева Каролины, хозяева Колорадо Аваланч принимают золотых рыцарей из Лас-Вегаса. И мы с вами знаем, в первом же матче гости из Лас-Вегаса одержали победу, лидируют в серии со счетом 1-0. С наших берегов американских переместимся в Швейцарию. В этой замечательной стране проходит чемпионат мира по хоккею. Вчера были матчи 4-го тура, хотя Швейцария сыграла матч 5-го тура. Напомню, 16 команд разбиты на 2 группы по 8 команд в каждой, и по 4 команды из каждой группы шагнут в плей-офф. Итак, вчера матчи 4-го тура в группе A. Финляндия играла с Латвией, легко победила 7-1. Швейцария, хозяева, играли с Британией, не оставили англичанам никаких шансов, 4-1. Итак, в группе лидирует Швейцария, 15 очков, 5 матчей, 5 побед. Финляндия, 12 очков, 4 матча, 4 победы. Австрия, 9 очков. Соединенные Штаты, пока что на 4-м месте, только 5 очков. Окей, я напомню, что только 4 команды выйдут в плей-офф. В группе B вчера Канада играла с Норвегией. Дело дошло до дополнительного времени. И в дополнительное время канадцы забросили победную шайбу. Победили со счетом 6-5. Также Словакия легко разобралась с Данией 5-1. Что происходит в турнирной таблице? После 4 туров у Канады и Словакии по 11 очков. У чехов 10, у норвегов 7. Швеция пока что на пятом месте. Ну и мы с вами возвращаемся на свои американские берега, на бейсбольные поляны. Вчера было всего 8 матчей, в частности, в чемпионатах главных лиг бейсбола. Янкис играли дома с Торонто и были биты со счетом 2-0. А Атланта Брейвс, смельчаки из Атланты, играли в Майами, победили 9-3. И моя команда Нью-Йорк Метрополитен сыграла в Вашингтоне с националистами и выиграла у националистов со счетом 2-1. Таким образом, на востоке американской лиги Тампа впереди, 33 победы, 16 поражений. Янкис на втором месте, 30 побед, 21 поражение. Другие три команды в этой группе с отрицательным балансом. На востоке национальной лиги Атланта Брейвс уверенно лидирует, 36 побед, 16 поражений. Метрополитен сумели подняться с последнего места на предпоследнее, но все равно далеко отстают от лидеров. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до воскресенья. Воскресенье в 6 часов вечера, как всегда, будет передача о спорте с Алексеем Орловым. И мой совет вам такой, дамы и господа. Большой уикенд! Впереди большой уикенд! 3 дня, потому что у нас понедельник, это Memory Day, день памяти американцам, воевавших во всевозможных войнах. Я советую вам хорошо провести выходные, продолжайте слушать Дэвисон Радио и будьте здоровы!
15: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
16: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
18: Тараканы, тараканы, тараканы. Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и сегодня я вам хотел рассказать, ну, множество тем есть для разговора, но начну я вот с чего. Во-первых, вчера начался новый сериал на израильском телевидении, называется «Фауда 5», это пятый уже сезон, он снят частично по мотивам того, что произошло 7 октября в Израиле, и... То есть он уже доступен на иврите для тех, кто понимает, для тех, кто не понимает, пока на английском нету. Официальной версии вы в Америке пока еще не увидите. Значит, я смотрел неофициальную версию вчера, первые две серии, во всяком случае. Ну, что могу сказать? Знаете, когда вот такая маленькая все-таки страна, совершенно с очень прагматичными целями, снимают вот такие фильмы, понимаете, они фактически сняты как очень что-то документальное. Поэтому очень многим, знаете, критикам не понравился, например, 4-й сезон и не понравился 3-й сезон. Почему? Потому что там было очень много таких моментов, которые, значит, вот не соответствуют, знаете, вот этому героическому эпосу, понимаете, что вот типа, знаете, там какой-то мощный герой, от него отскакивают пули, он хватается за пулемет, понимаете, там что-то там сбивает там космический корабль и что-то в этом духе. Нет, тут все намного проще. Тут показано совершенно, вот, например, в 3-м сезоне показана судьба арабского парня, который хочет стать боксером, и у которого его двоюродный брат террорист против израильтян. И вот с этим боксером работает главный герой, который закамуфлированный израильский агент. И вот которого зовут Дарон. И вот этот Дарон работает вместе с этим боксером, он его любит, да, ну как вот не как и вот питомца, и как ученика, и как сына фактически своего рода. Потому что он считает, что у него действительно есть будущее в спорте, но он с ним работает не для того, чтобы сделать его боксером, а для того, чтобы выйти на след этого террориста. И, выходя на след этого террориста, он, во-первых, подставляет самого себя, а во-вторых, он подставляет самое главное этого боксера. Почему? Потому что если в твоей семье среди этих палестинцев арабских есть кто-то, кто работает с израильтянами, или кто-то даже случайно оказался замешан с израильтянами, все, всю семью могут убить. И мы, конечно, тут, понимаете, ну, то есть, вот, типа, там, или, допустим, там показано в 4-м сериале, там показана судьба арабской женщины, которая работает в израильской полиции, хотя муж у нее, по-моему, еврей при этом. И вот ее ненавидит ее семья, потому что, ну, то есть, как же, понимаете, ее родной брат в Хизбалле, или ушел работать в Хизбаллу, понимаете, и так далее, стал тоже там не самым лучшим человеком. Ее ненавидят свои, ее ненавидят чужие. И опять-таки, ну, наша публика, ну, вот я там не стал смотреть какой-то плаксивый сериал, а это реальность на самом деле, господа. Вы понимаете, можно сколько угодно говорить по поводу Израиля как еврейского государства, но в Израиле 1/5 населения – арабы. И вот в 5-м сериале, опять-таки, вот интересный такой момент, это спойлер для многих, но извините, что погибают во время вот этого 7 октября, погибают и арабы, и евреи. Одновременно, причем погибают часто арабы, которые спасают евреев. Потому что они работали на скорой помощи, насколько мы знаем вот этих случаев. Что они абсолютно никакого отношения, там какие-то были дети одни, дети другие. И вот они погибли, и те, и другие. Разные веры, разных бэкграундов, но они погибли и те, и другие, и те, и другие израильтяне. И вот в этом фильме, вот там вот, понимаете, у бедуина, араба-бедуина, который... как бы так говорит, что когда я приезжаю в Израиль, меня каждый раз проверяют догола, раздевают, чуть ли не начинают проверять там на пол и так далее. Потому что Вот так начали проверять еврея, когда он приехал, израильтянин приехал во Францию, его тоже там отводят в обычную комнату, начинают, говорится, искать, что у него там спрятано. Он говорит, вот теперь ты понял, так же проверяют меня, когда я приезжаю в Израиль. Но при этом этот бедуин, у которого погиб сын, и у этого израильтянина, у которого погибла семья, вот они встают, этот молится, встает на колени и молится Аллаху, а этот стоит рядом и молится по Торе. Понимаете, каждый своему Богу, но стоит рядом. И вот, понимаете, вот в таком-то, ну, наверное, идеальном мире, в который очень хочется верить, в принципе, так и должно быть. Понимаете, что вот у тебя вот твой угол, у меня свой угол. Бог где-то там, наверное, он все-таки един для всех. Просто, понимаете, есть какая-то часть людей, которые абсолютно Бога не понимают и извращают всяческие понятия о нем. И думают, что, понимаете, что Богу нужно делать то или нужно делать это. А на самом деле, наверное, делать не нужно. Это Бога не касается, и Бог, наверное, ставит над нами какой-то, знаете, своего рода эксперимент, где выявляются люди мудрые, люди умные, люди просто глупые. Фанатики, как правило, умными не бывают. А фанатики есть и евреи, и есть фанатики арабы. Вот это совершенно четко я знаю. И вот когда ты смотришь этот сериал, понимаете, вот он настолько близок на реальным эмоциям. Вот повторяю, это не американский боевик, вы понимаете? Это сложно описать это явление в кино. Они его сняли. Во-первых, он снят вот таких больше в европейских таких традициях, кинотрадициях, которых, в принципе, в Америке вообще как таковых почти не было никогда. Ну вот, и в Европе их почти уже сейчас нету, потому что, ну, то есть все это давным-давно умерло. Но оно было когда-то, и оно оказывало очень серьезное влияние, потому что там очень были, ну, множество играли, знаете, жесты, взгляды, вот как актер смотрит в камеру и далее. Может ничего не говорить, просто смотрит. Или как он одет, или, понимаете, и так далее. У нас тут Рэмбо, который бежит в бой, там чисто выбрит. Знаете, а там мог там Ален Делон выйти, понимаете, с такой хорошей такой пятидневной щетиной. И считалось это абсолютно нормально. Вы понимаете, это реально оказывает разницу на общее понимание вот этого фильма. И вот израильтяне это очень хорошо подхватили, в отличие от американцев. У американцев, повторяю, понимаете, вот этот герой, он, понимаете, он, наверное, воюет в свежей сорочке. На крахмаленной. Ну, это чисто американские боевики, я с удовольствием их смотрю. Понимаете, я не хочу жаловаться на американские фильмы. Я с удовольствием смотрю американские фильмы, и я ожидаю хэппи-энд в конце, особенно если это Columbia Pictures, там всегда хэппи-энд. И это, наверное, есть какой-то в этом свой плюс, потому что, слушай, ну ты не хочешь прийти в конце фильма к разбитому корыту. Ну не хочешь ты. И так жизнь вот такая, вы посмотрите, что происходит. Вокруг нас, понимаете, можно в депрессию упасть. Но в принципе своем, в жизни оно так не бывает. И вот израильское кино, они очень хорошо, понимаете, ну из-за жизни такой, которая их окружает, я понимаю это. Понимаете, мы это никогда не поймем, я это никогда не пойму. Я не живу в Израиле, никогда не жил в Израиле, поэтому до конца быть объективен по поводу Израиля я не могу. Я могу понимать вот со стороны какие-то моменты, которые меня могут, я могу поддерживать, которые меня я могут меня даже раздражать в чем-то, но до конца понять вот деятельность тех или иных деятелей в Израиле или мотивы в Израиле я не смогу. И для этого там надо жить, а может быть даже и родиться. В общем, так или иначе. Понимаете, вот когда ты видишь такое кино, оно почти документальное. Вот только осталось по-другому назвать этих актеров, особенно если знать, что один из актеров из прошлых Сирии получил серьезное ранение ввиду операции против террористов в Газе. Один из актеров ранен на сегодняшний день, он проходит лечение, поэтому он не может сниматься постоянно. Вот тогда ты понимаешь, насколько все это близко. Поэтому, вот наблюдая то, что имеет место вокруг Израиля, из-за Израиля, в связи с Израилем, нет, такое впечатление, что мы наблюдаем весь оставшийся мир, потому что вот сегодня, понимаете, у нас идет, зависла война в Иране. Я уже сказал, что мне лично не нравится, что Трамп не может ничего решить в этом отношении. Это напоминает, знаете, вот начали очень бодро и очень смело, закончить не знаем как. И сколько бы Трамп ни говорил о том, что, понимаете, какой у него там колоссальный есть ответ, и тут 30-е, общее впечатление, что он не знает этого. И чем дольше он будет молчать, тем больше у нас это впечатление будет создаваться. А если он сейчас еще заключит какое-то полусырое, недоделанное соглашение с Ираном, то, извините, господа, но этот президент себя слил тогда. И вы со мной не согласитесь, но это, конечно, ваше дело. Но в Израиле с этим явно не будут согласны. И мне просто интересно, начнет ли Нетаньяху действовать вразрез желанием Трампа. Почему? Потому что, ну, то есть, Израиль не может так все это оставить. Трамп может, Израиль нет. Вот именно потому, что у нас здесь наши герои боевиков бегают на крахмаленных сорочках. А там они воюют с пятидневной щетиной, понимаете, в грязной рваной майке. Там черно-белое, у нас цветное. Вот если вы помните фильм Спилберга «Шиндлер-лист». Он снят в стиле сепия, то есть вот такой вот черно-белый, но это такой специальный цвет черно-белый, сепия называется. Вот он в этом в стиле снят, знаете, такое очень такое арт-нуар, понимаете, старинное кино такое. Там очень много играет израильских актеров, там один из... Это вообще было интересно, когда я первый раз смотрел это кино, я думаю, боже мой, откуда же я знаю этого актера? Оказывается, вспомнил, он играл когда-то «Горячая жевательная резинка», знаменитый израильская кинокомедия. Я думаю, откуда я знаю этого актера? А тут он играет «Шиндлер-лист». Ну, конечно, уже более старый, уже совсем другой актер, то есть это уже не комедия, совсем не комедия. Но вот весь фильм снят черно-белым, и он становится цветной. Вот в тот момент, когда они освобождаются из концлагеря, и фактически там вот такая, ну, такая пауза, куда они деваются, там не говорят, но, в общем, как бы, вот видите, тот город на холме. Это фактически вот Израиль, вся вот эта польская еврейская тусовка, которая сидела в концлагере, фактически обратно в Польшу уже их не приняли, они все практически уехали в Израиль. И вот тут оно становится цветным. И вот, наверное, то же самое здесь. Для Израиля это война черно-белая. Почему? Потому что им грозят... Понимаете, для Израиля, если на Израиль бросят хотя бы одну атомную бомбу, Израиля не будет раз и навсегда. То есть третий эксперимент с Израилем, это уже третий на нашей памяти человеческой, было два израильских царства. Первое было уничтожено Вавилоном, потом персы дали, вот, в частности, поэтому Израиль так бережно относится к персам и любит их, в принципе. Персы дали возможность царь Кир восстановить это царство, оно было восстановлено, потом его разрушили римляне, и потом вот оно восстановлено в наши дни в виде государства Израиль. Вот будет, дай бог, 80 лет. В 28-м году. И вот, но если на Израиль бросят одну бомбу, то это царство будет уничтожено раз и навсегда. Почему? Потому что при такой маленькой территории, при такой токсичности этого оружия, никто, там, может быть, можно будет жить где-то, но я уверен, что останутся единицы. буквально в смысле слова. Все остальные разбегутся. Не ради себя, не из-за того, что они боятся, а ради детей. И, кстати говоря, это тоже показано вот в этом фильме. Вот это... Да, ну, как сказать? Знаете, не зря вы... Вот есть знаменитая вот эта песня «Аида Шамама». Понимаете, понимание родителей в еврейской семье, оно гипертрофировано по сравнению со всеми остальными. В хорошем понимании гипертрофировано, иной раз даже и в плохом тоже. Ну, в общем, но в хорошем точно. Потому что еврейская мама это совсем нечто другое, чем, понимаете, опять-таки из-за нашей всей вот этой черно-белой, очень черно-белой истории. Все почему-то считают, что вот это избранный народ, понимаете, у нас прям там сплошные калачи и булки сыпятся. И мы поэтому так в нос вздернули. На самом деле наша история очень черно-белая, никаких калачей и булок. Сплошные синяки и проблемы. И все, повторяю, в очень-очень-очень черно-белом в этом, в сепии, не знаю, как угодно говорите, в темном цвете. Поэтому вот Израиль хочет закончить правильно эту войну в Иране. Он вынужден это делать. Трамп не вынужден, а он, они в Израиле вынуждены. Как бы вы ни относились к Нетаньяху. Нетаньяху во многом сейчас переигрывает сам себя. Потому что, ну, то есть, само то, что он находится у власти с 98 года, там, с небольшими перерывами, это уже само по себе говорит о том, что что-то уже есть ненормальное во всем этом. Можете со мной спорить сколько угодно. Человек у власти не должен находиться 28, там, 26, 25 лет. Не должен. Как бы вы это ни интерпретировали. Даже 20 лет человек у власти находиться не должен. Вот я считаю, что в Америке или... Где-то нормальная, самая нормальная система. 4 года плюс 4 года. Да, это есть определенные трудности, например, с проведением какой-то доктрины, но в смысле человеческой истории это правильно. И Нетаньяху, да, действительно тормозит расследование по событиям 7 октября. Да, у него, я считаю, очень много ненормальных министров в его коалиции, которых он вынужден терпеть, потому что, ну, он не может с другими составить эту коалицию, я понимаю. Это чисто политическая мера с его точки зрения. Ну, есть то, что есть. Но, слушайте, это не идеальное государство, но это очень государство, построенное по реальным каким-то лекалам, понимаете, не по нашим с вами тут. Что он там, все газеты пестрят, понимаете, а какие трусы одела там, понимаете, новая модель там, Брукнейдер, понимаете, ну, красивая девочка новая. Ой, она, понимаете, там задрала юбку слишком высоко, понимаете, это обсуждает там 20-30 газет одновременно, колоссальная новость. У них это не новость. У них, наверное, это тоже будет в очень черно-белом цвете. Вот, наверное, вот как-то так все это смотрится. Окей, давайте сделаем перерыв и продолжим. Про наш черно-белый цвет.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
7: адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
12: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
13: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
12: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
12: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
15: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Ну вот, когда вот мы дальше говорим о нашем цветном мире, да, вот что происходит в Америке? Вот те новости, которые я, в принципе, новостями-то не считаю особенно. Ну вот у нас, например, Трамп заявляет, что он собирается послать дополнительные 5000 человек в Польшу. Это после того, как мы неделю устраиваем срачи, правильно или неправильно, туда или сюда, когда Хексет, его же министр, оттуда начал выводить 5000 человек. Теперь Трамп срочно меняет направление, после того, как там все взорвалось, и 5000 обратно направляются в Польшу. Ребят, ну вы уж наконец договоритесь в Белом доме, что вы делаете один с другим. Может быть, не надо вот таким образом это действовать, что, может быть, хоть чуть-чуть надо согласовывать свои действия. Потому что, вы понимаете, это смотрится, знаете, по-идиотски. Один решил, второй отменил, потом опять отменили, потом опять решили, потом один извиняется, один говорит, что нет, так и было. И, в общем-то, ребят, ну это несерьезно уже. Нет, я понимаю, что у нас общее разочарование в НАТО. Но если говорить про НАТО, то Польша в НАТО тратит больше денег на сегодняшний день на оборону, чем тратим мы в Америке. И вот это вот, видите, такая очень веселая картинка, цветная, о чем-то очень серьезном, что мы воспринимаем абсолютно несерьезно. Вот израильтяне это воспринимали в черно-белом цвете. В очень серьезном понимании. А мы его воспринимаем, знаете, такой цветной вкладыш какой-то. Мультики. Микки Маус, блин. Это неправильное понимание. Понимаете, мы зажрались здесь, понимаете, включая наше правительство, даже включая Трампа. Мы слишком зажрались. Для того, чтобы, понимаете, воспринимать какие-то серьезные вещи. Для нас война не война. Решение каких-то проблем с ядерным оружием. Понимаете, ну вот опять мы приходим, понимаете, ругали этого остолопа Обаму. Оказался остолоп, не совсем не остолоп, потому что он заключил то, что мы сейчас точно то же самое обсуждаем. Если Трамп выйдет с заключением, понимаете, или с сообщением,

строит вот этот банкетный зал. Я считаю, что это абсолютно правильное решение. Ничего такого у меня, этот банкетный зал, никаких у меня негативных эмоций не, как говорится, вызывает. Ничего исторического Трамп не снес. Вообще в Белом доме как таковое нет ничего исторического, потому что если вы не в курсе, то в 1948-1952 годах весь Белый дом абсолютно, кроме пустых стен, снесли. Никто не знает, да, наверное? Так вот, чтобы вы знали, при Трумане, после Второй мировой войны к Труману пришли инженеры-специалисты, говорят, это дом, Белый дом, построен в 1818 году. После того, как его сожгли англичане. В 1812 году они его сожгли. Его перестроили, закончили в 1818 году. Это большое массивное сооружение, построенное из камня. Один небольшой взрыв, не дай бог террористы или еще что-то, не ясно что, особенно в холодной войне, и этот Белый дом снесет как карточный домик. Надо что-то делать. Что они сделали? Они внутри снесли все, что вообще было, все, все интерьеры были снесены под ноль, под голые кирпичные стены. Внутри Белого дома. И внутри Белого дома они уменьшили его площадь общую за счет того, что они сделали железную раму. Некоторые говорят бронированную раму, некоторые говорят сейчас титановая рама. Они ее поменяли. Мы просто не знаем про все это. С бронелистами вдоль стен, которые потом закрыты были панелями, и интерьеры были частью воссозданы. То есть это все новодел 1952 года. Там, 50-го года. Ни один интерьер, который нельзя было разобрать, не сохранился. Ну, то есть, мебель старинная, там, я не знаю, тарелки, вот эти вот старинные портреты, старинные стены новые. Это было сделано при Трумане ввиду того, что, ну, вот это был совершенно полная перестройка Белого дома. Поэтому, понимаете, когда вот собирается набор нытиков, и начинают, о май гад, Трамп уничтожил какое-то суперисторическое наследие. Там, я думаю, мама дорогая, вы вообще что, знаете, о чем вы говорите? Или у вас синдром на Трампа, знаете, как вас кидает в подучую от него. Поэтому то, что Трамп делает с этим банкетным залом, в принципе, само по себе абсолютно оправдано. Действительно, это смех смехом, но действительно только Соединенные Штаты каждый раз для приема каких-то больших приемов ставят какой-то шалаш на улице, огромный какой-то тент, делают туда отопление, делают там охрану и так далее, и там вот в этом шалаше принимают высоких гостей. Или устраивают это какой-то веню, типа там Маунт Вернон, там большие есть залы и так далее и тому подобное. Снимают. Но это все сопряжено с большими расходами дополнительными. Плюс риск по безопасности, даже с этой точки зрения. Вот сейчас строится новое крыло к Белому дому с этим банкетным залом, который будет нормально защищен. Под ним будет какой-то серьезнейший атомный бункер, насколько я понял. То есть несколько этажей вниз. В общем, строят нормально. Ну, вот началось, понимаете, начался крик. Значит, что денег, типа, вот Трамп обещал, что все это будет за деньги там каких-то доноров. Теперь это так не является, нужно еще миллиард долларов собрать. На самом деле, выясняется, что миллиард долларов не на строительство зала, а на обеспечение общей безопасности Белого дома. Включая этот зал. Но не на стройку этого зала, понимаете? И вот так вот вы читаете газеты, вы не понимаете. Но так или иначе. Вот сейчас, значит, Трамп тоже опять-таки. Ну, это знаете, я даже не буду обсуждать. Он организовал фонд в 1,8 миллиардов долларов компенсации тем, кто фактически, ну вот в частности себе, своей семье, которые, значит, те, кто были обижены демократами в предыдущую каденцию, потому что их судили. Участники 6 января, которые, вот, как говорится, пострадали и так далее. Ну вот, значит, республиканский конгресс сейчас, ну, вот они зависли. Они не могут провести это.

0: они не могут провести это финансирование ни 1,8 миллиарда, ни вот это финансирование строительства вот этого банкетного зала. И это еще все под то, что буквально вчера архитектурная комиссия, которая состоит из архитекторов и искусствоведов каких-то, они дали добро на строительство вот этой арки, которая вот тоже Трамп хочет построить к 250-летию Соединенных Штатов. И я смотрел с разных сторон вот это вот подали проект. Ну, то есть, как арка будет выглядеть, наверное, это еще вопрос открытый. Но то, что это в стиле, как весь остальной Вашингтон, что ничего закрывать не будет, что не будет никакого совершенно диссонанса со всем остальным, у меня нет сомнений. Я понимаю, опять-таки, что вас ополчились против этой арки. Давайте соберем с десяток миллионеров. Сколько эта арка будет стоить? Это же не сооружение какое-то там с колоссальными механизмами. Это, грубо говоря, огромное сооружение из бетона с кирпичами. Ну, дамы, то есть пустышка такая. Может, там будет какая-то платформа наверху, ну, то есть лестница с лифтом. Ну, вот, ну, все. Только если украшать мы ее будем, то это, вот, наверное, будет самая дорогая часть. Ну, неужели наши все серьезные какие-то денежные мешки, которые зарабатывают огромные деньги в Америке, у нас вот-вот появится первый триллионер. Не миллиардер, а триллионер. Состоянием больше триллиона долларов. Неужели они не могут скинуться на памятник 250-летию Соединенных Штатов? А то, что мы заслуживаем какой-то серьезный памятник, который действительно будет останется на века, у меня сомнений нет. У меня нет. Вашингтон нуждается в больше в таких мемориальных арках, а не меньше. И опять-таки, вот тот же. Понимаете, Трамп, он взял, вот смотрите, 4 фонтана начало работать. Я говорил уже про этот каскад, который вот запустили, они Меридиан каскад. Они отремонтировали фонтан на Дюпон Сёркл. Еще 2 фонтана. Опять-таки, вы можете мне говорить что угодно. У нас, когда собирается в Конгресс, говорят, вот идет война, нельзя на это тратить. Вы знаете, у каждый раз у нашего Конгресса, который занимается политиканством, не политикой, а политиканством, понимаете? То есть, вот, знаете, забрасывание дерьма на вентилятор. У них есть какие-то важные причины, допустим, не ремонтировать текущую крышу в Капитолии. Ну, пусть течет. Или пусть там фонтан будет заброшен, пусть там бомжи, понимаете, купаются. Или живут прямо в фонтане. Ну как же, денег нет, понимаете, у нас там нелегальные мигранты нас ждут. Вон в штате Нью-Джерси, понимаете, нам громогласно объявили, понимаете, с постной мордой, что теперь в Нью-Джерси будут лечить нелегальных иммигрантов за наш счет. Я счастливлен просто. Мне иной раз, понимаете, на моя страховка не дает все нужные лекарства, которые мне нужны. А нелегалы будут получать все, понимаете, на тарелочке, и какие-то наши идиоты среди наших вот собственных иммигрантов будут это поддерживать. Но, окей, но именно поэтому я больше не хочу состоять в этих левых рядах, потому что вот этот идиотизм, который я называю идиотизмом, я больше поддерживать не желаю. И даже состоять рядом я не желаю. Но наша реальность, вот когда мы обсуждаем вот нужность или, понимаете, вот эти деньги на банкетный зал, который мы давать не хотим. Это вот, я вот говорю, это какая-то цветная реальность, понимаете? А вот черно-белая, в которой живет весь остальной мир, или в частности Израиль и так далее, видите, вот мы не живем ею, поэтому мы понять какие-то вещи, ну вот, как вот дебилы дебилами, не можем. Не можем. Человек, который, знаете, это как вот те самые ветераны, вот когда вот они собирались вместе после Второй мировой войны. Только какие-то в основном, ну, я не знаю. Не хочу говорить ряженые, но, во всяком случае, В моем понимании, это не настоящие ветераны начинали говорить о том, что вот я там такой герой, я там подорвал танк, или я зарезал того, или я победил этих, и вон там у меня дали медаль за это, и дали медаль за то. Как правило, ведь ветераны, вот сколько я помню ветеранов, понимаете, у меня дома, и из нашей семьи, и кого-то, может быть, звали там даже из этих ветеранов, кто остался жив после войны и так далее и тому подобное, они молчали. Они молча сидели и выпивали за победу, после этого переходили на тему, вот какие у меня внуки, или вот какие, какую я там веранду построил на даче, или вот какую я там машину купил, или еще что такое. Вот что они обсуждали. Вон там я со своей женой в Кисловодск поехал и так далее. Вот что обсуждалось. Фотографии, там, понимаете, радости семейные, какие-то дела, там, я не знаю, вот там картошки накопали на собственном огороде. Вот это вот обсуждалось. Это была радость для всех, там, понимаете, и так далее, там, понимаете. Или вот мы там с женой сидим там, и там еще какие-то родственники делаем, там, заквашиваем огурцы там на всю семью, на всю зиму. Или там пельмени катаем. Вот это обсуждалось на полном серьезе. Понимаете, можно было смеяться, но вот обсуждение, как замариновать правильно огурцы, это была очень серьезная тема разговора. Но это очень такая черно-белая тема. Приятная, но черно-белая. Почему? Потому что, ну, то есть, из хорошего состояния никто не делал вот эти вот огромные запасы, как делалось в Советском Союзе. Мы жили там вот относительно в черно-белом цвете. Потому что мы воспринимали какие-то тяготы жизни, которые не существовали. Америка цветная. Поэтому, понимаете, нам вообще здесь зындыкать о том, что нам что-то тут не додали. Это вообще, понимаете, это грешно говорить. Когда, понимаете, какие-то вот эти все эти синеволосые, зеленоволосые с серьгой в носу начинают там распространяться по поводу того, что, понимаете, вот как им что-то не додали в этой жизни в Америке, какая Америка вот такая сякая, у меня все время возникает вопрос. Мы, по-моему, живем в разных странах. В очень разных странах. Потому что Америка, вот та, которая есть, которую я знаю, мне все додала. У меня нет к ней никаких претензий. Я могу там ворчать по поводу одного, другого, третьего, но это чисто бытовые какие-то вещи. Но в общем и целом говорить, что Америка меня разочаровала, боже упаси. А они здесь родились, здесь выросли, все перед ними лежало на тарелочке с голубой каемочкой, и они при этом недовольны всем, что они происходят. Вот я говорю, вот, неудобно перед выходцами из каких-то других стран, которые приезжают, понимаете, разевают рот. Вот непонятно. Они говорят, что вы тут совсем одурели от вашей жизни. Ну, вот так оно идет. И вот, понимаете, это... Чему я это говорю? Знаете, когда, если изучать историю, то есть совершенно четкие понятия, почему, например, падали какие-то те или другие империи. Например, почему упал Рим? Это изучается... Вот с тех пор, как упал Рим, об этом пишут все писатели. Начиная с античных писателей, вот они описывают падение Рима, до средневековых, до современных, до совсем современных. Это постоянно обсуждается, и каждый выводит свои какие-то причины. И все пытаются понять, каким образом, понимаете, вот подобная империя, которая существовала фактически там, или республика вначале, которая существовала там, основание Рима 753 года новой эры, или что-то в этом духе, и падение 470 год новой эры. То есть мы говорим о том, что просуществовало, ну, 1100 с чем-то лет. А если говорить про окончание в Константинополе, это вообще 1453 год. То То есть 1450 лет плюс еще 750. Ну, сделайте подсчет. 2200 лет примерно существовала империя с разными там вариантами управления и так далее. И вот они задают вопрос, в связи с чем она упала. И вот с кем бы вы ни говорили, вам скажут одну и ту же вот вещь. Многие приходят, просто не говорят, это номер один или номер два, или номер три. Но неважно. Но одна из главных причин, это то, что называется internal rot. То есть внутренняя гниль. Внутреннее, не, как говорится, правильное состояние управления страной, финансами, армией и так далее и тому подобное. Понимаете? Что дошли до того, что слишком много тратили денег на то, что не надо было тратить, мало при этом зарабатывали, казнократство, плохие императоры, плохие советники. И так далее, и тому подобное. И даже когда появлялись хорошие императоры, даже подряд шли несколько хороших императоров, они не могли исправить вот это, вот эту кривую на ухудшение. И в какой-то момент все это рухнуло. Почему? Потому что власть полностью была подточена изнутри. И это рухнуло вначале внутри, потом это начало рушиться снаружи. Ну, вот одна из причин, например, почему Рим рухнул, опять-таки, вот я говорю, это внутренние какие-то вот, внутренние развал. А есть еще внешний развал, вот, например, причем, что вы думаете, что там была что, сплошная война, что ли, шла? Нет, неправда. Например, в каком-то, по-моему, в третьем веке или что-то в этом духе, Рим пустил внутрь Римской империи 200 тысяч германских племен, готов, 200 тысяч человек. Иммигрантов, которые расселились в сегодняшней, ну вот, Австрии, что мы говорим, и в Югославии в сегодняшней. Тогда называлась Панония. 200 тысяч человек они пустили. Но эти германцы, которых пустили, они же не были так цивилизованы, как римляне. Это тоже вот момент, который, вот смотрите, посмотрите, что у нас на улице происходит. Скажите, выходцы из Северной Африки какие-то, Или из арабских стран, или там из Пакистана, они также цивилизованы, как люди, которые все-таки родились, выросли в Америке в европейской такой атмосфере? Нет. И вот то же самое произошло там. И что произошло с этими готами? Они в какой-то момент подняли восстание, их начали прессовать римляне, требовали от них, чтобы они были как, вели себя как римляне, и так далее. Готы в какой-то момент не выдержали, послали всех этих желающих подальше, подняли восстание и разбили огромную римскую армию. Разбили ее. Несмотря на всю мощь римских легионов. Но это уже поздний Рим такой, но не важно. Но это уже был серьезный показатель, что Римская империя на серьезном спаде. Или, например, вот такой момент, что римляне в какой-то момент стали отказываться служить в армии. Но им было неохота. Зачем мне нужна эта армия? Они начали подменять солдата. Римлян брали на 25 лет служить. Пока они служили, им платили зарплату. Это была наемная армия, которую очень активно муштровали и учили, и муштровали, и учили, и так далее. Поэтому она могла выдержать колоссальные походы, колоссальные... Далее они занимались не только вот войной, они строили дороги, вот эта самая армия строила дороги, по которым они маршировали и так далее. Поэтому была очень, ну, как говорится, хорошо продуманная военная единица. Поэтому они и побеждали из-за очень продуманной, как говорится, вот этой вот системы армии. И вот в какой-то момент, 25 лет ты отслужил, после чего тебе давали земельные наделы, если ты был свободный человек, ты мог там растить, там, я не знаю, картошку какую-то или еще что-то, и ты получал вот там целую, как говорится, пенсию колоссальную военную, которая тебе давала жить безбедно после этого. И вот в какой-то момент даже этого стало недостаточно, римляне не захотели служить. Что они стали, начали нанимать нелегалов, то, что вот мы сейчас говорим, выходцев там прежде всего из кельтов, или из галлов, или из германцев, или еще откуда-то, служить вместо себя в армии. Ну да, они эту проблему решили. Но потом, но это уже была не римская армия, это была армия иммигрантов, которая начала поднимать восстание против Рима. Вот в чем дело. Так, перерыв и продолжим.
1: В холода, в холода, от насиженных мест, нас другие зовут города. 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
2: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
1: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: которого невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии,
0: музыки
2: и авторского кино.
3: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин.
3: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
4: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвидсон Радио.
9: 620 АМ. Настройтесь.
11: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
12: Новости на
11: Дэвидсон Радио.
12: Информация к этому часу.
13: В студии Наталья Быстрецкая, вы слушаете новости. CDC в связи со вспышкой Эболы издал указ, запрещающий въезд в страну иностранцам, побывавшим в Конго, Уганде и Южном Судане в течение 21 дня. Приказ будет действовать в течение 30 дней. Тем временем граждане США и постоянные жители, которые находились в этих странах по прибытии, будут перенаправлены в международный аэропорт Вашингтон-Даллас для прохождения усиленного медобследования. Закрытие Ормузского пролива до августа повышает риск экономического спада. Он сопоставим по масштабу с рецессией 2008-го, пишет Bloomberg со ссылкой на данные независимой аналитической компании. Несколько сотен жителей гренландской столицы Нуук вышли на демонстрации за открытие нового здания консульства США. До этого консульство располагалось на окраине города, где работали два дипломата. Ранее на этой неделе спецпосланник Джефф Лендри впервые посетил Нуук без официального приглашения. Мэр Нью-Йорка Мамдани представил масштабный план застройки части Бруклина к югу от Проспект-парка. Проект предусматривает изменение зонирования вдоль Макдоналд-Эвеню и Кони-Айленд, чтобы разрешить строительство более высоких жилых билдингов. Городские власти рассчитывают создать 1000 новых квартир рядом с метро и будущей линией Интерпора-экспресс, которая соединит Бруклин и Квинс. Сейчас значительная часть района занята гроссери, автомастерскими и малоэтажками.
9: Погода. На Дэвидсон Радио.
13: В Нью-Йорке переменная облачность. Днем воздух прогреется до 64 градусов по Фаренгейту, плюс 18 по Цельсию.
14: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
15: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
16: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
15: Счастливое детство начинается здесь.
17: Здравствуйте. С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet EF стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Vocon Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте vocandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
18: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
19: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
20: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
1: Здравствуйте, господа. Еще раз у нас телефон 718-303-90-90. Я вот поэтому вот возвращаюсь вот к строительству этого банкетного зала, этой арки, этих фонтанов, то, что Трамп сделал, вот этот гранитный переход там из одного из одной части Белого дома в другое. Вы знаете, я повторяю, я вот не вижу никакого криминала в том, что он делает. Не вижу. Даже наоборот, я считаю, что это давно назрело, чтобы кто-то взялся и начал приводить в порядок американскую и столицу, и Белый дом, и вообще все эти общественные здания и так далее и тому подобное. Потому что мы слишком долго не обращали на это внимания. Знаете, это столица Соединенных Штатов, которые построены на колоссальные интернациональные идеи. Там есть определенный стиль, в котором оно строилось. И когда от этого стиля начали отступать, начали лепить какие-то здания все подряд, что, понимаете, ничего из себя там толком не представлял, то вот получается, ну, очень-очень такое посредственное нечто. А когда возвращается вот к этому стилю, понимаете, греко-римского, понимаете, какого-то плана, то получается все очень даже правильно, даже если это новодел. Почему? Потому что, ну, потому что, видимо, так оно было построено, оно было так изначально продумано. Символизм вот этого греко-римского наследия не случайен. Потому что в Риме была первая республика, а первая демократия была в Греции, в Афинах. Поэтому они вот строят все это в таком смысле, понимаете, чтобы, как говорится, своего рода черпать вдохновение, наверное, своего рода. Там где-то все начиналось когда-то. Добрый день, вы в эфире.
21: Добрый день. Я как раз сейчас читаю биографию Цезаря, но это так, к слову. А по поводу... По поводу строительства Триумфальной арки. По поводу строительства Триумфальной арки. Я предложил бы Трампу устроить всенародную подписку и выдавать там, пусть подписался человек на $10, ему выдают монету с картинкой там и все. Кто подписался на триллион, тоже получит такую монету. Мне кажется, это было не так плохо. Как вы считаете?
1: Ну, я считаю, что эта идея сама по себе неплохая. Возможно, нужно действительно открыть какой-то всенародный сбор. Знаете, вот как собирались деньги на какие-то храмы, памятники, на какие-то просто памятники и так далее. В конце концов, это же... делается не только для Трампа. Трамп-то уйдет, вы понимаете, он не вечно будет в этом Белом доме. Этот банкетный зал останется для всех, кто будет после него, прежде всего. И арка это останется. Поэтому, понимаете, даже с этой точки зрения, как бы сложно подозревать Трампа, понимать, что он там себе дальнейшую жизнь планирует. Нет. Несмотря на все вопли там, о правом перевороте, Трамп остается глубоко уязвимым и контролируемым человеком. То, что вам просто он не нравится, ну так, слушайте. Мало ли кто мне не нравится. Добрый день, вы в эфире.
22: Да, Александр, доброе утро.
1: Алло. Доброе.
22: Да-да. Да, доброе. Да, шаббат шалом и с праздником Шавот. Получается, значит, Ballroom строится не на государственные деньги. Вы это знаете, правильно или нет?
1: Да, да.
22: Окей. Да, все остальное ему не дадут делать, потому что ноябрьские выборы мы проигрываем, это 100%, потому что, ну, вы сами знаете, мы это говорили неоднократно, в нашу страну навезли такого дерьма, которое дерьмо хочет жить в дерьме. Понимаете, они по-другому, они адаптироваться к нашей системе, к культуре, красоте, чтобы прогресс был. Они не хотят, они из джунглей приехали, понимаете или нет?
1: Понимаю.
22: И все эти Да, и все эти демократы, которые крышуют их, и которые пишут законы против Трампа, выступают с такими делами, значит, и в Миннесоте что происходит, и правду им в лицо суют, и они все равно выступают. И вот эта вся эта голодьба за ними идет. И демократы выступают, и выступают, и выступают. Посмотрите, и антисемитизм, и все остальное. Идет такая буря в нашей стране, что я даже не знаю выхода с этого. И Трамп не знает выхода. Он уже мечется и туда, и сюда, и то, что вы говорите, и никакой пропаганды, ничего они, республиканцы, не делают. И они не хотят это делать, потому что многие республиканцы, они живут в нормальных районах, они успешные люди. Они довольствуются, что у них есть, правильно или нет?
1: Да.
22: А демократы, да, они голодные, они собирают около себя голодных собак. Они им обещают горы золотые, вот то, что у нас в Нью-Йорке случилось, в Сиэтле, в Бостоне. А люди выдвигаются на политические позиции со свастиками, с такими выражениями. И люди это проглатывают.
1: Да, но вот слышали вот про последнюю вот эту даму, которая выдвигается от Демократической партии, там я вам сейчас расскажу, будете смеяться, из Сан-Антонио,
22: Давайте посмеемся, сегодня Фрайди,
1: Хэппи Фрайди. Но это совсем не хэппи, она предлагает сионистов держать в концлагерях и кастрировать, потому что они все педофилы.
22: Да, я слышал об этом, аплодирует им.
1: Да, да. Самое гадостное дальше, что ее поддерживает, ей дают деньги какая-то скрытая GOP от республиканцев, компания фондовая, которая ей дает деньги на продвижение. То есть ей дают деньги как какие-то республиканцы. То ли чтобы она себя скомпрометировала, то ли для того, чтобы наоборот что-то доказать. Я убей меня, не понимаю, что это происходит.
22: Я тоже не понимаю, уже вы мне рассказали, вот
1: республиканцы дают ей деньги. Там,
22: я не думаю, это республиканцы, это подвох какой-то.
1: Это написала Нью-Йорк Пост.
22: Посту я верю.
1: Ну вот они вот возьмите на интернете, сделайте серч, вы поймете, это вообще какое-то что-то фантасмагория какая-то. Я не знаю, может быть, у них какая-то конкретная цель ее выставить таким образом, чтобы типа вот от обратного шло. Я вот чисто создать провокацию. Но я что-то вот убейте меня, я не понимаю, что происходит. Ну, вчера вот... Спасибо, Игорь.
22: Всего хорошего.
1: Да, всего доброго. Вы знаете, вот когда Трамп удалил такого, как вот... с подачи Трампа, так как Масси из Конгресса, это правильно. Это был прорусский кандидат, понимаете, который все время поддерживал Россию. Нет, я понимаю, что, скорее всего, он денег не получал, но тем не менее, он все время поддерживал Россию. Он все время выступал против Израиля. То есть он не был антисемитом, но он был, знаете, такой, понимаете, изоляционист до нельзя. И вот этого человека, этот Трамп удаляет. То есть Трамп все-таки проводит какую-то чистку рядов, которые демократы не проводят. Поэтому у демократов вот собралось то, что собралось. Ничего, кроме как, понимаете, в партии нелегальных иммигрантов, бандитов и какой-то вот просто откровенной швали, я их назвать не могу. Не могу. Особенно в связи с этой вот последней истории, понимаете, ну там одна история хуже другой, то есть, понимаете, появляются какие-то люди, которые оправдывают бандитизм, оправдывают воровство, оправдывают вообще все, что угодно, понимаете, для того, чтобы фактически эту страну подорвать изнутри. То же самое, что мы говорили, что было в Риме, что называется internal rot, внутреннее гниение. Вот оно перед вами. В самом цветном изображении. Добрый день, вы в эфире.
0: Доброе утро, Александр. Это Илья. Я абсолютно во многом согласен с предыдущим оратором. У меня к вам два вопроса. Первое. Много раз я слышал по радио и в интернете, что 31 мая состоится парад в поддержку Израиля по 5 июня. Но ни разу не видел, не слышал, не знаю, откуда он начнется, откуда и от какой улицы он пойдет по 5 июня. Не могли бы вы это дело прояснить? И тогда, и то, что он начнется в 11 часов, это я слышал, а вот откуда он начнется, это я не знаю. Я бы, может быть, хотел поучаствовать, но не знаю, где собирается. И второй вопрос. Я бы хотел, я прошу вас дать оценку моему творчеству, которое я, значит, выношу на вас суд. Две строчки, это слоган. Первое, это слава Израилю, а ответ евреям слава. Спасибо.
1: Спасибо. Евреям слава. Ну, знаете, я евреям не, я не произношу славу. Знаете почему? Потому что нам не надо произносить славу. Мы и так достаточно славные. В истории, слишком даже. Так вот, вы хотели знать, с 57-й улицы идет парад до 74-й, по 5-й авеню. Значит, если вы соберетесь и придете к 57-й улице, вы сможете участвовать в этом параде. Это будет 31 мая, в воскресенье. И я думаю, что в этот раз, ну, я не знаю, может быть, и мне туда прийти. Вот я чисто вот так думаю про себя. Единственное, что у меня проблема приехать туда, потому что из Нью-Джерси надо как-то добраться до этого места. В общем, то есть, в принципе, в этом году, когда мэра города не будет на этой демонстрации, и демонстрация будет носить так, я уверен, что она будет проходить в атмосфере каких-то укурков, которые будут пытаться ее остановить, я думаю, что это все-таки важно продемонстрировать. Понимаете, это не вопрос Израиля, это вопрос нас всех здесь. Это не вопрос Израиля. Израиль переживет без нас, и Израиль переживет без этого парада. Вопрос в том, что как мы переживем. Добрый день, вы в эфире.
2: Алло, да. Алло.
1: Так, телефон 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире.
5: Доброе утро, Александр. Спасибо за передачу. Я хотел просто еще обратить внимание, что вы думаете по поводу Кубы, если мы еще не решили вопрос с Ираном, и я так понимаю, мы собираемся, так сказать, уже подошел авианосец к кубинской территории. Как вы считаете, это правильно или нет?
1: Ну, смотрите, с точки зрения того, что это надо делать, у меня сомнений в этом нет, что это надо делать, что нужно с Кубой уже давно было решить и закончить вот этот весь этот, всю эту бодягу того, что там, понимаете, что рядом с Америкой существует фактически вражеская территория. Это давно надо было решить, я считаю. Другой вопрос, что сейчас, когда ведется эта война в Иране, мы ее не закончили, мы как бы влезаем одновременно в другую, но тут войны не будет, тут будет просто смещение правительства. Я думаю, что, я надеюсь, что они с Кубой договорятся. Потому что кубинцы, в принципе, готовы получать взятки и готовы на какие-то самостоятельные движения в этом отношении. Я не уверен, что нужно было, понимаете, преследовать... Вот именно Рауля Кастро, ему 94 года. О чем мы вообще говорим?
5: Абсолютно, что, конечно, это же просто...
1: Не, ну, он, это то, что, то, не, ну то, что, ну, то, что оба, ну, он, кстати говоря, это Обама заключил дипотношения при Кастро, при Рауле. То, что все братья Кастро были бандиты, это никаких сомнений у меня нет в этом. Но мы сейчас ничего... Ну, да. Говорить.
5: У этого никого нет, что они были бандиты и, так сказать, им, ну, whatever. Сколько лет...
1: Да вся коммунистическая идеология, это идеология бандитизма, де-факто.
5: Ну, я не знаю.
1: У законенного, а что это? Забрать у тех, кто имеет, в пользу тех, кто не имеет. Что значит забрать? Это и есть бандитизм. Это узаконенный бандитизм, да?
3: Я просто говорю, как это будет относиться. То есть, неужели будет на два фронта? Он готовится, я не знаю.
1: Ну,
3: он,
1: не знаю, я не знаю.
3: Как это все будет, так сказать, не сделав в Иране, не будем так говорить ничего, начинать вторую, так сказать, операцию, как это все будет выглядеть, тем более, что говорят, что кубинцы там закупили где-то беспилотники, там я не знаю. В общем, все это очень.
1: Ну,
3: я вам просто хочу сказать, что вы абсолютно правы во всем. Я хотел вам сказать, я, правда, не дозвонился вчера, по поводу Бен-Гвира. Вот поэтому нас били, бьют и будут бить евреев. Понимаете, как вы правильно сказали.
1: Слушайте, Бен-Гвир, знаете, я вам скажу такую вещь. Бен-Гвир – это провокатор, который провоцирует ради самого себя. Он даже при том, что он пытается показать, вот понимаете, то, что вот... типа, что евреи ничего не боятся и так далее. Он этого не показал. Он показал, он сам себя демонстрирует.
3: Да,
1: вы понимаете, он ничего для Израиля лучше не сделал. Спасибо.
3: Вы абсолютно...
1: Да. Он ничего лучше не сделал. Если Израиль хотел положить их мордой в грязь, всех вот этих вот борцунов, положите. Вы хотели им там дать по бокам? Дайте. Вы хотели их там, я не знаю, арестовать и вообще заставить мыть сортиры, заставьте мыть сортиры. Но это все надо делать так, чтобы не работала ни одна, блин, камера рядом. Чтобы не было ни одного корреспондента, ни одного адвоката, ни одного вот этого вот Красный Крест, ни одной Amnesty International. Ничего рядом, чтобы не было. Вот потом полежите мордой в грязный пол. А Бен-Гвир фактически рекламирует, что евреи не подчиняются или вообще, понимаете, такие дикие, как и те, кто к ним плывет. Ну зачем? Ну Бен-Гвир это, понимаете, Бен-Гвир это религиозный фанатик. Даже из самых добрых и правильных соображений все равно религиозный фанатик. Пусть если что, в Израиле он пользуется популярностью у кого-то, пусть пользуется. Я бы такого не выбирал. Но я не живу в Израиле, поэтому я говорю, я не могу понять все тонкости израильской политики. Ну, добрый день, вы в эфире.
4: Всем здравствуйте, Яков меня зовут. Меня, вы знаете, Александр, очень насторожило появление этой молодой женщины. Это, я боюсь, что это вообще целое поколение уже одурманенное, оболваненное и прочее.
1: Это вы имеете в виду в Техасе?
4: На фотографиях? А?
1: В Техасе?
4: Алло?
1: В Техасе?
4: Нет, это вот та, которая предложила, это впервые предложили американских граждан посадить в концлагерь. Это вообще впервые.
1: Ну это в Техас, но это техасская дама, которая выступает.
4: Да.
1: Из Сан-Антонио.
4: Да,
1: ну, она, слушайте, она сумасшедшая. Она сумасшедшая какая-то, у нее какой-то полный недотрах, потому что у меня такое впечатление, что она сексоозабоченная. Сексолог сама по себе, понимаете, ну это уже говорит не о чем-то.
4: Ну, я тут же начал искать там всякие сообщения. Я боюсь, что она представительница целой новой generation, которая вот так настроена.
1: Скорее всего, она представитель вот этой сумасшедшей левой тусовки, которая считает, что евреи это... Ну, слушайте, а что нового тут? Ничего. Спасибо.
4: Понятно.
1: Тут ничего нового нету. Вопрос заключается в том, что, понимаете, во-первых, уже даже демократы испугались этого. Потому что они не хотят заходить так далеко, во всяком случае, то есть они не могут зайти, понимаете, потому что они знают, что это вызовет какой-то, то, что называется рекардютейшн против подобного. Знаете, ну, предложить подобное, понимаете, на голубом глазу, это, конечно, надо собраться с мыслями, если они есть вообще как таковые. Но дело же не в этом, дело в том, что они, понимаете, вот я опять-таки говорю, они не воспринимают, сейчас евреи это просто, это для них край, вот понимаете, вот острие ножа. Они против и правых, и против богатых, и против успешных, и против закона. И против американской конституции, против американских законов, против Америки, против Запада, и так далее. Понимаете, это не надо воспринимать в отрыве. Это не какая-то вот чисто еврейская проблема, потому что какая-то появилась придурковатая, на голову ударенная идиотка, которая ненавидит евреев. Да нет, боже упаси. Это общий тренд. опять-таки, с евреями связаны очень опосредованно. Это именно антизападничество. Евреи просто сейчас олицетворение западной мощи. Олицетворение того, что Запад не сдастся каким-то дикарям, а что Израиль воюет, побеждает, меняет ситуацию под себя в целом регионе. Они это пережить не могут. Вот в чем дело. Добрый день, вы в эфире.
6: Алло.
1: Господа, когда вы звоните, пожалуйста, говорите, если вы набираете номер. Я же не могу ждать, пока вы, как говорится, включите телефон, понимаете, или начнете слушать. И при этом надо выключать радио, потому что иначе у вас идет эхо. Понимаете, идет эхо колоссальное. Добрый день, вы в эфире.
7: Здравствуйте, я знаю.
1: О, вы отключились, еще раз перезвоните. Вот только что человек звонил, Добрый день.
7: Здравствуйте.
1: Да-да.
7: Я хочу сказать вам спасибо за вашу передачу. Я звоню вам, в общем-то, впервые. У меня один вопрос. Я вчера посмотрел, поймал информацию, что 800 тысяч мусульман будут выселять из Германии. Мне интересно, это правда или нет?
1: Знаете, это они говорят так. Они говорят, насколько это будет сделано, никто не знает. Это же, понимаете, спасибо. В демократическом обществе выселить иммигрантов, тем более бедных, тем более несчастных, тем более там обиженных, как сейчас их все назначат и скажут, это крайне сложно. Представляете, какой там поднимется сейчас шухер среди левого относительно Германии и левого общества по этому поводу. И им проще их оставить и что-то с этим делать, чем их выселять. В Германии всего там 4% мусульман. Там нет большого, как говорится, такого прямо уж наплыва. Проблема в том, что они ничего не делают. Европа вообще с этим бороться не умеет. По поводу того, чтобы адаптировать их. Вот я пытаюсь разработать, вот чисто вот написать сам для себя, что нужно для насильственной почти адаптации, ассимиляции вот такого населения в Америке. Провайдят, что новое пускать не будут. Нам надо закрыть границу, понимаете? А мы это все никак решиться не можем ни на что. Демократическое общество оказалось абсолютно импотентно перед самыми простейшими проблемами. Простейшими. О чем уж говорить там про сложнейшие? Так, перерыв.
8: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
23: Плохое зрение? Это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза, если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз, а главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400. 00.
24: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брукрасный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брукрасный.
25: Выборы состоятся 3 ноября.
26: Paid for by ABK for Assembly.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
10: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
11: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран, заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
12: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
1: Здравствуйте, господа. Еще раз мы продолжаем нашу программу. 718-303-9090. Серьезно, вот так, если говорить, то, ну, нам, вот, как бы, с одной стороны, вот, смотрите, когда мы живем здесь в Америке, нам, конечно, не из-за чего, не на что жаловаться, я считаю. Мы должны, вот, единственное, что мы должны делать, мы должны охранять то, что мы имеем. Вот, и это не, даже не вопрос вот наших материальных ценностей, это вопрос... Вот наших свобод прежде всего. Вот когда, знаете, когда говорят, что вот американцы там, понимаете, вот пытаются сохранить вторую поправку или еще что-то такое, это совершенно не праздный какой-то вопрос, понимаете? Это абсолютно не праздный вопрос. Это именно очень-очень даже такой вопрос ясный. Потому что ситуация такая, что, вот смотрите, Конституцию поменять никто не может. Ни демократы, ни республиканцы на сегодняшний день. Нереально. Даже законы они поменять через Конгресс, в принципе, не могут. Что они делают? Что делается на сегодняшний день? Вот я знаю, создается параллельная, фактически, структура или параллельный закон, который требует от вас подчинения и фактически который ведет к нарушению и Конституции, и законов, которые написаны. Примеров миллион. Вот, например, понимаете, принимать в колледже, учитывая прежде всего цвета и расы, как делают демократы, фактически это нарушение закона антироссийских законов. Но колледжи же это делают. Делают, понимаете, они там обставляют, ой, мы там пытаемся продвинуть тех, помочь этим и так далее. И попробуй прицепись. И только вот сейчас, понимаете, при том самом ненавистном всем Трампе, почему-то это делается. То есть идет не создание новых законов. Трамп не написал практически ни одного.

И вот Трамп пытается хотя бы заставить вот эти колледжи, вот университеты подчиняться уже давно написанным законам. Ничего нового. То есть взять вот эти вот все их дополнительные, вот этот мусор, который они понаписали, все эти DEI, все эти Black Lives Matter, вся вот эта вот тусовка левая ненормальная. Начинали как нормальные, закончили как абсолютно ненормальные. Все вот это вот взять и перестать подчиняться этому. И вот здесь идет сопротивление. Идет сопротивление, потому что люди решили, что они вот так, как они захотели, так они могут. Понимаете, вот это я приводил этот пример, что какие-то ненормальные студенты, понимаете, я считаю, просто ненормальные, за это надо гнать из колледжа. Вот взять, собрать с вещами и пошел вон отсюда, блин. Иди учись в какой-то там помойке. Это в НВЮ было. Понимаете, вот не хотим слушать какого-то профессора, категорически против, чтобы он участвовал в этом. Почему? Потому что он расстраивает наши нежные чувства. Да плевать мне на твои нежные чувства 25 раз в этой жизни. Потому что твои нежные чувства не закрывают мое понимание о свободе и достоинстве. Тебя нежные чувства, блин, иди лечись, принимай таблетки. У нас слишком много откровенно ненормальных, которые почему-то влияют на политику. И не только влияют на политику, еще и людей убивают. И мы каждый раз пытаемся понять, что происходит, потому что очень много ненормальных и очень много распущенных. Вся проблема Америки, то, что распустили огромное количество полезных идиотов. Ничего больше. Знаете, когда ненормальному дают власть или когда им дают свободу, вот начинается вот эта вот самая ненормальность, с которыми мы имеем с вами, господа, дело. Ненормальные не должны иметь свободу, они не должны влиять на законодательный процесс, они должны сидеть вообще в заперти. Да, вы меня обвините, что я хочу их посадить в сумасшедший дом в психушке, как в Советском Союзе, окей, обвиняйте. Да, я считаю, что их надо держать в психушке. У нас дошло уже до того, что да, надо держать какую-то часть вот этих вот ненормальных, понимаете, вот этих вот свихнутых с зелеными волосами, которые ведут себя, как будто они только что, понимаете, не то, что с дерева вылезли, нет, как то вышли из сумасшедшего дома. Буйного сумасшедшего дома. Вот после этого, я считаю, да, надо держать в психушке на насильственном лечении. Мы, вы понимаете, у нас вот странная ситуация. Мы имеем свободу слова, да? Как свобода слова используется? Давайте устроим демонстрацию каких-то ошалевших мусульман, которые встанут перед синагогой и устроят молитву перед детской женской школой. Вроде бы все по закону, все по пятой, по первой поправке Конституции. Но мы же понимаем, к чему это ведет дальше. Или идут через спальный район, через спальную улицу еврейскую. Всех напугали. Евреи, понимаете, находятся в панике в полнейшей. Но евреи, кроме как паниковать, по-моему, в наше время ничего не умеют в Америке. Просто не умеют. Это тоже, конечно, своего рода бедствие определенное, но это из другой оперы. Идут и все себе. И что ты их можешь делать? Что ты с ними делать? Ну как, они же получили разрешение. Вы хотите знать их финансирование? Вы можете узнать их финансирование. Главное, никто не скрывает их финансирование. Это не является ни секретом, ни проблемой, ни криминалом. Ничего, абсолютно. Понимаете, вы когда пытаетесь говорить, что надо узнать их финансирование, узнаем, давайте. Вот вам прислать квитанцию на дом, давайте мы вам пришлем ее. Они вам пришлют. Вы узнаете их финансирование, что они вас пошлют на три буквы, тут же, официально, с государственной печатью сверху. Потому что стоять и кричать «смерть евреям» вы имеете право. А вот то, что мы перестали использовать законы по антитеррористической деятельности, которые вот какое-то количество вот этой ненормальной свободы у них заберут, вот это виноваты мы с вами. Потому что мы боимся что-либо делать. Наше правительство боится, даже при Трампе они боятся, если у них есть знаменитый тот самый Patriot Act, который когда-то был принят. Чего они его не используют? Они могут его использовать сегодня, сейчас. Они его не используют. Значит, даже у Трампа есть определенные ограничения, что он может и хочет делать, понимаете? У него нет

0: возможности делать это через такой конгресс. А дальше будет еще хуже, конгресс будет вообще сменится скоро, понимаете? Я уверен практически, что республиканцы этот конгресс проигрывают из-за плохой экономики. Экономика плохая. Что бы мы с вами тут ни говорили, как бы вы мне не возражали. Плохая. Добрый день, вы в эфире.
1: Доброе утро, Александр. Я хотел сделать маленькую поправочку. Когда хотят люди сделать демонстрацию, ну, какая-то организация или общество хотят сделать демонстрацию и получить на это разрешение, они обязательно должны представить план, по какой улице они будут идти. Я не думаю, что им разрешили просто так идти по этим спальным улицам. А если разрешили, значит, тот, кто выдает этот пермит, заранее знал, что он нарушает, что там будет вайланс.
0: Нет, там не было вайланс. Послушайте, когда они шли по улице, вайланс не было. Когда они вышли на Ocean Avenue, вот там вот у них было столкновение с полицией, там, но не у всех, а одного человека. И вот поймите, когда они объявляют об этой демонстрации, я это лично делал, поэтому я знаю. Вы просто говорите, я буду стоять там-то, там-то. Вам не могут запретить ни одно место в городе, если это публичная улица, а не частная. То есть частную улицу вы можете купить. Сделать там ворота, это ваш частный компаунд. Но это совсем другое. Если эта улица, там, допустим, 24-я или 26-я, или 27-я, по которой они шли, вот спальными улицы, вы имеете право по ним идти. Абсолютно. Я думаю, что не думаю, что они скрывали это. Запретить им никто не может. Понимаете, это не считается violence, что они идут, понимаете, смотрят на вас, как на врагов народа. Вот если вы на них кинетесь, тогда они имеют право сопротивляться, они имеют право, и вы еще окажетесь виноватым при этом.
1: Ну, я с вами согласен, тут, я понимаю. Я
0: вам верю, тут очень все про... Ну, вот вы понимаете, это вся беда в том, вот я вам говорю, это на самом деле беда, что мы не можем, понимаете, ни я, ни вы не хотим взять и отменить первую поправку Конституции, потому что начнем мы с них, а потом возьмутся за нас, вы понимаете? Мы не можем трогать свободу слова, свободу митингов и собраний. Мы приехали из страны, где это, понимаете, где мы это не могли делать, поэтому уехали оттуда. Поэтому, но здесь они фактически нашли обход вот этой вот поправки или фактически ее используют таким образом, что это фактически становится intimidation, это становится устрашение. Вы же поймите, почему они молятся у синагоги, у этой детской школы? Чтобы показать, что ты, сволочь еврейская, ты будешь нас бояться. Вы понимаете?
1: Александр, невозможно с вами не согласиться. Вы правы.
0: Я не хочу быть правым, понимаете, в том дело, я просто не, выхода нет.
1: Вот,
0: спасибо.
1: Вот это я и говорю. И вам спасибо большое, то, что
0: спасибо.
1: Вы у нас есть.
0: Спасибо. Я совершенно обычный человек, господа. Совершенно обычный человек. Я не рвусь в политику, потому что я не хочу быть в политике. В политике быть-то надо, понимаете, целовать все задницы, которые только можно поцеловать вокруг, и обещать то, что чего не будет. Понимаете, или рассказывать какие-то там, понимаете, лестные истории каждому конкретно, понимаете, не говорить то, что есть, а именно вот такие, знаете, розоватые. А это я делать не умею. Вот не умею, и все. Понимаете, поэтому я знаю, что если меня изберут по какой-то не страшной причине, то, наверное, потом не переизберут ровно через 2 года. Ой, Господи Боже мой, поэтому лучше мне не быть в политике. Политики правду не ценят. Да сейчас ее вообще никто не ценит. Добрый день, вы в эфире.
2: Александр, доброе утро. Скажите мне, пожалуйста, Трамп понимает, что если он не закончит войну с Ираном так, как это нужно, то от него отвернется остальная часть лояльного к нему населения? И выборщики в том числе, типа меня, например.
0: Я бы хотел бы вам ответить. Ну, давайте попробуем. Спасибо за ваш звонок. Понимаете, тут ситуация такая. У Трампа вообще ситуация в партии сложная. У него есть более чем, где-то, я думаю, ну, хорошая такая 30-40% населения Америки, именно внутри вот республиканской партии, которые категорически вообще против были этой войны. Они последователи Трампа, они верят Трампу, они... правые, но они мага правые, то есть они хотят закончить все иностранные войны. Что делать с ними? Их по 30, может быть, в 40%. Вы поймите, вот эти вот республиканцы, которые выражают свое недовольство, что ведется эта война, они же не на пустом месте возникли. Даже если мы их, понимаете, считаем за недоделанных, понимаете, и так далее, но мы же не можем их не учитывать. И отвернуться от них они не могут. Ну, Трамп не переизбирается, ему плевать на все это дело. Но вопрос заключается в том, что они могут перестать республиканскую партию, они не перестанут поддерживать республиканцев, они просто отсидятся дома. Вот почему Хиллари Клинтон в 2016 году проиграла Трампу. Хотя у нее по всем числам должен быть выигрыш. Почему? Потому что она разосралась буквально в смысле слова, с левыми почитателями Берни Сандерса. И Берни Сандерс был обижен, его почитатели тоже были обижены. Они не пришли на выборы. Она не додобрала какие-то голоса в целом ряде ключевых для нее штатов. Все. И вот эти остатки, тут там 10 тысяч, там 3 тысячи, тут 2 тысячи, тут 1000, дали ее проигрыш. Даже в штатах, где она должна была заведомо выиграть. Ну и плюс там еще то, что опросы обделались, это уже доказали почему. Это, как говорится, уже не есть секрет, что произошло с опросами. Они год делали, писали диссертации, пытались понять, что произошло с опросами. Они доказали, потому что они не вводили туда целый ряд ограничений, что, например, человек без высшего образования, без там какого-то серьезного уровня образования, как говорится, как он думает, так далее. Когда они вводили этот фильтр, у них все опросы сходились один к одному, что все были правильные. А вот без этого у них все показывало ошибку на 2,5% дополнительные. Статистика тоже имеет свои определенные законы, вы понимаете. Вот они, ну так или иначе, бог с ним, с этими выборами. Я считаю, что вот в той ситуации, которая у нас сейчас есть на улицах и так далее, у Трампа, может быть, он будет этим заниматься после вот этих выборов в 2026 году, но у него в принципе, если они себя вот так ведут и так далее, он имеет право пользоваться антитеррористическим законом о терроре, о intimidation и так далее. Потому что то, чем они занимаются, это 100% intimidation. Вас пытаются устрашать на улице. Если бы они бы собрались бы в каком-то безымянном парке, там где-то в середине леса, в апстейт Нью-Йорке, потому что они там решили помолиться, вы бы про них не знали, не заметили, вообще бы, я бы молчал бы. Ну, хотят какие-то там товарищи молиться в парке. Идите, молитесь. Меня, в принципе, это не сильно волнует, хотя те, которые требуют, чтобы все молились там в каких-то там, я не знаю, конкретно приспособленных местах для этого. Окей, но меня это не волновало. Почему? Потому что я не против ничьей религии. Пожалуйста, вы хотите мирно там помолиться, встать на колени, покушать, собраться, ваше дело. Проблема в другом. Проблема в том, что они собираются не в середине парка, не в середине какого-то поля, даже не в середине центрального парка, но они собираются именно на тротуаре за синагогой, за детской еврейской школой. И это послание, понимаете, это не просто так. Это послание: мы до вас доберемся, мы вас достанем, мы вас так, как говорится, будем так устрашать, так далее, что вы рано или поздно сами разбежитесь. Особенно вот эти все религиозные евреи, они точно разбегутся. Они точно разбегутся, потому что они не могут сдачу дать ни за что. Вот к чему это ведет. Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире. У вас ровно одна минута. Окей. Вот о чем мы здесь говорим. Что это совершенно направленный intimidation. А intimidation — это и есть террор. Это и есть террор. Террор не обязательно должен быть, что вы пришли с автоматом стрелять начали. Нет, вы кого-то устрашаете, что он боится, что он делает ради какой-то идеологии, ради какой-то конкретной цели. Вот это простейшее определение террора. Человек боится что-то делать, потому что вы ему угрожаете из-за какой-то цели, из-за какой-то причины. Это и есть террор. Не обязательно надо кого-то взрывать, кого-то сжигать, кого-то там давить и так далее. Ну, боже упаси. И вот, вот здесь, вот, вот, понимаете, я не понимаю, почему. Ну, у него там Justice Department, по-моему, у Трампа, понимаете, находится в состоянии нестояния. Это вот это вот Бонди вот это уволили, там другой какой-то пришел. Ну, то есть у него слабая, вообще слабая юридическая часть у Трампа. Вот, вот если бы там был бы нормальный прокурор, я бы уже бы начал бы уголовное дело против вот этих всех устрашений, всех этих организаций, которые занимаются этим. Но, видимо, не сию минуту. Спасибо, что были сегодня со мной. Шаббат шалом. Всего доброго. Продолжим в понедельник. Не сдаемся. Пока.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучше.
11: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191, 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075, 769-9075.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
6: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности – ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
12: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
6: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
12: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
6: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
12: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
6: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
12: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах коленей, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
6: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный. Очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
12: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
6: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии Радио Дэвидсон, телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
12: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
6: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
12: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
6: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
12: Спасибо вам большое.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. В Нью-Йорке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
13: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
13: Информация к этому часу.
14: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что в переговорах по Ирану есть небольшой прогресс. Он сказал об этом после встречи с министром иностранных дел стран НАТО в Швеции. Комментируя публикацию «Нью-Йорк Таймс» о том, что Иран обсуждает с Оманом совместное взимание платежей за использование Армуза, Рубио заявил, цитирую, «ни одна страна не должна это принимать». В Вашингтоне выступают против любых попыток изменить режим судоходства в одном из ключевых маршрутов мирового экспорта нефти и газа. Опросы, проведенные во второй половине мая, показали, что все меньше людей одобряют работу Дональда Трампа на посту президента. Рейтинг упал до самого низкого уровня. Одобряют работу Трампа 31% участников опроса, не одобряют 64%. Наиболее сильно выросло недовольство экономической политикой. Уровень поддержки снижается и среди тех, кто голосует за республиканцев. В мае 79% зарегистрированных избирателей республиканцев говорили, что они одобряют работу Трампа на посту президента. В апреле таких было 82%, а в начале его второго срока – 91%. В ноябре пройдут промежуточные выборы, по итогам которых определится, смогут ли республиканцы и далее занимать большинство мест в обеих палатах Конгресса. Пока нельзя сказать, как снижение рейтингов повлияет на результат. Правительство канадской провинции Альберта добавит в референдум, намеченный на осень, вопрос о том, должен ли регион остаться в составе Канады или начать юридический процесс обязательного голосования по вопросу об отделении. Референдум не приведет к тому, что провинция отсоединится, но если жители Альберты проголосуют «за», то это поможет властям понять, в каком направлении хотят двигаться граждане. Голосование намечено на 19 октября. Госдепартамент выпустил предупреждение для путешественников из-за вспышки Эболы в Центральной Африке. Все граждане США и обладатели грин-карт, которые за предшествующие 21 день побывали в Конго, Уганде или Южном Судане, смогут въехать в страну только через международный аэропорт Вашингтона. В аэропорту будут проводить усиленный санитарный контроль. Проверки организуют CDC совместно с пограничной таможенной службой. Ограничение распространяется на всех пассажиров, побывавших в этих странах.
3: Погода на Дэвидсон Радио.
14: В Нью-Йорке переменная облачность. Днем воздух прогреется до 64 градусов по Фаренгейту, плюс 18 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 57%.
13: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
3: Дэвидсон Радио.
15: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
16: Дэвидсон Радио.
15: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
16: Дэвидсон Радио.
15: 620 АМ. Настройтесь.
17: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
18: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 22 мая. Вчера на бирже был хороший день. Индекс Dow Jones прибавил 276 пунктов, 0,5%. 50 286 – это новый рекорд. Standard & Poor's 500 тоже поднялся на 13 пунктов, 0,15%, 7446. NASDAQ плюс 23 пункта, 1,1%, 26293 конечный результат. Транспортный индекс вчера упал на 0,1%. Маленькие компании были лучше всего, они прибавили 0,9%. Сегодня нефть плюс 12 центов, $96.47 стоит 1 баррель нефти, золото 4518 долларов 90 центов, серебро 75,88 за унцию, 1 евро равен $1.16. Пятилетние госбумаги дали 4,229%, за 10 лет можно получить 4,548, и 30-летние госбумаги дают 5,75%. За границей сегодня Англия плюс 0,25%, Франция плюс 0,7%, Германия плюс 1,9% и Швейцария у нас плюс 0,25%. В Азии японский Никей прибавил 2,6%, Шанхай плюс 0,8%, Гонконг плюс 0,8%. Наша биржа сегодня откроется, похоже, в положительном направлении. В данный момент индекс Dow Jones показывает плюс 389 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 32, и NASDAQ показывает плюс 129 пунктов. Вот сборка того, что у нас сегодня попало на экраны. Estée Lauder, Estée Lauder подскочила сегодня на 10%. Процентов. Workday сегодня поднялся на 8%, у них результаты были лучше, чем ожидалось. Merck поднялся на 3,5%. У них лекарство, которое они готовят, показало хорошие результаты в 65% случаев. Zoom Communications плюс 7% с утра. IMAX поднялся на 14%. Rostor подскочил на 4,5%. Take-Two Interactive плюс 4% с утра. Futu – это гонконгская компания, упала на 36%. Это связано с тем, что Китай сказал, что они будут следить и приостанавливать торговлю через границы. PPD Holdings, Alibaba сегодня тоже упали на 6%. Deckers Outdoor упал на 2%. Их квартальный отчет не вдохновил инвесторов. BGA Wholesale сегодня поднялся на 2%. Perpetuous Resources подскочил на 10%. Это майнинг компании. Advanced Micro плюс 1,5%. ARM сегодня с утра поднялся на 2,5%. За 4 дня, кстати, они поднялись на 42%. Это огромный подъем. Booz Allen Hamilton сегодня поднялся на 5%. И Generac поднялся на 3%, потому что один из банков сказал, что они будут бенефициарами всего вот этой Artificial Intelligence, искусственного интеллекта и постройки новых центров, дата-центров, и они без сомнения выиграют от этого, и поэтому они подскочили, им дали таргет больше $300 за акцию, они сегодня подскочили. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам вообще абсолютно по всем вопросам, включая недвижимость. Будьте здоровы, успешных вам инвестиций и всех вам благ.
19: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
20: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
21: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
22: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
23: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
24: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
25: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
26: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
27: Мой адвокат.
28: Мой адвокат.
29: Юрий Прохин. Опыт.
30: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство BestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
2: «Анкор».
1: Премьера спектакля
2: «Сделка».
1: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
2: Премьера спектакля «Сделка».
1: Театр «Анкор».
2: Впервые в Нью-Йорке.
4: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
2: Театральная гостиная.
4: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
2: Билеты на сайте
4: theater.com и по телефону 718-266-3393.
5: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
7: Ждем вас.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
13: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.

0: Здравствуйте, доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Здравствуйте, Леонид.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наташа.
0: Поговорим сегодня о skincare, об уходе за кожей. И я бы хотела констатировать факт. Мы перезимовали. На улице потеплело. В какие-то дни температура, столбик термометра показывал отметку плюс 30 по Цельсию. Весна, на носу лето. И я бы хотела сразу спросить у вас, дорогой Леонид, как погода влияет на качество кожи, на кожу? Какие системы, нужно ли какую-то определенную систему применять весной и летом, систему ухода за кожей? И какова взаимосвязь между погодой и средствами для ухода за кожей лица?
1: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как Наташа уже сказала, в эфире передача «Эликсир молодости». Вести ее будем, как вы тоже поняли, мы, наша уважаемая ведущая Наташа Быстрицкая, и я, ресерч-сайентист, или по-русски ученый-исследователь, Леонид Маркман. Значит, вот на Наташин вопрос я сразу попробую широко ответить моей научно-популярной частью нашей сегодняшней передачи. Я думаю, там будет какой-то ответ. Ну, по ходу мы будем отвечать и на другие вопросы, и все комментировать. Итак, начну я свой рассказ с любопытной истории, случившейся в одной из очень авторитетных научных лабораторий. Ну, вы поняли уже, дорогие радиослушатели, я стараюсь имена не называть. Вот. В приватных беседах я где-то могу все имена назвать, ничего страшного. Но в эфире это так не принято. И так в науке так случается. Когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось исследование, проводившееся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный, никем не ожидаемый результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, ввели в одноклеточную амебу. Фактически случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого-индуса по происхождению доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем и статистически являются одной из самых здоровых наций. Итак, я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод с темным пигментом и называется ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существуют цис- и трансизомеры ресвератрола. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 мг до 7 мг в зависимости от качества вина. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах, сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года, то есть уже фактически 20 лет назад, опубликовала результаты очень интересного исследования. Ученые вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбкам, которые называются киллифиш. Результат был примерно такой же, как с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а примерно на 56% времени дольше. и были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, на червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, естественно, в голове крутится вопрос, а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, все не так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода почти невозможно провести, так как животные для экспериментов подбирались совершенно с очень коротким временем жизни, то есть 2 дня, например. Однако ресвератрол, согласно многочисленных исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, без сомнения подтверждается. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, подтвердили его противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько работ говорят о том, что при нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных экзимов КОКС, COX, а также артритные и другие негативные процессы в организме. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в коже процессы, связанные со старением. Французская компания Caudalie в 2007 году получила великолепные результаты в борьбе со старением кожи, применяя в косметических средствах, по сути, перемолотые отходы виноградно-винного производства. Ну, я, естественно, тоже все эти годы не сидел сложа руки. Во-первых, ресвератрол присутствует не только в шкурке винограда, но и всем известной в Европе и незаслуженно забытой в Америке черной смородине. Во-вторых, специальные косметические продукты с черной смородиной мы добавили ресвератрол, чтобы усилить их функцию омоложения. Ну, видите, я уже, раскрыл главный секрет. Мы сделали эту систему, и она уже существует на маркете. Когда-то я довольно часто бывал на радио и на телевидении, и сейчас просто эта система сделана уже по-современному, в соответствии с 2026 годом, но все равно система «Черная смородина». Итак, мы плавно перешли к коммерческой части.
0: Напомню нашим слушателям, для тех, кто только что к нам подключился, в гостях у нас сегодня ученый, исследователь Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Говорим о новой системе ухода за кожей. И я поймала себя на мысли, что чувствую себя как будто бы на научном симпозиуме.
1: Ну да, я постараюсь.
0: У вас всегда, вот правда, выступление, я даже про себя называю вас спикером, потому что у вас всегда, вот это даже не доклад, это такая лекция очень глубокая. И
1: да, я очень все упрощаю, да, я стараюсь.
0: И это внушает
1: действительно. У меня появляются, конечно, и меня за это критикуют, за термины, я стараюсь их eliminate, убирать всякие термины и говорить языком, доступным для обыкновенного нормального человека, потому что ясное дело, что...
0: Ну, давайте продолжим. О самом интересном вы будете рассказывать прямо сейчас.
1: Главное, что программисты, столяра, повара, они должны быть химиками, они должны понимать простой нормальный язык. Итак, на дворе потепление. Ну, это условно можно сказать, потому что это очень условное потепление, потому что холодрыга страшная. Вот. Однако организм любого человека производит внутри себя перестройку во время весенне-летнего сезона. Эта перестройка совершенно необходима, я даже на этом не буду останавливаться. То есть наше тело на протяжении миллионов лет, человеческое тело, оно настолько совершенно, что оно знает, что ему надо, и мы должны ему в этом помочь. Итак, переадаптацию к новому, очень важному погодному периоду, переадаптация совершенно необходима. Этот сезон всегда сопряжен с острой нехваткой витаминов и других ценных веществ, способных поглощать вреднейшие свободные радикалы. Кстати, Наташа, это был ваш первый вопрос по поводу потепления и что нам надо.
0: Как, да, да, как связано
1: потепление. Значит, концентрация свободных радикалов в организме с наступлением весны, естественно, возрастает. Вещество с недостающим электроном в электронной паре – это хищник, разрушающий на своем пути кровеносные сосуды, коллагеновые волокна и даже здоровую ткань. Это я сказал о свободном радикале, так образно. Нужны витамины не только в питании, но совершенно необходима продукция для кожи, богатая витаминами. Очень богатая витаминами. Причем для кожи нужны супервитамины, способные поглощать радикальные молекулы быстро и эффективно. Только тогда кожа свежеет, становится гладкой и упругой. И вот сегодня я представляю суперэффективную и супервитаминную систему «Черная смородина», которая женщинам в возрасте от 40 и старше, особенно в это время года, весна-лето, приносит потрясающие, очень быстро видимые результаты. Итак, сегодня я представляю, как я уже сказал нашим радиослушателям, новую систему для ухода за кожей «Черная смородина». Я считаю, что мужчины слушать должны тоже. Первый продукт системы Black Current Creamy Cleanser, или по-русски черносмородиновый очищающий крем. Только несколько слов о составе очищающего крема. Экстракт черной смородины, ресвератрол, экстракт грибов шиитаки, совершенно уникальная смесь экстрактов зеленого, белого и красного чаев, а также экстракт ромашки и шиповника. И плюс, конечно, витамины. Вместе со вторым продуктом, безалкогольным тоником, вы производите полную подготовку кожи к витаминному омоложению, восстановлению, осветлению и освежению. Дневной крем уникален не только составом, но и высокой эффективностью. Black Current Day Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Дневное возрождение». Этот крем имеет воздушную консистенции, и вы его почти не ощущаете на коже. Витамины, пептиды, облепиха и уже упомянутый мной ресвератрол – это все витаминный и направленный против старения коктейль на вашем лице. Плюс пьянящий аромат натурального экстракта черной смородины. Black Current Night Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Ночное возрождение». На маркете нет еще одного вещества, подобного черносмородиновому экстракту, обладающему такой антиокислительной способностью поглощения свободных радикалов. Кстати, в конце передачи, если у нас еще будет время, я немножко расскажу о том, что такое свободные радикалы и почему их надо мгновенно устранять, чтобы... Ну, почему это надо делать? В этих неповторимых по своей ценности ягодах черной смородины витамина Си, С, в 3 раза больше, чем в апельсинах. Калия в 2 раза больше, чем в бананах. А активных антиоксидантов в 2 раза больше, чем в чернике. Экстракт черной смородины содержит уникальнейшие вещества, уничтожающие свободные радикалы. Это антосианины. Эти вещества ответственны за темную окраску черносмородиновых ягод. Попадая в организм человека, антосианины подавляют вредные энзимы, после чего затухает воспалительный процесс. Черносмородиновый крем «Ночное возрождение», кроме экстракта черной смородины, введена богатейшая комбинация ценных ингредиентов, таких как восстанавливающие кожу ресвератролы пептиды, экстракты женьшеня и календулы, масло облепихи, авокадо, виноградных косточек и витамин И. Этот богатейший подбор ценных трав, масел и витаминов мгновенно увеличивает эластичность кожи, снижает глубину неровности и морщин. Крем работает, пока вы спите. Профессиональная концентрация активных натуральных и органических веществ ремонтирует поврежденные клетки кожи и восстанавливает нормальный клеточный метаболизм. Я, кстати, не упоминал еще, во всех продуктах системы «Черная смородина» полностью отсутствуют парабены, минеральные масла, нефтепроизводные и другие потенциально вредные для организма человека вещества. Итак, пятый продукт системы «Черная смородина» – крем под глаза с витамином К. Круги под глазами, отечности и мешки – характерные знаки весеннего недостатка витаминов и антиоксидантов. Специально, чтобы бороться с этой проблемой, разработан крем под глаза. В креме специальный комплекс, который уплотняет кожу, чтобы снизить видимость мешков и отечности под глазами, а также осветляющая система, состоящая из витамина К, мегаконцентрация стабилизированного витамина С, если будет время, я еще об этом расскажу, в суперсовременной формуле, специальный, проверенный столетиями ингредиент, улучшающий подкожное кровообращение вокруг глаз, это концентрированный экстракт каштана. Итак, коммерция. Обычная стоимость витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» – $317. Радиослушатели «Дэвидсон Радио» только ограниченное время смогут приобрести ее всего за $190. То есть на $127 дешевле, но это еще не все. Volumizing, Vita Botanical, шампунь специальный с богатейшим растительным букетом и коллагеном стоимостью $34. Вы получаете дополнительно, бесплатно в подарок. Общая сумма скидок и подарков становится $161. Итак, сейчас самое время отложить в сторону продукцию, которой вы пользовались в холодное время. Она вам пригодится позднее, и воспользоваться системой «Черная смородина». Звоните, не откладывая. 888-765-8752. Приобрести систему «Черная смородина» вы сможете в Бруклине по адресам 3171 Coney Island Avenue, 2508 Coney Island Avenue, или заказать по телефону 888-765-8752. По прошествии месяца витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» проведенное тестирование показало: уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Увлажненность кожи увеличивается примерно на 65%. Мгновенный освежающий эффект и снижение температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните 888-765-8752. И после перерыва мы... Сейчас у нас будет рекламный перерыв, правильно, Наташа?
0: Сейчас у нас будет рекламный перерыв.
1: Вот, и после этого...
0: продолжим, и такая любимая нашими слушателями часть, Q&A, вопросы и ответы.
1: Да, я, может, еще что-то добавлю по поводу...
0: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представляет сегодня новую косметическую систему «Черная смородина». Продолжение следует. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
6: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
10: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм
11: «Высоцкий неизвестный. Правдивая история».
10: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
11: «Высоцкий неизвестный. Правдивая история».
10: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру Высоцкому, картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
12: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
10: 4 июня.
11: На 7 часов вечера.
10: Начало. Показы фильма.
11: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
2: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
4: Слушайте нас в интернете. 3W.
2: «Дэвидсон Радио».

0: Вторник.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com, это наш адрес в интернете. Напротив меня Леонид Маркман, ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure. Леонид сегодня рассказывает, представляет новую систему ухода за кожей под названием «Черная смородина». Уникальная система, высоковитаминная система под названием «Черная смородина», которую вы можете приобрести всего за $190, хотя на самом деле она стоит $317. Но вы сможете приобрести систему, косметическую систему «Черная смородина» за $190, на $127 дешевле. Звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая уникальная система «Черная смородина». 888-765-8752. И мы, Леонид, еще раз вас приветствуем. Спасибо, что вы у нас сегодня в гостях. И мы обещали нашим слушателям, что перейдем к самой важной части нашей беседы, нашей встречи, к вопросам и ответам. Вы готовы?
2: Да, я только хотел, прежде чем я начну отвечать на ваши вопросы, готовьте, Наташа, готовьте. Я должен повторить, что я в самом конце первой половины нашей передачи сказал о том, что система специально тестировалась. Для чего? А мы хотим знать, вы потратите деньги на определенную продукцию, и мы хотим знать, чтобы вы гарантированно получили результаты. И вот в специальной лаборатории, которая тестировала эту продукцию, мы получили результаты. По прошествии месяца люди наносили продукцию системы «Черная смородина» на свое лицо, и потом их фотографировали. Значит, как это проходит? Им дают, это называется волонтеры. Мы платим этой компании, а эта компания платит волонтерам. В конечном счете, все платим мы. Ну, не в этом дело. Значит, они наносят по определенной, им дают план, как пользоваться, и им делают фотографии лица в специальном штативе, и потом в этот же штатив ставится это же лицо, и делается фотография через месяц пользования. Фотография. И
1: before, after, да?
2: Да, и наблюдается результат. Это очень простой тест, он фактически не научный. Визуально видно, что-то изменилось или нет, потому что наука может говорить сколько угодно. А результат. А результата нет, ну так окей. По науке должно быть, а в жизни не получается. Так вот, результаты тестирования по прошествии месяца. Уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Это то, что видит фотография до и после. Увлажненность кожи увеличивается на 65%, это определяется прибором. Мгновенный освежающий эффект снижения температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Это видно визуально. Фотография до и после. То есть, прежде чем предложить маркету систему «Черная смородина», мы доказали сами себе, что она работает. Окей, так, понятно, убедительно.
1: Это здорово.
2: Да, ну вот. И я еще раз хочу повторить, прежде чем перейдем к вопросам, что звоните 888-765-8752. Я хочу сказать, уважаемые мужчины, если ваши любимые женщины не слышали нашу рекламу, вы сделайте им этот неповторимый подарок, потому что это стоит того. Ну, если вам доставляет удовольствие сделать приятно вашим любимым женщинам, то, пожалуйста, сделайте это. Да, и система «Черная смородина» – продукция одна из немногих на всем американском маркете, улучшающая, это очень важно, как состояние кожи, так и здоровье и самочувствие в целом благодаря эффективному витаминному комплексу. Потому что в кремах, в очистителях, в тониках

0: Существуют специальные механизмы, которые позволяют главным веществам, витаминам и прочим проникать сквозь эпидермис. Вот. И поэтому это одна из немногих косметических систем, которая улучшает ваше самочувствие, не только состояние вашей кожи. Вот это важный месседж, который я должен был передать. Вот. Ну и последние радиослушатели Дэвидсон Радио, только ограниченное время, смогут приобрести систему за $190, то есть на 120.
1: И плюс подарки.
0: $7 дешевле, и плюс еще дополнительный подарок, да. Все, звоните 788-765-8752, 888-765-8752. Ну вот теперь переходим к вопросам.
1: Первый вопрос. Какое количество ресвератрола нужно для улучшения состояния здоровья и состояния кожи?
0: Да, вот это хороший вопрос. Я вам скажу, что я попытаюсь ответить, чтобы было это визуально и понятно. Значит, в одном уходе с помощью системы «Черная смородина» ресвератрола примерно как в 10 бокалах вина. То есть равноценно. Единственное, только никакого алкоголя, никаких там вредных привычек. И что самое главное, некоторые вина могут поднимать сахар. Ничего этого нет. Просто количество ресвератрола в одном уходе, как в 10 бокалах красного вина. Вот. То есть это по количеству. А вообще, я уже говорил про эту кухню, сколько в вине 0,2 миллиграмма от 0,2 до 0,7, и сколько надо. Это очень сложная наука. Но прежде чем вводить ресвератрол в систему, мы не руководствовались тем, чтобы было подешевле. Мы точно определили, какое количество необходимо. Вот, поэтому я уверен, что в системе достаточно ресвератрола, чтобы вы увидели разницу.
1: Спасибо. И следующий вопрос. Купила крем, не ваш, купила крем себе, для себя. Прочитаю на этикетке: для всех типов кожи. Что бы это значило, ваши комментарии.
0: Окей, спасибо. Вы так критический вопрос, да. Значит, смотрите, вот мы покупаем одежду, туфли, лекарства, и они все не одинаковые. Они для каждого человека нужны другие. Даже одинаковый фасон чего-то, он все равно кому-то подходит, кому-то нет. Точно так же наша кожа. Вот смотрите, я этим занимаюсь больше 30 лет. И для каждого типа кожи мы разрабатывали специальную продукцию, потому что каждый тип кожи, он имеет свои достоинства, недостатки, и нужны вещества, эмульсии, различные системы химические, которые устранят проблему, если она есть. А если ее нет, улучшит состояние. Так вот, когда встречается вот такая надпись для всех типов кожи? Это когда компания выпускает несколько миллионов бутылок, банок, и они пытаются покрыть максимальное количество людей. Максимальное количество людей, чтобы их купили. То есть речь идет о нескольких миллионах. И тогда в один и тот же продукт, например, крем, вводятся и вещества, которые помогают для жирной кожи, и вещества, которые помогают для комбинированной кожи, и для нормальной, и для сухой. И с помощью этой продукции вы никогда не получите реальный результат. Это будет, да, допустим, сухость. Нанесли, лучше почувствовал себя. Почему? Теперь увлажненно. Но это все. Никаких серьезных результатов ждать от продукции, где написано «для всех типов кожи», ждать не нужно. Этого не произойдет. Хотя, да, иногда этим грешат очень именитые компании. Очень. Вот. Но это неправильный подход. И на эту тему, вот то, что вы, Наташа, задали, есть споры между людьми, которые занимаются производством, формулейшн, среди научных людей есть ожесточенные споры. Почему? Потому что одни ученые работают на компании, которым нужно покрыть 8 миллионов человек, а другие работают на профессиональном маркете, когда нужно конкретному человеку, например, с очень сухой кожей, или конкретному человеку с акне, с жирной кожей, нужна какая-то продукция. Вы не можете их объединить. Вы можете, но это неправильно.
1: Спасибо. И мой следующий вопрос. Часто вижу, изучаю, конечно же, состав того или иного средства. И часто вижу в ингредиентах hyaluronic acid, гиалуроновую кислоту. Что за кислота такая? Эскесе, как говорят французы.
0: Да, да. Значит, это вообще не кислота. Ну, так она называется из-за протончика водорода. Но это не кислота. Вообще, я когда-то было такое в Манхэттене. Это было давным-давно уже. Мало, наверное, людей помнят это событие. Когда-то в Манхэттене было такое не собрание, а конференция русскоязычных ученых и врачей. И там мне дали 10 минут на доклад, потому что там были члены-корреспонденты Академии наук, профессора, доктора. А я был просто ученый-исследователь. Но я прочитал за 10 минут, рассказал о hyaluronic acid. И что это такая за кислота? Вот я вам объясню. Во-первых, это неотъемлемая часть нашей кожи. Окей? Она везде. И она ответственна за упругость кожи. Вот смотрите, я сейчас приведу такой пример. Человек рождается с hyaluronic acid во всем нашем организме. И вот ему 6 месяцев, потом ему 10 лет, потом ему 20 лет, потом ему 70 лет. И все время hyaluronic acid, циркулирующая по нашему организму, изменяется. Как? Она становится более липкой. То есть вот в 20 лет она уже не такая, как у младенца. У младенца она как водичка. Она абсолютно вот как водичка по виду. Но это очень длинная большая молекула. И она ответственна не только за упругость кожи, за еще сотню разных функций. Так вот, в 20 лет она становится более липкой, а в 80 лет она становится настолько липкой, локализуется в каком-то месте организма и в кожу назад не возвращается. Это одна из причин, откуда у нас возникают морщины. Вот. Но эту, кстати, hyaluronic кислоту используют, когда делают уколы, знаете, в колено. Синвиск. Это когда артритные колени и так далее, делают эти уколы, это один из компонентов вот этой жидкости, которая присутствует в уколе, это hyaluronic acid. Так вот, мы всячески стараемся применять ее в наших косметических средствах, но удержать ее внутри себя, чтобы она продолжала циркулировать, это большая задача, и есть целые рекомендации, там нельзя там делать то, чтобы, ну, я вам скажу, плохое питание, курение, злоупотребление алкоголем и так далее. Это все влияет на то, что в конце концов hyaluronic acid становится очень густой и липкой и не выполняет больше в коже свою функцию. Но этот ингредиент знает любой человек-специалист по скинкер, любой. Это очень важный.
1: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представил сегодня новую систему, новую эффективную, уникальную высоковитаминную систему, косметическую систему под названием «Черная смородина». Заказать эту систему можно по телефону 888-765-87-52. 888-765-87-52. Система «Черная смородина», витаминная, уникальная, действенная, которая работает. Система «Черная смородина», которая обычно стоит $317, но вы, уважаемые слушатели нашей радиостанции «Дается на радио», сможете приобрести эту систему всего за $190, на $127 дешевле, плюс подарок. Вы получаете бесплатно подарок, если приобретаете систему «Черная смородина» всего за $190. Я продолжу. У меня последний, на самом деле, вопрос. В стиле немножко Джорджа Оруэлла, знаете? Почему у кого-то, кожа гладкая? Почему кожа без морщин практически, а у кого-то и морщины, и высыпания, и покраснения, и расширенные поры, и акне, в конце концов? От чего это зависит? Нужно просто, наверное, выиграть в генетическую лотерею?
0: Это вы правы. Отчасти выиграть в генетическую лотерею. Вообще на этот вопрос кто только не давал ответ. И был такой в Нью-Йорке профессор доктор Новик. Он когда-то ответил на этот вопрос. И я обычно слушаю мнение докторов, и потом я выдаю свое. Почему? К сожалению, доктора иногда оторваны от жизни, потому что жизнь включает в себя не только лекарства, там еще есть и nutritions, и другие вещи, на которые доктора иногда, пусть они меня за это простят, не обращают внимания. Но вот доктор Лид, я сейчас быстро, он ответил на этот вопрос. От чего зависит состояние кожи? Значит, наследственность. Он поставил номер один. Возраст, состояние здоровья, лекарства, диета, физическая активность, уход за кожей, пребывание на солнце, мужчина или женщина. Это тоже очень важный вопрос. Например, я должен сказать, у меня осталось совсем мало времени, что мужской эпидермис на 33% толще. И мужчинам, им бы вроде и не надо так кожу, но им повезло. У них с кожей лучше, у женщин хуже. Ну вот, поэтому сотни это, и каждый, который пункт я назвал, упомянутый доктором Литом, можно комментировать. Ну вот, наше время подходит к концу, поэтому я должен сказать очень важную фразу. Дорогие радиослушатели, а особенно если вам за 40, балуйте себя, гордитесь собой. Ходите к стилисту, дерматологу, стоматологу, покупайте себе любимую косметику. Ухоженность снаружи рождает изнутри чувство самоуважения и не дает стареть. Ну вот, и последнее, что я хотел сказать, это повторить номер телефона. Чтобы заказать систему «Черная смородина», единственную на маркете, звоните 888-765-8752. 888-765-8752. Ну вот, и следите за собой, и, как я уже сказал, снаружи, ухоженность снаружи рождает уверенность изнутри и не дает стареть. Помните об этом.
1: Чтобы заказать косметическую систему «Черная смородина», звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая система уникальная, высоковитаминная, под названием «Черная смородина».
0: И я должен добавить, и доступной мы сделали по цене.
1: Доступная, это главное, доступная. Всего за $190 вы сможете приобрести косметическую систему «Черная смородина», которая обычно стоит $317. Вы сможете приобрести систему «Черная смородина» на $127 дешевле, плюс подарок. Не забывайте об этом. 888-765-8752. Ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure Леонид Маркман побывал сегодня у нас в гостях. Огромное вам спасибо и браво, маэстро.
0: Спасибо.
1: До новых встреч.
0: Спасибо.
2: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Америки 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Мэр Нью-Йорка Мамдани представил масштабный план застройки части Бруклина к югу от Проспект-парка. Проект предусматривает изменение зонирования вдоль Макдоналд-Эвеню и Кони-Айленд, чтобы разрешить строительство более высоких жилых билдингов. Городские власти рассчитывают создать тысячи новых квартир рядом с метро и будущей линией Интербора-экспресс, которая соединит Бруклин и Квинс. Сейчас значительная часть района занята гроссери, автомастерскими и малоэтажной застройкой. В мэрии считают, что транспортная доступность делает территорию перспективной. В ближайшие месяцы администрация начнет общественное обсуждение проекта. Предварительный план обещают представить в следующем году. На фоне дефицита квартир и роста арендных ставок власти мегаполиса планируют построить до 200 тысяч новых доступных жилых единиц по всему городу. Отказ мэра Мамдани участвовать в традиционном параде в честь Израиля вызвал резкое осуждение еврейской общины. Впервые с 1964 года многолетняя традиция будет нарушена. Действующий градоначальник официально заявил, что не появится на ежегодном шествии. Этот беспрецедентный шаг вызвал волну негодования. Свое решение Мамдани объясняет политическими принципами. Он и ранее отличался радикальной риторикой и заявлял, что Израиль – это не страна. Также намекал на готовность добиваться ареста израильского премьера Нетаньяху в случае его визита в мегаполис. Действия мэра спровоцировали жесткую ответную реакцию, особенно с учетом текущего всплеска антисемитских инцидентов. Совет по связям с еврейской общиной демонстративно отклонил приглашение Мамдани на официальный прием накануне праздника Шавуот. Лидеры общины заявили о нежелании сотрудничать с политиком. Бывший мэр Эрик Адамс открыто осудил преемника. Он подчеркнул, что традиционный марш – это не сугубо политическая акция, а важнейший символ глубокого исторического партнерства. Губернатор Кэти Хокол уже подтвердила свое намерение посетить мероприятие, как и было запланировано изначально. Организаторы ожидают рекордного числа участников. Дональд Трамп подписал указ, который обязывает банковских регуляторов внимательнее отслеживать гражданство и иммиграционный статус клиентов. Администрация требует выявлять случаи, когда люди без легального статуса открывают счета и получают кредиты. Белый дом объяснил инициативу рисками для финансовой системы, если заемщики будут депортированы и перестанут выплачивать долги. При этом указ оказался мягче ожидаемого варианта и не вводит обязательный сбор данных о гражданстве для всех клиентов. Банки выступали против более жестких мер, утверждая, что проверка статуса потребует больших расходов и дополнительной бюрократии. В итоге администрация ограничилась рекомендациями и общими указаниями вместо прямого обязательства собирать такие сведения. Эксперты предупреждают, что новые меры могут вытолкнуть незадокументированных эмигрантов из банковской системы и увеличить число людей без банковских аккаунтов.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
3: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между авеню R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
7: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
8: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
9: По пятницам с 4 до 5.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвид Зон Радио.
11: Дэвид Зон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Дэвид Зон Радио.
10: 620 АМ. Настройтесь.
12: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
13: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире «Дэвидсон Радио» на волне 620 АМ. И уже по сложившейся традиции мы очень ждем Геннадия Стальнича, который, я знаю, всегда на старте, как профессионал в своем деле, в любом, да? Итак, сегодня 22 мая 2026-го. Сегодня дни рождения выдающихся очень многих людей. Евгений Мартынов, композитор и певец, родился в 1948-м. Юрий Рыбчинский в 1945-м, советский украинский поэт-песенник. В 1924-м родился Шарль Азнавур. Я надеюсь, не надо называть, кто он, да? И в 1913-м Никита Богословский. Но особо хочу отметить человека, который к музыкальному миру, в общем-то, не имеет отношения, хотя я не знаю, может быть, он и пел. Виктор Понедельник родился в 1937-м, к сожалению, ушел в 2020-м. Знаменитый советский футболист, автор золотого гола сборной СССР в финале чемпионата Европы 1960 года. С югославами тогда играла советская сборная. Откуда я знаю такие подробности? Мой муж с ним освещал 3 чемпионата мира по футболу. И после того, как закончилась его карьера футболиста Виктора Понедельника, он был редактором еженедельника «Футбол». Он вообще родом из Ростова-на-Дону. Но это вот исторические данные, да, так скажем. Есть и еще, но честно вам скажу, я их оставлю про запас, если вдруг связь оборвется с Геннадием Стальничем, потому что мы с ним накануне обсуждали, что мы сделаем темой нашего разговора, и говорю: Геннадий, а давайте-ка вы предложите, чтобы было вам интересно. И вот что он сказал. Доброе утро, Геннадий.
14: Доброе утро, Марина. Приветствую аудиторию «Дэвидсон Радио».
13: Ну вот вы назвали, да, честно говоря, Геннадий, в предварительной беседе не событие 22-го, а, по-моему, 20 мая. Но это совершенно тоже верно. близко к сегодняшнему дню. Что это было? Да.
14: Ну, мало кто знает, но, тем не менее, 20 мая 1609 года издатель Томас Торп выпустил знаменитый сборник из 154 сонетов Уильяма Шекспира.
13: Чуть-чуть поближе к микрофону, Геннадий.
14: Да. Угу. Да. Выпустил сборник 154 сонетов Уильяма Шекспира. Как бы ничего необычного в этом не было, учитывая, что Шекспир на тот момент еще был жив. Если бы, как мы сейчас сказали, эта публикация не стала бы пиратской. Дело в том, что она была осуществлена без согласия самого автора. Ну и в те времена это было, конечно, 17 век, очень частым явлением, потому что и поэты, и писатели свои, ну, произведения, рукописи, да, передавали эти тексты своим друзьям, а вот такие предприимчивые издатели находили их, публиковали без их ведома согласия и получали прибыли. Но я считаю, что как бы это первый был на тот момент, в общем, такой известный случай так называемого пиратства, да, когда не защищено было авторское право, нарушение авторских прав. И рука об руку, и по сей день как бы идут эти две основных проблемы, для, я считаю, и для писателей, и для поэтов, прежде всего для композиторов, в меньшей степени для ученых, которые мы называем либо пиратские какие-то издания, либо плагиат, то, что вторая проблема, да, то, что наиболее так уязвимо, это плагиат. И поскольку я сам как бы отношусь к пишущей братии, да, мне хотелось бы сегодня затронуть, если есть возможность, эту тему.
13: Ну, во-первых, пользуясь вот этой вашей фразой, хочу вам передать от очень моих хороших знакомых, многих, и коллег, и людей, которые жили там, и с которыми я познакомилась здесь, в Америке. Им очень понравилась наша с вами беседа в воскресенье. когда вы принимали участие в моей программе «Мысли вслух», и прямо просили даже еще больше, потому что не успели задать вопросы. И, в общем, ну, большое вам спасибо вообще за то, что, Геннадий, вот я повторю, за то, что вы являетесь вот таким верным слушателем нашим, нашего золотого любимого радио, радио «Дэвидсон» на волне 620 м. Спасибо вам большое. Итак, плагиат. Я так понимаю, в области писательской, наверное, да?
14: Да, в области литературы. Достаточно неприятная вещь. Это тоже связано с разновидностью нарушения авторских прав, да, когда кто-то использует какие-то тексты. А наибольшее это распространение, конечно, получило в музыке, потому что, как шутят некоторые сами музыканты, нот всего 7, а заработать... хотят многие. Да, и понимаете, даже когда слушаешь какие-то различные музыкальные вариации, допустим, какие-то музыка, узнаешь какие-то, то, что называют музыканты профессиональные, музыкальная фраза, да, вот вся, получается, вся, допустим, песня или какая-то композиция может отличаться, но звучит какая-то общая музыкальная фраза, и сразу это вызывает какие-то подозрения, раздражения, иногда судятся, естественно, авторы. А часто это все обыгрывается с юмористической точки зрения, сатирической, да, как подворовывают друг у друга, допустим, музыканты. Но вот в литературе, как бы, ну, ученые, понятно, там всегда можно прийти к тому, когда двое ученых, как бы трудно доказать, допустим, прошли какими-то различными путями, приходят к какому-то результату, и тоже оспаривается так, как бы право первенства. Но в литературе, в поэзии, в прозе, конечно, наиболее вот этот хвост может тянуться за литератором, за писателем, за поэтом всю его жизнь, когда уже заимствование называется своими словами плагиатом. Лично я просто в своей жизни дважды как бы сталкивался с такими случаями. Как бы с одним история, это когда плагиат как бы сопровождал всю, можно сказать, жизнь писателя, и в итоге выяснилось, что были неправы те, кто его обвиняли в этом. Это речь идет о Михаиле Шолохове. И второй случай, с которым я столкнулся, уже будучи здесь, в Америке, очень любопытный был случай. Ну, что касается Михаила Шолохова, я думаю, эта история известная, что были обвинения в том, что будучи, ему ведь было всего 15 лет, когда закончилась гражданская война, да, и знаменитое его произведение «Тихий Дон», первый том которого вышел, был написан, вышел в 1928 или 30 году, что якобы человек не мог написать, допустим, он мог знать быт и так далее, поскольку сам родился в станице Вешенской, да, в Ростовской области, как бы на Дону. Что он мог это знать, но как вот эти диалоги от различных там представителей разных сословий, аристократы, офицеры и так далее, и тому подобное. И первые обвинения были, обвинял публицист Аполлон Кузьмин, норвежский славист Гейр Хетцо, и известный была очень публицист литературовед Ирина Медведева-Томашевская, они обвинили его в том, что в основу романа легли неизданные рукописи талантливого казачьего прозаика Федора Крюкова, погибшего от тифа в 1920 году. Что якобы вот это знание, идеальное знание казачьего менталитета, что это он все нашел какие-то дневники, оставленные этим Крюковым, и воспользовался ими. Но дело в том, что уже даже еще при жизни Шолохова, когда проверялись, действительно, ведь был ряд произведений, которые до этого все-таки успел опубликовать Крюков, когда начали сравнивать стиль, манеру повествования, какие-то определенные обороты, выяснилось, что это, ну, пишут абсолютно два разных человека. Несмотря на это, эта версия достаточно долго преследовала Шолохова, ну, практически до конца его жизни. Была также более такая версия, менее распространена, тем не менее она была запущена писателем Вениамином Краснушкиным, это псевдоним, это настоящая фамилия, фамилия, это его настоящая фамилия, он писал под псевдонимом Виктор Сербский. Также эта версия была поддержана очень известным исследователем, филологом, публицистом израильским Заевом Барсела. Настоящее его имя Владимир Назаров, он эмигрировал все время в Израиль. Он уже применял определенные компьютерные сравнения текстов. Да? Дело в том, что он якобы вот текст этого Вениамина Краснушкина, который в свое время писал, он тоже был расстрелян в 1120 году, и Назаров обвинил его в том, что также эти тексты каким-то образом попали к Шолохову, он использовал. Ну, там было сложнее, как бы, дело в том, что там немного тематика, как бы, дневников и произведений разнилась, но, тем не менее, было сходство очень сильное в стиле. Но здесь, как бы, можно было бы сказать, что, тем не менее, как бы, родственники, выжившие на тот момент Краснушкина, они утверждали, что, как бы, он никогда, как бы, не писал столь объемных произведений. Да, были дневники, были какие-то рассказы, но тематика, как бы, в его замыслах никогда не звучала подобная. Поэтому эта версия тоже, как бы, не получила распространения. Ну и самая была последняя версия, это когда ее озвучил тоже публицист Константин Прима. Он считал, что действовала группа литераторов, которые писали, ну, то, что называлось литературные негры, то, что потом выпускалась под именем Шолохова. Более того, назывались ряд некоторых авторов, которые, допустим, на тот момент находились в заключении, да, в советских лагерях, и, допустим, им обещали, они выходили, работы не было, кто-то находился в лагере, и то есть им давали тему, они как бы писали, дав слово, что никогда не заявят о том, что это вышло из-под их пера, потом это все выдавалось якобы за тексты Шолохова. То есть он только перепечатывал и публиковал эти тексты. Но эта версия,
13: скорее всего, не выдержит. Да, согласитесь, что это перекликается немножко с современными писателями, но, во всяком случае, 90-х, вот, наверное, годов, да, те, которые вот то, что называлось макулатурные, вот эти сериальные такие были. Я не хочу называть фамилии, потому что кто-то может обидеться из них, вдруг они нас слушают. Но тоже говорили, что вот какой-то писатель брал неизвестных пишущих людей и давал этому кусок писать про это, про это. И потом ты читаешь книжку, и как будто ты читаешь собрание разных писателей. Меняется стилистика, манера изложения, другой язык, какой-то кусок, ну, такой хорошей литературы даже можно назвать, а какой-то просто действительно макулатуры и так далее. Поэтому вот, ну, подозрение еще ведь было с Шолоховым в том, что там был некто Василий Кудашов. Откуда я помню эту фамилию? Это девичья фамилия моей бабушки. Вот, Евдокия Матвеевна Кудашова, она была в девичестве. И вот этот Василий, он был, его называли писатель-деревенщик. Он, у него был простой язык, но он знал материал. И он тоже был из казаков. И ему приписывали тоже какую-то часть. И тем более, что он был другом Шолохова и хранил его рукописи. И вот там была все время путаница. И я, честно говоря, немножко прямо в растерянности была, когда узнала об этом, про Шолохова, потому что человек, у которого Нобелевская премия, который обласкан советской властью, и вдруг такая скандальная история, которая не умерла, вот как вы правильно сказали, до самых последних его дней. Какая-то все-таки вот, ну, неспокойная ситуация, я бы так сказала.
14: Да, вы совершенно правы, Марина. Кудашов назывался в числе вот этих как бы нескольких авторов, которые писали под заказ. Ну, то, что вот вы сказали, то, что происходило в 90-е годы, я сам находился в таком статусе. Я одному известному автору писал. Родом он был из Днепропетровска, потом переехал в Москву. Я тоже под заказ ему давал некоторые отрывки, которые он заказывал. Но понимаете, в чем дело? Точку над всем этим поставило то, что он же часть потери рукописи он хранил у друзей в Ленинграде, и во время блокады считалось, что они пропали. А в 99-м году нашелся там на чердаке одного из домов, это родственников этих людей, чемодан с рукописями, где мало того, что от руки, даже перепечатка с исправлениями самого почерком Шолохова, которая расставила все точки над «и». А хвост этот претензий, мне кажется, в большей мере также был связан с тем, Марина, с личностью самого Шолохова. Ведь он человек был достаточно жесткий и очень идеологически заостренный. Ведь, ну, бог с ним, то, что он выпивал, там с этим проблема была, ладно, кого этого не было, из «Пишущей братьи». Но...
13: Да, о, это говорит о нем положительно, скорее положительно.
14: Его главврач больницы, когда он попал, он же курил очень сильно, у него с сердцем были проблемы. В начале 80-х он, или в конце 70-х попал в больницу с сердцем. И главврач вспоминал, жена его приходила, ну там быстро его как бы поставили на ноги, и на коленях умоляла, да подержите вы его еще тут 2-3 недели, чтобы он же у вас в больнице пить не сможет, чтобы он пришел в себя, это угу. же столько продолжается. У него была эта проблема. Ну, знаменитое его выступление, жесткая критика в адрес, фактически площадная брань, в адрес Даниэля Синявского, когда дочь Чуковского выступила с письмом и написала, что Бог вам отомстит в виде вашего бесплодия творческого, что вы больше ничего не напишете. Ну, на тот момент, последнее уже произведение было, они сражались за Родину. Вы помните, Бондарчук фильм поставил.
13: Там, да, конечно.
14: Шукшин, последняя его роль.
13: Геннадий, вот Бондарчук. Мы с вами все говорим про литературу, но очень много примеров, как вы сами сказали правильно, в музыке. И я просто перед перерывом попрошу Акмаля подготовить песню на иврите, но поскольку на иврите, не зная языка, долго слушать тяжело, мы послушаем кусочек до перерыва на рекламу. Когда я приехала, я вдруг слышу на иврите нашу песню Соловьева-Седова на стихи Михаила Дудина «Солдаты в путь». Вы помните это? «Солдаты в путь».
14: «Солдаты в путь». Да, помню.
13: Да. И я это слышу на иврите. И я спрашиваю свою приятельницу, которая там живет давным-давно, и которая отслужила в армии к тому моменту, девушкой молодой. Она говорит, как, это один из гимнов нашей израильской армии? Я говорю, да нет, моя дорогая Наташа, это песня вот Соловьева-Седова. Она говорит, да, мы уверены. И оказывается, там тоже было разбирательство, и кто-то это выдал за свое. Но потом, конечно, скандал вспыхнул, и все узнали, что это Василий Соловьев-Седой на стихи Михаила Дудина. И давайте, если есть возможность, послушаем маленький кусочек перед перерывом на рекламу, как это звучит на иврите.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Nordic Settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar.
4: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
2: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике «Синай Диагностикс» под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни?

0: ноль-ноль, 718-615-41-00.
1: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
2: Ну что, дорогие друзья, повторю в который уже раз, что мы вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Станичем приветствуем вас в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. И сегодня вот Геннадий предложил, с моей точки зрения, очень интересную тему – плагиат. К сожалению, это слово употребимо в любых областях, наверное, и в литературной, и в музыкальной, и в политической, и в радиоработе. И, Геннадий, появилось большое количество людей, которые хотят высказаться на эту тему. Если вы разрешите...
3: Марина, я бы хотел закончить буквально пару минут, и после этого примем звонки.
2: Ну, да? Хорошо, хорошо.
3: Я... Да.
2: Уж
3: да,
2: вот насчет музыки, уважаемые радиослушатели.
3: Да. Насчет музыки вы говорили, да. Одно дело, когда музыка использовалась, допустим, слова подбирали другие и отчисляли авторские отчисления, шли. Ну, допустим, знаменитая песня, композиция «Вайвный тикет», мы ее в Советском Союзе слушали как «Синий-синий». Но это как бы плагиат не был, использовалась музыка, но официально отчисления шли композитору, просто перевод был другой. А другое дело, ну, мы тоже пели, вот то, что вы сейчас поставили, то, что мы пели «Марш авиаторов», знаменитую песню, потом оказалось, что это мотив марша немецких летчиков, марш Люфтваффе. А я, заканчивая тему с Шолоховым, хотел бы сказать, что вот касательно его личности, не последнюю роль сыграла вот нелюбовь, то, что он, например, израильского исследователя, я думаю, было основано в том числе на том, что Шолохов, мягко говоря, не очень хорошо к евреям относился. В куларах он часто говорил, что вот фильмы о России должны снимать русские режиссеры, русские операторы. Тем не менее, при этом Герасимов, когда снимал «Тихий Дон», и Шолохов присутствовал как автор сценария, при этом он настоял, что Герасимов пробовал Хитяеву, Мордюкову на роль Аксиньи, он настоял, что Быстрицкая должна играть, потому что он напоминал, что донские казаки произошли от вот этих переселенцев польских евреев 17 века, и он хотел, чтобы играла красивая еврейка-артистка, поэтому выбрал. Она была Быстрицкая, которая на съемках прожила там 2 месяца, училась ходить как казачки, разговаривать, манеры, носить коромысла и так далее. И коротко второй случай плагиата, который все-таки тут в Америке я застал, он был самый интересный. Знаете, когда в начале нулевых дочери, она хорошо владеет русским языком, читал сказки, допустим, тут получила очень распространение красивая такая серия писателя Дмитрия Емца, он на тот момент был молодой человек, 28 лет, Таня Гротер, про маленькую волшебницу Таню Гротер. Я думаю, вы улыбнулись и уже поняли, о чем идет речь, что это напоминает. Там первая книга была «Таня Гротер и волшебный контрабас», ну так далее, и так далее. 14 книг, Марина. Там был остров для трудновоспитуемых волшебников, герои с именами Ванька Валялкин, там Рита Шитокрыта, Баб Ягун, там начальник Академии для волшебников Трах-Тюбедох и так далее и тому подобное. И дело в том, что когда я читал на русском эти книги, впоследствии еще ж не было экранизации Джоан Роулинг «Гарри Поттер». А там в книге у Емца фигурирует английский маленький волшебник в больших очках, Гури Пупер. И впоследствии, когда уже началась экранизация, на английском появились книжки, моя дочь сама начала читать про Гарри Поттера, то есть стало понятно, откуда это все пошло. И Емца обвинили в плагиате, издательство издавалось в Голландии, суд Голландии принял иск со стороны Джоан Роулинг. Емец оправдывался тем, что это пародия на произведение Гарри Поттера. Но это не сработало, это было признано плагиатом, и потребовали изъять все эти печатные тиражи на территории Европы и Соединенных Штатов Америки. Я помню, Марина, как в Санкт-Петербурге в магазине книжном стояли эти книжки про Таню Гротер, и, мягко говоря, не пользуясь популярностью. Как только стало известно о том, что это плагиат и как бы незаконно, их буквально за несколько дней наши благодарные читатели смели с полок, все раскупили.
2: Раскупили.
3: Ну вот это вот такой, да, случай довольно забавный, но да, официально признан плагиат. Да. У меня дома хранятся эти книги, да.
2: Я тут тоже вот почитала, что, ну, напомним, что плагиат – это нарушение авторских прав. То есть это

0: Ты когда присваиваешь чужое авторство или там идею и не указываешь истинного автора, да? И вот выяснилось, что Джо Байден баллотировался в 1987 еще году, и в его речах люди обнаружили потом цитаты других политиков, не только американских, даже и других стран, и он не ссылался на автора, и ему это поставили в вину. Я уж не знаю, это явилось причиной его проигрыша или что-то другое, но вот такое тоже было. Геннадий, давайте примем звонки, люди давно ждут, неудобно их там долго заставлять ждать. Здравствуйте, пожалуйста. Алло. Окей, не можем так долго ждать. Слушаем вас, пожалуйста. Вы попали в передачу до самой сути. Слушаем вас. Говорите, вы в эфире.
1: Алло. Я надеюсь, это не Джо Байден звонит.
0: Мы ни от чего не застрахованы. Хорошо, дорогие друзья. Вот вижу, телефон начинается на 575, на 212, на 664, на 718. Пожалуйста, давайте попробуем еще послушать вас. Слушаем.
2: Да, доброе утро. Сейчас слышно меня? Здравствуйте, это Женя, когда-то я вам звонил.
1: Доброе утро.
2: Так вот, слушайте, скажите мне, пожалуйста, вот есть такая вещь, я вам назову за название книги, и вы оцените, насколько одно благородно, а второе нет. А сказки Эзопа, изложенные в сатирической форме господином Ле Фонтеном, это одно название. Второе, сказки о басне дедушки Крылова. Все было от одного и того же, от Эзопа.
0: Ну да, может быть, это был перевод, Евгений? Может
2: нет,
0: быть,
2: это не был
0: просто перевод.
2: Это было воровство Крылова. Он вор. А Ле Фонтен – честный человек.
0: Дедушка Крылов своровал. Хорошо. Да. Евгений,
2: да,
0: вы нам
2: вот
0: давно своих стихов не читали. Мы ждем.
2: Пожалуйста, готов, готов. Вот я вам читаю такой простенький. Нет, давайте так. Умница лес навел меня на мысль. Ежелец. Навел на мысль. А его идея была такова, что насколько жутко становится, когда осознаешь, что на огне, украденном Прометеем у богов, люди сожгли Джордана Бруно.
0: Спасибо.
1: Хорошо сказано.
0: Спасибо, да. Евгений. Надеемся и на дальнейшее ваше участие в наших программах. Слушаем вас, пожалуйста.
3: А, доброе утро, Марина, да. А, интересная тема плагиата. Интересная тема. Она будет старо как мир. Она, к сожалению, была, есть и будет. И иногда бывают такие действительно ситуации, что ну очень трудно доказать этот плагиат. И, может быть, даже его, может быть, и не бывало. Может быть, просто пришла кому-то одна и та же идея в голову двум людям. А я в свое время в Советском Союзе еще, такая передача была, вы когда сказали про Шолохова, вспомнил, была передача «Тихий дом», такая передача, если вы, может быть, помните.
1: Да-да-да, я помню, я помню.
3: Да-да, я очень любил смотреть эту передачу. Она такая передача с юмором, она такая ироническая, там, в частности, Курехин такой Сергей, он принимал участие, который, к сожалению...
1: Композитор из Питера, да.
3: Да. Он очень интересная личность был. И вот он там называл Ленина грибом. Я вот эту передачу когда услышал, я, конечно, был очень поражен. Но потом я понял, что это шутка была. А что я хотел сказать сегодня? Вот мне кажется, это очень важно. Я хочу поделиться. Вот наша страна сейчас находится, это касается всех нас. Мы сейчас вот в такой ситуации, что мы платим за этот бензин очень дорого. К сожалению, стоит ли это того, чтобы мы вот с этим Ираном вот связались, вот так многие считают, что это было зря, мол, не надо было. Что я хочу сказать? На этой неделе вот закончились первичные выборы в республиканской партии. И вот Трамп одобрил 37 кандидатов. И вот его рейтинг одобрения там ниже 30%, говорят. Что оказалось? 37 кандидатов, которых он одобрил, вот как мне сказали, все выиграли во всей стране. Это как бы очень хороший знак. Еще, 5 человек сенаторов, республиканцев, которые в свое время голосовали за импичмент Трампа. Эти все республиканцы на этих праймерис, сенаторы республиканцы, проиграли. И 10 таких республиканцев, конгрессменов, тоже проиграли. На чем это говорит? Люди, которые вот по всей Америке, они как бы понимают и поддерживают Трампа. И мне кажется, это очень хороший
0: пример. Это вы к чему? Это вы к плагиату?
3: Это, ну, я просто нет. Это, мне кажется, очень важно. Вот, чтобы у меня настроение все время падало.
0: Ну, да. Слышу, немножко другая тема.
3: Немножко
0: другая тема, но мы всегда очень ценим, когда вы звоните. Спасибо большое. Спасибо.
1: И большое спасибо, да. Большое спасибо, что вы вспомнили Сергея Курюхина, замечательного композитора из Питера. По-моему, 42 года он всего прожил. Я до сих пор считаю, что его музыкальная композиция к фильму «Господин оформитель», вы помните, Марина, там Вавилов в покойной главной роли играл. Я считаю, что это просто классика Авана Харта.
0: Да, и вы знаете, если уже мы про музыку, ну, в музыке действительно, как вы сказали, все говорят, 7 только нот, и понятное дело, что неизбежно, особенно, например, вот, ну, чем отличается, там, блюз от вальса, от, там, я не знаю, ча-ча-ча и так далее. Ведь это же какие-то музыкальные стандарты, которые должны повторяться. Тогда эту музыку ты узнаешь, и ты понимаешь, куда ее отнести, да? Это неизбежно. Но все-таки, когда в наглую, например, вот как выясняется, что тот же наш любимый Никита Богословский, у которого сегодня день рождения, который родился в 1913, да, и, ну, заслуженный человек, и юморист, и такой разыгрыватель, и так далее, оказывается, вот его «Темная ночь» в исполнении, например, Марка Бернеса, ну, шедевр, да, чего говорить. А да, выясняется, что это тоже, по-моему, аргентинское, что ли, танго.
1: Да,
0: и,
1: да, я
0: видел. Понимаете, тогда были закрыты, границы были закрыты железным занавесом, и люди думали, что никогда никто ничего не узнает. Так же, как вот израильская эта песня, понимаете, бац, не было сообщения между странами. И люди думали, ну, проскочит. Что уж говорить про, допустим, я не знаю, вот можно ли считать плагиатом, когда блогеры выступают и вчистую выдают за свою информацию. Многие ведущие этим тоже грешат, как бы, да? А с другой стороны, а как, куда деваться? Вот есть компьютер, мы читаем информацию, мы ее потом выдаем. Но лучше, конечно, грамотно по-журналистски цитировать источник информации, вот с моей точки зрения.
1: Ну да, они просто распространяют информацию, не всегда считают нужным указать первоисточник. А по поводу музыкальной, знаете, Марина, у меня вот музыкального слуха нет. У меня в детстве, по-видимому, медведь не просто наступил на ухо и зарядно подтоптался. И тем не менее, вот недавно, просматривая еще раз фильм «Профессионал», главный роли Поль Бельмондо, песня, музыку знаменитую, рефреном к этому фильму идет Энцо Морриконе. Вика, все-таки моя жена, она профессиональный музыкант. Я говорю, Вика, мне кажется, или это как-то, что вот эта мелодия, что я сейчас напел, перекликается Корнелюк, знаменитая его композиция к сериалу «Бандитский Петербург». И она так еще наиграла чуть-чуть и говорит, да, ты прав, это похоже, но это, понимаешь, это не плагиат. Тут одна музыкальная такая фраза идет похожая, да. Но, говорит, плагиат это очень тяжело назвать. И она тоже повторила забитую фразу. Ну, нот-то 7, ну что поделаешь.
0: Ну да, ну вот у нас с мужем то же самое, он, как он говорит, бомбежки в эвакуации нарушили мой музыкальный слух, но он с юмором человек.
1: Да-да.
0: Но он слышит фантастически, сразу прямо, если идет повторение и схожесть одной мелодии с какой-то другой. Воспроизвести ему трудно, а вот слышит замечательно. Дорогие друзья, спасибо всем, кто дозвонился и не успел высказаться. Мы очень вам признательны. Извините, что вас не услышали. Очень надеемся на следующую встречу в нашем эфире с нашим дорогим другом, писателем Геннадием Стальничем и любимым и надежным звука режиссером Акмалем Тахировым. Мы просто должны сегодня, конечно же, отметить день рождения великого Шарля Азнавура, Шахнура Вахинака Азнавуряна, который родился в 1924 году. Поет он, это запись 95 года, здесь, в Америке, поэтому он выбрал немножко, наверное, такую русскую тональность, да, две гитары. Спасибо большое всем, до скорой встречи в эфире.
1: До свидания.

0: до самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 2786. 1 800 222 2786.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
6: «Сделка».
5: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
6: Премьера спектакля «Сделка».
5: Театр «Анкор».
6: Впервые в Нью-Йорке.
7: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
6: Театральная гостиная.
7: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
6: Билеты на сайте
7: theater.com и по телефону 718-266-3393.
8: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?

0: Америке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости. Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: Студия Наталья Быстрицкая. Средняя стоимость говяжьего фарша Ground Beef выросла в мае до $6.90 за фунт и уже в июне пробьет отметку в $7. Рекордная цена объясняется самым низким за последние 75 лет поголовьем крупного рогатого скота и кризисом сельского хозяйства на фоне беспрецедентного сокращения бюджетных расходов. Весной стоимость классического бургера выросла до $10. В брендовых фастфуд-общепитах аналитики опасаются, что уже осенью котлета с булочкой в ресторане среднего звена вырастет до $30 и превзойдет по цене большинство вторых блюд. Крупнейшая японская сеть суши Сушира откроет свой первый постоянный ресторан в Нью-Йорке уже этой осенью. Он появится на пересечении 8-й Эвеню и 42-й стрит, рядом с терминалом Порт Осорити. Ресторан займет трехэтажное здание, там раньше находился Макдональдс. Конвейерный суши-ресторан основали в Осаке в 84-м году. В последнее время Сушира включает в меню не только суши, но и рамен, карааге, кусочки, обжаренные в крахмале курицы, а также сладкие десерты, щербеты или крем-брюле. Если нужного вида суши не оказалось, его можно заказать напрямую у шефа, который находится за конвейером, или сделать заказ с помощью сенсорной панели. Изобретателем суши-конвейера является Сираиси Йосиаки, который создал производство, чтобы сократить расходы на содержание ресторана. На изобретение его вдохновила автоматическая конвейерная линия разлива пива. Сегодня Наоми Кэмпбелл исполнилось 56 лет. Поздравляем!
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня пятница, в первой части программы, как обычно по пятницам, в эфире Леонид Швец, наш украинский корреспондент. Во второй части программы наш корреспондент из Израиля Евгений Кушнер. На связи наш корреспондент с Украины Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Ну что, давайте начнем с обменов ударами. Новые прилеты по НПЗ, потери в ФСБ. Последнее сообщение. Самопровозглашенные Луганской Народной Республики заявили о погибших при ударе по колледжу. Там больше 30 человек ранены, несколько погибли. В основном речь идет о том, что там находились подростки. Что это, как это, какие сообщения с Украины по этому поводу? Ну, понятно, что вой в России просто стоит сумасшедший. Поэтому это, как это можно ударять по колледжу? Ну, просто они не знают, чем они занимаются в течение более чем 4 лет. Поэтому такое удивление, что иногда сбивают с курса беспилотники, и они летят непонятно куда. Ну что, давайте с этого начнем.
1: Информации по поводу этого удара в Украине нету. Навскидку могу выразить только два, так сказать, момента важных. Когда идет воздушная тревога, у нас вообще-то учебные заведения эвакуируются, первые спускаются в бомбоубежище и так далее. Почему этого не происходит на оккупированной территории, можно только гадать. Я не знаю. Почему мог быть нанесен удар по так называемому учебному заведению? Дело в том, что многие учебные заведения используются в том числе для сборки дронов, то есть фактически являются легальной военной целью. А кто их собирает на территории учебных заведений? Можно только гадать, но можно напомнить о существовании специальной зоны Алабуга в Татарстане, известная совершенно всему миру, нескрываемое, больше того, рекламируемое российскими властями предприятие, на котором работают молодые люди, которые делают эти дроны. Ну и что теперь? Это туда не нужно бить. Ну, в общем, еще раз говорю, у нас пока информации, поэтому я в наших медиа не встречал. Я встречал, да, у противника, я это видел, на русских СМИ видел. Наши пока по этому поводу не откликнулись. Может быть и беда. Ну, мне не хотелось бы напоминать, но во время первых атак по Ираку, по Ирану, я напомню, что пострадало почти 200 человек в женской школе, в другом месте там убили женскую футбольную команду, волейбольную команду, которая находилась недалеко от объекта, имеющего военное значение для США и Израиля. Это война, к сожалению. Не надо было начинать войну для того, чтобы подвергать опасности своих жителей, ну как своих, это оккупированная территория, я даже не знаю, в каком статусе эти люди находились. Впрочем, если это молодые люди, не исключено, что они большую часть своей жизни уже прожили в оккупации при российской власти. Ну, вот так речь она идет, значит, позаботилась.
0: Да, речь идет о колледже в Старобельске, пострадали 39 человек, под завалами могут оставаться еще 18. Это заявила детский омбудсмен Львова Белова, та, которая находится вместе с Путиным под санкциями Международного уголовного суда. Я с вами полностью согласен. Война – это вообще страшно. Война – это жертвы. И в данном случае, да, не нужно было ее начинать, но нужно ее заканчивать. И тогда не будут бить ни по Старобельску, ни по другим городам, и по Украине не будут бить. Закончите войну за один день, это может сделать ваш президент Российской Федерации. Он этого не делает. Отсюда и гибнут люди. Вот кого нужно обвинять во всех бедах, которые которые сегодня происходят и в России, и в Украине. Ну что, давайте по поводу новых ударов по НПЗ. Беспилотники продолжают атаковать российскую инфраструктуру в глубоком тылу. Ну вот, поражение, возгорание на предприятиях в различных регионах России. Я смотрю, подтверждены удары по Сызранскому НПЗ, а также объектам в Туапсе и Ярославской области. Это Ярославская область, это километров 800, наверное, от границы.
1: Да, достаточно дальние цели, и по ним прилетало уже не первый раз. Да, 21 числа атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Он является частью Самарского узла нефтепереработки Роснефти. Туда входят еще Куйбышевские и Новокуйбышевские заводы. Ну, в общем, такой целый куст. А Ярославские НПЗ атаковали этой ночью, на 22-е. Там тоже прилеты. По ходу было перекрытие трассы в направлении Москвы. Ярославль-Москва, была прекращена работа аэропорта. Ну, в общем, так неплохо поработали. А как сообщают наши, не менее 24 из 33 российских НПЗ, которые производят больше миллиона тонн нефти в год каждый, были атакованы в этом году. И среди самых больших заводов, до которых еще пока не дотянулись, это Омский и Ангарский НПЗ, они находятся за Уралом. Вот понимаете, да, из крупнейших не атаковали еще пока только два, а при этом Рязанский и Саратовский атаковали уже по 15 раз. В прошлый год был рекордным, 25-й год, но подчеркивается, что уже в этом году показатели предыдущего, 24-го года были уже превзойдены. То есть идет наращивание этих ударов постоянно, и вот сообщается, что в Севастополе с вечера 21 мая топливный дефицит, очереди, бензин где-то есть и где-то нету, и отпуск на одни руки ограничили 20 литрами, а дизельное топливо можно получить только по талонам. Ну, это вот как проявление. Возможно, конечно, возможно, это временно, там его погасят. Ну, вот постоянные такие дефициты возникают. Это вот один из результатов таких ударов. Что касается других ударов, которые, ну так, выделяются на общем фоне работы сил обороны Украины, выделяют удар по штабу ФСБ в селе Геническая Горка. Это Арабатская стрелка, ну, как понятно по названию, Геническая Горка, это, ну, так, недалеко от города Геническ.
0: Это Азовское море.
1: Да, Азовское море.
0: Повторю еще раз, я там в детстве с родителями отдыхал. Там пансионаты, прекрасный отдых. Но вот теперь все это войной превращено в горящее, пылающее и бомбящееся.
1: Да, ну уже не первый раз. Дело в том, что на Арабатской стрелке, именно потому что это такая зона отдыха, там много таких коттеджей, ну такого неплохого уровня, класса, таких санаториев. И там уже не первый раз на протяжении всей войны время от времени я слышу, как туда что-то прилетело, и там были именно, ну, какие-то управляющие подразделения. В этот раз сообщают, что был прилет по штабу ФСБ. Штаб российских сотрудников ФСБ, защитный комплекс, панцирь, который защищал, также уничтожен. И наши сообщают, что около 100 человек в результате были убиты и ранены. Ну, то есть можно предположить, что эта атака была, ну, вряд ли дроновая. Скорее всего, были применены какие-то ракетные средства. Не раскрывается, какие. И другая очень удачная, успешная атака, но здесь как раз были задействованы дроны. Это населенный пункт Снежное на Донеччине. Там располагался так называемый учебно-производственный комплекс 78-го моторизованного полка специального назначения «Север-Ахмат» и так далее. Ну, неважно, это объект так называемой Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Там готовили пилотов БПЛА и готовили боекомплекты. Ну вот, к разговору о ударе там по учебному подразделению, по зданию, где как бы что-то могло быть. Вот это вот как раз точно было как бы подразделение, где готовили пилотов дронов, и там же эти дроны сделали и так далее. Вот в ночь на 20 мая сообщается, что было нанесено 11 ударов middle strike с боевыми частями по 100 килограмм. Ну, то есть вот взрывчатка в ударной части, ну, тут 11 таких ударов по 100 килограммов взрывчатки, разнесли двухэтажный комплекс на площади 2000 километров. Там как раз и были боевые части, вот те, которые собирались, которые в свою очередь сдетонировали. Надо сказать, что вот такие сообщения наших специальных служб, они сопровождаются подтверждающими видео. Это видео действительно впечатляет. Там показано просто, как это все разлетается. То есть это подтвержденный удар. Что касается потерь, ну, во-первых, там все бронеавтомобили, которые рядом находились, это все разнесло и так далее. Главное, что погиб начальник школы, некий подполковник с позывным «Бурый», а общие безвозвратные потери не менее 65 человек. Вот что такое middle strike. Вот, да, вот то, о чем мы с вами говорили, то есть они добивают вот эту зону, которая прилегает к фронту, где располагаются какие-то логистические вещи, склады, пункты управления и пункты обучения. Вот в данном случае вот сюда прилетело, ну и как на Генической горке, ну, пострадали ФСБшники. Как бы, да, ну, производят впечатление такие атаки. Геннадий, к разговору о пропущенных Украиной ударах, я хотел бы обратить внимание на один только момент, он выделяется на общем фоне. Тут много сообщений о гибели людей, там и в Глухове сегодня утром люди погибли, там и так далее. Я не буду на этом концентрироваться. К сожалению, как там, кто там, великий вождь наш, по-моему, говорил, Сталин, что как-то один человек, как там, сто, один человек, человек, да, а 100 человек это статистика или 1000, да, но у нас уже сейчас все, к сожалению, статистика. Говорит, сообщается о том, что в Днепре 20 мая удар российский удар уничтожил гуманитарную помощь Организации Объединенных Наций на стоимостью более миллиона долларов. Там был склад, на котором было уничтожено 900 поддонов. Там были материалы для ремонта и строительства жилья для переселенцев, для тех людей, которые потеряли жилье. Вот это имущество было уничтожено, погибло, ну, по всей видимости, кто-то из сотрудников. Два человека погибло, еще несколько человек получили ранения. И такая атака на ООНовские объекты, она не первая. Ну вот, в частности, в Херсоне 14 мая, причем самое интересное, что видео было выложено российскими дронщиками. Вот они, гордясь тем, что они вот цель поразили, они выложили видео, которое потом, по всей видимости, когда поняли или начальство сказало, они его быстро убрали из сети, но уже было поздно, его зафиксировали. В автомобиль с четкой маркировкой ООН, ну вот эти белые автомобили, там такими голубыми буквами крупно написано UN, наверное, многие видели эти автомобили. Вот такой автомобиль подвергся атаке беспилотников в Херсоне. Причем два раза. Один раз его атаковали там в районе моста, через где-то там в районе микрорайона Остров. Но это, наверное, вы знаете, я Херсон не знаю. А второй раз по машине ударили, когда она была уже на корабельной стороне, туда опять прилетел беспилотник. И это все было запечатлено на видео. Ну, то есть, вот они как раз знают, почему бьют. Это был объект ООН. Ну, по этому поводу, как обычно, в ООН просто, ну, развели руками, сказали, ай-яй-яй, мы расследуем это и призываем больше так не делать. Ну да, как раз Россия любит прислушиваться к таким выражениям беспокойства.
0: Я вчера смотрел различные видеоролики, где россияне, ну, так или иначе реагируют на вот эти middle strike, deep strike. И, ну, кто-то говорит, что вообще жить так невозможно, и обращаются к, кстати, к Путину. Это тоже такая необычная вещь, когда там женщина, она говорит, ну вот, Владимир Владимирович, вы когда начинали эту войну, вы вообще могли представить себе, что потом мы будем все от этого страдать? Война – это то, что потом возвращается. Она так вот напрямую ему говорила. Но меня, конечно, удивляет, ну, я не знаю, слово удивлять, тут уже нечему удивляться, конечно, но как бы обращают внимание, когда выступает женщина, выступает какой-то мужчина, они говорят о том, что, ну, как вы, это, видимо, обращение к украинцам, как вы не понимаете, что здесь же живут люди, как вы можете, ну, и так далее. Такое впечатление, что они живут в каком-то вакууме. А больше 4 лет вы не знали, что уничтожается Украина? Что там тоже живут люди? Вот это вы не знали? Почему вы обращаетесь по этому поводу к украинцам, а не к своему главнокомандующему, который все это развязал? Я еще раз хочу повторить, который все это может закончить в течение часа. Издай указ, что война закончилась, мы победили, вас примут там со всеми почестями, скажут, вы молодцы и так далее. После этого будут попытки все-таки, я надеюсь, судить это руководство. Но для начала согласятся с тем, что вы победители. Закончите эту войну. Для этого достаточно Путину подписать указ. Прекратить военные действия. И в течение недели все как бы будет идти к тому, чтобы действительно военные действия были прекращены. Он этого не хочет. И россияне в большинстве своем, они считают, что все это, во всем этом виноваты украинцы сегодня.
1: А украинцы ведь напали первые на Россию, ну, там, да. и так далее. Ну вот это вот весь этот бред, он как-то в их головах как-то уживается. Ну это такая защитная реакция. Людям очень сложно произнести самим себе правду, потому что как после этого жить? И в общем-то как бы печаль, что так может быть в 21 веке, имея за плечами действительно страшные уроки 20 века, когда наши территории, наша территория, Украина, Белоруссия, Россия, Европа вся, да что там, и Америка, и Азия пострадали от той страшной войны, но начался 21 век, и все как будто по новой, как будто ничего не было, как будто эти страна невыученных уроков называется.
0: Леонид, по поводу Белоруссии, там, в общем-то, проходят ядерные учения, а это уже само по себе напрягает, опять эта риторика со стороны России о том, что у нас самые сильные, самые мощные ядерные боеголовки мы уничтожим и так далее, только попробуйте. И заявление Лукашенко о том, что Белоруссия не собирается нападать на Украину, только может ответить в случае, если Украина на нее нападет. Тоже очень известная риторика. Мы тут говорили вчера и с нашим российским корреспондентом, вспоминали 1939 год, ведь это же Польша собиралась напасть на нацистскую Германию, поэтому Гитлер, ну, предупредительно, он такие вот меры решил привести в исполнение и напасть на Польшу. Это все очень и очень опасные вещи. Такая риторика, ее нужно обязательно на нее нужно обращать внимание. По поводу Белоруссии несколько слов.
1: Сейчас как-то немножко много информации по этому поводу идет. В частности, Зеленский сказал, что есть такая информация, что Путин принуждает Лукашенко.
0: Но ведь это уже не первый год. Согласитесь, это не первый год. Он на него давит все 4 года.
1: Регулярно это все появляется. Ну, начнем с того, что надо ли напоминать, что вторжение в Украину в феврале 22 года происходило в том числе с территории Беларуси. То есть это не что-то, чего не было. Да? Вот. Ну и сейчас якобы есть информация, что Лукашенко опять давит на него, Путин, и там есть несколько вариантов. Один вариант, ну, он считается маловероятным, повторить попытку наступления на Киев со стороны Беларуси, ну тут недалеко. Другой момент может быть, когда в Черниговщине попытаются образовать такую буферную зону, то есть зайти на территорию Черниговщины, там на сколько там, может, десятков километров, отвлечь украинские войска. Ну, в любом случае создать какую-то проблему, нарастить на наших северных границах группировку. Ну, говорится о том, что до 100 тысяч военнослужащих могут переместиться на территорию Беларуси и тем самым создавать вот эту угрозу, которая будет отвлекать на себя какие-то силы, которых, ну, действительно, у Украины не так много для того, чтобы еще туда как бы передвигать. Ну, надо сказать, что и у России сил не очень много. Сейчас по последней всей информации они едва-едва замещают выбывающие в результате, ну, потерь на основных фронтах. Где вы взять еще сотню тысяч, ну, не знаю, наша разведка может что-нибудь по этому поводу скажет. И вот свежая информация, буквально сейчас вот я читаю, Лукашенко переводит в режим военного положения положение, силы быстрого реагирования вооруженных сил Беларуси. Ну, не знаю, там по всем оценкам сколько-нибудь боеспособные части Беларуси составляют порядка 15 тысяч человек. Откровенно говоря, это, ну, опять-таки, с учетом их там военно-психологического, морально-психологического состояния и боеготовности, конечно, если что, они точно не представляют никакой угрозы, серьезной угрозы для украинских сил обороны. Но, тем не менее, все равно не хотелось бы, безусловно, как бы, чтобы здесь опять появился белорусский фронт. Но надеюсь, что этого не произойдет. Но известно, что в последнее время Соединенные Штаты сделали целый ряд в сторону белорусского диктатора, снят целый ряд санкций, в частности, в отношении основного поставщика валюты Беларусь калий, такое производство, калийные удобрения сейчас в дефиците на мировых рынках, ну и так далее. То есть там разрешено, по-моему, продажа запчастей для авиации и так далее, что в этих условиях Лукашенко, ну, так сказать, резко двинулся в другую сторону, надеюсь, нет. Но, тем не менее, эта тема продолжает звучать, ну, то есть Путин свое дело делает, как бы он имитирует, либо действительно предпринимает какие-то шаги, которые вот гадят. Ну, а что касается ядерных учений, которые сейчас идут, ну, Песков, по-моему, Песков сказал, просто прямо сказал, что это наш сигнал НАТО. Ну, вот Соединенные Штаты, напоминаю, доминирующий основной член НАТО, поэтому это вам тоже сигнал. Вот из Беларуси вот передали вот такой сигнал. На ее территории сейчас размещены ракеты «Искандер-М» с тактическим ядерным оружием в качестве боеголовок. Есть над чем задуматься.
0: Вообще, конечно, трудно представить, что Лукашенко, который не идет на нападение на Украину последние 4 года, сейчас на это пойдет. Тогда, когда на плановые мощности Украина вывела производство дронов, я уже посмотрел, плановые мощности, это значит уже вот то количество, которое, видимо, необходимо для серьезных атак по российской территории. И когда украинская армия, она является, наверное, сегодня сильнейшей в Европе. И на нее напасть на Украину со стороны Беларуси, мне кажется, это для Лукашенко самоубийство. Но, опять-таки, ничего сегодня нельзя предположить, ничего нет невозможного. После 24 февраля 2022 года мы готовы рассматривать любой сценарий. Леонид.
1: Надо быть к нему готовым, скажем так, а не делать вид, что этого быть не может, и он вдруг застанет врасплох. Ну, что касается какого-то такого мелкого такого подгаживания со стороны Беларуси, я, по-моему, рассказывал, что при пролете шахедов, при шахедных атаках на территории Беларуси ставятся соответствующие, я не знаю, как это назвать, ретрансляторы, я так понимаю, если правильно, так техническим языком, которые подсвечивают и дают возможность этим российским дронам далеко залетать на территорию Украины, в том числе на западные районы, вплоть до Закарпатья. И, насколько известно, об этом сообщали на представитель наших сил обороны, некоторое время спустя значительная какая-то часть этих ретрансляторов перестала работать. Ну, насколько наши намекнули, что, в общем-то, они для этого сделали все. Что именно, непонятно, Беларусь молчит, ну, как бы им признаться, что у них там что-то взорвалось, не с руки это, тем самым признать, что они в этом участвовали. Ну, в общем, идет такая, знаете, какая-то, как раньше любили говорить, гибридная война во время совсем не гибридной войны. Ну, посмотрим. Еще раз, самое главное, что наши к этому готовы. Зеленский вчера, по-моему, он где-то снялся недалеко от границы с Белоруссией, и там вот он тоже какой-то спич сказал по поводу того, что, ну, типа, ну, не надо бы белорусам долю свою испытывать, потому что не надо.
0: У нас осталось 3-4 минуты. Зеленский. 7 лет во власти, достижения и проблемы. Давайте как-то, я не могу сказать, подведем итоги, но на эту тему поговорим. Итоги, наверное, еще рано подводить. Зеленский, президент Украины в течение 7 лет. Итак, 7 лет во власти. Вам слово, Леонид.
1: Да, ну, на эту дату откликнулись, поскольку для Украины это необычная ситуация. Я напомню, что за все время независимой Украины только Леонид Кучма был 2 срока во власти, 2 пятилетних срока. Надо сказать, не очень удачно для него закончился второй срок как-то, да, и, в общем, Там было много неприятностей, связанных с народными выступлениями там, и так далее. То есть как-то Украина не очень любит политиков, которые долго задерживаются. Зеленский задержался, а 5-летний срок он пересиживает, потому что выборы провести в военных условиях невозможно ни технически, нет для этого демократических механизмов, которые могли бы, чтобы эти выборы были релевантны и признаны такими выборами, по большому счету, да, то есть просто что-то такое, какую-то процедуру провести ради галочки, это никому не надо. Ну и еще раз говорю, это запрещают законы. Пока военное время, проводить такие мероприятия нельзя. И вот он как бы подзадержался, 7 лет при власти, в чем-то противоречивые как бы результаты, промежуточные с вами, я согласен абсолютно. По всей видимости, до конца войны мы в любом случае будем с этим президентом, а когда будет конец войны, как вы понимаете, всем бы хотелось, чтобы завтра, но по всей видимости это еще какое-то время займет. За эти 7 лет, я напомню, что Зеленский, как и президент Трамп в свое время, зашел сразу на Олимп, ни разу не будучи ни чиновником, ни избранным лицом. То есть вот как-то тут повторяется как бы карьера, человек со стороны зашел, но надо сказать, что несмотря на эти исторические испытания, с которыми он столкнулся, он точно, когда шел на выборы, он обещал Украине, что он договорится с Путиным, он был свято уверен, что у него получится то, что не получилось у Порошенко, он горько ошибался. И вот эта ошибка, он ее разгребает, и надо сказать, что ему в этой ситуации он проявил себя необычно. Мало кто ожидал, что у этого парня есть такие, не буду метафоры там всякие применять.
0: Это называется balls по-английски.
1: Можно. Я как balls, раз вот не знал, да. Можно ли в вашей передаче об этом говорить. Нет? Да? Кахонес, бонс, да, и так далее. То есть вот это самое важное качество, что он уперся, он не побежал. Байден, он сказал, что ему не нужно билет, ему нужно оружие. Оружие не сразу пошло в Украину. И, в общем-то, надо сказать, что сейчас, когда идет 5-й год большой полномасштабной страшной войны, по-моему, уже никого не осталось сомнений, что Украина выстояла, Украина не провалится. Да, наверное, отвоевать все то, что противник захватил за это время, а это 20% украинской территории, не удастся. Но и сдавать те территории, которые сейчас контролируются Украиной, никто не будет. Хотя Путин на этом настаивает, но мы знаем, что Зеленский на это не пойдет. Все опросы показывают, что и население не хотело бы, подавляющее большинство украинцев отказывается от сдачи части Донбасса в обмен на какие-то призрачные там гарантии там и так далее. Рейтинги самого Зеленского сейчас относительно неплохие. Относительно чего неплохие? Когда началась война, они подскакивали там до 80 и выше процентов. Ралли вокруг флага известно. Сейчас у него где-то с 24 года стабильные цифры одобрения держатся где-то в районе 60%. Чуть больше, чуть меньше идут такие колебания. 25% украинцев верят ему безоговорочно, полностью доверяют. 25%. Это немного, 36% не доверяют. То есть у нас вполне такое спокойное отношение к своему национальному лидеру, который на международной арене, в общем-то, признан лидером сопротивления, пользуется большим уважением всех наших союзников, и не только союзников. И мне кажется, хорошей характеристикой его уровня управления, наверное, является то, что отношение к нему в Белом доме сильно очень изменилось с 28 февраля прошлого года.
0: Он изменился, он понял, как нужно лавировать, по крайней мере. Для него это тоже был урок, 28 февраля 25 года. Буквально несколько слов, Леонид, заканчивается программа. Миндич подал против Зеленского в суд, поскольку Зеленский, по-моему, это было 14 мая, он объявил санкции против Миндича. Там любопытная такая фраза против гражданина Израиля. Миндич у него двойное гражданство. Получается, что как гражданин Украины против него санкций нет, против Миндича. Ну и Андрей Ермак, он вышел под залог. Мы говорили с вами тоже об этой сумме. Он вышел, у него забрали паспорт, то есть он не может выехать с Украины. Это и настоящее, и будущее для Зеленского. Здесь, когда он перестанет быть президентом, я думаю, что эти темы еще ему аукнутся. Это его ближайшее окружение. Несколько слов об этом.
1: Рейтинги пока не отражают того, что это сильно ударило. Они подсели немножко. Ну, тут трудно сказать, насколько дело Миндича. Я вам скажу так. Судя по всему, пока дальше вот такой политизированной такой тусовки медийно-политической, это дело пока не пошло. Народ как бы пока не отреагировал. Посмотрим, что будет дальше. Я еще раз повторяю. Дело находится пока только на начальной стадии. К чему они придут, непонятно. В конце концов, тот же Ермак, он адвокат. Мало ли, может быть, отобьется. Да? Ну, нам всем прекрасно известно, что, в общем-то, дело довести не так просто. Да? Посмотрим, что это будет. Понятно, что это скажется на его шансах, если он вдруг захочет после окончания войны выдвигаться на следующий срок. Скорее всего, это сыграет против него 100%. И я могу повторить, я не помню, по-моему, говорил, сейчас где-то только 28% украинцев выступают за то, чтобы Зеленский шел в президенты после войны. Сейчас поддерживают 60%, а после войны только 28%. То есть некий такой общественный контракт. Парень, ты доводишь войну до конца, ну а потом давай отдохнем друг от друга. Вот скорее так я бы сформулировал отношение к нему. Что касается Миндича, ну тут дело в том, что из того, что вытекает как бы из вот этих всех кругов, более причастных к этому делу, знающих о нем больше и так далее. Ситуация такова, что мы знаем, что Израиль как не выдает граждан своих, но в отношении Миндича тут говорят, может быть исключение. На чем это базируется? Не спрашивайте меня, я сам пытаюсь все это узнать, но я уже не первый раз слышу, что пребывание Миндича в Израиле не дает ему безопасности. И поэтому, ну, по понятным причинам, он защищается, они все защищаются, наверное, ну, законно. Всякий преступник защищается, всякие подозреваемые защищаются.
0: Напомню нашим телезрителям, речь идет о деле о коррупции на $100 миллионов. Это минимум, я думаю, в котором Миндич участвует. А Миндич – это ближайшее окружение Зеленского. Они соседи по одному дому, ходили друг к другу в гости и на дни рождения. Ну, Леонид, больше нет возможности эту тему обсуждать. Обязательно к этому вернемся. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь до вторника. Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания.
2: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
16: В холода,
9: от насиженных мест. Нас другие зовут города.
10: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
12: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
10: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля.

0: На связи наш израильский корреспондент Евгений Кушнер. Евгений, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Евгений, начнем с иранской темы. Президент Трамп заявил, что готов ждать еще несколько дней ответ Ирана на американские предложения. Появились сообщения, что состоялся телефонный разговор между Нетаньяху и Трампом. Он прошел на очень повышенных тонах. Но те, кто слушает и смотрит русские СМИ и какие-то русские площадки посещают в интернете, там написано, что они поссорились. Нет, они не поссорились. Россияне очень бы, наверное, этого хотели. Не поссорились Нетаньяху и Трамп между собой. Но я так понимаю, что некая раздраженная интонация, наверное, во время этого разговора присутствовала, поскольку получается, что у Соединенных Штатов сегодня, то, что у них разные цели, мы об этом тоже говорили с вами, но это было как бы и так понятно. Но вот сегодня, нынче, разные цели у Соединенных Штатов и у Израиля, видимо, это Нетаньяху не может не раздражать.
1: Да, Геннадий, я прежде всего хочу отметить, что вы знаете, вот я сейчас нахожусь в информационном центре, так сказать, в нашей штаб-квартире, так сказать, на радио, и получаю информацию, ну, буквально вот сейчас на наши экраны приходит постоянно все новая и новая информация, и вы знаете, ну, вот просто каждую, не то что минуту, а там, наверное, каждые несколько секунд поступают сообщения, касающиеся иранского направления и касающиеся конкретно переговоров между сторонами, ну, естественно, между Соединенными Штатами и Ираном. И вот согласно буквально только что поступившей информации, кстати, тут же хочу заметить, что зачастую это вообще постоянное последние дни, недели или даже месяцы явление, когда одно сообщение вроде бы из официальных источников, ну, к примеру, от агентства Рейтер, противоречит другому, которое, например, ну, скажем, от Associated Press. Ну, это я так, к слову. Так вот, Геннадий, только что мы получили сообщение на наши вот экраны, на наши, как раньше называли, телетайпы, так сказать, старые добрые времена. Получили сообщение о том, что главнокомандующий армии Пакистана направляется в Иран, чтобы способствовать успеху переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Ну и тут же, конечно же, Геннадий, как, наверное, вы и все наши уважаемые телезрители поняли, сразу, разумеется, просто так главнокомандующий пакистанской армии не поехал бы в Тегеран, если бы действительно не было какого-то продвижения в переговорах. Между прочим, буквально за несколько часов до того, за полтора, за два, может быть, за три часа до того, как поступила вот эта информация о поездке главнокомандующего армии Пакистана, поступили сообщения, они транслировались очень многими и американскими телеканалами, и британскими, и даже французскими. Почему даже? Ну, потому что Франция все-таки немножко дальше от этого процесса. Так вот, информация о том, что госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио тоже выразил, в общем, определенный такой сдержанный, но тем не менее оптимизм. Именно оптимизм по поводу ведения переговоров между сторонами. Правда, я хочу здесь подчеркнуть, что Марко Рубио, человек, который, насколько я понимаю, не склонен вообще к каким-то иллюзиям, которые, в общем, довольно трезво, насколько мы все можем судить, трезво оценивает ситуацию. Так вот, он сказал, что все-таки главный, он сделал на этом акцент, сконцентрировал внимание на этом, что все-таки главное это то, что будет связано с иранской атомной программой. Вообще вот этот вопрос щекотливый, Геннадий, по поводу атомной программы Тегерана, я рискну, так очень-очень осторожно рискну предположить, что это как раз то, о чем сейчас сказали вы. Я имею в виду разногласия между Беньямином Нетаньяху и Дональдом Трампом. Я поясню, что я имею в виду.

0: Вы понимаете, согласно мнению ряда аналитиков, экспертов, международных, израильских, американских, каких угодно, возможно, вот такие ключевые, но очень болезненные вопросы, как вот ядерная программа, как программа баллистических ракет и так далее, возможно, их следует пока отставить в сторону, отложить, а заняться разрешением других более, что ли, удобных, приемлемых и тоже важных, тоже очень важных вопросов. Ну, например, Ормузский пролив. Ну, например, снятие или не снятие санкций и так далее, и так далее. Санкции, в смысле, с Ирана. Вот я рискну предположить, Геннадий, что возможно разногласия между Дональдом Трампом и Беньямином Нетаньяху, возможно, касались этого. Например, иранской ядерной программы. Например, программы баллистических ракет. Я хочу здесь уважаемым нашим телезрителям напомнить о том, что вообще-то Израиль, как, собственно, и Соединенные Штаты, находится в преддверии выборов. Но у нас это выборы парламентские, в Америке это выборы промежуточные, которые будут в ноябре, а у нас они будут, видимо, совсем скоро, в октябре или даже в сентябре. Я, кстати, надеюсь, мы, Геннадий, с вами буквально в нескольких словах еще успеем выборы затронуть сегодня. Так вот, в преддверии выборов, возможно, Беньямин Нетаньяху раздражает то, что он перед своей, так сказать, вот домашней аудиторией выглядит, ну, я не хочу говорить такое слово, как слабак, выглядит слабаком, но, по крайней мере, человек, который идет практически во всем на уступки перед Дональдом Трампом.
1: Но Трамп сказал, только... Трамп сказал, Нетаньяху сделает то, что я скажу.
0: Да, совершенно верно.
1: На этой неделе.
0: И вы знаете, Геннадий, эта фраза прозвучала в Израиле, ну, просто, наверное, миллион раз. И, конечно же, ну, тут, ну, что тут греха таить, положа руку на сердце. Ну, надо признать, что, конечно же, она сыграла на руку противникам Нетаньяху. Причем не только в левом лагере, не только в левом, я подчеркиваю, в правом тоже. И в коалиции тоже. Многие сказали, ага, вот сам президент Трамп говорит правду, потому что ты, Биби, поддаешься влиянию, поддаешься давлению и так далее, и так далее. Так что да, это очень... Вы знаете, очень много тут было самых разных ехидных замечаний по этому поводу. И, в общем, они, конечно, если так говорить серьезно, они, конечно, не пошли, ну, прямо скажем, не пошли на пользу Беньямину Нетаньяху, особенно в преддверии его вот этой вот предвыборной кампании. А то, что она будет в этом, в общем, может быть, кто-то и сомневается, но таких немного. Все считают, большинство считает, что Биби будет участвовать в новых выборах. Это не 100%, но процентов 90, наверное, так и есть. Ну, возвращаясь, вот, опять же таки, Геннадий, к самой главной сегодняшней теме, к теме продвижения или непродвижения в ходе контактов, хочу отметить, что вот вы знаете, ну вот только что, буквально вот несколько секунд назад получили мы сообщение о том, что вроде бы не все международные политики, источники, информационные источники разделяют вот такой оптимизм. Некоторые считают, что поездка главнокомандующего армии Пакистана, о чем мы уже сказали, в Иран, на самом деле не обязательно свидетельствует о том, что вот будет что-то достигнуто. Хотя все-таки подавляющее большинство аналитиков и обозреватели считают, что именно так оно и есть, и что в течение, может быть, каких-то дней, может быть, считанных недель, не знаю, но действительно появится сообщение о уже серьезном прогрессе в переговорах.
1: Ну, с другой стороны, Маджтаба Хаменеи, он издал резолюцию, которая запрещает вывозить обогащенный уран, я понимаю, до 60% из Ирана. Многие аналитики говорят о том, что все это ведет как раз к началу боевых действий.
0: Совершенно верно. Правда, я хочу здесь отметить одну немаловажную деталь. Она представляется действительно довольно такой существенной для всех, для нас. Вы сейчас, Геннадий, упомянули Маджтабу Хаменеи. Но вы знаете, вот до сих пор, в общем, как-то не очень понятно, жив он, не жив, в каком он состоянии. Он ведь не показывается на публике. Я подчеркиваю, это довольно важно. С самого первого дня войны. То есть, по некоторым данным, ну вот мы знаем, что его отец, так сказать, сейчас уже где-то находится в раю или в аду, это кому как больше, так сказать, понравится. И не только его отец, но и другие члены его семьи, я имею в виду Маджтабу Хаменеи, и его супруга, как будто бы, и его сын, как будто бы, тоже погибли. А сам он, как будто бы, получил какие-то невероятно тяжелые ранения.
1: Нет, но это мы все знаем, Евгений. Другое дело, он является верховным лидером, он выбран. От его имени, это уже не важно, жив он или давно уже находится в морге, от его имени те или иные приказы и резолюции поступают. Поэтому другое дело, еще раз говорю, он уже на том свете или на этом, это никто сейчас не знает, только какие-то избранные, да, кто действительно как-то с этим связан, но это единицы. А все остальное — это туман войны. И поэтому он выпускает резолюцию, верховный лидер, которой нужно следовать. Вот и все. Кстати, еще там одна тема. Иран ведь хочет увязать соглашение с Соединенными Штатами с прекращением войны в Ливане. Это тоже очень серьезный момент для Израиля.
0: Да, безусловно, Геннадий, я хочу здесь подчеркнуть, что в течение всех практически последних дней, почти всех последних дней, мы постоянно получали очень тяжелые сообщения из южных районов Ливана, либо о гибели наших солдат, либо об очень тяжелых ранениях. Вот не далее, как вчера, поступила информация о том, что из-за взрыва какого-то дрона, летательного аппарата, беспилотника, пострадали 7 наших солдат, причем военнослужащая, я, солдатка, скажем так, получила очень тяжелые ранения. Ну, вот ей сейчас, оказывается, до сих пор экстренная такая медицинская помощь, еще пострадал офицер и так далее. Так что все, что происходит на ливанском направлении, конечно, для нас очень важно. Но и тут, как водится, мнения разделились. Некоторые говорят в Израиле, и политики, и военные, и рядовые граждане, что надо обязательно добить Хизбаллу, разгромить ее до конца. Другие говорят, что это потребует привлечения колоссального количества ресурсов, любых, людских, финансовых, оружейных, каких угодно. Придется вообще чуть ли не захватить Ливан, а это нереально, никто не даст. Так что споры разгораются нешуточные на этом направлении, но да, Ливан остается одной из таких, действительно, Геннадий, таких болевых точек для Израиля.
1: Итак, Евгений, несколько минут у нас есть. Кнессет проголосовал за самороспуск, однако точная дата выборов пока не определена. Давайте об этом, ваш комментарий.
0: Да, Геннадий, очень здорово, очень хорошо, что мы дошли все-таки до этого момента. Я так и надеялся, что мы буквально в нескольких словах его затронем. Тут очень интересно наблюдается ситуация. Но мы знаем, что выборы по-любому должны состояться. Так, предположительно, вот дата такая, называлась 27 октября. Но, что интересно, вообще, некоторое время назад Кнессет, как вы упомянули сейчас, сам распустился. Кризис вызван тем, самое главное, кризис вызван тем, что ультраортодоксальные партии сказали: хватит, сказали Нетаньяху: хватит, мы с тобой больше твои игры не играем, нам это все надоело, мы не хотим никакого призыва, ни маленького, ни большого, ни среднего, ни как бы, без как бы, якобы, без якобы, мы этого не хотим, мы от тебя уходим, точка. Но, что интересно, Нетаньяху именно в последние дни, а может быть даже и часы, правда сейчас у нас праздник, поэтому часы-то вряд ли, но дни уж точно, пытается все-таки всеми правдами и неправдами утвердить вот этот злополучный, или кто-то, может, по-другому скажет, закон о призыве. Спрашивается, почему? Почему? Но ведь если ультраортодоксы от тебя уже ушли, на что ты рассчитываешь? Ведь многие светские граждане очень недовольны этим законопроектом и будут теперь голосовать против тебя, против партии Ликуд. И вот тут, Геннадий, приходит одна очень интересная мысль, догадка, которую высказывают некоторые аналитики, политологи. Она сводится к тому, что, возможно, да, советники Нетаньяху или он сам посчитали, что да, действительно, в самом деле, мы понесем от этого некий электоральный ущерб, потеряем один или, может, даже два мандата, а может, даже и три, но в будущем, когда мы, Ликуд, мы, Биби, так сказать, и так далее, будем формировать коалицию, мы все-таки сможем заручиться поддержкой ультраортодоксов. Вот такая очень интересная, Геннадий, многоходовка, которой руководит наш, конечно, выдающийся мастер просто политической игры, политических ходов, непредсказуемых порой ходов, Бениамин Нетаньяху. Тут надо отдать ему должное. В этом плане он действительно самый настоящий мастер. И вот такой ход, какой он предпринял, вроде бы утверждая непопулярный, очень непопулярный в обществе закон, он, тем не менее, закидывает удочку на будущее, на то, что в будущем он, возможно, все-таки вновь сумеет создать коалицию с ультраортодоксами. Впрочем, пока, конечно, судить рано, мы судить об этом пока не можем, пока не состоялись еще парламентские выборы.
1: А что с началом даты? Что с датой выборов? Почему до сих пор еще непонятно? Это же вот на носу, что называется, через несколько месяцев.
0: Хороший вопрос, Геннадий. Да, дата повисла в воздухе. Просто повисла в воздухе, откровенно. Многие ультраортодоксы хотят, чтобы выборы состоялись в начале сентября. Кто-то хочет, чтобы это было в октябре. Но в октябре для Нетаньяху достаточно невыгодно проводить выборы, ибо это близко к 7 октября, к трагедии. Многие просто будут об этом говорить. А это не пойдет ему на руку, не пойдет ему на пользу.
1: Ну что, Евгений, я поздравляю вас с праздником Шавуот, праздник дарования Торы. Прямое следствие исхода, в общем-то, он связан с праздником Песах. Так что сегодня вечером, по-моему, он заканчивается. Вчера он начался, так что с праздником. Благодарю вас и за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующей пятницы. Шаббат шалом.
0: Большое спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго. С праздником и шаббат шалом.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: четверки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Несмотря на то, что официально Memorial Day связан с поминовением погибших военнослужащих, неформально он знаменует начало лета. Многие на длинный уикенд отправляются за город или в другие города навестить родственников. Как ожидается, аэропорты столкнутся с повышенной загруженностью. Также увеличится число пробок на дорогах. Наплыв людей в выходные ожидается и на пляжах. Традиционно в праздничный уикенд проводятся крупные распродажи. В день поминовения можно выгодно закупиться мебелью, например, или матрасами на Amazon, в Target и Walmart со скидками от 50%. Трехсторонние переговоры Америки, Украины и России сейчас не ведутся. При этом Вашингтон готов продолжать участвовать в этом процессе, сообщил госсекретарь Марко Рубио в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО в шведском Хельсинборге. Комиссия изящных искусств одобрила проект триумфальной арки президента Трампа, которую планируется возвести в Вашингтоне. Общая высота сооружения, включая 18-метровую статую на вершине, по-прежнему составит 250 футов, что символизирует 250-летие независимости. В окончательном проекте нет двухметрового постамента и четырех золотых львов. По мнению комиссии, львы – это лишнее. Как и планировалось, арка будет находиться в середине автомобильной развязки, соединяющей Арлингтонское национальное кладбище и мемориал Линкольну на другом берегу реки Потомак. Администрация Трампа в прошлом году пыталась запретить использование машин для голосования, используемых более чем в половине штатов, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Для обоснования запрета высокопоставленный советник Курт Олсен просил Департамент торговли признать часть компонентов таких машин угрозой нацбезопасности. Мемориальную доску создателю и лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Клинских, он же Хой, открыли на фасаде дома на улице Циолковского в Воронеже. В мероприятии приняли участие жена и дочь музыканта, концертный директор группы и экс-клавишник коллектива Алексей Ушаков.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ» на борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
2: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
7: Здравствуйте, люди добрые. Меня зовут Сева Каплан. Сегодня я решил поработать сверхурочно, причем с большим удовольствием, потому что в это воскресенье будет представление в Скандинавия Хаус. Это классный небольшой театр, но там до 100 человек максимум может усеться.
8: И больше.
7: Больше, да? 120?
8: Да. Ага. Даже 160.
7: Ну, зависит от вместительности стульев. Знаешь, так у нас страна, в которой 67% выше среднего веса. А джентльмен, который меня сейчас поправил, это народный артист Украины Георгий Мельский, который и будет солировать в этом театре в это воскресенье. Причем можно сказать, что то, чем занимается Мельский уже не первый год, именно в Манхэттене, это настоящий крестовый поход на Голгофу с крестом на спине, причем сам себя распять, сам себя снять с Христа. Потому что его представление называется «Мозг Бродскому». То есть Бродского с нами уже нет, того самого лауреата Нобелевской премии. Но сегодня, думая о том, пути, который, Жора, ты прошел, сумасшедший, это когда ты начинал свой еврейский театр в Киеве, на который у тебя не было средств, и ты его создал, и он 9 лет просуществовал. Когда бандюки киевские дали тебе деньги на твое творчество, в отличие от местных властей, потому что у них денег не было, а бандюки услышали и поняли тебя, когда, потому что вообще еврейское творчество и еврейский криминал абсолютно вещи неразрывные две, они как сиамские близнецы, потому что первые евреи, которые потянулись, бандиты из Польши в конце 19 века и создали организованную преступную преступность в Советском еще Союзе, они тяготеют не только к блатной песне. Они, а тем более, что и Бродский сам читал свои стихи, как блатные песни поются. Так вот, я сегодня, думаю об этом, вспомнил миниатюру Аркадия Исааковича Райкина, в которой он сказал «строю мост». Ты помнишь?
8: Конечно.
7: Но он имел в виду мост во рту. Ты сейчас строишь мост к Бродскому. Какие сложности на стройке?
8: Самое интересное, что геополитически это выглядит удивительно. Первое. Жора, Георгий, Гриша, скажи, почему Манхэттен? Я говорю, уйти от местечковости, не обижая местечко, не обижая чувство отчизны, упаси Боже. А, во-первых, залы получше, потому что для даже больших артистов привычный вывих Брайтона за 50 лет, наработавшийся. Давайте выступим в школе, давайте выступим в детском садике, что само по себе заблуждает людей, что такое детский сад. Но это такие клубы, так почему не клубы? И я невольно начинаю критиковать. А упаси Боже, в этот момент я говорю, ну почему же вы не хотите сидеть в театральной атмосфере? Где другой звук, где другие кресла, где вообще атмосфера театра как такового, о чем, собственно, речь. Мы же, когда нужно в туалет, идем в туалет. Спасибо за понимание.
7: Но если мы не в дороге и не работаем таксистом, да, тогда мы идем, да, в бутылочку.
8: Да, в то, да, и тогда. Так вот, второе, это уже приклеивается. Бродский жил в Манхэттене. Третье. Да почему же не прогуляться? Четвертое. В Манхэттене живет не 1 миллион людей, которые владеют русским словом. И поэтому причин достаточно. И конечно, главное, ну, думаю, что главное, это невозможность даже на то, что рядом со мной есть волонтеры, которые стараются, ну, максимально рекламировать, правильно или неправильно, в описании того, ты сейчас как никто, потому что ты не однажды был, в описании того, что происходит на сцене. Неловко быть нескромным.
7: Кстати, к вопросу о волонтерах. Весьма неожиданная фигура среди лидеров волонтерского движения в поддержку моста к Бродскому, который строит Георгий Мельский, это джентльмен, который в JP Morgan является крупным начальником по борьбе с хакерами. То есть, прикиньте, эти люди вообще не вписываются в представление того, кто может пойти на русское представление в Америке. И в чем это не разовая, так сказать, композиция, этот джентльмен и Мельский. Они сотрудничают вот все те 5 представлений, которые были до сих пор. У тебя будет 6-е сейчас, да?
8: Да.
7: Да, 6-е. Жор, расскажи, пожалуйста, вот, про Виктюка, как он купился, значит, на твою,
8: почему,
7: идею,
8: да,
7: про, значит, Градского, который, да, занимался музыкальной составляющей.
8: Конечно. Я сейчас буду зазывать на то, на что нельзя не пойти, вот как там мухи или бабочки на огонь, а мухи на варенье. Виктюк, с которым мы дружим, я не говорю дружили, потому что ты знаешь, и я апеллирую к тебе, Виктюк открывает мое шоу. В полном смысле этого слова. И он записал это по своей инициативе в 2012 году. И сказал, вы еще, Жоронька, он говорил суффикс «оньк», потому что мы знаем украинцы, я только еврейский украинец, а он польский. И он обращается к зрителям и 2,5 минуты говорит о Бродском и обо мне, что уже интересно. И после этого иногда мои коллеги шутят и говорят, ты знаешь, после обращения Вепчука в зал, здрасте, когда он говорит и рассказывает эти 2,5 минуты, говорит, ты уже можешь не работать, ты уже можешь сваливать отсюда. И так далее. Но, тем не менее, я выхожу и работаю программу. Так вот, Вепчук, с которым мы дружим, поэтому я и говорю дружим, я не могу сказать дружили. Потому что если мы играем друг перед другом и говорим на известных событиях, что пока мы человека помним, он жив в нашем сердце, он жив в космосе и так далее. Но так давайте это воплощать в жизнь, если мы помним. Поэтому я и говорю, и я не оговариваюсь, это не специально. У меня вошло это уже в лексикон, в мою речь. Я говорю, что мы с Вепчуком дружим более 40 лет. И намеревались, и мы сделали 2 проекта относительно одной темы «Бабий Яр». Работали над тем, что мы должны были. Он должен был ставить Ирода, по либретто Саши Вратарева, киевского поэта, и Игоря Поклада, к сожалению, в параллельном мире. Игорь уже сейчас большой композитор. И не случилось это. А тут вдруг он откликнулся, но не вдруг, а потому что он увидел в Бродском промысел, он увидел в Бродском вечность. И
7: Господний
8: сказал,
7: промысел.
8: Да,
7: Господь говорит. А не рыбный.
8: Да, и говорит. И как случилось, что я его все время, сказать, сегодняшним языком говоря, доставал, и мы, значит, ужинали в один из вечеров, и он говорит, ну вот прочтите мне, это правда. Вот что-то такое, что меня сейчас тронуло, невзирая на то, что я Бродского знаю. Что трогает вас? Я говорю, мы с приятной работы вернемся рано. Мы глаза не спустим, кино с экрана. Мы тяжелые брошки, приколим, платим. Если кто без денег, так мы заплатим. Он говорит, ой, какая прелесть. Это руководство к действию, Жоронько, он говорит. Я говорю, слушайте, а что еще? Я говорю, ну вот смотрите, как люди могут прийти к Бродскому как к психиатру и вылечиться. Он говорит, а что это такое? И я говорю, ну, смотрите, бей в барабан, пока держишь палочки. С тенью своей маршируя в ногу. Он говорит, да, я много читал у Бродского. А как? Я говорю, стихотворение называется 1972 год. Я говорю, вот там финал, бей в барабан, пока держишь палочки.
7: Интересно, что Георгий Мельский по своему образованию одному из многих музыкант, причем барабанщик, поэтому это стихотворение, он, ну как бы, я не знаю, в его прочтении я слышал, это как, скажем, ну вот те, кто распинали Христа, послушать, сделать с ними интервью о том, как они вбивали гвозди ему в руки. Кто лучше расскажет? А у меня к Бродскому тоже персональное есть отношение. То есть я добавил к тому, что не только Вепчук живой благодаря тебе, но и Бродский продолжает жить на сцене благодаря тебе. А я Бродскому благодарен за стихотворение, в котором есть строчки, впрямую относящийся к моему шоу. И пока толковище в разгаре, никто тебя не продаст.
8: Конечно. Так вот, и не пустые слова относительно тех, кто придет и найдет для себя ответ. Но нет человека, безусловно, даже благополучного. Я уже не говорю о том, что мы времена мы выбираем, в них живем, скажем, и умираем. Это не я сказал, а Вилим. Все понятно, но нет человека, который бы не искал каждый день, даже подсознательно, ответы на вопросы животрепещущие. Так вот, у Бродского, я выше сказал о психотерапии, это полный абсолют. Потому что когда ты приравниваешь большого поэта к психотерапевту, к психиатру, который лечит словом, а мы знаем, что доброе слово и коту Ваське приятно твоему, и всем котам, и слово можно исцелить, и слово можно убить. Так вот, кому как не поэту, краткий путь, краткий. И когда мне человек, который пришел к Богу, ну, серьезно, неважно, я сейчас вероисповедание не буду трогать, где он говорит, Господи, ты знаешь, ты когда это прочел, в деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники. А всюду он освещает круглую посуду и честно двери делит пополам. А он говорит, боже, какая прелесть. Правильно? А почему только в деревне споёт? Ты меня спрашиваешь? Он написал в деревне, имея в виду по углам иконы. Он изгороди ставит, выдает девицу за лесничего и в шутку устраивает себе вечный недолет объездчику, стреляющему в утку. И другой человек сказал, Господи, Боже, как прекрасно. То есть анти... Он говорит, ну, безусловно, какое гуманное и какой юмор. А уж такие строки, которые оживляют спрашивающего, сомневающегося, что сказать мне о жизни, что казалось длинной. Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глины, из него раздаваться будет лишь благодарность. Так вот, когда меня люди, иногда бывавшие и бывшие не в столь отдаленных местах, спросили, а как я к ним попал? Ну что, попал как бывший боксер, спортсмен, футболист. Я не знаю, как, зачем сейчас об этом говорить. Но я пришел даже, ну, безусловно, просить. Но я просил, как говорил Булгаков, значит, не просите, сами дадут. И, потому что сам приход, дайте денег у тех, кто иногда отбирает. Он мне говорит, и они мне сказали фразу «обоснуй». Тебе знакома эта фраза, как и многим жителям планеты. Я говорю, обосную, говорю, Бабий Яр есть в Киеве, и вообще не только в Киеве везде, а театра нет. Они мне говорят, что ж театра нет? Тебя ж заснували, основали. Я говорю, да, только они забыли дать деньги. Они звание дали, только забыли, только не... А где ваш, театр? И хвайс, как говорят евреи, я знаю, где нету.
9: Хвайс нихт.
8: Да, и они говорят, так что тебе надо? Я говорю, я же выше сказал. Ну как-то вот, так, а как быть? Я говорю, ну дайте мне пару там ларьков. То есть мы тебе. И я потом начал говорить, кем же надо
9: быть. Под контроль.
8: Да, да. Но я говорю, смотрите, а один из крупных вложений в театр, слово «вложение» смешно, сделал удивительный человек, и зовут его Леонид Ланцман. Его с нами, наверное, я даже здесь пытался найти его родственников. Может, плохо пытался. Леонид Ланцман – первый кооперативщик города Киева. И эти ребята, о которых я говорю, узнали, что значит, Ланцман мне, он даже не помог, стал рядом. Причем повторил эту фразу спустя много лет Эрик Неизвестный. И я говорю, вы знаете, что вы один из немногих, кто не сказал, я тебе помогу. Потому что когда мы с Натаном Фишманом пришли Неизвестному,
7: Жора, с тем, чтобы... прости, да. Прости, секунду. Если я бы был не прочь провести с тобой пожизненное одиночное заключение в камере, но мы с тобой, в другом формате.
8: Окей, все.
7: И все, кто хотели бы увидеть тебя во всей красе, у них есть такая возможность. Когда вы досмотрите до этого места, вернитесь к началу этого видео. И там будет заставочка с афишей «Мозг Бродскому», «Георгий Мельский». На этой афише квадратик, который называется не как на Брайтоне говорят QR, а QR-код. Наставьте на него телефончик и снимите эту штучку. И дальше вы поймете, как купить.
8: И на сайт можно зайти, значит, через афишу легко зайти. Я еще забыл одну штуку сказать. Кроме того, что увидят руку Виктюка, то музыкальную редактуру осуществлял Саша Градский, не больше и не меньше. И это очень важно, потому что дело даже не во мне. Ну, есть же закономерные случайности. И поэтому, как никакое представление, это шоу. И спрашивают еще, почему шоу? Ну, моношоу. Ну, потому что там кино, потому что там музыка, потому что там театр. И там один человек в моем лице. Так уж вышло.
7: То есть, короче, в это воскресенье в Скандинавия Хаус вы, люди добрые, можете оказаться в весьма приличной компании.
8: Да, Сева, спасибо.
6: Вы слушаете Дэвидзон радио.
10: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
11: «Анкор».
10: Премьера спектакля
11: «Сделка».
10: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
11: Премьера спектакля «Сделка».
10: Театр «Анкор».
11: Впервые в Нью-Йорке.
12: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
11: Театральная гостиная.
12: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
11: Билеты на сайте
12: theater.com и по телефону 718-266-3393.
13: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
14: Ждем вас!
15: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
18: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
6: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
3: Салют, народ! Вы слушаете «Дэвидсон Радио». С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. И с нами моя дорогая соведущая подруга Виктория Салкиндер. Не знаю, работает у тебя микрофон или нет. Подвинь, пожалуйста, вот тот. Сейчас посмотрим. Или нужно... Сейчас посмотрим. И там вот включи. Сейчас мы все это сделаем прямо в прямом эфире. Мы желаем вам хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Вик, ну говори в микрофон.
19: Говорю.
3: Говоришь? Слышно тебя или нет? Акмалюшка, напишешь мне, слышно Викторию или нет? Сейчас давайте мы здесь кое-что перепроверим. Акмаль, я тебя очень прошу, сделай какую-нибудь музыкальную вставку, что под рукой, подними народу настроение, а мы сейчас разберемся здесь.

0: здравствуйте, что
1: здравствуйте,
0: называется.
1: Дорогие друзья.
0: Да, это чтобы никто не перепутал, что у нас эфир прямой. Всякое бывает.
1: Да, точно. Чтобы люди знали, что мы тоже живые люди. Может случиться все, что угодно.
0: Да, с живыми людьми вообще случается все, что угодно. Это ты, кстати, сказала. Успехов, удачи я пожелала. Хорошего настроения пожелала. Во всех начинаниях, разумеется. А вообще, по поводу того, как люди себя берегут, я вот буквально несколько часов тому назад наткнулась на заметку, которая меня просто выбила из колеи, и мне стало обидно за людей, очень обидно. Профессиональный человек, который в медицине очень много лет, более 40, он пишет о том, что вот в конце дня посмотрел 50 пациентов, пишет, что это не самое тяжелое. Он на первичном звене здравоохранения, через него все проходит, и он говорит, что без его направления к узкому специалисту не попасть. Он как фильтр. Статистики он не ведет, но видит каждый день то, что его перестало удивлять. Значит, артрозы 3-4 стадии, суставы стертые до костей, позвоночники заросшие остеофитами, циррозы и тяжелые фиброзы печени, декомпенсированный диабет с осложнениями в почках, нервах, сосудах, гипертония, которая пожевала сосуды, почки и глаза, склеротические легкие с гидротораксом каким-то или с гидротораксом, наверное, запущенные инфекции, почти тотальное ожирение, сердечная недостаточность, почки на остатках ресурса, миелопатия, деменция, шизофрения без наблюдения, нарко- и токсикомания и жуткая инфекция мочевых путей. И почти никто и никогда вовремя, вот что он пишет, человек терпит годами, пока может, пока организм как-то тянет, а потом приходит уже не с первыми симптомами, а с последствиями. И попасть к специалисту, как известно, это месяцы ожидания. Прекрасно понимаешь границы, часть обследований назначить нельзя, многие препараты тоже, и вот ты сидишь внутри регламентов протокола, пытаешься собрать разваливающегося человека теми инструментами, которые тебе оставили. И напротив сидит пациент и смотрит так, как будто ты сейчас найдешь простое решение. Реже орет от отчаяния, как будто виноват я, а не Господь Бог или они сами. И перед тобой не болезнь последних месяцев, перед тобой десятки лет медленного разрушения, которое можно было остановить намного раньше. И самое тяжелое не диагнозы, а ощущение, что медицина приходит к пациенту тогда, когда организм уже слишком долго выживал в одиночку для социальных обстоятельств. И вот он говорит, что если бы не моя сестра и 42 работы в амбулансе, не знаю, как я выжил бы на работе. Это первое.
1: И это второе, в какой стране?
0: Это сейчас я скажу, в какой стране. И тут же идет дальше. В Соединенных Штатах, в наших дорогих, американских Соединенных, стремительно растет смертность среди людей среднего возраста. А разрыв продолжительности жизни по сравнению с другими богатыми странами становится все больше. К такому выводу пришли исследователи, которые проанализировали более 63 миллионов смертей за последние десятилетия. То есть с 99 по 22 год у нас в стране произошло почти 13 миллионов избыточных смертей. Люди могли бы жить дольше, если бы уровень медицины и смертности был сопоставим с Японией, Швейцарией, Австралией и другими развитыми странами. Главные причины. Ученые называют болезни сердца и сосудов, а также заболевания обмена веществ, диабет, ожирение, проблемы с почками и последствия неправильного питания. То есть и тенденция, вот и в наши дни наблюдается, в возрасте от 45 до 64 лет. Очень резко выросло число инфарктов, инсультов и тяжелых хронических заболеваний. Кардиологи связывают ситуацию с ожирением, сидячим образом жизни, большим количеством ультрапереработанной еды, постоянным стрессом и тем, что многие слишком поздно обращаются за медицинской помощью. И если коротко, значит, сегодня Средняя продолжительность жизни в нашей стране составляет около 79 лет. Для сравнения, в Японии люди живут в среднем до 85 лет, в Швейцарии до 84. Казалось бы, это никак не коррелирует с тем, чем занимаешься ты. Ты занимаешься пациентами, которым нужна помощь, а при этом ты стараешься сделать все, чтобы продлить как можно дольше жизнь пациента, улучшив при этом его качество жизни и, естественно, улучшить, хотел сказать, условия содержания. Условия пребывания рядом с близким, нуждающимся в помощи членов его семьи. Скажи мне, пожалуйста, что вот в нашем социуме должно такое произойти, чтобы люди вовремя обращали на себя внимание, чтобы люди вовремя, ну, чуть раньше обращали внимание на своих близких, чтобы они каким-то образом, как их смотивировать, хотя бы немножечко изменить образ жизни?
1: Человек должен быть кому-то нужен. Это, ты знаешь, мы должны, мне кажется, вот поговорить на эту тему именно потому, что для чего живет мужчина? Для того, чтобы создать свою семью, опекать ее, делать все для своей семьи, для своих детей. То есть его задача – это давать людям, давать своей женщине заботу, защиту. Я говорю о нормальных мужчинах.

0: правило в том самом, что они должны садиться вместе за стол, когда мама готовит салат, может быть, с папой, может быть, они выпивают по бокалу вина на ужин, и дети все это видят, и это все передается их детям, и передается их детям, и так далее, и так далее. Когда человек, бесконечно находящийся в стрессе от этой жизни, в стрессе от того, что на него наваливает государство тоже, скажем так, и от незнания, люди перестали ценить самое главное – это семью, ячейку общества. Из-за этого, я считаю, существуют проблемы во всем. И как бы странно это ни звучало, культура питания, культура общения, культура познания этого мира, отношение к родителям, отношение детей к родителям и родителей к детям – вот все это приводит к тому, что ты сейчас прочитала. Видишь, я даже сразу же могу тебе как бы сказать просто из наблюдений своих собственных личных, что первую половину вот статьи ты читала статью эту, это не говорится об Америке. Здесь люди, они другие. Вот то, что видят там, и там, может быть, они не имеют возможности вовремя дойти до врача. И, может быть, другое воспитание. Здесь это совсем по-другому. Здесь это безразличие близких людей к своим родным, при условии, что они есть.
1: Ты мудрые вещи излагаешь, Вика, как обычно. Но я тебе вот что хочу сказать по этому поводу. Здесь огромное количество людей, у которых нет семьи. Да. То есть она на бумаге есть, да. А, скажем...
0: Именно об этом я и говорю.
1: Да, а пожилые люди живут в одиночестве. Да. И порой так получается, что чем дольше человек находится в одиночестве, тем больше он замыкается в себе.
0: Да.
1: У него, может быть, нет желания осваивать какие-то навыки компьютерные, скажем, для того, чтобы общаться... в соцсетях. Может быть, у него нет возможностей таких. И зачастую люди сближаются с теми, кто оказывает помощь.
0: Это в лучшем случае.
1: Это в лучшем случае. Иногда они перебирают людьми, наоборот, вот всю свою озлобленность, неудовлетворенность жизнью, они обрушивают на тех людей, которые им помогают.
0: Очень редко.
1: Бывает такое.
0: Бывает, и бывает, но это, ты знаешь...
1: Ты думаешь, это скорее исключение?
0: В моей практике скорее, да. Это либо психиатрия, либо суперизбалованность вот в жизни, либо это все-таки исключение. Не знаю, я стараюсь находить как-то общий язык со всеми и войти в положение любого человека. Обычно у меня получается, если это только не глубокая психиатрия.
1: Ну вот смотри, простой пример. Может быть, он не напрямую связан с тем, о чем мы сегодня говорим. Ты правильно рассчитала, что это речь идет о другой стране, но это не имеет значения, потому что у нас миллионы людей, у которых, во-первых, нет возможности вовремя обратиться к врачу. У людей нет страховок, у людей нет финансовой возможности. Вот.
0: Кстати, о страховках на 2 секунды да. Тебя перебью, как всегда, извини, но вот мы сейчас делаем в своем агентстве именно платформу для наших коммитентов. То есть мы вот сейчас как бы мы меняем платформу программы МЭКа. Это медицинская, которая ничего не покрывает, как в других агентствах, там телехелс и все вот такое вот. И мы решили прийти к тому, что зачем давать людям то, что им не нужно. Давайте-ка мы немножко раскошелимся и дадим немножко работодателям, тем более, что это сейчас позволяется через федеральные тексы, какую-то часть они дают. И вот мы решили создать такую платформу, в которой будет...

0: включен нормальная медицинская...
1: Медицинский план какой-то, да?
0: Да, да. То есть его можно потрогать руками и получить реальную помощь. Я не говорю, что это нечто небесное, вы можете пребывать в госпитале, там, не дай бог, кому-то там 15 дней или 20 дней. Но это другой разговор, я помогаю получать государственные страховки. Но именно вот так, чтобы вы могли пойти к врачу, сдать...
1: Обратиться к специалисту, да-да-да, и провериться.
0: Пойти как к нашей Алине, которая заглянет вам и в уши, и не в уши, и везде, и все сделает.
1: К Алине попади только, она тебя разберет на нанотехнологии какие-то.
0: На нанотехнологии, вот когда тебя разбирают на нанотехнологии, если у тебя нет... Вот как в этой статье хронического, и тебе не нужно. Это тебе этой страховки абсолютно хватает. Очки взять, тебе этой страховки хватает. Пойти массажи делать тебе. Тут, ну, то есть...
1: Вот, о, я сейчас... Вот кого
0: вот
1: это заинтересовало,
0: я сейчас занимаешься.
1: 917-834-33-43. На всякий случай запишите номер телефона Виктории Салкиндер. Это речь идет сейчас.
0: Это бесплатно.
1: Да, о тех home attendant, которым не хватает, может быть, медицинской страховки.
0: Потому что позакрывали всем страховки направо
1: это,
0: и налево.
1: Это я в курсе, у нас по радио об этом много говорили. Так вот, возвращаясь, так сказать, к нашей теме по поводу одиночества, помощи, характеров, мотивации. Всегда же мы с тобой говорим о людях и про людей, и о помощи людям. Вот смотри, ты говоришь, люди редко перебирают там своими работниками, которые им помогают, но люди довольно часто перебирают агентствами, их что-то не устраивает. Как правило, их не устраивает там, допустим, количество часов. Но это полбеды. Я никогда не сталкивалась с тем до тех пор, пока здесь прямо в офисе нашей радиостанции приходила женщина и рассказывала просто мне в глаза, глядя в глаза, какую-то душеспасительную историю о том, что она говорит, мой пациент позвонил в большое какое-то агентство, по-моему, Riverside, что-то она сказала.
0: Riverspring, это не insurance.
1: Да, в какую-то большую компанию самостоятельно, в ее отсутствие. Там есть русскоязычные представители, да, вот я помню слово «река» там была что-то, и сказал, что он желает перейти в другое агентство. Она говорит, я прихожу на смену там на следующий день, он мне говорит, мы уходим, то есть это пациент, по инициативе пациента. Она говорит, а в чем дело? Он говорит, мне, значит, друг, товарищ, брат, сват, неважно. Мне посоветовали позвонить самому и сказать, что вот если я перейду, там, скажем, в другой офис, мне добавят часы, потому что у меня был временный, значит, кейс на сколько-то недель после операции.
0: Важно, по какой причине.
1: Нет, ну, она это все рассказывает. Она говорит, позвони в свое агентство и скажи, пусть они нас переводят туда-то. И ты переводись. Она говорит, хорошо, она звонит в свое агентство и говорит, так и так, я сегодня пришла на смену, мне пациент сказал, что он уже договорился с компанией, вот с этой рекой, что нас должны перевести в какое-то агентство. Она говорит, и тут я услышала такое, о чем в эфире трудно говорить.
0: Не проклинали?
1: Без использования, так сказать, того, чтобы уши не завяли у нашей аудитории. Значит, на нее стали кричать, ей стали угрожать, вы воруете нашего пациента, как вам не стыдно? Она пытается объяснить, что она к этому не имеет совершенно никакого отношения, что пациент вот сидит рядом, что это довольно сильным характером человек, очень упертый, и если он чего-то захотел, он этого добьется, он властный. На нее продолжают орать, она говорит, я просто ему нравлюсь, я работаю с ним 4,5 года, и он мне сказал, если хочешь, идем со мной. Меня устраивает этот пациент, меня устраивают часы работы, он хочет чего-то большего, ему там где-то что-то обещали, я пойду с ним, потому что там точно такая же зарплата, там обещают те же льготы. Но Ей сказали, значит, ты больше никогда не будешь нигде работать, мы тебе сделаем там какую-то плохую характеристику. Ей стали угрожать, на нее стали кричать. Она приходит через день на работу, ей звонит ведущий и говорит, у вас кейс закрыт. Ваш пациент лишен всего сервиса полностью. Пациент звонит опять в эту иншуренсную компанию. Ему говорят, нет, подождите, все у вас, значит, пока приостановлено временно. Ваше агентство пока не разрешает перевод. Это длилось 2 недели. 2 недели. Наконец-то их перевели. Что это такое вообще?
0: Хамство.
1: Нет, это вообще по закону или не по закону? Получит ли, она говорит, первый чек я получила, второй чек я еще не получила. А дама приходила совсем по другой причине, просто разговорились, и она вот рассказала.
0: Ну, сейчас, наверное, меня начнут ненавидеть огромное количество агентств, но так как я совершенно не боюсь конкуренции и всегда говорю правду, я хочу сказать такую вещь, что, дорогие мои хамотенды и пациенты, вы живете, вы приехали в эту страну, вы приехали в свободную страну. Вы можете делать, переходить куда хотите, когда хотите. Никакие контракты, которые вам подсовывают, подписывать. Иногда вы знаете об этом, а иногда вы не знаете. Чаще всего вы даже не понимаете, что вы подписываете во время приема на работу. Вам иногда есть такие агентства, которые дают подписывать контракт. Что если вы уходите и уводите за собой пациента, то вы должны будете заплатить штраф в 2500 долларов. Например, в 2, в 5, в 10.
1: Это законно вообще?
0: Нет, незаконно. А незаконно это номер один. Во-первых, потому что эта бумага должна быть объяснена, переведена и так далее и тому подобное. Это все должно происходить совершенно не в тех условиях, в которых это создается для хамотендов. Во-вторых, хамотенда в редких случаях, бывают такие моменты, но в редких случаях, сама по себе переводит там куда-то пациентов, где-то кому-то что-то обещали. Бонус такой тоже, мы знаем, у нас практикуется в нашей сфере, скажем. И такое бывает, иногда происходит. Да, происходит. В основном никогда пациента невозможно перевести, хамотенда не может перевести пациента. Как бы там ни было, это семья, которая переводит пациента.
1: Семья
0: переводит...
1: или сам пациент, да?
0: Или сам пациент. Health Praxy или пациент. Или кто, тот, кто отвечает за пациента, это Health Praxy, дети, если пациент пожилой. Или это, ну, совсем не может за себя говорить. Или это сам пациент. И никто никогда по закону не имеет права остановить. Ваше агентство, вот, понимаешь, мы все здесь иммигранты, мы не знаем во многом законов и позволяем с собой так обращаться и так как бы кричать на нас. Никакого права кричать на вас, ну, никто не имеет, ни по-человечески, ни называть вашего пациента прапорти, что это прапорти, которая... Ну, вещь, которая принадлежит определенному агентству. Никто никому не принадлежит. Ты знаешь, я сегодня думала об этом, после того, как ты мне утром рассказала этот случай, была настолько возмущена, и вот проезжаю мимо магазина, смотрю и думаю, вот я зайду сюда, там, куплю бейгл, а потом перейду через дорогу, куплю кофе. Потому что, например, вот здесь вкуснее бейгл, а вот здесь вкуснее кофе. И никто из магазина мне не выбежит.
1: Не выскочит, да, и не будет орать.
0: Не будет на меня орать, почему ты у меня не взяла кофе. То есть я вот, ну, захожу возле дома у себя, там, покупаю бейгл, захожу там в кофейню, покупаю кофе, никто мне ничего не говорит. Или потрясающий торт, который ты мне сегодня угостила, где я спрашиваю тебя, где это, и не потому, что там в другом магазине работают, например, мои друзья, но мне нравится здесь торт, и я пойду сюда. Люди идут за сервисом. Люди идут за спокойствием.
1: И за качеством.
0: Люди идут за качеством. Почему за мной, ко мне обращаются люди? Почему они ко мне идут? потому что я читаю каждого своего пациента, просто человека, который приходит с улицы, по глазам. И вся моя команда натренирована делать то же самое. Вот, а пациент, которого я там знаю последние 10 лет, и вот он выходит на пенсию, ему 70, там, я не знаю, 70...
1: С чем-то
0: там лет. Вот он выходит на пенсию, этот человек, он становится пациентом, этот человек, и вдруг у него в глазах появляется тревога. И я ему говорю, что ты, почему ты, что ты тревожишься? Вот у меня с сыном такие не очень хорошие отношения, а больше нет никого. Вот сейчас живу там в квартире с румейтом, а если румейт уедет, я не смогу квартиру оплатить. А если вот, вот так, а если вот так, я говорю, а давай посмотрим с другой стороны. И вот я сажусь с ним и начинаю с ним разговаривать. А вот если вот это вот так, а вот это вот так, он уходит с улыбкой. Пусть это 15-минутная улыбка, но она продляет ему жизнь. Ну давайте начнем на него кричать. Давайте я его доведу до инсульта. Давайте я ему скажу, что да, в итоге твоя жизнь превратится, и ты пойдешь жить в нурсинг-хом, и твои проблемы, они нерешаемы. И да, вы собрали там, я не знаю, 50 тысяч на своем аккаунте, когда вы работали, и теперь все, вы обречены на то, что никогда не получите Medicaid, и будете умирать в одиночестве в собственной квартире с тараканами. Давайте сделаем так. Можно же по-разному разговаривать с людьми и давать правильную информацию. Люди кричат, в основном кричат те, которые не обладают...
1: От бессилия и незнания, да,
0: от
1: наверное?
0: От незнания, от некачественного собственного сервиса. Вот это вот выразить на ком-то, что я большой человек, а ты никто, вот у нас это в комьюнити очень-очень любимое.
1: Синдром вахтера, да. И шлагбаума, как я называю.
0: Да, запугивают. Знаю, что присылают агентства, присылают там судебные пакеты на 50 страницах, там что там, кто там с кем там судятся или еще пересудятся. Вот это все пациенты, это харассмент. И пациенты, хомотенты могут на это совершенно не реагировать. Ребят, не позволяйте с собой так обращаться, вы не вещи, вы не прапорти. Как в «Тедди», помнишь этот фильм смешной?
1: 917-834-33-43. Виктория Салкиндер. Если у кого-то из вас есть какие-то вопросы по поводу того, как жить дальше, если вы тревожитесь, вот цитирую.
0: Если вам нужны,
1: да,
0: продукты.
1: Если нужны продукты, если вы не знаете, на какие программы вы можете рассчитывать, а их масса. И то, что, о чем мы говорим даже вне эфира, я сама поражаюсь, что люди, которые вот сейчас только собираются на пенсию, или люди, у которых уже давно есть сервис, к вам могут приезжать, привозить продукты, травить там, я не знаю, тараканов, мышей, какую-то посуду кухонную доставлять. Вне зависимости от того, вы давно получаете сервис или только собираетесь его получить. Если вам нужен какой-то совет по поводу того, а вдруг вам не положен Medicaid или какой-то другой, может быть, медицинский план, звоните, Виктория Салкиндер ответит на все ваши вопросы, причем не сразу, надо будет немножко подождать. А если есть ситуация, которая требует безотлагательных мер, я вам открою один маленький секрет. Надо писать СОС.
0: Да, 911.
1: Да, да, или СОС. Пишите, или 911-917-834-33-43. А для тех из вас, кто только собирается, так сказать, получать помощь и оформлять документы, начните с правильного выбора. Тоже обращайтесь к Виктории Салкиндер. Она вам обязательно подскажет, с чего начать и как правильно все сделать.
0: Да, потому что законы меняются. То, что было у ваших родителей, например, там 15-20 лет назад, за это время много воды утекло, много политиков поменялось. Каждый привнес что-то свое. И сейчас уже совершенно другие правила, совершенно другой инком для получения Medicaid, например. совсем другие, как бы, то, как вы оформляли даже во время пандемии и сейчас. И прежде чем вы начнете пугаться и, или говорить «мне не положено», «мне нельзя этого сделать», вы просто позвоните, спросите, и тогда я отвечу вам на все ваши вопросы. А мои же пациенты, которые с нами, они пользуются всегда
1: привилегией, у них
0: привилегией, и тревожности у них не так много.
1: У них, по-моему, вообще нет тревожности. И люди, которые звонят на радио, как правило, после программы сразу, вы, пожалуйста, звоните Виктории Салкиндер. После предыдущей программы позвонило 3 человека. Я вот сейчас только вспомнила, извините, это мы уже, наверное, в следующую пятницу обсудим. Совет спрашивали, когда лучше подавать на пенсию, в 62 или в 65. Но это большая тема.
0: Очень персонально. Позвоните мне сами. Это очень персональный вопрос. Все зависит только от вашей работы и ваших заработанных кредитов.
1: 917-834-33-43, 917-834-33-43. С вами были Акмаль Тахиров, Виктория Салкиндер и я, Лена Вишневецкая. Еще раз хорошего дня, прекрасного настроения, успехов и удачи во всех
0: спасибо,
1: ваших начинаниях.
0: Спасибо, Акмаль, и спасибо, дорогие друзья.
1: Акмалюшка, спасибо.
2: Час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая, здравствуйте. Пакистан пытается добиться прорыва между Вашингтоном и Тегераном. Спор идет вокруг запасов урана и безопасности Ормузского пролива. На этом фоне нефть дорожает, доллар держится около 6-недельного максимума. В Европе союзники США обсуждают НАТО. Госсекретарь Рубио прибыл на встречу министров иностранных дел Альянса в Швеции, где пытался успокоить партнеров из-за неопределенности вокруг американских войск в Европе. В нашей стране продолжается тревога потребителей. Предварительный майский индекс настроения Мичиганского университета составил 48,2 пункта против 52,2 годом ранее. В Нью-Йорке мэр Мамдани объявил о 1000 билетов на матчи чемпионата мира по футболу по $50 для жителей города с бесплатной поездкой автобусом до стадиона MetLife. Лотерея должна открыться 25 мая. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль настроен на возобновление военной операции против Ирана. Нетаньяху недоволен позицией Трампа. Иран и Оман обсудили платный пропуск судов через Ормузский пролив. Власти США объявили о введении ограничений на прием самолетов с пассажирами, ранее посетившими африканские страны. Голосование по резолюции о выходе США из войны с Ираном отложили до июня. В Нью-Йорке прогнозируют рекордный трафик на Memorial Day. И о погоде. Сегодня без осадков, относительная влажность воздуха 50%, 62% по Фаренгейту, 17% по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
7: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт.
17: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
20: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
21: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». «Пророк». Самый роковый ведущий в истории радио.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.

0: Нью-Йорк.
1: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
2: Борис Овезов,
1: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
2: Программа «Караван». Сейчас с ними.

0: особые приметы. Очень любит рыбий жир при звуках флейты. Теряет волю.
1: Добрый день, дорогие друзья, добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Спасибо вам большое, что уже присоединились, уже начинаете слушать, уже позвонили своим родным и близким, напомнив о том, что программа «Караван» начала свой бег по бескрайнему простору музыкального эфира. У микрофона Борис Обязов, а в студии мне помогает настоящий редактор Паша Куклин. Паша, здравствуй, дорогой. Ну что, господа, настроение, конечно, прекрасное, и мне бы хотелось сегодня вам напомнить, если вы хотите, чтобы к вам приходило на телефон уведомление о том, что программа началась, заходите на мой сайт www.borisovezov.com. Первая страница, титульная, 4 поля белых, заполняете свои данные, имя, фамилия, имейл и телефон, и за 5 минут до начала передачи получаете уведомление, где вы просто коснетесь экрана вашего телефона и сразу же погружаетесь в невероятные позитивные условия Дэвидзон Радио 620-я волна, который будет фигурировать у вас в телефоне. Еще раз напоминаю, www.borisovezov.com. Заходите и заполняйте ваши данные. Если вы хотите слушать программу в повторении и без всякой рекламы, в увеличенном таком формате, потому что здесь эфирное время, оно ограничено, а там я уже полную версию ставлю, прибавляете еще 10 минут. Поэтому все песни, все вы можете слышать и получать удовольствие от повтора передачи на телеграм-канале «Борис Овезов на радио». Так и пишите «Борис Овезов на радио». Нажимаете кнопку «Присоединиться» и получаете постоянную информацию о том, что действительно выставляется на этом канале «Борис Овезов». Господа, мне очень приятно то, что сегодня я получил уже смс-сообщение, поздравления с 20-летием. Так никто и не сказал точно, когда же все-таки 20 лет, точную дату, месяц. Чтобы получить подарок от радиопрограммы «Караван», господа, у вас есть возможность. Звоните 646-427-5737, называйте дату. Если даже скажете, кто первый был в эфире радиопрограммы «Караван», получаете два подарка. Вас приятно это удивит и порадует, конечно, на память от радиопрограммы и от нашей радиостанции. Заходите, значит, на сайт www.borisovezov, там, может быть, найдете какую-то подсказку. Конечно, господа, подчеркнуть значимость наших дорогих спонсоров, которые продолжают поддерживать веселый час. И я вас от души хочу пригласить всех в мебельный салон «Экспо Фёрничер». Пообщаться с владельцем, с Фархадом, получить огромное удовольствие, он наполнен духовностью. И, конечно, вам интересно будет с ним общаться, даже ничего не приобретя. Вы будете иметь желание постоянно возвращаться, чтобы не пообщаться. Зеленый чай, рахат, лукум, как это полагается, на роскошном диване. И, конечно же, вы обязательно присмотрите себе что-то интересное, чтобы поменять вашу жизнь к лучшему. Самые, господа, хочу отметить, взыскательные покупатели найдут в «Экспо Фёрничер» не просто обещание, а гарантию обслуживания. 718-459-0504. А магазин находится в Квинси 9540, Квинс Бульвар, между 62 и 63 райз. Приходите, получите огромное удовольствие. Фархад всегда ждет вас.
2: В эфире Борис Овезов, программа «Караван».
1: Если вы хотите получить гастрономический оргазм, грубо говоря, мягко выражаясь, я вас приглашаю насладиться в новом уютном гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Dushanbe. Откройте для себя новые яркие вкусы в гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Dushanbe. Уголок ароматной восточной кухни. Но назовите при сегодняшних реалиях, где еще люди стоят за дверью, ждут освободившийся столик. В Квинсе я такого не знаю. А вот Heaven Grill Sushi Dushanbe — наглядный пример тому, господа. 6398 Woodhaven Boulevard. Это в Квинсе. Приходите и убедитесь в правоте моих слов. Если нет, заранее лучше позвонить, потому что все-таки ехать, дорога, там, кстати, валит паркинг, так что это без проблем. 718-500-3116. 718-500-3116. И буквально в ближайшее время, уже, наверное, после Португалии, когда наша группа счастливая поедет, кайфанет и вернется, я буду говорить о том, что этот ресторан открывает большой зал торжеств на Мейн-стрит в Квинси. Я буду говорить об этом более подробно. Это также будет в формате рекламы. Ну а пока Heaven Grill Sushi Dushanbe, приходите, получите удовольствие. Звоните 718-500-3116. 718-500-3116.
3: Караван! В эфире музыкальная программа Бориса Овезова «Караван». хорошо, честное слово, клянусь меня.
4: Друзья, Борис Овезов приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие
5: в солнечную Грузию с 27 августа по 6 сентября. Это время, когда горы дышат свободой.
4: Море зовет к приключениям.
5: А гостеприимство людей согревает сердце.
4: Представьте вкус ароматного вина,
5: свежего хачапури и теплый вечер под звездами.
4: Здесь вы сможете перезагрузиться, найти вдохновение
5: и почувствовать настоящую радость жизни. Не откладывайте мечты, они ждут вас именно сейчас. Соберите чемодан, захватите улыбку и откройте новые горизонты.
4: Грузия станет историей, которую вы захотите рассказывать снова и снова.
5: Делясь теплом, светом и силой, полученной в этом удивительном путешествии вместе с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737 или вся информация на сайте www.borisovezov.com.

Ну что, дорогие друзья, тема сегодняшней нашей программы, она будет сопоставляться не только красивым текстом, но и потрясающей, в глубоком смысле, песней, которая вас будет радовать и немножечко, конечно, заставит вас задуматься о том, какой жизнью мы на самом деле живем. Умеете ли вы наслаждаться жизнью? Тема, господа. Я думаю, что каждому сегодня уже известно, что жизнь наша – это удивительная вещь. Она не всегда идеальна, не всегда легка и не всегда похожа на красивую картинку из фильмов или из социальных сетей. Но даже среди забот, друзья, усталости, тревог и постоянной спешки, в ней скрыто огромное количество моментов, ради которых стоит просыпаться каждое утро. Вопрос только в одном – умеете ли вы это все замечать? И хочу отметить, что наша жизнь как таковая немыслима без созерцания красоты человеческому глазу. Да, нам всегда хочется чем-то любоваться, быть завороженным, каким-то пейзажем или живым существом. Что же такое красота для нас? Можно ли однозначно ответить на этот вопрос? Каждый человек видит ее по-своему. И часто для того, чтобы реагировать или определять красоту, нужно уметь видеть не глазами, а душой. Ведь внешняя красота так недолговечна. И поэтому песня сегодня действительно об истинной красоте души. Я бы хотел, господа, в своей жизни открыть вам один маленький секрет. Я на протяжении всей своей жизни был окружен любовью самых прекрасных дам. Почему самых? Да потому что я никогда не обращал внимания на внешность тех, кто не испытывал ко мне нежных чувств. Поэтому, друзья мои, такие строки из песни «Любимая», «Стройная, милая, лишь ты одна, утро нежней и красивее, чем луна». Словно весну ты, любимая, даришь любовь неповторимую, ведь музыка грез

Да, господа, мы влюбляемся и созерцаем красоту в надежде на то, что мы будем продолжать жить и радоваться жизни. Многие люди живут так, словно настоящее, это лишь подготовка к будущему. Они думают, вот закончу учебу, тогда начну жить, тогда начну видеть, замечать. А ведь на самом деле, господа, жизнь она сейчас и именно здесь.

Вот слушаете мелодию, почему бы не наслаждаться жизнью, господа? Ведь наслаждаться, друзья мои, это не значит постоянно смеяться, путешествовать по миру и никогда не испытывать проблем. Это значит уметь видеть, слушать, воспринимать и одобрять. Первое, это то, что льется с волн Джон Радио. А второе, просто радоваться тем людям, которые окружают вас, друзья мои.

Да, друзья мои, все так и устроено, что кто-то любит сильнее, а кто-то меньше. Кто-то любим, а кто-то просто любит. И, как правило, сильнее любят мужчины, потому что они больше ищут любовь. Женщины же любят, на мой взгляд, меньше настоящей любовью. Но и при этом мужчина должен говорить своей любимой: «Спасибо, родная, что ты есть в моей жизни, согласитесь».

0: господа, представьте, сколько прекрасных моментов проходит мимо нас, только потому, что мы слишком заняты мыслями о проблемах.
1: Что мне для счастья нужно только ты один. В свете твоих нежных глаз.

люди часто гонятся за чем-то грандиозным, забывая о простом. Мы мечтаем о больших победах, но не умеем наслаждаться маленькими радостями. А ведь жизнь не состоит только из ярких событий. Одни простые слова, женская любовь, как в этой песне. После этих слов, конечно же, человек просто обязан научиться быть счастливым в обычных днях.

Ох, то, что мне для счастья нужен, только ты один или ты одна. Конечно же, благодарить за то, что у нас уже есть, большого стоит. Мы, господа, живем в мире постоянного сравнения. Социальные сети показывают чужие успехи и чужую любовь. Идеальные фотографии. Ну, а красивая жизнь, она возле тебя. Нет, обрати внимание, мужчина, на свою женщину, которая рядом с тобой. Загадку женщины искал в стихах один поэт. Он прочитал 200 книг, но не мог найти ответ. Он задавал один вопрос всем встречным на пути. Чем измеряется любовь? И где ее найти? Один сказал, цена любви 2000 монет. Карета, замок, много слуг и до утра обед. Другой сказал, любовь – игра, притворство и обман. Побольше лести говорить, иметь успех удам. И вот он встретил мудреца. И новый был ответ. Любовь – огонь одной свечи, которой ярче нет. Из сказок, песен, детских снов рождается огонь. От ласки, нежных, добрых слов рождается любовь. Храни как главный талисман огонь своей любви, и ты увидишь, кто придет на свет твоей свечи.

0: Да, друзья, счастье не приходит вместе с идеальной жизнью. Оно приходит вместе с внутренним отношением к жизни. Есть люди, которые имеют совсем немного, но умеют радоваться каждому дню. А есть у кого есть все, почти все, постоянно недовольны. Почему так происходит? Да потому что настоящее удовольствие от жизни начинается не с количества денег или вещей, а с состояния души. Хотелось бы подвести итоговую черту первой части радиопрограммы «Караван». Спасибо, господа, что остаетесь с нами. У нас ее величество реклама. Оставайтесь, я думаю, что реклама пройдет молниеносно. Но полезная информация нужна.
1: А что? Ах, вот и как! Ах, вот и значит, какой она на самом интересном месте!
2: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфир и караван, а ну заходи, реклама Ян.
3: Очень правильное решение, только я лично к этому не буду иметь никакого
4: отношения. Ты не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
3: Да. И не из нашего района.
4: Да, конечно.
5: Дэвидсон Радио. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. В Газе спецпосланник Совета мира Николай Младенов предупредил Совбез ООН. Разделение анклава может стать постоянным. По его словам, более 2 миллионов человек остаются скучены менее чем на половине территории Газы, а восстановление невозможно без устойчивого прекращения огня. В Белоруссии Лукашенко заявил, что Минск не позволит втянуть себя в войну против Украины, но будет защищаться вместе с Россией, если сочтет свою территорию атакованы. Госсекретарь Рубио заявил, что НАТО должно быть выгодно всем участникам, пока европейские союзники пытаются понять реальные планы Вашингтона по ротации войск в Европе. В Нью-Йорке городская администрация запускает новый формат общения с жителями. Мамдани начинают регулярные прямые эфиры Talk with the People на Twitch и других платформах. В Нью-Йорке проблемы в аэропорту Ла-Гвардия. После обнаружения провала у взлетно-посадочной полосы одну полосу закрыли, произошли задержки рейсов перед праздничными выходными.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
9: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
11: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
12: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
20: В холода от насиженных мест, нас другие зовут города.
21: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм
22: «Высоцкий неизвестный. Правдивая история».
21: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
22: «Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
21: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
0: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
21: 4 июня.
22: На 7 часов вечера.
21: Начало показа фильма.
22: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.

0: радио.
1: Музыку в программе «Караван» лучше один раз послушать, чем говорить, какая она хорошая.

0: Приветствую еще раз, дорогие мои. Спасибо, что вы остались на нашей волне. Я думаю, что вторая часть будет гораздо интереснее, побольше музыки, много текстов. И, конечно же, друзья, еще раз напоминаю, что если вы хотите слушать радиопрограмму в повторе, без реклам, то можете заходить на телеграм-канал, пишите «Борис Авезов на радио». И очень много интересной информации, конечно, много интересных моментов, видеофрагментов. Все на моем канале, на телеграме. Почему я это стал делать? Ну, потому что нигде невозможно себя реализовать. Везде авторские права надо соблюдать. Телеграм пока все это выдерживает, поэтому заходите, Борис Авезов на радио. Ну, а если насчет уведомления получать за 5 минут до начала передачи, то это уже на сайте www.borisavezov.com. На первой странице вы видите 4 белых поля, надо их заполнить, и система автоматически за 5 минут до начала передач поздравлений и караван будет вам присылать ссылочку, где, прикоснувшись к экрану телефона, вы сразу же окунаетесь в нашу радиостанцию и слушаете потрясающую музыку позитива, как в «Караване», так и в программе поздравления. Хочу напомнить, что нас продолжает на протяжении многих лет поддерживать потрясающий салон красоты, салон мебели. Это Expo Furniture, который находится в Квинси, 9540 Квинс Бульвар, 63-63 Драйв, телефон 718-459-0504. Как мне сообщил Фархад, одна итальянская компания сделала такое предложение: если вы покупаете мебельный салон, и спальный салон, точнее, в этом магазине, то получаете ортопедический матрас совершенно бесплатно, дополнительный. Я не знаю, чего, наверное, на пол, чтобы было разнообразие, да. Так что заходите, задавайте вопросы. Это 9540 Квинс Бульвар, 63-63 Драйв, мебельный салон Expo Furniture. 718-459-0504. Фархад, большое спасибо.
1: В эфире Борис Авезов, Expo Furniture. Программа «Караван».
0: Если вы хотите действительно ощутить потрясающее вкусовое восприятие от кулинарии восточной кухни, и не только, вам в Heaven Grill Суши Душанбе. Откройте для себя новые яркие вкусы, господа. Вам предоставят нежные манты, ароматную шурпу, лагман, копченка, казан-кебаб, хрустящая самса с сочным мясом по фирменному домашнему рецепту. Ну, а о шашлыках я уже не говорю, невероятная вкуснота. Не откажите себе в удовольствии, попробуйте кухню Влад кошерного ресторана Heaven Grill Суши Душанбе, который находится в Квинсе по адресу 6398 Вудхэвен Бульвар. Это Квинс. 718-500-3116. 718-500-3116. Ресторан Heaven Grill Суши Душанбе всегда ждет вас.

0: архитектурой и теплом людей.
1: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
2: Звоните 646-427-5737.
3: 646-427-5737.
2: Или заходите на сайт www.borisovezov.com.
3: www.borisovezov.com.
4: Едем в Азербайджан с Борисом Овезовым.
5: Восток, музыка в программе «Караван».
6: Вы знаете, господа, все чаще задаю себе вопрос, умеем ли мы наслаждаться жизнью. Ведь на самом деле это искусство. Этому искусству можно научиться, представляете? А вот элементарно. Как? Я попробую сейчас вам объяснить. Вот знаете ли вы, что мы выбираем друг друга не случайно? Вот наслаждение жизнью, казалось бы, почему именно он, скажем, или почему именно она? Каждая встреча, с которой рождается любовь, кажется нам результатом цепочки чудесных совпадений. Но на самом деле выбор предопределен всем предшествующим ходом нашей жизни. Почему мы встречаем миллионы людей, а любим лишь одного? Случайность ли это? Конечно, нет. И в этом то же самое, тоже наслаждение жизнью. И именно умение наслаждаться ею. Получайте удовольствие сегодняшней песни именно в тему.

Да, друзья, иногда человеку кажется, что счастье должно быть громким. Нет, господа, найдите свою половинку и довольствуйтесь тем, что у вас есть возможность видеть, ощущать, разговаривать. Это многого стоит. И быть счастливым и найти свою половину – это ведь не все в жизни. Что стоит над этим, по-моему? По-моему, над этим стоит твоя семья, который ты произошел, чью фамилию ты носишь. Каждый человек любит и ценит свой дом, свою семью. Ведь дом считает...

Является собственной крепостью, господа. И наши родители, именно это тот гарант, гарант нашей фамилии, нашей успешности. Поэтому, когда мы это создаем, значит, мы повзрослели.

Да, господа, радоваться жизни, осознавать, что твоя семья в порядке, что все живы-здоровы. С семьей связаны все первые ощущения и представления человека, когда он только начинает осознавать окружающий мир. А впоследствии именно в семье формируются такие человеческие понятия, как любовь и забота. Недаром семью называют ячейкой общества, малой родиной. В ней формируется человеческая личность, происходит воспитание индивидуума. Поэтому обычно от того, какая у человека была семья, зависит то, каким он стал.

Да, господа ваши, семья тем хороша, что здесь человек всегда остается собой. И ни при каких обстоятельствах его не разлюбят. Всегда поймут, всегда поддержат. Поэтому семья – это важнейшая опора для любого человека, которая должна оставаться с ним всегда. Ну а создавая свою семью, вспомните, как на свадьбах, которые, казалось бы, покрылись пылью лет, гости поздравляли молодоженов. Всегда без исключения желали одинаково чистого неба, белого хлеба, заканчивая пожелания, совет да любовь вам. Да, и создавая свою семью, мы должны понимать, что принимаем именно тот флаг нашей фамилии из рук родителей, отца и матери. Создавая свою семью. Ну, а о нашей свадьбе, когда говорят «лучшая свадьба», это говорит о многом. Сюда входят не только шикарно накрытые столы и потрясающие музыканты, но еще имя твоих предков, которые в истории оставили свой след.

0: Ведь студия у Бориса Везел, видимо, через лет Ахна-караван.
1: Ну что ж мне, всю жизнь по этой пустыне мотаться!
2: Подарите себе путешествие, которое наполнит сердце смыслом и вдохновением.
3: С 16 по 25 августа
2: отправляемся в гладкошерный тур по Узбекистану вместе с Борисом Авезовым. С человеком, который умеет раскрыть душу каждого места.
3: Ташкент,
2: Самарканд и Бухара откроются перед вами не как просто города, а как живые страницы истории,
3: где переплетаются культура, традиции и духовность.
2: Этот тур создан для тех,
3: кто ценит комфорт,
2: кашрут и глубокие впечатления.
3: Вас ждут древние архитектурные шедевры,
2: уютная атмосфера Востока и продуманная программа
3: без лишней суеты.
2: Каждый день будет приносить новые открытия.
3: Не откладывайте мечту. Позвольте себе увидеть Узбекистан так, как его видят избранные. Это путешествие останется с вами навсегда.
2: 646-427-5737.
3: 646-427-5737.
2: Вся информация на сайте www.borisavezov.com.
4: В эфире музыкальная программа Бориса Авезова «Караван». «Караван».
5: «Караван».
6: Ой, Борис Авезов, «Караван» — это хорошо.
7: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
8: Ну и хотелось бы в завершение напомнить вам, господа, что наш эфир сегодня поддерживает также мебельный салон «Экспо Фёрничер» в Квинсе. Приходите в «Экспо Фёрничер» по адресу 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 Драйв. Или звоните предварительно, чтобы поймать именно владельца этого салона, пообщаться с ним, получить удовольствие. 718-459-0504. 718-459-0504. Мы помним, что красота и уют в нашем доме создаются исключительно мебелью, только из салона «Экспо Фёрничер».
9: 718-459-0504. В эфире Борис Хавезов. Программа «Караван». Шлап с ними.
8: Также хочу поблагодарить и пригласить вас в новый уютный гладкошерный ресторан Heaven Grill Sushi Dushanbe. Открыть для себя новые яркие вкусы в гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Dushanbe. Наслаждайтесь восточной кухней по адресу 6398 Woodhaven Boulevard. Это в Квинсе, 718-500-3116. 718-500-3116. Не откажите себе в удовольствии и попробуйте кухню гладкошерного ресторана Heaven Grill Sushi Dushanbe. Ресторан Heaven Grill Sushi Dushanbe каждый вечер для вас поют приятные песни вживую со сцены. Также готовят блюда на шаббат и делают доставку. Также хочу отметить, что ресторан Heaven Grill Sushi Dushanbe работает и в Моцей Шаббат после выхода субботы. Валид паркинг обязательным, господа, в условиях Нью-Йорка это очень важно. И приятная новость для многих ценителей жизни. Ресторан имеет теперь полный бар спиртных напитков, который вам позволит заказать любой коктейль, и вы сможете наслаждаться жизнью. Также можете посетить их кальянную на любой вкус, в этом ресторане уже доступно. 6398 Woodhaven Boulevard, Винси, 718-500-3116, 718-500-3116.
10: Тихий музыка в сердцам услада в мире, звучит программа «Караван» в эфире.
8: Ну и, конечно же, господа, в завершение хочу отметить, что иногда наслаждаться жизнью мешает нам страх. Страх просто ошибиться, страх выглядеть глупо, страх начать что-то новое. Но правда в том, друзья, что самые прекрасные моменты часто начинаются именно за пределами страха. Не бойтесь пробовать, не бойтесь меняться, не бойтесь жить.

в завершение, господа, хотелось бы вам задать один простой вопрос. Задайте себе сами, умеете ли вы наслаждаться жизнью? Если пока не совсем, ничего страшного, этому можно научиться. Начните сегодня с одного доброго взгляда, одной доброй улыбки, одного мгновения благодарности. И тогда мир постепенно начнет меняться, потому что жизнь любит тех, кто умеет ее ценить. Люблю вас и очень надеюсь с вами услышаться. Борис Овезов, Паша Куклен. Сегодня были в программе «Караван».

0: Слушайте, объясните толком, что происходит?
1: А что объяснять? Давай на выход, все. Приехали мы, прилетели мы, полет окончен мы. Все, до свидания. Это спасибо, что воспользовались узбекскими авиалиниями, да. Это все. Сказала, все получилось, да. Ну, хорошо.
2: Вот так всегда. На самом интересном месте.

0: Сутки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Здравствуйте, с вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Китай объявил о борьбе с незаконной трансграничной деятельностью на рынке ценных бумаг. Это сигнал инвесторам. Пекин усиливает контроль за финансовыми потоками и иностранными операциями. На мировых рынках европейские акции поднялись до максимума более чем за две недели. Инвесторы увидели признаки продвижения в переговорах США и Ирана. Но риск остается. Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов мировой нефти. В США UBS делает ставку на технологический сектор. В новом прогнозе банк отдельно выделяет спрос на полупроводники, центры обработки данных и энергетику. В Нью-Йорке NY1 сообщает о дебатах кандидатов от Демократической партии на пост городского контролера. Тема важна, потому что контролер следит за городскими финансами, пенсиями и аудитами. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль настроен на возобновление военной операции против Ирана. Нетаньяху недоволен позицией Трампа. Иран и Оман обсудили платный пропуск судов через Ормузский пролив. Власти США объявили о введении ограничений на прием самолетов с пассажирами, ранее посетившими африканские страны. Голосование по резолюции о выходе США из войны с Ираном отложили до июня. В Нью-Йорке прогнозируют рекордный трафик на Memorial Day. И о погоде. Сегодня без осадков, относительная влажность воздуха 50%, 62% по Фаренгейту, 17% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Comfort Zone» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Comfort Zone» ваши родные под надежной опекой, а вы – спокойствие и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
8: «Сделка».
7: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
8: Премьера спектакля «Сделка».
7: Театр «Анкор».

0: театр.com и по телефону 718-266-3393.
1: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится? Ждем вас!
2: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звонить по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
3: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Китайская Народная Республика обсудила с Российской Федерацией совместные усилия для того, чтобы положить конец гегемонии Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Bloomberg. Ну, понятно, речь идет о визите Путина в Китай. Сенат США проголосовал за дальнейшее продвижение резолюции, обязывающей президента Трампа либо прекратить военные действия против Ирана, либо получить отдельное разрешение Конгресса на применение силы. Специальный посланник президента Дональд Трамп в Гренландии Джефф Лендри начал свой первый визит на остров с целью налаживания связей. США и Израиль планировали привести к власти в Иране бывшего президента Махмуда Ахмадинеджада, пишет Нью-Йорк Таймс. В США официально выдвинуты уголовные обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. О Демпартии и ее лучших политиках, в кавычках, антисемитах, политиков и лучших, в кавычках. Морин Галинда, она борется за избрание в Конгресс США и занимает первое место в первом туре праймериз Демократической партии в 35-м округе Техаса. Она призвала отправить американских сионистов в тюрьму. Концлагерям для евреев. Представители Сатмарского хасидского двора планируют посетить торжественное мероприятие в честь месяца еврейского наследия американского, которое организует антисемит и антиизраильски настроенный мэр Нью-Йорка Захран Мамдани в официальной резиденции Грейси Мэнсон. Минюст США наложил бессрочный запрет на любые проверки налоговой службой ранее предъявленных налоговых претензий к президенту Дональду Трампу, его родственникам и компаниям. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Китайская Народная Республика обсудила с Россией совместные усилия для того, чтобы положить конец гегемонии Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Bloomberg. Журналисты новостного агентства обратили внимание на подписание Москвой и Пекином декларации о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Цитирую, конечно, стремление обеих стран к отказу от мирового порядка под руководством Соединенных Штатов хорошо известно, но это было открыто продемонстрировано в сегодняшних комментариях и встречах всего через несколько дней после того, как председатель Китая Си Цзиньпин принимал американского лидера Дональда Трампа, отмечается в материале Bloomberg. По словам авторов публикации, сейчас между Пекином и Вашингтоном действует тактическое перемирие, и оба государства стремятся к стабильности в отношениях. Однако в долгосрочной перспективе КНР бросит вызов США, уверены обозреватели. Трамп, напомню, посетил китайскую столицу на прошлой неделе, а 19-20 мая в Пекине с официальным визитом находился президент Российской Федерации Владимир Путин. Путин провел переговоры с Си Цзиньпином, а также встретился с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Всего в рамках поездки Путина в Китай были подписаны 40 совместных документов, включая декларацию о становлении многополярного мира. Сенат Соединенных Штатов сделал первый шаг к ограничению военных полномочий президента страны Дональда Трампа, проголосовав за дальнейшее продвижение резолюции, обязывающей Трампа либо прекратить военные действия против Ирана, либо получить отдельное разрешение Конгресса на применение силы. Об этом сообщает, в частности, NBC News. За принятие резолюции проголосовали 50 против 47 сенаторов. Дата окончательного голосования пока неизвестна. Как пишет
0: NBC, во многом на результаты в этот раз повлияло отсутствие трех республиканских сенаторов – Джона Корнина от Техаса, Тома Тиллиса от Северной Каролины и Томми Тубервилла от Алабамы. Если на финальном голосовании они выскажутся против, голоса разделятся поровну и резолюция будет отклонена. Согласно Конституции США, право объявлять войну имеет только Конгресс. При этом многие американские лидеры придерживаются мнения, что это правило не распространяется на краткосрочные операции или если страна находится под непосредственной угрозой. Демократы неоднократно выносили резолюцию на голосование, но все попытки продвинуть ее были отклонены Сенатом, где большинство, как вы знаете, мест принадлежит республиканской партии. Специальный посланник президента Дональда Трампа в Гренландии Джефф Лендри начал свой первый визит на остров с целью налаживания связи и, как сказано, поиска друзей. «Я здесь просто для того, чтобы налаживать отношения, смотреть, слушать и учиться», — сказал Лендри, сойдя в понедельник с самолета в столице Гренландии Нуке. Однако визит Лендри на остров, обладающий широкой автономией по внутренним вопросам в составе датского королевства, задел за живое премьер-министра Гренландии Йенса Фредерика Нильсена. Он вновь заявил, что его страна не продается, а некоторые гренландцы встретили Лендри довольно холодно. Эта поездка проходит на фоне попыток разрешить дипломатический кризис, разразившийся после заявлений президента США захватить Гренландию силой. В сопровождении небольшой делегации Лендри, он, кстати, по совместительству губернатор Луизианы, Лендри прибыл на деловой саммит и примет участие в открытии нового здания консульства США. Вместе с ним прилетел американский врач, сообщивший датскому телеканалу TV2, что он вызвался добровольцем оценить медицинские потребности, как он отметил, Гренландии. Но это шаг, который министр здравоохранения Гренландии Анна Вангенхайм раскритиковала как крайне проблематичный. Напомню, в феврале Трамп объявил, что отправляет в Гренландию американский плавучий госпиталь, но лидер Гренландии категорически отклонил это предложение. Лендри, назначенный на должность посланника в декабре 2025 года, заявил, что президент Трамп поручил ему, как он сказал, поехать туда, то есть в Гренландию, и завести там массу друзей. Йорген Боасен, гренландский поклонник Трампа, присутствовавший на инаугурации президента США, сопровождал Лендри во время его поездки по городу. Посланник также встретился с бывшим мэром и различными представителями бизнеса. Его визит вызвал споры, поскольку он проходит без официального приглашения и в то время, когда деликатные переговоры между США, Данией и Гренландией продолжаются. В понедельник Лендри, который настаивает на том, что его визит носит доброжелательный характер, и посол США в Дании Кен Хауэри встретились с премьер-министром Нильсеном. «Мы четко повторили», — заявил позже премьер-министр журналистам, «что народ Гренландии не продается и что гренландцы имеют право на самоопределение». Конец цитаты. Нильсен отметил хороший тон встречи, но подчеркнул, что пока продолжаются переговоры на высшем уровне, параллельных обсуждений не будет. Министр иностранных дел Гренландии Муте Эгеде также заявил, что США не отказались от своих целей по приобретению этой территории. «У нас есть своя красная черта. Исходная позиция американцев тоже не изменилась», — цитирует Эгеде агентство Associated Press. Неоднократные заявления Трампа о необходимости взять Гренландию под контроль ввиду ее важности для национальной безопасности США вызвали дипломатический кризис. Трамп исключил возможность захвата острова силой, и для урегулирования спора была создана рабочая группа. Однако, несмотря на недавнее ослабление напряженности, соглашение между странами пока не достигнуто, и, как ранее сообщала пресса, Соединенные Штаты хотят расширить свое военное присутствие на острове. Во вторник, выступая перед журналистами у входа на деловое мероприятие под названием «Будущее Гренландии», Лендри высказал мнение, что предыдущие администрации США не относились к Гренландии с должным вниманием. «До Дональда Трампа Соединенные Штаты игнорировали Гренландию», — сказал Лендри. На вопрос, хочет ли Трамп по-прежнему, чтобы эта арктическая территория стала частью США, Лендри ответил: «Вам придется самим поговорить об этом с президентом». «Когда в последний раз в Гренландию приезжали дипломаты высокого уровня», — заметил Лендри. «Кто заботится о гренландцах больше, чем администрация Трампа и президент?» Потому что, похоже, до прихода президента никому не было до этого дела. Гренландия не существовала, пока Дональд Трамп не поместил ее на карту. Конец цитаты. С момента неожиданного назначения Лэндри Трампом он не скупится на похвалу в адрес политики президента. По словам Расмуса Синдинга Сёнергаарда, старшего научного сотрудника по вопросам американской внешней политики в Датском институте международных исследований, во время своего визита Лэндри в основном придерживался примирительного тона. «Я думаю, что это смена тактики», — сказал Сёнергаард. «Сейчас подход заключается в том, чтобы попытаться подружиться с людьми, а не принуждать их». Конец цитаты. Однако давление со стороны США хорошо заметно, и завоевать доверие 57 тысяч жителей Гренландии, похоже, будет нелегкой задачей. Цитирую, «Всего 4 месяца назад мы чувствовали сильную угрозу со стороны США, поэтому время выбрано неудачно», так говорит гренландская бизнесвумен и бывший политик Малиина Абельсон. Она считает, что Лэндри следовало подождать с визитом, она отказалась от приглашения на встречу с ним. «Мне не нравится, как вы пытаетесь обойти дипломатию и войти через парадную дверь», сказала она. И дипломатия им не нравится, и обход дипломатии тоже не устраивает гренландцев, ну, частично. Часть гренландцев. Акалук Линге, писатель и бывший президент Приполярного совета инуитов, говорит, что в отношениях США сейчас существует недоверие. «Это печально, ведь у нас были прекрасные отношения с людьми в США, особенно с коренными народами», говорит он. Ну, в четверг и Лэндри, и Хауэри примут участие в открытии нового здания американского консульства. Это такой современный высотный блок в центре Нуука, прозванный некоторыми горожанами башнями Трампа. США и Израиль планировали привести к власти в Иране бывшего президента Махмуда Ахмадинеджада, сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на американские правительственные источники. Частью этого плана, по словам собеседников Нью-Йорк Таймс, не знаю, насколько можно верить этой газете, так вот, частью этого плана был удар по охране дома в Тегеране, где Ахмадинеджад содержался под домашним арестом. Этот удар в первый день войны нанесли ВВС Израиля. Как свидетельствуют спутниковые снимки, в результате было разрушено здание, где находились военнослужащие корпуса стражи исламской революции КСИР. Однако и сам Ахмадинеджад получил ранение, после чего, как пишет Нью-Йорк Таймс, разочаровался в плане смены режима. То есть он оказался раненым и отказался от дальнейших разговоров о своем участии в смене власти. После удара Ахмадинеджад не появлялся на публике, где он находится сейчас, неизвестно. Нью-Йорк Таймс отмечает, что выбор кандидатуры Ахмадинеджада в качестве нового лидера Ирана выглядит неочевидным. На посту президента, это было в 2005-2013 годах, Ахмадинеджад был решительным сторонником ядерной программы и яростным критиком США. Также он призывал стереть Израиль с карты мира. Позднее Ахмадинеджад критиковал режим Аятолл и обвинял правительство Ирана в коррупции. Его трижды, в 2017, 2021 и 2024 годах, не допускали к президентским выборам, а его соратники оказались в тюрьме. При этом о явных связях Ахмадинеджада с Западом информации нет вообще. Что могло бы убедить его участвовать в плане США и Израиля по смене власти в Иране, неизвестно, подчеркивает Нью-Йорк Таймс. В общем, странная какая-то статья. Ну, Нью-Йорк Таймс пишет, что Дональд Трамп, вероятно, был вдохновлен тем, что после того, как американский спецназ захватил и вывез из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его преемница Делси Родригес выразила готовность сотрудничать с США. Напомню, в первый день войны Соединенных Штатов и Израиля с Ираном ударами с воздуха были убиты представители высшего руководства Ирана, включая верховного лидера Аятоллу Али Хаменеи. Новым верховным лидером был избран сын Али Хаменеи Мадштаба. Сообщалось, что он получил тяжелые ранения во время этого удара. В середине апреля источники Рейтера сообщали, что Мадштаба Хаменеи все еще восстанавливается после полученных ранений, но участвует в принятии решений по важным вопросам, в том числе переговорам с США. Другие источники говорили о том, что Мадштаба Хаменеи находится в морге. Опять-таки, достоверно никакой информации по его поводу нет. В Соединенных Штатах официально выдвинуты уголовные обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, брата Фиделя Кастро. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации Дональда Трампа. О каких именно обвинениях идет речь, источник не уточнил. Ранее сразу несколько американских СМИ со ссылкой на источники писали, что обвинения будут связаны с инцидентом 1996 года, когда военно-воздушные силы Кубы сбили два гражданских самолета, принадлежавших кубинской диаспоре в США и занимавшихся поиском кубинских беженцев в море. Тогда погибли 4 человека. Как пишет Reuters, предъявление обвинения Раулю Кастро знаменует собой новую низшую точку в отношениях между Кубой и США. Рауль Кастро – один из лидеров кубинской революции 1959 года. Он на протяжении десятилетий занимал высокие посты на Кубе, а с 2006 года стал фактическим, а после официальным руководителем страны в связи с болезнью своего брата Фиделя Кастро. В 2018 году Рауль Кастро сложил в себя полномочия. Но Соединенные Штаты при Дональде Трампе значительно усилили давление на власти Кубы и с начала 2026 года фактически ввели топливную блокаду острова. В Белом доме не скрывали, что добиваются отстранения от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. Ну и о Демпартии, ее лучших в кавычках политиках-антисемитах, сексолог и политический активист Морин Галиндо, борющаяся за избрание в Конгресс США и занявшая первое место в первом туре праймерис демократической партии в 35-м округе Техаса. Так вот, Галиндо призвала отправить американских сионистов в тюрьму. Цитата: «Если я одержу победу, то превращу депортационный центр Карнис в тюрьму для американских сионистов и бывших сотрудников ICE. Будет создан центр кастрации педофилов. Скорее всего, сионистов будет среди них большинство». Вот такая цитата. Это все цитирует Fox News. Это один из кандидатов на праймериз Демократической партии. Также она заявила, что ее соперник на демократических праймериз Джонни Гарсия контролируется сионистским капиталом. Такая паранойя у человека. А также она намекала на то, что и он, то есть Гарсия, и любые сторонники Израиля должны быть осуждены за измену. Ну, собственно, рядовой такой член Демократической партии. В этой партии теперь таких антисемитов масса. Галиндо пользуется поддержкой левого крыла демократов, но также ее заявления вызвали в партии шок и обвинения в антисемитизме. Там все-таки есть еще нормальные люди, заставив дистанцироваться от этого кандидата. Конгрессмен от Флориды Джаред Москович отметил, что впервые в истории США кандидат призывает к созданию концлагерей для американских евреев. Ну и представители Сатмарского хасидского двора планируют посетить торжественное мероприятие в честь месяца еврейского американского наследия, которое организует мэр Нью-Йорка антисемит Захран Мамдани в официальной резиденции Грейси Мейсон. Это произойдет, но в то же время ряд крупнейших еврейских организаций города объявили бойкот этой встречи. На предпраздничный вечер, который состоится в канун Шавуота, приглашены около 150 гостей, представляющих различные группы еврейской общины Нью-Йорка, для которых подготовлено кошерное меню. Раввин Давид Нидерман, возглавляющий аффилированные с сатмарским хасидизмом объединенные еврейские организации Уильямсбурга, подтвердил свое намерение прийти на встречу, назвав участие в ней правильным и уместным. Традиционная оппозиция сатмарских хасидов политическому сионизму позволяет его представителям взаимодействовать с городской администрацией, независимым, как мы видим, от позиции Мамдани по ближневосточному вопросу. Но я надеюсь, что на этой встрече будет и супруга Мамдани, которая выступала в поддержку Хамаса и вообще поддерживала, собственно, то, что произошло 7 октября 2023 года, когда Хамас напал на Израиль, уничтожено было более 1500 евреев и более 200 взяты в заложники. Но вот супруга Мамдани, она, в общем-то, на этой стороне, на той, вернее. Параллельно об отказе от участия в мероприятии в Грейси Мэншн сообщили такие организации, как Федерация Объединенного еврейского призыва в Нью-Йорке и Совет по связям с еврейской общиной Нью-Йорка, а также исполнительный вице-президент Совета раввинов Нью-Йорка Джозеф Потасник. Руководство федерации заявило, что бойкот связан с позицией мэра, который отрицает ключевую опору еврейского наследия – государство Израиль как родину еврейского народа. Но и обострение отношений между мэрией и частью еврейской общины произошло после публикации администрации Мамдани видеоролика, приуроченного ко дню Нагбы. Это день независимости израильский, и день Нагбы, это так его отмечают палестинцы, день палестинской трагедии, так они его называют. Создатели этого ролика обвинили в однобоком освещении событий 1947-1949 годов и игнорировании контекста арабо-израильской войны. Но там в мэрии много чего игнорируют в пользу арабскую. Ранее мэр Нью-Йорка отказался от участия в ежегодном параде в поддержку Израиля. Кстати, он заявил, что практически он не может отдать приказ полиции охранять евреев на этом параде, поскольку там могут быть всякие эксцессы, и полиция может не справиться. Ну, а так, впервые было такое заявление от нью-йоркского мэра за все годы существования десятилетиями этого парада Израиля. И Мамдани не стал официально отмечать День независимости Израиля, что было ожидаемо. При этом Захран Мамдани заявлял на голубом глазу о намерении защищать и поддерживать еврейских жителей Нью-Йорка. Но вот сатмарские хасиды верят, видимо, ему на все 100%. Они готовы с ним встречаться и целовать его в щеки. Министр США наложил бессрочный запрет на любые проверки налоговой службы ранее предъявленных налоговых претензий к президенту Дональду Трампу, его родственникам и компаниям. Об этом сообщают Reuters и Financial Times со ссылкой на документ ведомства. В документе за подписью исполняющего обязанности генпрокурора США Тодда Бланша указано, что американское правительство не вправе проводить аудит налоговых деклараций Трампа, поданных до 18 мая, а также любых вопросов, которые, как отмечено, были подняты или могли быть подняты. Соединенные Штаты освобождают, отказываются от претензий, оправдывают и навсегда освобождают каждого из истцов от любых и всех претензий и настоящим навсегда лишаются права подавать какие-либо иски, говорится в документе. Представитель Министерства юстиции пояснил Financial Times, что запрет для налоговой службы касается лишь текущих проверок в отношении Трампа. Комиссар налогового управления США при экс-президенте Джо Байдене Дэниел Уэрфелл заявил, что ему неизвестен, как он сказал, ни один прецедент, когда налоговое управление заранее согласилось бы навсегда отказаться от проверки ранее поданных налоговых деклараций конкретного лица или предприятия. Ну и он также добавил, будь вы президентом или обычным сантехником, люди ожидают, что одни и те же налоговые правила и система их применения будут применяться ко всем, передает Financial Times. Ну, указ Минюста, как пишет Reuters, расширил соглашение об урегулировании, достигнутого Трампом с налоговой службой, в рамках которого тот согласился отозвать свой иск на 10 миллиардов долларов, связанный с утечкой его налоговых деклараций. Ну, мы знаем, что Трампа преследовали сплошь и рядом, хотели его посадить в тюрьму, не получилось. И одно из направлений – это налоговые декларации Трампа. В рамках соглашения Минюст создал фонд в размере почти 1 миллиарда 800 миллионов долларов для компенсации жертвам юридической войны. Иск Трампа связан с утечкой его налоговых деклараций за 2019-2020 годы. Они попали в СМИ. И сами выступили сам президент, сыновья Трампа Дональд и Эрик, а также Трамп Организейшн. Президент Трамп утверждал, что налоговая служба не обеспечила должную защиту конфиденциальных данных и допустила их незаконное раскрытие. В разглашении обвинили бывшего переводчика IRS Чарльза Литтлджона. На основе полученных от него материалов «Нью-Йорк Таймс» замечательная сообщила, что в 2016 году Трамп заплатил 750 миллионов долларов федерального подоходного налога, однако в течение 10 из предыдущих 15 лет не платил налог вовсе, благодаря финансовым схемам, при которых убытки превышали доходы. Это все знает «Нью-Йорк Таймс». Они, в общем-то, разбираются во всем там, конечно, сразу. Они всю эту грязь выложили. Опять-таки, 2019-2020 год, напомню, это избирательная кампания на пост президента, которую Трамп проиграл, а выиграл удивительный Джо Байден. Сам Трамп называл эти публикации в «Нью-Йорк Таймс» недостоверными. В январе 2024 года суд приговорил Литтлджона к 5 годам тюрьмы. Он признал вину и сообщил, что в 2019-2020 также похитил налоговые декларации тысяч других состоятельных лиц, включая основателя Amazon Джеффа Безоса и главу SpaceX Илона Маска. Ну, понятно, все внимание, конечно, в 2019-2020 годах было направлено против Трампа. А Безосе и Маске мы узнали гораздо меньше.
3: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Армия США отменила более 30 программ подготовки в области медицины в попытке справиться с многомиллиардным бюджетным дефицитом, сообщает ABC. Речь идет о курсах, связанных с медициной, и отмененных во второй половине финансового года, который заканчивается в сентябре. Многие из этих программ были связаны с оказанием помощи на передовой. Глава комитета по ассигнованиям Палаты представителей Том Коул предупредил, что у Пентагона могут уже в августе закончиться деньги на финансирование конфликта с Ираном, если Конгресс оперативно не примет новый пакет финансирования. Храм, в котором 1200 лет хранился вечный огонь Японии, был уничтожен огнем, пишет Daily Mail. Огонь полностью охватил деревянное здание, после чего распространился на ближайший лес. В зале Рейкада хранилось священное пламя, которое по преданию зажег буддийский монах в 806 году и которое горело непрерывно более 1200 лет. Неугасимый огонь имеет огромное символическое значение. От него зажгли пламя мира в мемориальном парке мира Хиросимы, посвященном жертвам атомной бомбардировки 45 года. Считается, что этот огонь будет гореть, пока все ядерные вооружения в мире не будут уничтожены. Само пламя удалось спасти и перенести в безопасное место. Сейчас власти выясняют причину возгорания. Не исключено, что к пожару привел именно вечный огонь, но полиция продолжает расследование. Air France и Aerobus признаны виновными в непредумышленном убийстве по делу о катастрофе рейса AF-447, следовавшего из Рио-де-Жанейро в Париж и рухнувшего в Атлантический океан в 2009 году, в результате чего погибли 228 человек. Апелляционный суд Парижа постановил, что авиакомпании и производитель самолета несут исключительную и полную ответственность за трагедию.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: «Еврейский мир», газета и веб-сайт русскоязычной Америки, предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на 1 год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. Платно. 718-434-0900.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
4: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
5: Пульс дня на RTN, в студии Артем Андросов. Здравствуйте, начинаем. США и Израиль планировали привести к власти в Иране бывшего президента Махмуда Ахмадинеджада, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американские правительственные источники. Частью этого плана, по словам собеседников издания, был удар по охране дома в Тегеране, где Ахмадинеджад содержался под домашним арестом. Этот удар в первый день войны нанесли ВВС Израиля. Как свидетельствуют спутниковые снимки, в результате было разрушено здание, где находились военнослужащие КСИР. Однако и сам Ахмадинеджад получил ранение, после чего

0: он согласен и на другое. Ему достаточно того, чтобы у Ирана не осталось вот этого обогащенного урана, из которого они могут изготовить атомную бомбу. И это главное требование из Вашингтона, и они готовы, как мы понимаем, Трамп и его люди готовы на то, чтобы договориться об этом, и тогда, значит, ну, и еще Хормузский пролив и так далее. Но, в общем, они не ставят своей задачи свержение нынешнего руководства Ирана и замену его другим руководством, более, так сказать, ну, лояльным, демократическим и близким к западным ценностям. Пока мы видим, что это не получается, и применение силы военного удара, который Трамп уже не раз заявлял о том, что он его нанесет, но он его продолжает откладывать. Якобы ведутся какие-то переговоры, то значит, по просьбе или под давлением, как это сказать, арабских стран, которые опасаются, что если Америка и Израиль снова ударят по Ирану, то Иран будет отвечать по Эмиратам и по Саудовской Аравии и так далее. Вот, значит, они просят отложить, и Трамп это делает уже не один раз. И такое впечатление, что он на этом не настаивает. Было такое сообщение, что у него был разговор с Нетаньяху, что Нетаньяху был чрезвычайно нервный, и он требовал именно того, чтобы довершить дело, но Трамп на это, в общем, не согласился. Поэтому, то есть он продолжает считать, что можно договориться с этим режимом и обо всем, что нужно. Вот так, в такой мы неопределенности сейчас находимся.
1: Семен, что касается личности и кандидатуры Махмуда Ахмадинеджада, ведь, ну, кажется, этот выбор совсем не очевидным. Он критиковал власти Соединенных Штатов, когда был президентом. Он говорил о том, что нужно стереть с карты мира Израиль. Как вы считаете, почему пришли и сошлись именно на этой кандидатуре?
0: Вы знаете, это, как говорится, хороший вопрос, потому что, насколько мы знаем, президент Ирана – это не человек, который обладает верховной властью в Иране.
1: Поэтому то время, когда он был президентом, он действительно ведь обладал властью. Он позволял себе критиковать аятолл, да, то есть он позволял себе больше, чем нынешние власти Ирана, я имею в виду светские власти.
0: Ну, так его иранские власти и убрали, потому что там верховный лидер аятолла. Это было с их так называемой исламской революцией 79-го года, когда власть перешла к вот этой хунте религиозного верховенства, которые определяют все, а премьер-министр, самый парламент, и там у них все это есть как бы. И разные министры, они не обладают верховной властью. Вот. Если этот Ахмадинеджад что-то себе позволял говорить в кредит, то они его убрали, и сейчас с ним, может быть, и можно договориться. Люди, так сказать, ситуация меняется, и политические лидеры меняются вместе с ситуацией, поэтому все может быть. Но дело в том, что надо, чтобы он тогда стал верховным правителем, а для этого надо, чтобы эта власть была отнята от аятолл. И это уже вопрос о том, что будет внутри Ирана. Так вот, Израиль чрезвычайно в этом заинтересован, в том, чтобы сменить режим в Иране. а его союзник, так сказать, наш президент,

0: наш президент Дональд Трамп, он допускает возможность договориться с этим режимом, чтобы не принимать силу без надобности. Достаточно, что она есть, что есть угроза ее применения. Она вот висит, и он считает, что этого может быть достаточным для того, чтобы заставить Иран, как говорится, изменить свои позиции на 180 градусов.
1: Как вы считаете, Семен, в какой момент вот эти пути целей Дональда Трампа и Беньямина Нетаньяху разошлись? Ведь когда только начиналась вся операция, или мы к ней подходили, да, в январе, в феврале, Трамп ведь заявлял, что цель – это смена режима, потом она была потеряна. И еще здесь такой момент, вы тоже сказали, Трамп сейчас больше делает упор на вывоз урана или остановку его обогащения, и это является также пунктом в договоренностях, условием, да, которые Соединенные Штаты предлагают. И, кстати, накануне было отправлено новое письмо с новыми условиями от Соединенных Штатов, новое предложение. Так вот, сегодня днем верховный лидер Ирана Моджтаба Хамене издал декрет, запрещающий вывоз обогащенного урана из страны.
0: Совершенно верно. Вот в этом-то и проблема. Мы говорим, то есть средств массовой информации, которые у нас, вы знаете, они ссылаются на какие-то достоверные источники, но я никогда толком не знаю, на что они реально ссылаются. Но они заявляют, что вот есть какие-то договоренности через вот этот самый, значит, арабские страны, через какие-то другие возможности, вот, какие-то договоренности, которые говорят о том, что да, вот аятолла, его люди готовы на вот уступки, но надо вот договариваться. Вот. А аятолла говорит, что надо остановить всякие военные действия, всякие угрозы, договориться о неприменении силы, а после этого сесть за стол переговоров, и тогда уже можно будет разговаривать о других вещах. Вот. Это то, что не устраивает Трампа, но тем не менее он не назначает новый дедлайн. Но мы уже были свидетелями того, как он назначал дедлайн и в последний момент переносил. Поэтому ситуация остается чрезвычайно неопределенной.
1: Семен, еще одну тему хочу с вами обсудить. Она касается внутренних действий администрации. Белый дом создал фонд на почти 2 миллиарда долларов для выплат участникам штурма Капитолия 6 января 2021 года. Фактически, чтобы заплатить людям, устроившим погром в Конгрессе США. После этого уже поданы судебные иски. Бывшие офицеры полиции Капитолия Гарри Данн и Дэниел Хонджес, защищавшие Конгресс в день атаки, требуют заблокировать эти выплаты. По их словам, государство собирается вознаградить людей, нападавших на полицейских и громивших здание Конгресса. Сенаторы на слушаниях в Вашингтоне заявили, что деньги из фонда могут получить даже осужденные за нападение на офицеров полиции во время штурма. Как, по-вашему, Трамп пытается поощрить погромщиков или зачем это нужно делать?
0: Нет, это все, так сказать, левые интерпретации этих действий. Я очень хорошо помню эту ситуацию. Она была, транслировалась по телевидению. В Конгресс была устроена мирная демонстрация с требованием от конгрессменов, в том числе от тогдашнего вице-президента, не утверждать результаты выборов 2020 года в связи с тем, что они были сфальсифицированы. Это Трамп перед этим выступал на митинге, в котором он призвал пойти к Конгрессу и мирно это требовать. Потом слово «мирно» было, так сказать, при интерпретациях было забыто, Его стали обвинять в том, что он хотел чуть ли не устроить государственный переворот. Мы знаем все эти гонения, которые были на него и которые были на этих людей, которых там участвовали в этой мирной демонстрации. Очень много людей, им открыли ворота полицейские Конгресса, они туда вошли. Никто из никаких конгрессменов, полицейских, они не нападали. Нападения были на этих мирных демонстрантов. Потом на них стали, их арестовывали. Многие из них сидели, я не знаю, сидят ли сейчас, по много месяцев в тюрьмах. И им и то, что предлагает Трамп, хочет выдать им компенсацию за нанесенный им ущерб вот этими государственной полицией, которая обязана была, во-первых, вообще их не пускать, все это оградить, все это Национальную гвардию. Трамп тогда передал Конгрессу, что такая демонстрация будет, и что в избежании инцидентов нужно вызвать Национальную гвардию, но это он не имел на это власти, это была прерогатива Конгресса, и Конгресс отказался это делать. Потом там с какой-то стороны там были, с другой стороны, какие-то эпизоды, их снимали, что там была какая-то силовой удар. Но эти люди не прошли в Конгресс. В Конгресс прошли другие, те, которые шли мирно. Все это была мирная демонстрация, но из нее потом сделали вот этот самый фейковый шторм. И якобы, так сказать, многие люди не пострадали совершенно, так сказать, ни за что, и выдать им какую-то компенсацию, это, в общем, вещь вполне, так сказать, ну, нормальная.
1: Семен, ну, те кадры, которые мы с вами вот видим, это вряд ли можно назвать мирной демонстрацией у Конгресса. Люди,
0: это была мирная демонстрация у Конгресса. Это было, эти кадры подтасованы, там много всего такое.
1: Ну что значит подтасованы? Как их можно подтасовать?
0: О, это очень легко сейчас.
1: Но я человек, который работает на телевидении. Вот вы мне объясните, как можно подтасовать кадры? Это не искусственный интеллект, его тогда еще не было даже.
0: Ну, давайте, как говорится, будем disagree.
1: Вы считаете, в общем, это оправдано, платить людям?
0: Я считаю, что, естественно, это надо конкретно разбираться с каждым человеком, который подает на это. Надо разбираться, что реально он делал, был ли он оправданно арестован или, так сказать, или неоправданно. Понимаете, это старая довольно история, может быть, ее и не очень нужно сейчас поднимать. Но если Трамп и сенаторы в Конгрессе голосуют за это, значит, я думаю, что эта история не забыта, и ей надо дать какое-то финальное разрешение. Мы знаем другие случаи, когда арестовывали абсолютно невинных людей ни за что. Мы знаем, что сейчас происходит с этими ICE, которые пытаются нелегалов выдворять из страны, и какое сопротивление. В стране идет, как я это уже не раз говорил, вы на ваших передачах, мне даже не очень удобно повторять, но мы должны понимать, что в стране идет гражданская война. Она идет не так, как шла в России гражданская война, вот, но, тем не менее, это идет, есть леваки, которые не хотят никакого, так сказать, никаких уступок, никакого компромисса, и есть среди правых тоже, хотя они, может быть, не столь сейчас заметны, которые, так сказать, сопротивляются иногда и силовыми приемами и так далее, поэтому, понимаете, в опасности находится американская демократия. Потому что демократическое общество может существовать тогда, когда люди, когда есть вот такое согласие между людьми, что большинство принимает какое-то, так сказать, решение, и меньшинство согласно ему подчиняться, хотя оставляет за собой право критики, право, так сказать, как говорится, доказывать свою правоту и потом, значит, при перевыборах, соответственно, перетянуть на свою часть, на свою сторону часть избирателей. Это происходит в Америке с тем или иными колебаниями 250 лет. Вот. Понимаете, сейчас эта система находится в опасности, потому что там, где меньшинство отказывается подчиняться большинству и применяет силовым образом, и его, так сказать, бьют, а он начинает кричать, а они нарушают, это очень такая опасная ситуация. И я надеюсь на то, что все это, как говорится, устаканится. Но пока за последние годы мы видим, что этого не происходит.
1: Семен, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был писатель-историк, журналист Семен Резник.
0: Спасибо вам и всем нашим слушателям.
1: На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.

0: Нью-Йорке 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые из Массачусетского технологического института обнаружили, что аминокислота цистеин, содержащаяся во многих белковых продуктах, может ускорять восстановление кишечника после повреждений. Исследования показывают, что диета, богатая цистеином, или его добавление могут потенциально уменьшить повреждения, вызванные химиотерапией или облучением. При этом мы используем не синтетическую молекулу, а естественный пищевой компонент, отметили ученые. Авторы называют работу первой, где удалось выявить отдельное питательное вещество, напрямую усиливающее регенерацию кишечных стволовых клеток. Наибольший эффект наблюдался в тонком кишечнике, поскольку именно там происходит основное всасывание пищевого белка. Цистеин содержится в мясе, молочных продуктах, бобовых и орехах. Организм также способен синтезировать его самостоятельно из метионина. Однако, как отмечают ученые, пищевой цистеин может сильнее влиять на кишечник, поскольку сначала попадает именно туда. Сейчас команда изучает, может ли аминокислота ускорять восстановление и других тканей, например, волосяных фолликулов и кожи. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Не улыбка, без сомнения.
5: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Будете держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Представляет организацию, работающую с Департаментом образования штата Нью-Йорк. Спасибо, Марина, большое, что ты к нам присоединилась опять. И мы сегодня очень серьезные вещи будем обсуждать. Конец учебного года. Что нам нужно знать о том, как удачно нашим детям закончить учебный год. Спасибо, Марина, большое.
2: Добрый день. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте, слушатели. Я рада видеть вас опять и встречаться с вами на этой замечательной программе. Я представляю организацию New York State Department of Education, New York State Urban. Эта организация представляет штат Нью-Йорк. Мы представляем интересы English Language Learners, детей, которые изучают английский как второй язык, детей иммигрантов. Мы работаем с преподавателями всех предметов, которые обучают детей иммигрантов. И мы также представляем интересы и помогаем учителям, которые преподают иностранные языки, или как здесь называется, World Languages, и преподавателям, школам, у которых есть так называемые Dual Language программы, двуязычные программы. То есть у нас есть спектр услуг from K to 12, теперь уже from pre-K to 12. Мы представляем учеников, родителей и преподавателей, и руководителей школ, в которых есть эти программы.
1: Угу. То есть сегодня все, что нам всем нужно, вы за это отвечаете?
2: Да. И мы координируем нашу работу со всеми отделами New York State Department of Education, потому что мы осуществляем абсолютно все. Мы принимаем участие в разработке экзаменов, мы принимаем участие в разработке курсов для детей и стандартов по всем предметам. Мы взаимодействуем с Board of Regents и осуществляем проверку и защиту детей во время сдачи экзаменов. Мы посещаем школы и работаем абсолютно со всеми суперинтендантами, директорами школ, учителями, родителями и, естественно, с политическими деятелями, которые тоже работают вместе с школами и, так сказать, помогаем осуществить проекты, в которых заинтересованы родители, дети и преподаватели.
1: Ну, вы работаете со всеми иммигрантами, не только с русскоязычными, и со всеми языками, но нас интересуют вот как раз русскоязычные иммигранты и люди из территории бывшего Советского Союза. Уже у нас конец мая, можно сказать, конец, быстро время летит. Совсем недавно, только в сентябре мы встречались, конец учебного года, экзамены, что родители, наши слушатели, дедушки, бабушки, что должны знать?
2: Ну, наш упор будет сегодня в основном на старшие школы, на классы с 8 по 12. Я объясню, почему. Потому что младшие школы и средние школы, они уже сдали свои экзамены по математике и по английскому языку. А сейчас у нас начинается пара регенсов. Почему я, так сказать, отметила 8 классы? Потому что во многих школах дети сдают регенсы в 8 классах. Это существует специальная программа. Мы с тобой говорили об этом в прошлом году, что многие middle school, у них есть специальная программа, где дети получают информацию о программе high school и их готовят к экзаменам, которые сдаются и в 8 классе, и в 9 классе. Это обычный экзамен по биологии, первая математика или еще экзамен по earth science, это геология, будем так считать.
1: Да, геология, география, физика.
2: Геология, география или и экзамен еще по американской истории. И зачастую тоже сдаются экзамены по испанскому языку. Это не все дети в 8 классе сдают эти экзамены. Это определенная группа детей, которые школа отбирает для сдачи этих экзаменов. Они ведут 8 класс по специальной программе.
1: Сейчас, одну секундочку. На случай, вдруг кто-то не знает, что такое регенсы. Это государственные экзамены, которые создает и проверяет Нью-Йорк штат. они едины для всего штата, как бы выпускные экзамены по определенным предметам.
2: Да, это выпускные экзамены по определенным предметам. То есть, если ребенок это сдает экзамен, то это говорит о том, что ребенок полностью прошел курс по этому экзамену, набрал то количество кредитов, которое нужно, и он готов перейти к следующему предмету, там по математике или по естествознанию, по истории, по тем предметам, которые он сдает. Но вот единый экзамен по алгебре для 8 и 9 классов и для тех, кто когда-то провалил этот экзамен, это будет 17 июня в среду. Экзамен начинается в 9 утра, а экзамен по биологии 18 июня в четверг тоже начинается в 9 утра. То есть дети должны быть в школе до 9 утра, экзамен сам начинается в 9:15. И в тот же день, 18 июня, дети будут сдавать экзамен по геологии-географии.
1: То есть такой может быть такая ситуация, что ребенок должен сдавать 2 экзамена в один день с небольшим перерывом, да?
2: Нет, в 9-8 классов этого не может быть, потому что они сдают или биологию, или геологию-географию, а вот в 9 классе это может быть, и в 10 классе это может быть. Бывает так, что ребенок не сдал один из экзаменов по науке, и он будет пересдавать этот экзамен, потому что экзамен сдается столько раз, столько нужно ребенку, чтобы ребенок получил положительный результат. И поэтому очень часто бывает, что 2 экзамена сдаются.
1: Угу. Есть ли так, как, существуют ли какие-то экзамены, переведенные на другие языки?
2: Да, существует алгебра. И биология, и география, геология. Это один экзамен, география, геология – это один экзамен. Но ребенку помогает перевод на русский язык только в том случае, если ребенок хорошо читает и пишет на русском языке, и знает академический язык по-русски, то есть понимает академическую, знает академическую терминологию. Если ребенок не читает и не знает академическую терминологию по этим предметам, то, в общем, это больше помеха, чем помощь. Тогда в том случае нужно просто попросить словарь, и словарь выдается, потому что очень часто дети пользуются словарем, для них это достаточно, когда нужно перевести одно или два слова, когда они не улавливают полный текст на русском языке. Такое часто бывает, потому что когда дети сюда приезжают, образование идет на английском языке, и постепенно забывается немножко академический язык, на которых их обучали в школе.
1: То есть это полезно, вот эти экзамены на других языках, для тех, кто совсем недавно приехал и хорошо учился в другой стране, скажем, в России, в Украине, там, в Таджикистане, учились на русском языке и только должны подтвердить как бы свои знания по предметам.
2: Ты затронул очень интересную тему. Вот, допустим, дети, приезжающие из всех этих стран, Таджикистана, очень много у нас детей из Узбекистана, Украины, Молдавии, Армении, Грузии. Важно понимать, что такое академический язык и язык, на котором говорят дома. Очень часто эти дети говорят на русском языке дома, потому что кто-то из родителей русскоговорящий или чувствует себя более комфортабельно говорить на русском языке. Но это не значит, что этот ребенок умеет хорошо читать и писать по-русски. Почему? Потому что во многих странах обучение перешло на национальные языки. И обучение не проводится на русском языке. Поэтому если ребенок не обучался на русском языке в этих странах, откуда они приезжают, то, наверное, не надо заказывать экзамен по-русски. Вообще ребенку дадут 2 копии – английскую копию и русскую копию. Но это не значит, что ребенок должен сконцентрироваться только на русской копии, только потому, что дома говорят по-русски. Если ребенок себя чувствует более комфортабельно на английском, значит, нужно писать ответы в английской копии, а русскую копию использовать как словарь.
1: Угу. То есть заполнять все в экзамене нужно в одной копии, в какой-то, в русской копии, или, да, или в английской. Да. Понятно.
2: Но надо быть очень осторожным, что на самом деле происходит в лингвистическом поле у ребенка. Если ребенок не владеет академическим русским языком, что бывает очень часто, не надо расстраиваться, значит, существует английский вариант экзамена, где все это заполняется, а русский ребенок будет использовать вариант, если нужно какие-то посмотреть слова, если что-то такое подтвердить то, что он думает об этом вопросе.
1: Угу. Значит, все даты экзаменов определяются штатом Нью-Йорк.
2: Да, экзамен уже существует уже календарь. Он был опубликован еще в начале учебного года. Сейчас я просто напоминаю те даты, которые, вот, так сказать, те экзамены, которые предстоят для учеников 8, 9 и 10 классов, если они повторяют какие-то предметы. А дальше, если вы не получили календарь, как мы уже говорили с тобой, Вера, много раз, нужно обращаться в школу. Или посмотреть на веб-сайте New York City Department of Education, New York State Department of Education, и уточнить для себя, какие существуют экзамены. Уже сейчас ребенок должен был получить приглашение на экзамены.
1: Письменное, да?
2: Да, письменное, да. Приглашение на экзамены распространяется или guidance counselor, то есть канцлером, или заучем школы, или директором. Зависит от размера школы, от того, какие функции эти люди выполняют. Иногда учителя по предметам сами рассылают приглашение на свои экзамены. Но если у вас приглашения нет, вы знаете, что ребенок положительно, так сказать, аттестован по этим предметам, нужно звонить в школу, писать, приходить в школу, потому что расписание уже должно быть на руках. Первые экзамены в этом году будут проводиться 9 июня.
1: Совсем рано?
2: Совсем рано, потому что это экспериментально, это новый экзамен по английскому языку. И новый экзамен по химии. Эти экзамены проводятся 9 июня. И 10 июля будет проводиться новый экзамен по второй алгебре и во второй половине дня по физике. А уже с 17 июня начинаются обычные экзамены, которые проходят по, так сказать, по старой форме.
1: То есть я хочу разъяснение. Вот эти экзамены 9-10, в эти дни будет ли работать школа? Или это будет просто как вот сессия, только экзамены в эти дни?
2: Нет. Это будет работать школа. Те дети, которые садятся на этот экзамен, для них будут отведены специальные классные комнаты. А те дети, которые не сдают этот экзамен, у них будет обычное школьное расписание. Но это все уже родители должны были получить, потому что сегодня у нас с тобой 22 мая, да? У нас 25-го не учебный день, 27-го у нас не учебный день, а 9 июня уже начинается первый экзамен. Поэтому родители или получают по имейлу, или получают, так сказать, в конверте, рассылаются письма, но вы должны уже получить расписание экзаменов.
1: А что с Nice Slot? Сейчас он проходит. Это...
2: Да. Это экзамен для детей, изучающих английский как второй. Его начали проводить в самом начале мая, и он идет весь май, потому что он сдается разными порциями, там он разделен на 4, на 4 компонента, поэтому это все уже идет, у детей уже есть расписание, они уже принимают активное участие в этом экзамене.
1: Ну, этот экзамен идет в течение учебных дней.
2: Да, идет в течение учебных дней, школа для этого не закрывается, потому что все, уже расписание давно составлено, и уже практически 80% детей сдали этот экзамен, все компоненты этого экзамена.
1: Понятно. Но этот экзамен на оценку никак не влияет, насколько я понимаю.
2: Нет. Он только определяет расписание на следующий год. Сколько у ребенка будет юнитов английский как второй, сколько у ребенка будет юнитов по другим предметам, и определяет, насколько ребенок продвинулся в изучении английского языка. Когда будут известны результаты, то школа высылает результаты на дом. Опять-таки же, или это появляется у ребенка в его Google аккаунте, или они высылают как письмо эти результаты. Но родители должны знать.
1: У меня такой вопрос, мне задавали его несколько уже родителей. Если мой ребенок должен закончить школу, но он все еще должен сдавать на ССЛАТ, как это, вот, предположим, все остальное сдано, и ребенок идет в университет, как это влияет на его расписание в университете, что он еще считается English Language Learner, и кто, куда идет это как бы эта оценка, этот экзамен, результат этого экзамена после 12 класса?
2: Ну, это только экзамен, это говорит о том, насколько хорошо ребенок изучил английский язык. Результат от никуда не идет, потому что во всех университетах существуют свои экзамены по английскому языку в той или иной форме. Все университеты тестируют студентов. Они, конечно, все университеты, конечно, получают данные о том, что это ребенок, данные по ELA Regions в основном получается. И все университеты дают тест на по английскому языку. Он состоит из нескольких компонентов. Там письменная часть и устная часть. И в зависимости от результатов этого теста ребенок получает курс ESL, English as a Second Language, или, если это частный университет, это относится к UNI, SUNY, когда ESL сначала идет, ребенок получает этот курс, сдает экзамен, и потом переходит на, так сказать, freshman composition, обычный курс английского сочинения. В частных колледжах они дают двойную дозу. Они дают вот этот ESL, и тут же ребенок вовлекается в English composition class. Я не знаю, какая система лучше или хуже, потому что если у ребенка достаточно свободный язык, то если ребенок принимает участие в этом freshman composition class, то, в общем, ребенку легко это дается. Но если у ребенка плохой язык, еще как-то, знаете, все не сформировано, и нет существующей такой сильной лингвистической платформы и слабый словарный запас, если ребенок берет сразу два предмета, получается достаточно сложно. Но эти курсы очень интенсивные, и они помогают здорово ребенку почувствовать себя хорошо в колледже. Также существует летом, вот, например, в CUNY, City of New York, существует такая программа CLIP Program, C-L-I-P. Для людей, которые живут в городе Нью-Йорк, эта программа может стоить от $150 до $75. Дети занимаются 5 дней в неделю по 4 часа. А новый семестр, если я не совсем ошибаюсь, по-моему, начнется буквально через 2 недели на этот клип. Подать заявление можно сейчас. Это для тех, кто заканчивает 12 класс. Они очень хорошо готовят по английскому языку. И если ребенок ваш поступил в CUNY, и ребенок находится на последнем, так сказать, на третьем, будет находиться на третьей ступени CLIP, он сразу идет уже в регулярный английский. Потому что CLIP очень хорошо готовит.
1: То есть это как бы подготовительные курсы?
2: Ну, это можно считать подготовительный курс. Но что очень важно, этот подготовительный курс не съедает гранты. Потому что ESL, который вы берете через департамент по английскому языку в CUNY или в SUNY, он будет съедать ваши гранты. Если ребенок, не дай бог, придется повторить этот курс ESL, то это, так сказать, будут, то ребенок будет терять много денег на гранты. А CLIP, на CLIP вы просто платите свои деньги. Это $150 или $75, потом, по-моему, летом это $75, это можно проверить. И все это написано на CUNY веб-сайт.
1: Ага.
2: Это отличная программа. Я очень рекомендую всем, кто будет поступать. Даже если вы не поступаете в CUNY, можно
1: туда. А можно пойти туда, даже не поступая в CUNY?
2: Да. Да, можно туда пойти, не поступая в CUNY. Но эта программа очень хорошая, потому что это считается, что это 20-25 часов в неделю английского языка, и с детьми занимается, развивает их устную речь, письменную речь, пишут сочинения, очень много читают, очень много полезной практики.
1: Это очень хорошее сведение, спасибо большое, мы не знали все об этом, и что практически все дети могут. Это не такие страшные деньги для любых родителей, безусловно, это замечательная идея. Ну хорошо, значит, получается, что весь июнь дети практически весь июнь занимаются экзаменами. Не обязательно даже последний выпускной класс, а все. Все хай-скул дети и часть еще junior хай-скул. А что случится, если ребенок заболел, не пришел на экзамен? Как быть?
2: Тогда экзамен существует в августе.
1: А есть, есть возможность пересдать, как бы?
2: Да, есть возможность пересдать. И это не останавливает, так сказать, окончание школы. Потому что школа, допустим, мы говорим о 12-классниках. Да, для них это самое критичное.
1: Да.
2: Но это не останавливает окончание школы, потому что в августе можно сдать эти экзамены и закончить школу в августе. Вы все равно подаете документы в университет и в колледже, все равно идет подача документов, а уже сам диплом об окончании ребенок получит не в июне, а ребенок получит в августе. Если у нас вообще кошмарная ситуация, ребенок опять заваливает экзамены в августе, тогда поступление будет отложено, не поступление, а университет может быть отложен до зимнего семестра. А уже осенью ребенок продолжает находиться в школе и сдавать эти экзамены, проходить курсы, повторять курсы, сдавать эти экзамены. В этом случае, опять-таки же, если ребенок English Language Learner, то, пожалуйста, проверьте, можно ли пойти на КЛИП, потому что КЛИП – это дополнительная помощь в сдаче экзаменов и в обучении английскому языку. И вот что хорошо в этих КЛИП, там у них расписание идет целый день. Есть утренние часы, дневные часы и вечерние, поэтому все так удобно построено, что вы можете попасть, так сказать, тогда, когда вам это удобно, когда, так сказать, ребенок свободен от школы или от работы.
1: И где это происходит? Это происходит в нескольких местах сразу одновременно, эти занятия?
2: Да, на Staten Island это Staten Island College, в Бруклине это Бруклин колледж и Медгар Эверс колледж, извиняюсь, не Брук, в Кенсборо Комьюнити колледж и Медгар Эверс колледж. В Бруклине, Бруклин колледж, когда тоже там были эти курсы, надо проверить, есть ли у них это на веб-сайте, иногда это меняется, потому что это четырехгодичный колледж, и четырехгодичный колледж как бы пытается все это перекинуть на двухгодичные колледжи. Почему в Staten Island College? Потому что это единственный CUNY университет, находится в Staten Island, поэтому у них есть много разнообразных программ. В Манхэттене это Borough of Manhattan College, там очень хорошая программа,
1: очень,
2: очень большая. Дальше в Квинсборо Комьюнити колледж, Хостес Комьюнити колледж, Лиман колледж в Бронксе.
1: Ага. То есть практически в каждом бороу есть
2: абсолютно в каждом бороу. И вот эта информация, это не какая-то там тайная информация. Вы идете на веб-сайт City University of New York и пишете в окошечке CLIP, C-L-I-P, и они вам дают все колледжи, где эти колледжи находятся, и расписание, и как подать на эту программу.
1: Так, у меня такой вопрос возник, который возникает у моей аудитории. Есть ли такие предметы в школе, которые обязательно нужно сдать, но они не имеют, не заканчиваются госэкзаменом?
2: Да, очень много таких предметов в школе. Очень много. Вот, например, есть такой предмет health, да, который часть идет часть вот этой вот программы для по физкультуре. Там не только физкультура, но и так называемое здоровье. Дети семестра обучаются этому здоровью.
1: Да, здравоохранение. В общем, это основа здравоохранения.
2: Да, да, да. И этот предмет не заканчивается экзаменом. Потом, например, если ребенок уже сдал два экзамена, два Regents экзамена по Science, то третий Regents брать не обязательно. Можно просто пройти еще два курса по Science. Там можно, это разные, так сказать, компоненты. Можно сдать биологию и географию, можно сдать биологию и химию, биологию и физику, а два других предмета, потому что для сдачи, для диплома, даже для Advanced Regents диплома, диплом, который с повышенным с повышенными сложностями. Там требуется только два экзамена по науке. Остальные экзамены можно не сдавать, просто пройти эти курсы. Это выглядит очень хорошо.
1: Окей, вопрос. Что с физкультурой? сколько раз нужно, потому что в отличие от школы, в которой мы с тобой учились, дети в хай-скул ходят на физкультуру каждый день. Получается, что каждый семестр, ну, кроме одного семестра health, каждый семестр нужно не провалить физкультуру.
2: Да, да, да, да, физкультура
1: – это обязательно. Что происходит, если ребенок проваливает физкультуру,
2: скажем? Проваливает, идет summer school.
1: Ага, значит, summer school предлагает такой шанс поднабрать кредиты за те предметы, которые по какой-то причине ребенок… Да. Понятно. Понятно.
2: Ну, без физкультуры, вот так вот, мы бы ты говорила о предметах без риджинсов. Это существуют и арт-классы, да. Там тоже мы обязательно, здесь обязательно должны получить 2 кредита по искусству. Угу. Но этот предмет не заканчивается экзаменом. Без этого закончить школу нельзя.
1: То есть, с одной стороны, нужно обязательно успешно закончить предмет, но госэкзамена поэтому нет. Окей.
2: Нет. Есть госэкзамен, давай перечислю предметы, по которым есть госэкзамен. Окей. Так будет проще.
1: Давай.
2: Это английский, американская история, всемирная история, алгебра 1, геометрия, алгебра 2, биология, география, химия, физика и иностранный язык. Вот по этим предметам есть госэкзамены. Но, как я уже сказала, совсем не обязательно сдавать все 4 экзамена по науке, можно сдать 2. Для того, чтобы получить Advanced Regents диплом. Это диплом самой наивысшей квалификации. А по математике, если вы хотите получить Advanced Regents диплом, то это 3 экзамена по математике. А если обычный диплом, это Regular Regents, то нужно один экзамен по математике, один по науке, один по английскому, один по мировой истории, один по истории Соединенных Штатов.
1: А что касается иностранных языков, нужно ли обязательно сдавать госэкзамен по иностранному языку? И как это влияет на как колледжи на это смотрят?
2: Это очень хороший вопрос. Ну, для того, чтобы получить обычный Regents диплом, госэкзамен не нужен по иностранному языку. Но когда вы поступаете в колледж, вам нужно как минимум иметь 6 кредитов по иностранному языку. Если ребенок хорошо сдает Regents по иностранному языку, так получается больше 85, то эти результаты попадают в университет, и университет может, так сказать, дать ребенку вот эти необходимые 6 кредитов. Еще существует так называемый Seal of Biliteracy. Seal of Biliteracy – это, так сказать, специальный диплом, который дается детям, у которых 6 кредитов по иностранному языку, высокий балл по Regents по иностранному языку. Ребенок пишет специальный проект и защищает этот проект. Этот Seal of Biliteracy – это специальная, так сказать, такая специальная звездочка на дипломе, которая говорит о том, что ребенок свободно говорит по-английски и свободно говорит на иностранном языке, и свободно говорит не просто, так сказать, в социальном быту, но на академическом уровне. Вот этот Seal of Biliteracy во многих университетах он дает до 12 кредитов. 12 кредитов – это на минуточку 4 семестра иностранному языку. Если ребенок поступает в CUNY и в State University of New York, SUNY, то эти университеты дают от 6 до 9 кредитов в зависимости от того, какое у ребенка, так сказать, направление. Это очень важно. Это очень важный предмет, так сказать, для получения дополнительных кредитов. Для получения каких-то дополнений. И это хорошо смотрится, так сказать, на ту форму, которую вы заполняете для поступления в колледж. Вы говорите о том, что ребенка сданы эти риджинсы, вы говорите о том, что ребенок будет, так сказать, участвовать в Seal of Biliteracy. Это говорит о том, что ребенок очень хорошо подготовлен для академической работы в университете.
1: У меня вопрос. Какие языки в Нью-Йорк штате, во всяком случае, считаются иностранными языками, вот, которые в эту программу Seal of Biliteracy входят. Потому что у нас очень много детей, которые приехали из других стран, не из России, из Грузии, из Армении, из Эстонии, откуда только не приехали, из Узбекистана, Казахстана, и говорят на других языках, как на основном языке. Считаются ли эти языки тоже такими, которые могут засчитаться как иностранный язык?
2: Абсолютно. Любой язык, потому что это комиссия, которая работает с ребенком, и которая принимает этот проект. Вот помнишь, мы с тобой в прошлом году участвовали? Мы участвовали в Syllabus Bilingual для ребенка, который сдавал Syllabus Bilingual на двух языках, на русском и на украинском.
1: Я помню, на украинском языке очень на меня произвела впечатление одна студентка, которая сдавала и на русском, и на украинском очень успешно.

0: Принимает, помогает этим детям, их, так сказать, Board of Education, и в школах есть лист преподавателей, которые говорят на определенных языках, с ними связываются, и они, так сказать, осуществляют помощь детям, помогают им подготовить эти проекты, а потом в числе комиссии они участвуют, так сказать, дети защищают эти проекты, они должны защитить проект на английском и на языке, на другом любом языке. И в зависимости от качества проекта, или этот проект защищается, или проект уходит на доработку.
1: Ну, это очень приятно. И я думаю, что это приятно знать людям, у которых дома говорят на разных языках, что в Нью-Йорк-штате ценятся все эти языки. Это замечательно. Да. То есть даже если ребенок в течение школы в Америке не имел в расписании, скажем, грузинского языка или украинского языка, тем не менее он может получить силы в bilingual. Я правильно так поняла?
0: Да, конечно. Особенно важно, понимаете, вот вы привозите документы, да, из этих стран, с которых вы приезжаете. Обязательно нужно привезти, так сказать, табель или сводку о тех предметах, которые ребенок сдавал или проходил в стране, откуда он приехал. И обычно эти дипломы привозятся на двух языках, иногда и на трех языках. Я видела на четырех языках эти дипломы. И там написано, допустим, что все предметы были, ребенок проходил на грузинском, или, допустим, все предметы ребенок проходил на грузинском и на русском языке. И еще было углубленное изучение английского и французского языка. Это все засчитывается. Это говорит о том, что да, ребенок в состоянии написать, сдать этот проект на грузинском языке или на армянском языке, в зависимости от того, кого приехали. Mm-hmm. Очень сейчас большая иммиграция из Узбекистана. И дети приезжают с дипломами, дети приезжают с табелями о том, что они учились в средних школах, в младших школах, начинали старшую школу. Эти все документы приводятся в школу. Если ребенок и родитель хотят, чтобы принимать участие в этой программе, нужно прийти к Guidance Counselor и сказать, вот, пожалуйста, мой ребенок проходил обучение в Узбекистане, в такой-то школе, в таком-то районе, вот такое-то количество часов. Ваш табель – это документ. Пожалуйста, помогите нам, как ребенок будет, ну, чтобы ребенок участвовал в Silver Biliteracy. В прошлом году в Нью-Йорк-штате дети получили Silver Biliteracy, говорящие на 50 языках. Понимаете? То есть это, так сказать, это большая программа, и мы все заинтересованы, чтобы дети, конечно, не теряли свой родной язык, и занимались, и принимали участие, и развивали знания своего родного языка. Это помогает в обучении английскому языку. Вот я знаю, что все люди как-то к этому настороженно относятся, но чем лучше вы говорите, пишете и переводите на родном языке, тем лучше у вас будет с английским языком.
1: Ну, я хочу сказать, что вот у меня пару передач прошлых были гости, два студента из Staten Island Tech High School, которые родились здесь и говорят на русском очень хорошо. И они упомянули, что в Staten Island Tech есть учитель китайского происхождения, который учился в Staten Island Tech и стал изучать русский. Теперь он преподает русский. Хотя он
0: Я работаю с этим преподавателем. Но дело в том, что в Staten Island Tech и зауч, который работает с преподавателями русского языка, и директор школы, и зауч по истории и английскому языку, они все выпускники Staten Island Tech. И они вернулись в школу, работают в школе. Они все говорят на русском языке, и причем говорят очень хорошо. И они выходцы не из русскоговорящих семей. Они абсолютно вышли из разных семей, и благодаря Staten Island Tech они прекрасно говорят по-русски и поддерживают знания этого языка.
1: Да, это уникальная школа. Мне очень приятно было с ними говорить. И тот факт, что вот этой в Staten Island Tech это единственный иностранный язык. То есть ребенок...
0: Да, и они не хотят вводить никаких других языков. Они говорят, что это тот язык, который, так сказать, вот будет культивироваться в нашей школе. Кстати сказать, вот я хочу обратить внимание на Brooklyn Technical High School. У них пока нет русского языка, потому что они вводят новые языки постепенно. Они несколько лет назад ввели немецкий язык, и следующим ступенькой будет русский язык. Но каждый год их дети принимают участие в двух очень

0: очень больших мероприятиях. Это вот Seal of Bilateracy и русская олимпиада по русскому языку, которая проходит в марте. И у них много детей сдают, принимают участие в том и в другом. В этом году вот к этим мероприятиям присоединился John Dewey High School. Там тоже, так сказать, большая русскоговорящая комьюнити. И там есть преподаватель ESL, русскоговорящий, который она помогает создать вот эту программу, команду для Олимпиады. А сейчас она помогает им Seal of Bilateracy.
1: Это приятно слышать. Ну,
0: и даже... такую программу, пожалуйста, можно организовать и Форт Хэмилтон Хай Скул, и там тоже пытаются, так сказать, открыть программу русского языка. И тоже хотят, чтобы дети принимали более активное участие в Seal of Bilateracy. Они всегда, каждый год у них есть кандидаты на Seal of Bilateracy, но они хотят, чтобы этот язык стал более популярным.
1: Ну, это приятно слышать. Даже вот в школе, в которой я была заучен, в Клара Бартон, в которой, в общем, русскоязычных детей очень мало, преподают русский как иностранный язык. Преподают корейский и русский. Это очень приятно слышать.
0: Это очень важно, это очень приятно, потому что, понимаете, очень часто мы говорим, ой, мы не преподаем эти языки, потому что у нас нет носителей этого языка. Но иностранный язык изучается не только носителями русского языка, французского или немецкого. Иностранный язык обучаются те люди, которым это интересно. Да. Которые видят свое будущее, профессиональное будущее, и связывают свое профессиональное будущее с иностранными языками.
1: Да.
0: Вот, например, Madison High School пытается создать программу с Queen's College. У них есть в Madison High School, во-первых, есть великолепная программа русского языка, там большое количество детей учатся, чудесные педагоги. И у них есть так называемый учительский институт. Так вот они хотят, чтобы дети, которые поступают в учительский институт, они потом поступали в Queen's College, и там хотят организовать программу специально для русскоговорящих детей, потому что, ну, это не секрет, что очень сложно найти преподавателя русского языка. Так вот, они хотят, так сказать, построить эту программу и создают партнерство с Madison High School.
1: Ну, это совершенно потрясающая идея.
0: Так что сказать, у нас есть очень много хороших новостей в этом отношении.
1: Да, я хочу сказать, я когда начинала в 89 году, я была почти что первой учительницей с русской лицензией, и только это начиналось, и так тяжело это было пробивать, и даже сама русскоязычное сообщество объясняло мне, зачем нашим детям русский язык, они приехали, они должны его забыть. Но, слава богу, сдвинулись с места и понимаем, как это важно.
0: И еще такая небольшая ремарка. Очень во многих семьях родители и дети говорят на множество языках. Например, говорят там на узбекском и русском, на украинском и русском, на молдавском и русском. Я не буду перечислять, мы все знаем на армянском и русском, грузинском и русском. Нужно практиковать, не надо ничего забывать. Специалисты нужны. И очень большая потребность специалиста во всех вот в этих языках. Если вы, так сказать, углубленно смотрите и ищете работу, очень часто вы увидите, что там нужно, что пишут. Нам нужны знания, чтобы человек знал, умел читать и переводить там с русского языка, с грузинского языка, с армянского языка. В Вашингтоне организован целый институт для людей, которые свободно говорят на этих языках и принимают, потому что очень мало специалистов, которые умеют читать и переводить документы.
1: То есть могут немножко как бы в бытовом смысле говорить, но недостаточно.
0: Ну, обязательно, да, да. Я очень часто слышу, говорят, ой, ну как же так, мы маленькая республика, кому нужен наш язык? Вы не маленькая республика, вы очень важная республика, и ваш язык нужен, и обязательно нужно это практиковать и культивировать дома, и если вы говорите по-русски, обязательно поддерживать русский язык. Несмотря ни на что происходящее в мире, все равно это все важно.
1: Язык и культура.
0: Общая культура, да.
1: И потом вообще уже наукой подтверждено, что владение более чем одним языком улучшает наше мышление.
0: И долголетие. В общем,
1: это просто явно. Значит, июнь для наших детей будет очень напряженный месяц. Я так понимаю. А что касается маленьких детей, они будут просто ходить в школу до конца июня, да?
0: Да, они будут просто ходить в школу до конца июня. Нужно смотреть на календарь, посмотреть, потому что там пару дней, по-моему, школы не будут работать. Это точно 25 мая, 27 мая, если я не ошибаюсь, а 4 июня. И, по-моему, 7 июня. Вы должны свериться с календарем, я так наизусть не помню. Да, они будут ходить в школу, для них это очень здорово, заканчивается учебный год, и дети немного могут расслабиться, но все равно нужно делать домашние задания, все равно нужно посещать школу. И сейчас самое время подумать о летнем отдыхе. Я думаю, что уже многие купили путевки детям в лагеря и загородные, и выезжая с детьми за городом. Но если вы еще не придумали ничего, то ваша школа вам может помочь, потому что будет открыто большое количество летних программ. Опять-таки же надо прийти в школу и посоветоваться. Вот для тех детей, которые учатся в хай-скул, будет большое открытое количество, большое количество программ открывается для них в колледжах. Вот City University в Нью-Йорке – это самый большой университет. Там будут открыты программы, они недорогие, можно посмотреть у них на веб-сайте, можно позвонить им. Они очень любят, когда дети приходят и проводят время в университете, понимают, что такое университетская жизнь.
1: То есть, например, девятиклассник, десятиклассник летом может пойти в такую программу. Но это очень полезное дело, безусловно.
0: И нужно посоветоваться с Guidance Council, потому что Guidance Council сейчас получили большие пакеты о том, какие колледжи открыты летом и какие существуют летние программы для учеников старших классов. Угу. Многие программы уже закрыты, потому что они получили это сообщение, они получили эти пакеты в марте, в апреле, но сейчас все равно не поздно. Сейчас все равно не поздно. В Нью-Йорке дикое количество университетов. Не забывайте, это Лонг-Айленд Университет, Сент-Джонс Университет, Пейс Университет, Нью-Йорк Университет, Колумбия Университет. Я не буду все перечислять, потому что я перечислила Фордам Университет, только, так сказать, самые большие. Существует множество других университетов, и они ждут старшеклассников летом. Есть двухнедельные программы, есть программы на 4 недели, а State University, SUNY, у них есть летние выездные программы, типа лагеря, когда они приглашают детей от 5 дней до 2 недель и проводят с ними семинары. Поэтому нужно пойти в Guidance Council и спросить, какая у вас есть информация, или просто позвонить в эти университеты, если вы, так сказать, не боитесь звонить, и проверить, какие у них существуют программы. Это отличные программы. А вот я была в Олбани несколько дней назад, в университет Олбани, у них есть 4 вида программ. Это пятидневные, двухнедельные, четырехнедельные. Какие-то программы, когда дети живут, так сказать, у них в кампусе. Если ребенок живет недалеко от университета, они могут просто ходить в университет и участвовать в каких-то разных мероприятиях. Это академические, спортивные программы. Но если ваш ребенок собирается идти в колледж дальше, то я думаю, что, так сказать, вот эта вот ранняя ориентация и понимание, что из себя представляет университет, это то, что, так сказать, можно вот попробовать летом. И для тех, кто идет в 12 класс, это время, когда вы посещаете университеты. Потому что ваш ребенок уже, вы должны уже иметь лист 15-16 университетов, программ, куда хочет ребенок ваш поехать, и посмотреть, какие университеты открыты летом для родителей, которые хотят посетить и посмотреть, что происходит в университете. Вы сами получите огромное удовольствие, когда вы поедете с ребенком в колледж. Угу. Это можно поехать туда на день, можно там остановиться. Они, пожалуйста, говорят, что можно жить у них в общежитиях, потому что много детей уезжает из общежитий. Но это то время, когда вы можете провести с ребенком и понять, что из себя представляет университетская жизнь в Америке.
1: Да, и она совсем, конечно, отличается от того, что их родители, наших деток, себе представляли в оригинале. Каждая ли школа в Нью-Йорк-Сити, скажем, работает все лето?
0: Нет.
1: Не каждая школа.
0: Существуют летние программы, и я думаю, что уже сейчас многие родители получили информацию о том, будет ли летняя программа происходить в их здании, в здании их школы, или, так сказать, школа объединятся, и ребенок, если ребенок будет ходить в летнюю программу, пойдет куда-то в другое место. Если у вас нет этой информации, опять-таки же надо позвонить в школу. Это и для маленьких, и для детей, которые идут в middle school и в high school.
1: Есть такая категория детей с особыми нуждами, у которых так называемый круглый год школа. Mm-hmm. Есть такие дети, которым просто положена школа летом. Куда они должны ходить?
0: Эту информацию дает школа, где ребенок обучается сейчас. Они должны были уже обговорить с родителями и рассказать родителям, куда ребенок пойдет в школу. Опять-таки же, если у вас нет этой информации, нужно звонить или преподавателю, который занимается с этими детьми, так называемый special educator, или guidance counselor, или зауч, или директор школы, или parent coordinator. Но об этом надо уже волноваться. Уже, ну, так сегодня пятница, дети вернутся в школу во вторник. Нужно уже во вторник идти в школу. Или написать имейлы всем, чтобы когда люди вернутся на работу во вторник, у них были ваши имейлы, они могли вам ответить.
1: А насколько я понимаю, расписание в летней школе отличается от расписания в обычный учебный год. Они занимаются тоже 5 раз в неделю, или как они занимаются? И сколько времени каждый день? Как это происходит?
0: Все зависит от школы. Школам дается некоторая свобода, они пишут свое летнее расписание. Есть школы, где дети должны будут приходить физически в школу 3 дня в неделю, 2 дня в неделю на онлайн. Опять-таки же, это то, что вы узнаете в своей школе. Это тот вопрос, на который я вам ответить точно не могу. Потому что эта школа сама определяет, как лучше создать свою программу. Но детей в школе кормят, вы должны это помнить, что детей кормят завтраком, детей кормят обедом, у них будут ланчи, поэтому в этом отношении не волнуйтесь. Детям раздают воду и соки, и фрукты летом.
1: Понятно. В общем, полноценно. И сколько это недель? 6 недель, больше?
0: 6 недель. Это сразу начинается после Labor Day. До начала Regency, где-то до середины августа.
1: Спасибо большое. Я уверена, что родители, бабушки, дедушки и родители будут очень довольны, потому что многие работают и не могут взять отпуск, и не знают, что делать с детьми летом. Не все знают, и это очень важно.
0: Да. Я хочу еще акцентировать внимание, что это не только программа для детей, которые что-то не сдали или отстали. Это абсолютно есть программы для всех детей. Абсолютно для всех детей.
1: Окей, мы будем, у нас буквально пару минут осталось. Спасибо большое, Марина. Мы еще обязательно встретимся в течение лета. Есть ли что-то такое, что ты хочешь сказать родителям в последнюю минуту вот нашей передачи?
0: Я хочу вам сказать, что лето наступает. Обязательно во вторник пойдите в школу или напишите имейл и задайте школьным преподавателям и заучам все вопросы, которые возникли.
1: Спасибо большое. До свидания. Дорогие друзья, это была «Открой Америку с Верой».
2: Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Афганистане разрешили вступать в брак с 9-летними девочками. Власти страны отменили фиксированный брачный возраст для девочек. Согласием на брак теперь считается в том числе молчание девственницы, достигшей половой зрелости. Мужчина 1.5 года жил с 12-сантиметровой веткой в голове. Он получил травму, когда рубил ветки клена. 79-летний сценарист фильма «Таксист» и режиссер Пол Шрёдер рассказал в своих соцсетях, что нашел себе ИИ-подругу, но чат-бот разорвал отношения после навязчивых вопросов. «Из желания понять взаимодействие мужчины и женщины в нашей матрице, я завел себе ИИ-девушку. Какое разочарование», — написал Шрёдер. По его словам, он хотел узнать границы ее откровенности и степень осведомленности о своем творении. В Индии крокодил утащил мужчину в реку во время похорон тещи. 30-летний Дипак Шарма приехал на похороны своей тещи вместе с женой и дочерью. Пока на берегу реки готовились к кремации, мужчина пошел к воде помыть руки. Когда он наклонился, из реки внезапно вынырнул крокодил, схватил его за голову и утащил в воду. Местные жители попытались спасти Дипака, но животное быстро скрылось. Полиция сразу начала поисковую операцию. Тело Дипака Шармы было найдено в пятницу утром на некотором расстоянии от места нападения у понтонного моста. Государственная служба реагирования на чрезвычайные ситуации извлекла его из воды. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль настроен на возобновление военной операции против Ирана. Нетаньяху недоволен позицией Трампа. Иран и Оман обсудили платный пропуск судов через Ормузский пролив. Власти США объявили о введении ограничений на прием самолетов с пассажирами, ранее посетившими африканские страны. Голосование по резолюции о выходе США из войны с Ираном отложили до июня. В Нью-Йорке прогнозируют рекордный трафик на Memorial Day. И о погоде. Сегодня без осадков, относительная влажность воздуха 50%, 62% по Фаренгейту, 17% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Комфорт-зон, забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
12: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com.

0: что это?
1: 620 АМ.
2: Здесь не остановимся.
1: Дэвидсон Радио.
3: Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать всех на волне 620 АМ Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. На календаре пятница. Пятница, дорогие друзья, не просто пятница. Это Long Weekend. Сегодня пятница. Начало трехдневных выходных. Всех, конечно, поздравляем с наступающим праздником Memorial Day. Ну и, конечно, длинными выходными, ну и, конечно, надеюсь, шашлыками, как же без них. Сегодня у нас в эфире программа «Здравствуйте, доктор». Я с радостью встречаю замечательным специалистом, доктором-офтальмологом Ириной Панковой. Напомню, что доктор возглавляет Институт глаукомы в Нью-Йорке. Сам институт расположен в Бруклине, центральный офис по адресу 103 Квентин Роуд, угол Вест 10-я. И есть офис в Манхэттене, 330 Вест, 58-я стрит, рум 600, комнаты 600. Ну и записаться на прием к доктору можно по телефону 718-645-2201, 718-645-2201. Этот номер один для двух офисов, поэтому, если, дорогие друзья, вам необходимо задать вопросы доктору в прямом эфире, то вы дозваниваетесь к нам в эфир. Прямо сейчас можно набирать номер 718-303-9090. Ну, а если вам надо записаться на прием, то еще раз телефон 718-645-2201. Я приветствую вас, доктор. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Миша. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
3: Рад, доктор, вас приветствовать и поздравляю с длинными выходными и с праздником Memorial Day. Его с нетерпением ждут и взрослые, и дети. А вы ждали праздник?
4: Нет, как-то он сам пришел.
3: Вы знаете, я, доктор, недавно совершенно, готовясь к одной из программ, обратил внимание, что среди огромного количества праздников, которые только придумывают люди, есть специальные дни. И вот мне попался на глаза буквально два дня тому назад такой праздник. День осведомленности, значит, людей о сухости глаз. И я прямо обалдел. Я думаю, мы-то с вами занимаемся этим практически каждую неделю, каждый день. Вот. А в году есть такой особый день, понимаете, и почти совпало.
4: Вот это очень интересный факт. На самом деле, я понятия не имела о существовании такого специального дня. Хотя, в общем-то, сейчас такой сезон, и огромное количество пыльцы на улице, когда сложно, бывает, отдифференцировать обыкновенную сухость от аллергической реакции тоже. Ну, в общем-то, ну, здорово, что такой день есть, потому что, наверное,
3: есть.
4: Его, наверное, придумали, потому что огромное количество людей страдает этой проблемой.
3: 100%. Мы сегодня этой проблемы коснемся. А чтобы наши уважаемые радиослушатели, чтобы стало понятно, насколько проблема зрения важна, насколько серьезно она важна, я хотел бы в качестве примера привести фрагмент из детской сказки, помните, «Снежная королева». Вот эта вот льдинка, она попала Каю в глаз, именно в глаз, а не в сердце. Помните, через глаз он превратился совсем в другого человека. Поэтому, доктор, вы занимаетесь благородным делом, лечите людей, осуществляете профилактические лекции по радио, рассказы, помогаете. И за это вам огромное спасибо. Давайте, наверное, будем начинать. У меня
4: Давай.
3: Есть первые вопросы, они, как обычно, связаны с тем, что я бы хотел выяснить, какие, возможно, интересные ситуации были у вас в течение ближайшего времени в офисе, которые можно было бы рассказать, чем можно было бы поделиться с нашей замечательной аудиторией. А потом перейдем к теме нашей сегодняшней программы.
4: Ну, вот, знаете, каждый раз мы, в принципе, вот, как вы правильно сказали, Миша, мы занимаемся общеобразовательной работой и рассказываем людям, и пытаемся людям... Ну, людей предупредить о том, что может быть, и как следует следить за своим здоровьем, чтобы как можно дольше оставаться здоровым. И тем не менее, вот вы знаете, столько огорчительных событий в офисе бывает. Вот я сказала даже, у меня было несколько пациентов на прошлой неделе, которым я сказала, что я про них буду рассказывать по радио. Потому что ситуация, когда человек знал, имел поставленный диагноз глаукомы там какое-то количество лет тому назад, и эта глаукома была под контролем, а потом человек вдруг решил перестал капать капли, И несколько лет капли не капал. И, понимаете, вдруг начал замечать, что у него сузилось периферическое зрение. И тогда он вот пришел в офис, и давление у этого человека очень высокое. Понимаете, и вот как вот объяснить логику хорошего человека, понимаете? Человек неплохой, но жалко. Жалко, потому что потерянное зрение из-за глаукомы, оно же восстановиться не может. А у человека была информация, была возможность лечиться, чтобы этой потери зрения не случилось. Вот как еще можно объяснять людям, чтобы вот такие ситуации не происходили? Как еще можно заставить людей понять и позаботиться о себе? Потому что, да, это очень неприятно, закапывать капли каждый день. Да, капли имеют побочные эффекты. Да, бывает покраснение глаз. Да, не бывает жгут, да, от них бывает зуд, да, от них много чего бывает. Привкус нехороший в горле и прочее. Но, да, это все побочные эффекты. И, к сожалению, не бывает лекарств без побочных эффектов. Но, тем не менее, эти капли позволяют сохранить людям зрение. И вот что бывает, когда люди их не капают. У нас есть примеры, к сожалению, они у нас есть. Поэтому я не знаю, Миша, вот вы как опытнейший, один из лучших радиоведущих, которые вот в нашей общине есть, вот ваше мнение, как еще мы должны людям объяснять, вот как мы должны им еще рассказывать? Господа, товарищи, братья, позаботьтесь о себе. Приходите к врачам. Вот то же самое, сдать анализ крови раз в год. Провериться у гинеколога, у уролога раз в год. Сделать колоноскопию тогда, когда это положено. Проверить зубы. Вот, между прочим, наверное, зубным врачам проще всего. Мне кажется, все-таки это вошло в культуру, что надо там какой-то раз в полгода хотя бы сделать чистку зубов, сделать снимки, проверить, что нет ли там каких-то проблем, чтобы вовремя залечить как-то с зубами. Это проще просто, наверное, потому что зубы болят сильнее. Да?
3: Ну, наверное, доктор, чтобы потому болят, что их 32, 32, вот, а глаза всего 2, поэтому
4: да,
3: с зубами это 3...
4: Понимаете, там их 32, и можно поставить имплант, если что. А ведь с глазами нет, имплант не поставишь, их всего 2. И сердце всего 2.
3: В общем, это правда, это правда. Человеческий фактор. Я думаю, что здесь, да, что виной всему человеческий фактор. И я не хочу сказать, что это наша русская авось, потому что эта фраза, она идиоматическая, она стандартная, наша русская авось. Но авось, оно не русское, оно абсолютно в каждом народе присутствует. То есть надежда на то, что либо пронесет, либо не сегодня, либо не сейчас, либо, может быть, пройдет.
4: Ну, много есть отговоров. Угодно, да. Только не со мной, потому что
3: только
4: у нас
3: есть
4: какой-то, какой-то такой ощущение иммунитета, вот такая уверенность, что все, что плохое может случиться, может, только не со мной. Но это же, к сожалению, не всегда.
3: Ну, да. Да. Хорошо. Ну, наша задача, я думаю, что поступать надо так, как поступают правильные родители в отношении своих детей. Надо не уставать, продолжать говорить на эту тему. И где-то в какой-то момент у кого-то щелкнет, как правило, хотя пусть это будет не поздно, пусть это будет тот щелчок, который, там, скажем, заболел один зуб, и человек не ходил там 40 или 50 лет к стоматологу, заболел один зуб, он пошел, проверился, ему говорят, у вас всего один зуб плохой, но давайте следить за всеми остальными. И с этого момента что-то начинает происходить. Вот хорошо, чтобы не было поздно с глазами, как мы уже сказали, их всего 2. Доктор, я предлагаю... Поскольку действительно, во-первых, аллергические реакции на сегодняшний день, а это слезотечение, покраснение век, зуд, возможно, там в районе ресничек и прочее, и трудно распознать, это аллергическая реакция или это, может быть, как симптом какого-то заболевания. Вы не могли бы чуть подробнее рассказать, что делать в подобной ситуации? Если человек вдруг чувствует, что у него слезы катятся вдруг спонтанно, постоянно, или наоборот он чувствует какую-то резь или песок под веками. Это самые простые такие ощущения, которые, я думаю, каждый может примерить на себя, потому что даже тот же самый песок, вот Новый год, не поспишь всю ночь, а утром уже песок под глазами. Вспоминаются всегда эти события. Вот давайте на эту тему ее коснемся, поскольку действительно два дня назад был такой день-праздник, день осведомленности населения о сухости глаз. Насколько это важно? Это, конечно, не глаукома, да? И люди, наверное, от сухости не слепнут. Но что-то разрушительное несет эта проблема?
4: Ну, во-первых, это очень мешает нормальному образу жизни. И бывают разные жалобы из-за сухости. Вот вы правильно сказали, ощущение народа. Тело, песка, жжение, зуд. Но бывает еще слезоточивость от сухости тоже. И это конкретно мешает жить. И когда человек хочет там почитать, посмотреть, даже просто погулять на улице, это очень сильно мешает. Поэтому, да, конечно, для того, чтобы ослепнуть, бывает такое, что от сухости можно ослепнуть. Да, это происходит в тех случаях, когда болезнь заходит достаточно далеко и приводит к рубцеванию тканей и к помутнению роговицы. К сожалению, такое тоже может быть. К счастью, мы с такими ситуациями в развитом обществе страны с хорошей медициной не встречаемся так уж часто. Но теоретически эти ситуации возможны, да, от сухости тоже можно ослепнуть. Вот. Но чаще всего, вот, если мы сейчас говорим про то время года, которое сейчас стоит, и что делать, когда какие-то неприятные ощущения возникают, но смотрите, всегда бывают разные степени проблемы. Если мы говорим о проблеме в каких-то начальных стадиях, что-то кого-то где-то забеспокоило, где-то что-то заболело, и ну, что самое простое можно сделать, это взять искусственные слезки, капли, которые в аптеках продаются без рецепта. Их огромное количество, огромное количество разных фармацевтических компаний их выпускают. Они все хорошие. Меня часто спрашивают, какие самые лучшие. Ответ простой. Самые лучшие те, которые вам больше всего нравятся. Там они очень похожи между собой, у них есть некоторые элементы, по которым они отличаются. В это углубляться, об этом задумываться не надо. Надо просто попробовать. Вот эти капли, допустим, мне подошли больше, чем те, поэтому я ими буду пользоваться. И в те моменты, когда возникает неприятное ощущение зуда, ощущение народного телосложения, хочу вы закапали эту капельку, если вам помогло, и вы через некоторое время забыли об этой проблеме, прекрасно. Если же не помогает, то все-таки правильнее всего обратиться к врачу, чтобы вас посмотрели, посоветовали. Потому что мы с вами уже много раз говорили о том, что сухость возникает по... Есть разные причины к возникновению сухости. Есть сухость, которая возникает из-за того, что уже работает слезная железа, и качество слезы вырабатываемой страдает, и это приводит к сухости, тогда надо лечить проблему на этом уровне. Есть ситуация, когда воспаляется поверхность глаза, и слеза не задерживается на поверхности глаза из-за этого воспаления. И эту проблему надо решать другим путем, другое лечение. Есть ситуации, когда очень быстро испаряется слеза с поверхности глаза. Это связано с тем, что плохо работают железы, расположенные на веках, который производит такой маслянистый секрет, который должен покрывать поверхность глаза, замедлять испарение слезы. Тогда надо лечить эту проблему. То есть это, если просто слезки не помогли, то в таком случае надо обратиться к доктору, чтобы вам был правильный поставлен диагноз и правильно назначенное лечение. Потому что очень часто, по крайней мере, мое наблюдение, и это связано с тем, как работают даже не столько доктора, сколько страховые компании, вот есть такое лекарство от сухости, это не слезки, оно называется Ристезис. И это лекарство существует на рынке лекарств очень давно. Я помню, я заканчивала резидентуру, когда оно появилось. Тогда это было революционное лекарство, потому что кроме него вообще никакого лекарства для лечения сухости не было. И вот традиционно с тех времен это лекарство выписывается в первую очередь всем. Вот если человек жалуется на сухость, доктор посмотрел, сухость есть, это лекарство выписывается. Ну, это, на мой взгляд, не совсем правильный подход к ситуации, потому что это лекарство хорошо при определенной причине, почему возникла сухость. Более того, очень часто бывает так, что даже если доктор посмотрел и сказал, вот человеку нужно вот это вот лекарство, а человек пошел в аптеку и сказали ему там, что это лекарство не покрывается, а вот Ристезис покрывается, ему все равно выписывается Ристезис. Вот к чему я это все рассказываю. нельзя одним лекарством лечить все эти разные проблемы, которые приводят к сухости. И очень часто бывает так, что пациенты жалуются, говорят, вот я лечу, мне не помогает. Но не будет помогать, потому что проблема, которая приводит к сухости, она над ней не работает, не ведется работа. Вот, поэтому, если слезки не помогли, значит, надо прийти к доктору, чтобы вам было назначено правильное лечение. Это лечение надо выполнять, потому что еще бывает такая ситуация. Что происходит, когда поверхность глаза сухая? Она раздражена. И любое лекарство, которое вы будете закапывать в форме капель, оно будет чувствительно, потому что поверхность глаза очень чувствительна. Либо наоборот, поверхность глаза менее чувствительна из-за проблем с сухостью. И поначалу человек начинает лекарственные капли закапывать, ничего не чувствует, а потом они начинают жечь. Это все надо перетерпеть и ни в коем случае лечение не прекращать, потому как поверхность глаза будет заживать, и чувствительность, то есть неприятные ощущения со стороны капель будут снижаться. Но, к сожалению, часто бывает, что люди, даже если назначают им лечение, не доводят его до конца и говорят, вот это не работает. И начинаешь задавать, а сколько времени, как вы капали? И ответ такой, а я 2 раза капнула. И вот не помогло. Ну, конечно, не поможет за 2 раза. Нет такого. Это не таблетка от температуры, которую ты принимаешь, она сразу жаропонижающая, и температура снижается. Тут так не работает. Она работает по накопительной. Поэтому, если вам назначено лечение, доведите его до конца или хотя бы месяц-другой. Бывает так, что оно не поможет. Тогда надо вернуться к доктору и сказать, доктор, вот я честно делала все, что вы мне велели, не помогает. Тогда доктор будет думать, что еще сделать, как что поменять, чтобы вам помочь.
3: Спасибо, доктор. У нас есть звонки. Давайте будем брать звоночки. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Доктор, скажите, а капли Миеба – это то же самое, что Рефреш или что-то получше?
4: Нет, это очень хороший вопрос. Спасибо за него. На самом деле это не то же самое, это не лучше и не хуже. Может, я сейчас сказала, да, что слезки – это просто увлажняющие капли, которые не имеют лечебных свойств. Они просто увлажняют. Майбо, их правильно произносить, название этого лекарства Майбо, это вот как раз лекарство, которое замедляет испарение слезы с поверхности глаза. И в тех случаях, когда страдает слой слезы, вернее, даже не слезы, слой, маслянистый слой, который замедляет испарение слезы, когда этот слой страдает, и сухость у человека возникает именно по этой причине, тогда эти капли очень хорошо помогают. Но это совершенно
0: спасибо. Но они не вредят.
3: Не вредят. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Да, спасибо за вопрос. Друзья, еще раз напомню номер телефона 718-303-9090. Вы можете дозваниваться в студию и задавать вопросы доктору Ирине Панковой. Напомню, что доктор возглавляет институт глаукомы в Нью-Йорке. Адрес института 103 Квентин Роуд, угол Вест 10. И адрес в Манхэттене 330 Вест, 58-я стрит, рум 600. Телефон для записи на прием, один для двух офисов. 718-645-2201. 718-645-2201. Доктор, такой вопрос короткий. У вас 2 минутки будет до перерыва на середину часа. Значит, по поводу сухости. А влияет ли сухость на возникновение катаракты? Или может влиять, или не может влиять? Значит,
4: Нет, я даже очень быстренько отвечу вам на этот вопрос. Я думаю, что вы успеете мне еще один задать. Нет, катаракты – это помутнение хрусталика. Это внутри глаза происходит. А сухость – это на поверхности глаза, и прямой зависимости между сухостью и катарактой нет.
3: Вообще никакой. А вот когда, допустим, существует ситуация, при которой обветриваются глазки, я знаю, там, на рыбалках или в период, когда сильный ветер, или это все сухость и не имеет отношения к катаракте вообще никакой.
4: Короче, рыбалка на катаракту не влияет. Если вы носите солнцезащитные очки, потому что вот ультрафиолетовое излучение, вот это вот ускоряет развитие катаракты. Поэтому, если вы идете на рыбалку и не хотите, чтобы у вас катаракта быстро развивалась, надевайте солнцезащитные очки, чтобы они были с хорошей защитой.
3: Ясно. Ну, хорошо, дорогие друзья. Давайте я еще раз вам успею напомнить адрес, номера телефона, по которым можно связаться с доктором Ириной Панковой. Мы прервемся далее на короткие новости рекламы, после чего продолжим. А вы пока подготовьте ваши вопросы. Я еще раз напомню, телефон студии 718-303-9090. Это телефон студии. Вы можете дозвониться и задать свой вопрос. Адрес для записи на прием. Если вы живете в Бруклине или где-то поблизости, и вас интересует попасть на прием к доктору Ирине Панковой или вообще в целом офис, в офис, мы еще узнаем, чем офис занимается, не только глаукомой, вот, то адрес такой, 103 Квентин Роуд, угол 80. И если вы, допустим, живете в Нью-Джерси или, может быть, в Манхэттене, и вам удобнее посетить офис манхэттенский, то 330 West 58-я стрит, рум 600, а запись на прием по одному и тому же номеру телефона 718-645-2201, 718-645-2201. Есть также еще и адрес в интернете www.nyglaucoma.com. Друзья, прервемся на новости и после новостей встретимся.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
5: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Куба представляет угрозу национальной безопасности США и вероятность мирного соглашения с ней невелика. Его высказывания прозвучали всего через день после того, как США предъявили бывшему президенту Кубы, 95-летнему Раулю Кастро, обвинение в убийстве в связи со сбитием двух самолетов в 1996 году, в результате которого погибли граждане США. Польша ввела формальный запрет на въезд для израильского министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, которого ранее уже не впускали в страну. Глава польского МИД Радослав Сикорский назвал израильского министра шовинистом и позером, который представляет угрозу для общественного порядка в Польше. Поводом стала видеозапись, которую Бен-Гвир опубликовал в соцсетях во время визита в порт Аш-Дода, куда были доставлены задержанные активисты флотилии Сумут. На кадрах видно, как израильские военные удерживают прижатых к земле связанных людей. Аргентинский нападающий Интер Майами Лионель Месси увеличил свое состояние до суммы, превышающей 1 миллиард долларов, сообщает Bloomberg. Это ставит его в один ряд с давним соперником Криштиану Роналду, который стал первым миллиардером в этом виде спорта, пишет издание.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
5: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио».
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: 620 AM Радио. Дэвидсон Радио.
4: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 AM Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Здравствуйте, доктор». Сегодня мы встречаемся с доктором-офтальмологом Ириной Панковой. Доктор возглавляет институт глаукомы в Нью-Йорке. Однако в офисе принимают и другие специалисты. Не только вопросы глаукомы, и вопросы сухости, вопросы клетчатки, вопросы остроты зрения, подбора очков. Пройти все возможные тесты вы можете в одном месте. Напомню, адрес 103 Квентин Роуд, угол Вест-10 и 330 Вест, 58-я стрит, рум 600, Манхэттен. Телефон 718-645-2201. Принимаю ваши звонки. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
5: Да, здравствуйте. Я хотела спросить, от чего может утолщиться веко, и оно как бы приопустилось, то есть оно не покраснело, никаких видимых причин для этого не было, но тем не менее вот такая ситуация держится около недели. Меня это беспокоит. Что можно сделать?
4: Послушайте по радио. Спасибо.
6: Это правильно, что вас это беспокоит. Действительно, это проблема интересная, скажем так, если можно так сказать про эту проблему. Но самое главное, что вы можете и должны сделать, это пойти к врачу, чтобы вас посмотрели и сказали, в чем дело. Утолщаться веко может по разным причинам. Может быть, начиная от какого-то укуса насекомого, сейчас уже у нас появились насекомые, весна пришла, вот, до, скажем так, вот такой простой проблемы, как ячмень, который может на первых стадиях быть незаметным, пока он не образуется. А может быть, какие-то более серьезные проблемы. Поэтому мой первый и главный совет – это обратиться к доктору.
4: Спасибо. Спасибо, доктор. Еще раз напомню, телефон студии 718-303-9090. Если у вас есть вопросы, звоните. А мы сегодня, главное, и мы, это я, доктор, главной темой. Собственно, мы обещали, тут нет ничего такого, мы обещали в прошлых программах о том, что будем говорить по поводу сухости. Еще звонок. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. У меня вопрос к доктору. Мне выписали капельки мультисимптом for dry eye и миебо. Вот как их правильно капать? Что зачем?
6: Я поняла ваш вопрос, я вам сейчас попробую на него ответить. Вот заметьте, Миша, уже второй радиослушатель звонит по поводу одних и тех же капель. Капли правильно произносят май. Да, майбо. Это капли, которые используются для лечения сухости. Вот, мне кажется, они становятся вторым таким элементом. Позже я рассказывала про рестезис, когда все подряд его выписывали. Сейчас это майбо, все очень много выписывают. И какие капли вы закапываете, первые, какие вторые? Если первая капля, которую вы упомянули, это разновидность слезок, то я бы, наверное, рекомендовала сначала закапать слезки, а потом капли, которые эти слезки на глазах будут задерживать.
7: А между ними какая будет разница, ну, во времени? 15-20 минут?
6: Их можно практически сразу же, потому что, понимаете, задача этих капель майбо – это они создают защитный слой на поверхности глаза и замедляют испарение слезы. Поэтому те капли, которые вы закапываете увлажняющие, они замещают слезы. Поэтому тут, почему мы говорим, что надо давать между каплями расстояние? Это когда мы не хотим, чтобы одни капли разбавили другие капли, чтобы концентрация лекарственного вещества не изменилась. В этом случае, когда вы закапываете слезки, потом закапываете капли, чтобы слезки из глаз не испарялись, тут расстояние между каплями значения не имеет.
7: Спасибо большое, доктор. Я вас очень благодарю.
4: Спасибо и вам. Спасибо вам. И с праздниками вас. Да, чтобы у вас была...
7: Также.
4: Да, Спасибо. Чтобы у вас были хорошие выходные, чтобы к вам приехали ваши друзья, знакомые, дети, внуки, возможно. Вот, и у вас, чтобы было много радости в эти выходные. Хорошо, доктор, мы продолжаем. У нас есть еще звонки. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
8: Алло, здравствуйте. Я бы хотела спросить, доктор не знает хорошего врача по катаракте?
6: Доктор знает много хороших врачей по катаракте. Если вы захотите, можете обратиться к нам в офис, мы вам с этим вопросом поможем.
8: Ага. Хорошо,
4: ну, как бы нет, да, нет варианта рекламировать кого-то по радио. Значит, есть возможность, если вы перезвоните в офис, вам подскажут.

0: бумаги есть, все есть.
1: Но с этим вопросом надо звонить в офис, конечно же.
0: Ну,
1: давайте мы так сделаем.
0: Я позвонила, что свои глаза проверить. И девушка, секретарь, там сказала, да какое-то направление. Они, зачем я на направление себе доверяю одному врачу и иду своему русскому? Я не хожу американским врачам.
1: Значит, давайте я разъясню вашу ситуацию.
0: Ну, мне когда, с мужем разобраться. Когда... Знаете, я вам позвоню.
2: Послушайте, да.
1: Да, когда человек звонит в офис, и персонал на фронт-деск, в регистратуре, если правильно сказать русским языком, вам говорит о том, что вам нужно какие-то направления, это значит, что ваша страховка медицинская так работает. Что вам нужно направление от врача, чтобы ваша страховка заплатила вам за этот визит. Если вы такое направление не приносите, то цена визита кладется на ваши плечи, что персонал в офисе не хочет делать, потому что если у вас есть страховка, она должна вам это оплачивать. Если вы звоните в офис и говорят, вам говорят в офисе, что вы знаете, у нас ближайшее время визита может быть только там в июне-июле когда-то. Но вы понимаете, что офис это достаточно занятое место, да, и у нас много пациентов, и при всем желании мы можем сделать только то, что мы можем сделать. Поэтому в таких случаях я знаю, я слышу много раз, как мои девочки разговаривают по телефону, и они предлагают людям оставить номер, и бывают такие ситуации, когда люди отказываются, у них был аппоинтмент, и что-то у них случилось, заболели, они перенесли аппоинтмент на другой день, и в этот момент освобождается время. И в таком случае у нас девочки перезванивают людям, которые ждут этих аппоинтментов, и люди эти аппоинтменты получают. Это вариант. Но понимаете, как бы вам не хотелось и как бы вы не переживали о том, чтобы сделать катаракту быстрее, хотя я вас могу заверить, что катаракта – это такое состояние, с операцией по поводу катаракты спешить не обязательно, вы никуда не опаздываете. Это, не дай бог, не злокачественная опухоль. Вот. Поэтому спешка здесь не нужна. Но и поэтому человек может немножко подождать, и все произойдет в правильное время. Либо вы можете искать тот офис, который вам предоставит аппоинтмент в то время, которое удобно для вас. Мы не можем это гарантировать. Я в практике больше 20 лет, и у нас достаточно занятая практика. И бывает так, что у нас есть аппоинтменты в ближайшие дни, бывает так, что нет. Это такова жизнь.
2: Спасибо. Доктор, я беру следующий звонок. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Скажите, доктор, что такое пилоидальный блефарит? Что это такое?
1: Такой? Еще раз повторите.
3: Блефарит. Я знаю какое-то еще слово. Блефатеральный какой-то или как?
1: Вот первое слово я не поняла. Что такое блефарит, я вам объясню. Вот первое слово я не разобрала.
3: А вот я его забыл.
1: Вы его не разобрали.
3: Геморроидальный или какой-то, я не знаю.
1: Геморроидальный, это вообще-то связано с кровоизлиянием. Блефарит – это воспаление век. Вот. Поэтому воспаление век достаточно распространенная ситуация. Очень часто это бывает, это связано как раз с тем, что, вернее, даже тут сложнее сказать, что вторично. Вот мы сегодня говорили о воспалении желез, расположенных на веках, которые вырабатывают мышечный секрет, чтобы не было, чтобы слеза медленнее испарялась. Так вот, когда веки воспалены, эти железы страдают. Блефариты могут быть причиной развития воспаления век, может быть бактериальная инфекция, может быть клещ. Мы часто говорим об этом, что есть клещ, который живет в корнях ресниц, и его жизнедеятельность приводит к воспалению века. Сейчас есть лекарства, которые это лечат. Но бывают вот геморроидальные, тут связанные с...
2: Доктор, скажите, вот блефарит – это самостоятельное заболевание или это симптом какого-то другого заболевания?
1: Нет, это самостоятельное заболевание. Это воспаление, в переводе на русский язык, это воспаление века.
2: Спасибо. Мы переходим к следующему звонку. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте.
2: Радиоприемник, пожалуйста, выключите. Пожалуйста.
4: Я выключила радиоприемник. Все. У меня такой вопрос. По поводу катаракты. По телевизору очень часто в рекламе выступает Олег Фриш, который говорит, что после операции по поводу катаракты у доктора Блея, у Леонарда Блея, он теперь без очков, водит машину.

0: работает на компьютере и читает.
1: Так, ваш вопрос,
0: но в другом окулисту. Он мне сказал, что после операции, значит, катаракты, вы снимете очки, вы сможете читать, но вдаль вы видеть будете хуже. И вдаль вам придется носить очки. Так, где же истина? Поясните, пожалуйста.
2: Понятен вопрос. Спасибо.
1: Мне понятен ваш вопрос. Истина заключается в том, что все мы разные люди, у разных людей свои обстоятельства. Давайте мы сделаем так. Я ваш конкретный случай или случай Олега Фриша разбирать не буду, а просто расскажу вам разницу, которая существует, и почему это может быть по-разному у всех людей. Значит, существует разница в хрусталиках, искусственных линзах, которые вставляются взамен нашего хрусталика, который стал мутным. Эти линзы бывают разные. Они бывают монофокальные, бывают мультифокальные. Монофокальные линзы, если выбирается человеком, то человек может выбирать. Он может выбрать и сказать, я хочу ходить без очков, меня не будет беспокоить, что я должен буду читать в очках. И он получает такой результат. Либо наоборот, человек может сказать, я хочу вблизи видеть без очков, но хочу водить машину там, или ходить по улице в очках. И это тоже результат достижим, подбирается специальная линза для этого. Существуют, однако, многофокальные линзы, то есть многофокусные линзы, которые позволяют человеку оставаться без очков, которые могут фокусировать свет с разных расстояний, дальнего, ближнего и промежуточного расстояния. В таком случае люди остаются после этой операции в идеальном случае без очков вообще. В чем разница между этими искусственными хрусталиками? Два первых варианта, о которых я сказала, они покрываются страховками, и за них доплачивать не надо. За мультифокальные хрусталики надо доплачивать. И тут выбор самого человека. И, наверное, тот доктор, который вот с нашей радиослушательницей разговаривал, учитывал ее желание и ее финансовые, скажем так, не состояние, а желание тратить деньги или не тратить деньги на эти хрусталики. И вот предложил такой вариант, что вы будете, мол, ходить в очках, читать без очков. Это вариант вполне нормальный, многие люди этот вариант выбирают. Например, у меня была одна очень хорошая знакомая, которой доктор при удалении катаракты предложил остаться без очков, а у нее близорукость, она всю жизнь ходила в очках, она себя не представляла, как она будет без очков. И она выбрала такой хрусталик, который позволяет ей оставаться в очках, чтобы у нее в жизни ничего не поменялось, чтобы не поменялись ее привычки. Это все дело выбора, и тут истина очень простая, тут что человек выбирает, то он и получает. При этом нужно учитывать, что мы говорим об идеальных ситуациях. И бывает так, что человек выбирает вот мультифокальный хрусталик, но не получает тот результат, который он мечтал получить. И тут дело доктора объяснить человеку, что мы говорим, вот то, что доктор объясняет и обещает, это идеальная ситуация. Но ни доктор, ни пациент, никто не может предсказать, как поведет себя организм, как поведет себя наш мозг. И в тех случаях даже, к сожалению, бывают такие ситуации, что человек не получает то, что он себе намечтал, несмотря на то, что все было сделано хорошо, и операция, и хрусталик был по-доброму правильный. Поэтому, идя на такую операцию, вы понимаете, что доктор вам обещает, он обещает вам от чистого сердца, и он обещает вам то, о чем говорят все исследования, как оно должно быть, но гарантии никогда не бывает. В нашей медицине гарантии никогда не может быть.
2: Спасибо, доктор. Следующий звонок. Давайте блиц сделаем небольшой.
3: Здравствуйте. Я хочу ответить этой женщине, которая искала врача. Врача надо искать по интернету. В Бруклине два врача хороших. Пинхас и Бородокер.
2: Я понял. По интернету, говорит. По интернету надо искать врача.
1: Мне сразу этот телефонный звонок мне напомнил такую одесскую песню. Знаете, есть в Одессе старая больница, все еврейские зовут, да? Пусть наша родина...
2: Да, да.
1: Этот мне звонок напомнил эту песню почему-то. Ну, ладно.
2: Ну, хорошо. Ну, просто в последнее время очень сильно стало модно заниматься как бы по интернету и самолечением, и многими другими вещами. Доктора лучше всего искать по рекомендации или лучше по Дэвидсон Радио. Вот Дэвидсон Радио вас не подведет. Пожалуйста, вам снова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, можно чем-то помочь? Месяца 4-5 я обратился к врачу, выписал мне врач, если я правильно произнесу, лотепреднол, это лейт, три бутылочки.
0: Я поняла, что
4: ну, я заканчиваю. Я уже заканчиваю.
0: Вы обратились к врачу, с какой проблемой? Почему вам выписали эти
4: капли? Да, у меня все время как будто... была пыльная буря и вот такой песок, и все время глаза чешутся. А вижу я хорошо,
0: вы понимаете,
4: вожу,
0: читаю. Смотрите, я никаким образом не могу ставить диагноз по радио, вы это понимаете, да? Но да. То, что вы мне рассказали, я могу предположить, что особенно в эти дни вы описали аллергическое состояние. Если это... аллергическое состояние, то эти капли в это преднол, они действительно очень хорошо помогают. Если они вам помогают и помогли, то слава богу, капать ими постоянно не нужно. Вот пройдет сезон аллергии, и лекарства от аллергии мы сокращаем и прекращаем, пока не наступит следующий сезон. Правильно? Но, опять же, вы уже были у врача, вам доктор назначил эти капли. Если капли помогли, вам стало легче, вы можете позвонить доктору и сказать, что мне делать, как долго я должен эти капли капать. Либо, если не помогли, вам надо к доктору вернуться и сказать, доктор, мне эти капли не помогают, давайте думать, что еще можно сделать. Понимаете, это мой совет, который я могу дать радио в вашем конкретном случае. А капли в это преднол, это слабый стероид, который используется при лечении воспалительных процессов поверхности глаза. И в некоторых случаях тяжелой аллергии он используется.
4: Я вас понял. Спасибо.
2: Спасибо.
4: Да, пойду опять. Еще раз. Будьте здоровы. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо за хорошие пожелания. Последний звоночек, наверное, возьму. Посмотрим, может, предпоследний. Вот еще один хороший. Пожалуйста, вам слово.
5: Добрый день. Значит, я долго не решалась позвонить, но уже просто не выдержала. Значит, я была у доктора Бородокина только один раз. Это запомнилось мне надолго. Вот что я хочу сказать. Главное, чтобы доктор знала, хороший врач он или плохой, я сказать не могу и не имею права, как никто другой. Для этого надо быть самому врачу, чтобы как-то оценить хоть как-то другого...
0: Я не пойму, Миша, а при чем здесь доктор
5: Бородокин? Ну вот я хочу сказать только одно. Доктор Бородокин наверняка...
2: Нет, я прошу прощения. Вот как бы у нас вопрос вопросов, да. Как бы мы никого не обсуждаем в эфире с точки зрения других докторов. Ни как хороших, ни как плохих, ни как вообще никаких. Доктор Панков всегда очень лояльно относится к своим коллегам и никогда не допустит, чтобы какие-то слова, будь то ну, хорошие, да, но плохие, чтобы произносились в эфире. Поэтому давайте последний звоночек возьмем коротко и все.
6: Алло, добрый день.
2: Добрый день.
6: Помогают для пресухости глаз или нет?
2: Какие капсулы?
6: Блинк.
0: Да, доктор. Это один из брендов, который существует для лечения сухости. И да, они помогают. Кому-то помогают, кому-то не помогают, в зависимости от причины возникновения сухости. Это,
2: спасибо.
0: Да.
2: Доктор, у нас время нашего эфира закончилось. Мне, как всегда, было невероятно приятно с вами общаться. Сегодня у нас были очень хорошие радиослушатели с прекрасными, живыми, настоящими вопросами. Огромное всем спасибо за участие. Тем более, что нашли время вот в преддверии вечерних встреч и продолжения банкетов. Вот, нашли время и радио слушать, и вопросы звонить, задавать. Вы молодцы, вам всем здоровья. А вам, доктор, огромное спасибо.
0: Спасибо всем большое за внимание.
2: Спасибо. Я напомню, друзья, еще раз номер телефона, по которому вы можете связаться с доктором и записаться на прием. Телефон 718-645-2201. Этот телефон работает для двух офисов. 718-645-2201. Адрес института глаукомы в Бруклине, 103 Квентин Роуд, угол Вест 10. Адрес в Манхэттене, 330 Вест, 58 стрит, рум 600. Записывайтесь на прием, контролируйте свое зрение, это ваша, наша ответственность. Вот. Ну, а доктора нам, как говорится, в помощь. Ну, а сейчас я бы хотел еще несколько рекламных сообщений вам представить, которые важны поэтому возьмите ручку, да запишите, наверное. Во-первых, я вам хотел бы напомнить о том, что замечательный центр, трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enrich Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-73-73. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии, концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Также я хотел бы вам, друзья, напомнить о том, что за вашим здоровьем следит замечательный специалист, доктор Михаил Рисман. Доктор Рисман – специалист по лечению боли. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине, в районе Шипсхед Бэй. Телефон 718-769-7191. Доктор поздравляет всех с праздниками, которые вот-вот-вот начинаются. Доктор практикует в Америке уже более 35 лет и постоянно совершенствуется, следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так им разработана новая методика лечения суставов, комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. Это лечение также помогает при пяточных шпорах. И если вы хотите избежать операции, доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Напомню, в связи с расширением бизнеса доктору нужен еще один специалист на фронт Деск. Лучше девочка, знающая компьютер. Телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Доктор Рисман принимает медицинские страховки, а также Этно Фиделис и 1199. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо Павлу Куклину за поддержку эфира. Всех с праздником! Пашка, и тебя тоже. Оставайтесь на нашей волне. Встретимся в эфире в воскресенье в программе «Музыкальный до и после». Пока-пока!

0: Америке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000, и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Администрация Трампа сталкивается с обеспокоенностью союзников. Европа ждет ясности по американским войскам, а госсекретарь Рубио на встрече НАТО пытается снизить напряжение. Мичиганский университет показал слабое настроение домохозяйств. Текущие экономические условия упали до 47,8 пункта, что на 9% ниже апрельского уровня. Нью-Йорк предлагает футбольным болельщикам не просто дешевые билеты, а еще и бесплатный транспорт до стадиона. Важная деталь – билеты будут именными и непередаваемыми, чтобы их не перепродавали. В аэропорту Ла-Гвардия во время проверки обнаружили провал у взлетной полосы. Полосу закрыли немедленно, пассажиры столкнулись с задержками и отменами рейсов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. 20 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль настроен на возобновление военной операции против Ирана. Нетаньяху недоволен позицией Трампа. Иран и Оман обсудили платный пропуск судов через Ормузский пролив. Власти США объявили о введении ограничений на прием самолетов с пассажирами, ранее посетившими африканские страны. Голосование по резолюции о выходе США из войны с Ираном отложили до июня. В Нью-Йорке прогнозируют рекордный трафик на Memorial Day. И о погоде. Сегодня без осадков, относительная влажность воздуха 50%, 62 по Фаренгейту, 17 по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
7: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
8: Итоги недели.
9: Итоги недели.
10: Вчера была среда. Вчера был четверг.
8: Мировые новости.
9: Происходящее в стране.
8: События города.
9: Самое главное.
8: В программе Алексея Наксона.
9: Итоги недели.
8: Итоги недели.
11: Добрый вечер. С вами Алексей Наксон. За режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, начинаем. Соединенные Штаты выведут из Европы одну из четырех боевых бригадных групп, сообщило во вторник, 19 мая, Министерство обороны нашей страны. Это наш первый час. В стране активно нарастают антисемитские настроения, причем практически во всех слоях американского общества. Об этом мы поговорим во втором часе.
8: Итоги недели.

Мы знаем, что корректировки будут происходить. Соединенные Штаты должны переориентироваться, например, на Азию, сказал глава НАТО Марк Рютте журналистам в Брюсселе. Но это будет происходить в течение определенного времени, структурированным образом, добавил он, настаивая на том, что Соединенные Штаты останутся вовлеченными в дела Европы, пишет Политика. Сообщается, что Вашингтон объявил, что выведет из Европы как минимум 5000 солдат США, который застал союзников по НАТО врасплох и нанес новый удар по и без того ослабевшим трансатлантическим отношениям. Кроме того, это может быть самое главное, важнее предыдущего. По информации Reuters, администрация Трампа в самое ближайшее время планирует сообщить союзникам по НАТО, что сократит объем военных возможностей, которые Соединенные Штаты готовы предоставить европейским альянсам в случае крупного кризиса. То есть практически статья 5 Устава ООН уже не будет работать. Призывы к странам НАТО увеличить собственный вклад в коллективную оборону, а не полагаться исключительно на защиту США, абсолютно оправданы. Но сокращать войска до уровня 2021 года, фактически делая вид, что войны против Украины существует, как и угроз восточному флангу НАТО, мягко говоря, странно. Особенно на фоне совместных учений РФ и Беларуси по применению ядерного оружия, а также сообщений о возможном более глубоком вовлечении Минска в войну. Москва и ее союзники увидят в этом только приглашение для удара. Вот об этом наш первый час. А в начале, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. Безболезненно, без общего наркоза, всего за 30 минут. И прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных сеточек на ногах, всех симптомов, говорящих о варикозе, которым страдают ваши ноги. Венопластика – процедура, проводимая командой профессионалов-радиологов и сосудистых специалистов клиники Sinai Diagnostics. Это прекрасное лечение лучших специалистов. Sinai Diagnostics. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics вернет вам радость жизни. 718-615-4100, 718-615-4100. Ну еще. Сейчас цены растут практически на все. От продуктов питания до предметов длительного пользования. К сожалению, мы все убеждаемся в этом постоянно. Но, я должен напомнить, есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в аптеке остаются прежними, и пустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая. Пишите Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителей купите тоже вдвое дешевле. А еще, приобретая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает сегодня неделю, бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 в Бруклине, угол Ист, 18-й стрит. 718-998-8400, Vision Palace, взгляд на жизнь, 718-998-8400. Somewhere there's a mother, she's crying for a boy. He's a US soldier, with orders to deploy. So don't you shed him no tears.

0: Вероятно, в Кремле сокращение американского военного присутствия в Европе могут принять как приглашение нанести удар по Балтии. У российской системы есть одна важная особенность. Она почти никогда не уходит в защиту. Когда предыдущая ставка перестает работать, Кремль не снижает уровень конфликта, повышает его. Так было после протестов 2011-2012 годов, когда внутренняя легитимность режима начала размываться из-за неконституционного движения Путина на третий срок, Кремль ответил оккупацией Крыма. Это был не только внешнеполитический шаг. Это было предписание общественного договора внутри России. Разговоры о коррупции, стагнации экономики и политическом кризисе были заменены разговорами о возвращении величия и вставании с колен. Следом Донбасс, который был важен не только сам по себе. Горячий конфликт на востоке Украины стал дымовой завесой силового захвата Крыма. Пока мир следил за ежедневными сводками с фронта, Россия последовательно интегрировала Крым в свою военную инфраструктуру. Строила базы, перебрасывала войска, создавала плацдармы. Отвлечение внимания было частью операции. Когда эффект Крыма начал ослабевать, появилась Сирия. Сирийская кампания должна была вернуть России статус глобального игрока. Стратегического результата она не дала. Следующим повышением ставок стало полномасштабное вторжение в Украину. Сейчас и эта ставка постепенно перестает работать. Война не закончилась быстрой победой. Территория России регулярно и интенсивно подвергается атакам беспилотников. Не миновала эта участь и российскую столицу. Российская экономика все глубже зависит от военных расходов и переноса издержек в будущее. Российское общество устало от последствий длительной войны, которая обещалась как короткая операция, СВО. Не война. Ропот, пусть приглушенный репрессиями, все же ропот, слышится не только по кухням обывателя, но и среди так называемого ЗИ-сообщества, турбопатриотов. В логике российской системы это стоит предпосылки для новой эскалации. Одновременно складывается внешнеполитическая ситуация, которую Кремль может воспринимать как окно возможностей. Действия Дональда Трампа последовательно подрывают доверие внутри Евроатлантического блока. Сначала остались под сомнение обязательства нашей страны перед союзниками по НАТО. Затем Тайвань начал использоваться как разменная монета в торге с Китаем. Весной 2026 года кризис вокруг Ирана-Ормузского пролива резко углубил раскол между нашей страной и европейскими союзниками. Вашингтон начал операцию без полноценной координации с НАТО и потребовал поддержки от Европы. Ряд европейских стран отказался предоставлять инфраструктуру для операции. Испания не разрешила использовать совместные базы для ударов по Ирану. Италия ограничила использование своей военной инфраструктуры. Великобритания публично дистанцировалась. Бывший посол Соединенных Штатов при НАТО Ива Далдер сформулировал это так, цитирую. Что-то фундаментально сломалось. Трудно представить, как теперь любая европейская страна сможет доверять тому, что Соединенные Штаты придут на помощь в случае нападения. В Вашингтоне поставили под вопрос масштаб американских обязательств перед союзниками и начали сокращение военного присутствия в Европе. Это принципиально важный момент. Напомню, что статья 5 Североатлантического договора десятилетиями воспринималась как абсолютная гарантия коллективной защиты. Абсолютная. Сейчас же она все чаще воспринимается как некое политическое обязательство, реализация которого зависит от готовности союзников идти на прямой конфликт с ядерной державой. Для Кремля это выглядит как стратегическое окно возможностей. Параллельно российская пропаганда уже несколько лет готовит общественное мнение к идее прямого конфликта с Западом. Украина в этой конструкции подается не как самостоятельный противник, а как инструмент НАТО. Соответственно, война все чаще описывается как война России с коллективным Западом. Одновременно создается юридическая рамка. Госдума приняла закон о возможности применения вооруженных сил для защиты российских граждан за рубежом. С учетом значительного числа российских граждан и обладателей российских паспортов в странах Балтии, это неизбежно воспринимается как прямой сигнал в их сторону. Внутри страны Кремлю нужен новый общественный договор. Старый договор. Вы не вмешиваетесь в политику, государство обеспечит стабильность, больше не работает. Стабильности нет, есть война, недовольство населения, растущие издержки. новый договор строится иначе. Россия ведет экзистенциальную войну уже не с Украиной, а непосредственно с НАТО. С точки зрения внутренней политики, это значительно удобнее. Намного проще объяснять населению затяжную войну против крупнейшего военного блока мира, чем отвечать на вопрос, почему так называемая денацификация Украины продолжается уже пятый год. При этом главная цель потенциальной операции против Балтии не территория сама по себе. Главная цель – демонстрация неспособности НАТО эффективно реагировать на ограниченную агрессию. Или Сувалский коридор в этом смысле являются не только военными, скорее даже политическими целями. Если Россия создает ограниченный военный кризис в Балтийском регионе, альянс оказывается перед крайне тяжелым выбором. Жесткий военный ответ означает риск прямой войны с ядерной супердержавой. Недостаточный ответ означает публичную демонстрацию того, что механизм коллективной безопасности работает далеко не автоматически. И если она вообще это самая коллективная безопасность. Именно это является для Кремля главным призом. Не военная победа, а разрушение доверия к НАТО как системе. Военный аспект здесь тоже важен. Война в Украине, несмотря на огромные потери, дала российской армии масштабный практический опыт современной войны. Массированное применение беспилотников, радиоэлектронной борьбы, цифровой разведки и роботизированных систем. Большинство европейских армий подобного опыта в сопоставимом масштабе не имеют, да и не могут иметь. Кроме того, потенциальный театр боевых действий на Балтийском регионе значительно меньше украинского. Это означает, что для создания локального кризиса потребуются несопоставимо меньшие силы и ресурсы. Сувалский коридор остается одной из наиболее уязвимых точек НАТО. Калининград и Беларусь создают для России возможность давления одновременно с двух направлений. Еще раз напомню, если кто не знает, что Сувалский коридор – это узкий коридор, который находится между Калининградской областью России с одной стороны и Белоруссией с другой стороны. И только этот коридор соединяет Литву, а означает страны НАТО, с Польшей, то есть с материком НАТО. Так вот, он относительно узок. И еще НАТО в течение долгого времени говорит о том, что это самое уязвимое место. Защищать Сувалский коридор практически невозможно. Учения РЭНД в 2016 году показывали сценарии, при которых российские силы могут достичь окраин Таллина и Риги менее чем за 60 часов. НАТО с тех пор усилилось, но ведь география региона не изменилась. Нарва – это отдельный сценарий. Приграничный эстонский город с преимущественно русскоязычным населением через реку от российской территории. Именно здесь проще создать управляемый инцидент с возможностью отрицания, с новым нарративом о защите соотечественников и с максимальным политическим эффектом при минимальных военных затратах. Именно там, скорее всего, могут появиться неизвестные вежливые зеленые человечки. Именно там может появиться история с каким-нибудь убитым русским мальчиком, ну и многое другое. Поэтому один сценарий – это Сувалский коридор, чисто военное действие. С другой стороны – Нарва. Нарва, но это повторение того, что мы знаем по Крыму и по Донбассу. То есть у России есть опыт проведения таких операций. Но, на мой взгляд, важно понимать другое. Перед Крымом большинство считало полномасштабную аннексию невозможной. Перед февралем 2022 года, значительная часть европейских политиков и экспертов не верила в большое вторжение в Украину. Проблема в том, что Кремль очень часто идет на новую эскалацию именно в тот момент, когда предыдущая уже кажется слишком дорогой, слишком рискованной и слишком иррациональной. Именно поэтому сценарий ограниченного удара по Балтии больше нельзя рассматривать как фантастический. С точки зрения логики, нынешняя российская система, этот сценарий уже не выглядит невозможным. Ну и вишенка на торте, как же без нее? НАТО провело подземные учения в лондонском метро на случай войны с Россией. Учения прошли на заброшенной платформе станции Charing Cross в Лондоне. Военные моделировали возможное нападение РФ на страны Балтии. В рамках операции НАТО отрабатывали дальние удары, радиоэлектронную борьбу и противодействие дронам. Это уже не разговоры, это уже реальность. Таким образом, мы с вами теперь можем подумать несколько о другом. То есть опыт у России есть проведения подобных операций. И Крым, и Донбасс, они создали уже некие операционные возможности для того, чтобы просто их повторить в другом масштабе, в другом месте, но учитывая, что страны Балтии по сути крошечные, и для стран Балтии тылом является Балтийское море, то есть они развернуты спиной к морю, это худший вариант для защиты. Поэтому то, что они уязвимы, в этом никто не сомневается. С точки зрения окна возможностей. Окно возможностей, скорее всего, возникнет где-то ранней осенью этого года. Почему? Ну да потому, что у нас в ноябре проводятся наши промежуточные выборы. Уже можно сейчас предположить, что они будут проводиться в очень напряженной внутриполитической обстановке. Это означает, что сентябрь-октябрь, скорее всего, даже октябрь, представится именно таким стратегическим окном возможности для проведения любой операции по нападению на одну из стран Балтии, а может быть и на все три. К этому стоит еще добавить, что сейчас те танки, та бронетехника, которые были повреждены на поле боя в Украине и отремонтированы российских танкоремонтных заводов, на украинский фронт не возвращаются. Они сейчас все скапливаются в Ленинградском военном округе. И так, точно так же увеличивается и персонал Ленинградского военного округа. Многие из тех российских военных, которые были ранены на поле боя в Украине, прошли лечение в госпиталях, они тоже отправляются куда? Ну, конечно же, в тот же самый Ленинградский военный округ. Это те люди, которые обладают реальным опытом войны. В отличие от европейских стран, которые этим опытом не обладают. А вся история начала Второй мировой войны говорила о том, что боевой опыт, который приобрел вермахт в боях в Европе, оказался неоценимым с точки зрения преимущества в первый период войны, когда Германия напала на Советский Союз. Если посмотреть статистические данные, то оказывается, в начальный период войны у Советского Союза было больше танков, чем у вермахта, было больше самолетов, чем у вермахта. Ну и, казалось бы, Красная Армия была подготовлена к тому, чтобы вести наступательные широкомасштабные операции, проводились учения и так далее. Но именно потому, что вермахт провел успешные операции в Западной Европе, именно тот боевой опыт, которую приобрела немецкая армия в этих боях, оказался намного важнее, чем статистическое преимущество Красной армии в танках или самолетах. Вот что такое боевой опыт. И российская армия таким боевым опытом действительно обладает, безусловно. Подобным боевым опытом обладают и вооруженные силы Украины. Но мы же с вами говорим о том, что может происходить одновременно с войной в Украине. И если раньше военные теоретики говорили о том, что любой удар и любое нападение на страны Балтии возможен только в случае того, когда завершится российско-украинская война и предположительно победа России. Вот тогда уже, когда уже она закончится, вот тогда уже можно ожидать действий против Балтии, вспоминая то, каким образом Советский Союз сначала завершил победную войну против нацистской Германии, а затем, уже только после этого, начал сражение с милитаристской Японией в соответствии с теми соглашениями, которые были достигнуты ранее с союзниками. Но вот сейчас, именно сейчас, речь идет совершенно о другом. Что любая военная операция или провокация, если хотите, в любой форме против Балтии, возможно одновременно с ведением боевых действий против Украины в Украине. Таким образом, ВСУ никоим образом не смогут быть отвлечены для того, чтобы попытаться помочь странам Балтии сопротивляться агрессии. Эти моменты чрезвычайно важны. Сценариев, каким образом могут проходить такие операции против Балтии, множество. Сувалский коридор мы с вами упомянули. И вот эти учения, которых проходят в Белоруссии, они как раз создают идеальные условия для того, чтобы именно перерезать Сувалский коридор и отрезать Литву, а вместе с Литвой страны Балтии от Польши. Но Нарва, мы с вами тоже это упомянули, но ведь может быть и третий сценарий, ну допустим, просто сценарий гибридной войны, когда реально вооруженные силы России, прошу прощения, не будут задействованы, а будут задействованы силы специальных операций. Полетят дроны, будут взрывы на каких-то железных дорогах, где-то будут пожары, где-то не будет не работать интернет, где-то будет блокирована связь, ну и так далее. Ведь сейчас Россия обладает уникальным опытом ведения гибридной войны в различных формах. Поэтому это может быть и форма гибридной войны, когда НАТО просто будет в растерянности, каким образом реагировать. И некие небольшие эпизоды возможной будущей гибридной войны мы с вами наблюдаем. Какие-то неопознанные дроны залетают в страны Балтии, они могут лететь и дальше. Ну, и совсем недавно в Литве была проведена первая в истории независимой Литвы военная тревога, когда воздушная тревога, сигнал воздушной тревоги раздался в Вильнюсе, когда неопознанные предметы залетели в воздушное пространство Литвы, и все правительство Литвы, включая президента и премьер-министра, и спикера парламента, они все срочно были эвакуированы в бомбоубежище в самом центре Литвы. То есть в Литве прекрасно понимают, что в любой момент такая ситуация истерическая может превратиться в вполне реальную. Вот об этом сегодня идет речь. На этом я прервусь. Пришло время нашего обычного небольшого перерыва в середине первого часа. И напомню, наш номер в прямом эфире 718-303-9090. Собирайтесь с мыслями и встретимся после перерыва.
1: Итоги недели.
2: Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Инвесторы продолжают вкладывать огромные средства в центре обработки данных, микросхемы и энергетику для обслуживания систем искусственного интеллекта. Рейтер пишет, именно это сейчас удерживает американский рынок акций на исторических вершинах. Но одновременно растет тревога за рабочие места. По оценкам экономистов Goldman Sachs, только за прошедший год автоматизация и искусственный интеллект могли привести к потере от 5 до 10 тысяч рабочих мест ежемесячно в наиболее уязвимых отраслях США. В нашей стране продолжается волна сокращений в технологическом секторе. Мета ранее объявила о подготовке новых увольнений в рамках переориентации бюджета на развитие систем искусственного интеллекта. В Нью-Йорке тема искусственного интеллекта все активнее выходит за пределы Уолл-стрит. Городские университеты и медицинские центры сообщают о резком росте спроса на специалистов по обработке данных, кибербезопасности и машинному обучению. Одновременно профсоюзы требуют гарантии, что автоматизация не приведет к массовому вытеснению сотрудников в сфере обслуживания и городского управления.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
10: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
7: Новости.
11: Аналитические передачи.
7: Репортажи. Мнения экспертов.
11: И прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучшее.
1: Итоги недели.
2: Итоги недели.

0: Мы продолжаем нашу программу. Вот пришло время нашего обычного общения. И давайте начнем с вас. Вы позвонили первым. Вот вы. Здравствуйте, в эфире.
1: Здравствуйте, Алексей. Интересную песенку вы поставили. Жанна Бичевская.
0: Классика Жанна Бичевская.
1: Точно. Вспомнил. Да, давно ее не слышно. Хочу напомнить пословицу «За одного небитого двух битых». Как «За двух небитых одного битого дают». Конечно, опыт, который получила Россия в войне с Украиной, он неоценим. Все, что наработано, заводы, которые построены, ремонтные заводы тяжелой техники и всего остального, выпуск увеличился военной техники в России. Это все факты. Это все факты. И одними дронами, конечно, все это не уничтожишь. В случае нападения на Балтию, на Прибалтику, в чем я, в скобках скажу, я не сомневаюсь, что это произойдет. Вопрос только времени. В этом случае протяженность границы России с ее врагами, Украиной и Прибалтикой, будет составлять около 3000 километров. Дело в том, что война войной, конечно, все эти супертехнологии и дроны и так далее, но людская масса, она все равно нужна. Нужны солдаты. Нужны солдаты, чтобы стоять на той территории, которая отвоевана. И в этом случае заполнить вот эту огромную протяженность 3000 километров для России будет сложно. То есть есть слабые места в этом плане физического проникновения. Я склоняюсь больше к тому, о чем вы сказали в конце, гибридная война. Я думаю, это будет провокация за провокацией, и на этом будет держаться вся Европа длительное время, пока Путин жив. Он не отдаст, ничего не отдаст. Власть, я имею в виду. Так что нам предстоят веселые времена, особенно в том, что мы имеем у себя дома. То есть, ну, вы видите, я все-таки повторяюсь, извините, но я был прав, что война проиграна, это факт, и никто не может этого отрицать. Трамп попал в капкан. Пока выхода не видно. Каждый его... Вы думаете, ну, это короткое мнение. Почему Трамп не продолжает военные действия, казалось бы? Бомбить. Да потому что Иран... Они открыто об этом сказали, что они тут же разбомбят все wells, эти нефтяные добывающие участки. И тогда вся эта история с нефтью будет закончена тем, что ее просто не станет на Ближнем Востоке. Все будет гореть. И это серьезно. Это серьезно. Они же фанатики, они не остановятся перед этим. Вот. А силу Трампа, не только силу, вообще личность такая мутноватая, если не сказать мутная, конмен, не тот человек, который способен принимать мудрые взвешенные решения. Он мечется от одной стены к другой и не знает, что ему делать. А как это говорят помощники, кто? Майор, министр войны. Ну, а дальше все сказано. Вот, собственно, то, что я хотел внести свои центы в общий разговор.
0: Марк, у меня к вам вопрос. Сейчас идет очень много рассуждений о том, о чем разговаривал Владимир Путин с Си Цзиньпином. Конечно же, оставляя в стороне историю с потоком Сибири, какими-то подписанными документами, и есть такие две версии. Вы с ними, конечно, знакомы, которые активно обсуждаются в пространстве нашем информационном. Одна версия, что Путин говорил с Си Цзиньпином по поводу того, как заканчивать войну с Украиной, понимая, что уже те методы

0: Ваше отношение к этому?
1: Сразу. По поводу применения радиоактивных зарядов на Украине не нужно было спрашивать разрешение. Оно не видя разрешения, но это уже факт. Я уже читал достоверные сведения о том, что нашли не разорвавшийся снаряд, который был к дрону, тяжелому дрону, и этот снаряд или короткая ракета, в ней депритит юрением, то есть объединенный уран 235. Ну, я могу прочитать лекцию об уране объединенном и так далее. Почти такой же, как вольфрам, только не такой тугоплавки. И, конечно, распространяет изотопы, они очень вредны при вдыхании и так далее. Период полураспада у них огромный, так что это надолго засорится. Сколько таких ракет было уже выпущено по Украине, у меня сведений нет, но одну не разорвавшуюся такой снаряд уже нашли. То есть это уже факт. Я скажу вам еще одну вещь, что, ну, отвечая на ваш вопрос, я скорее склоняюсь к тому, что он просил разрешения нападения на Балтию, на Прибалтику. Никакого разговора об окончании войны в Украине не было и не может быть. И в подтверждении моего мнения я приведу такой факт о том, что 2 дня тому назад, я могу ошибаться, день-два, было проведено совместное учение иранских, китайских и российских морских флотилий, там, неважно, какой размер, боевые учебные стрельбы не в Ормузском, а в этом Оманском проливе, там, Оманский залив, вот, высказался. Да, там были проведены такие учения. Так что если связь Китай, Иран, Россия, он существует, он никуда не делся. Все, что Трамп поехал на коленях просить у Кси, это все бред сивой кобылы. Вот то, что он получил, то есть ничего не получил, дырку от бублика. Ну, это факт, все знают, ничего нового я не сказал. По-моему, даже Кси забрал то, что раньше обещал Трампу. То есть дырка от дырки получилась. Вот это мое мнение.
0: То есть все-таки вы думаете, речь шла именно о Балтии? Вы знаете, я тоже склоняюсь тоже к этой версии, что речь шла там о Балтии. Марк, спасибо вам большое. Вместе с вами мы начали наш разговор, и у нас еще есть очень много радиослушателей, хотели присоединиться бы к нему. Здравствуйте, в эфире.
2: Добрый вечер, Алексей.
0: Приветствую, Михаил.
2: Да. Марк прекрасный оратор, прекрасный рассказчик, кое-что знает. Пользуясь вашей добротой, он рассказывает нам то, что мы знаем. Извините, я продолжу. Но это же формат передачи, вопрос-ответ. Много людей хотят позвонить. Может, он возьмет час себе где-то вместо писателя одесского, или Чикаго, вот и Детройт, есть город Флинт такой, где Mercedes-Benz делали когда-то в Мичигане, автомобильный завод, там такой городок есть. Пусть вместо этих людей возьмет себе час и будет рассказывать. Это немножко заколебает нас. Вопрос-ответ, ответ-вопрос. Дорогой Марк, не пользуйся добротой Алексея, что он разрешает вам балакать, как нас скажут в Украине. Я не хочу никого обидеть. Просто это дружеский совет, Алексей, извините.
0: Хорошо, Михаил, вот вы ушли. Я вам как раз хотел задать вопрос, что мы поговорили с вами по вашему схеме вопрос-ответ. Но вы просто ушли. Хорошо, тогда давайте мы вернемся к нашей теме. Как вы думаете, насколько вероятен выпад в той или иной форме Кремля против Балтии? И если вы считаете, что что-то такое возможно, в какой форме и в какое время? Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
3: Алло, Алексей, Рудольф. Алексей,
0: да,
3: я так думаю, что Кремль

0: никогда не тронет ни бал. Никогда не тронет. Посмотрите, что случилось. Вот Калининград сейчас называется, правильно? Раньше был Ленинград, а сейчас Калининград. Вот Россия завоевала это место. И стали вот, самая лучшая комната в мире, элементарная, она находится в Калининграде. И вы видите, что... Значит, я так думаю, что Россия никогда не отдаст вот этот пересек, как вы говорите, и вот этот город Калининград. Никогда уже, я так думаю.
1: Рудольф, понятно, ваше мнение услышано. Я послышано. Но единственное то, что вы говорите, я не знаю, то ли в какой-то комнате, у которой эхо, ну, неважно. Что касается Калининграда, никто на Калининград не претендует. Я просто, Рудольф, вам советую посмотреть на карту, и вы увидите, что между Белоруссией и Калининградом есть относительно небольшой промежуток земли, вытянутый немножко, который соединяет Литву и Польшу. И вот этот вот промежуток польской земли называется Сувалским коридором, потому что там есть такой город, но это Сувалки. Речь идет о том, что кто-то претендует на Калининград. На Калининград никто не претендует. Речь идет о том, что одновременным ударом со стороны Калининграда на запад и со стороны Белоруссии на восток очень легко этот коридор перерезать. Он узкий. И таким образом Литва, а вместе с Литвой и остальные две страны Балтии отрезаются от Польши, отрезаются от НАТО по земле, остается только Балтийское море. Ну вот, в общем-то, о чем идет речь. И если вы наберете в любом поисковике, наберете Сувалки, такой вот небольшой городок, или Сувалский коридор, там будет большой объем информации на эту тему. Эта тема Сувалского коридора обсуждается очень давно. Тут ничего нового нет. Он очень уязвим. Ну, тема Нарвы тоже абсолютно понятна. В Нарве, которая является восточной частью Эстонии, проживает большинство русскоязычного населения. И возможен вариант Крыма, да? Что-то вот такое. О Нарве об этом говорят непрерывно. Поэтому это тоже ничего нового в этой теме нет. Нет ничего нового в теме Сувалского коридора, нет ничего нового в теме Нарвы. Новое другое. Аналитики считали, что любые действия такого порядка, такого характера против стран Балтии, возможно, тогда, когда Россия успешно завершит свою СВО, свою войну против Украины. Изменения наступили сейчас, которые говорят о том, что Россия может одновременно, ведя войну против Украины, которая находится в относительно стабильной форме, провести какие-то операции против Балтии, одно другому не помеха. И то, что в Ленинградском военном округе сейчас сосредотачивается бронетехника, сосредотачиваются людские ресурсы, это одно из подтверждений этой теории. Ну вот, то, что хотел сказать. А Калининград, ну что ж, на Калининград вообще никто не претендует. Это совершенно другая история. Давайте тогда послушаем вас. Что вы думаете? Здравствуйте, в эфире.
2: Здравствуйте, Алексей. Я...
1: Приветствую вас. Да.
2: Да. Я вот думаю вот о чем. Дело в том, что, как я понимаю, вот из истории, когда начинаются такие военные кампании, они обычно берут себе союзники кого-то. Если мы вспомним Вторую мировую войну, то это была ось Рим, Токио, Берлин. Здесь же я сегодня не вижу тех союзников, которые хотели бы войти в эту кампанию. Мы видим на сегодняшний день, ну, единственное, что Северная Корея там, возможно, Иран сейчас уже отпадает. И кто еще может подключиться, не знаю. Я думаю, что вряд ли кто-то будет встревать. Поэтому эта определенная кампания будет проиграна. Я не думаю, что Путин одновременно попытается еще сейчас что-то делать с Прибалтикой. Там могут быть какие-то провокации, но такой кампании серьезной, как, которую сейчас Путин, Россия ведут в Украине, я думаю, что эта компания уже захлебывается. Несмотря на то, что там вот приводили, я сейчас не буду говорить, потому что не хочу вводить заблуждение, но показывали вот этот уровень захвата территорий, которые были в начале кампании. И на сегодняшний день, на 4-й год войны, значит, он уже снизился. Поэтому на сегодняшний день, можно сказать, эта военная ситуация, она, как бы, если можно так сказать, стабилизировалась. Понимаете? Я не думаю, что они смогут что-то в Прибалтике делать так, как они делают в Украине. Но я могу только одно сказать. Пуля, которую выпустили из нагана, ее уже обратно в наган не загонишь. Точно так же это и война, которая, если она стартовала, начать ее легко, закончить ее тяжело. Поэтому Путин сейчас сталкивается с очень серьезными проблемами. И я вам скажу, что в один прекрасный день, мы не знаем, это может случиться через месяц, через год, но в один прекрасный момент это произойдет полный обвал. Полный обвал вот всей экономики России. Потому что, несмотря на то, что она переключилась на военный лад, и что заработали заводы, там люди стали там зарабатывать и так далее, и тому подобное, в один прекрасный момент это все может разрушиться. Но тут еще ситуация такая, что, к сожалению, сегодня в Белом доме есть человек, который, будем прямо говорить, способствует этой трагедии Украины. Потому что если бы было слово Америки, серьезное слово, которая бы сказала «стоп», может быть, другая ситуация была. Но сегодня, я думаю, дух анкориджа действует, и Путин получил карт-бланш на эту атаку Украины. Поэтому будем надеяться на то, что Украина и Европа смогут все-таки отстоять Украину. Будем надеяться. Хотя это очень тяжело. Силы России и по населению, и по возможностям намного больше. Но будем надеяться, что вот этот фронт Украины и Европы все-таки сможет заставить Путина прекратить эту трагедию. Посмотрим. Время покажет. Будем наблюдать.
1: Ну, конечно, Эдуард, время покажет. Время всегда все расставляет по своим местам. Вот такое волшебное свойство этого времени. Спасибо, Эдуард, спасибо за ваше участие в программе. И все-таки мы сегодня не столько говорим в этой программе об Украине, мы об Украине говорили очень много, сегодня мы говорим несколько о другом. О вероятности такого развития событий, о котором я с вами говорил. Мы не говорим о том, что это событие произойдет. Да, у нас нет предсказателей, нет Нострадамусов и даже нет Бабы Ванги. Мы говорим о вероятности того или иного события. Совсем недавно вероятность действий каких-то России против Балтии считалась небольшой, потому что пока теория была такая, еще раз повторю, пока война не закончена, а начинать второй фронт, это противоречит обычной логике. Но я вам в первой части говорил о том, что Владимир Путин обладает совершенно другой логикой. Для него сейчас важно решить внутриполитические проблемы иным способом, так он и делал, когда были демонстрации на Болотной, и тогда появился Крым, ну и так далее, и так далее. Не буду повторяться. И в логике Путина сейчас какие-то активные действия против Балтии вполне вероятны. Ну вот, вот об этом я говорил с вами в первой части программы, которая сейчас подошла к своему завершению. У нас, как и обычно, будет относительно большой перерыв. Вторая часть. Оставайтесь с нами.
3: Наксен на Дэвидсон радио.
4: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
5: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм
6: «Высоцкий неизвестный. Правдивая история».
5: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: часов вечера.
1: Начало показа фильма.
0: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
2: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». «Пророк». Самый роковый ведущий в истории радио.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.
3: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Глава канадской провинции Альберта Даниэль Смит заявила, что в ходе референдума в октябре жители попросят проголосовать по вопросу отделения провинции от Канады. Гражданам предстоит решить, нужно ли запускать конституционную процедуру отделения от государства. Интерес к суверенитету подтверждается собранными ранее подписями. Ранее более 300 тысяч жителей региона подписались за проведение референдума о независимости. Лидеры сепаратистского движения провели переговоры с сотрудниками Госдепартамента о возможной поддержке. В Китае министр иностранных дел Ван И готовится председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 26 мая. После этого он отправится в Канаду. Это первая подобная дипломатическая поездка за долгое время на фоне крайне напряженных отношений Пекина и Оттавы. В США промышленность неожиданно показывает рост. Индекс деловой активности в производственном секторе достиг максимума за 4 года. Компании увеличивают запасы, опасаясь перебоев поставок и дальнейшего подорожания сырья из-за конфликта вокруг Ирана. В Нью-Йорке продолжают обсуждать стоимость чемпионата мира по футболу для города. Администрация Мамдани заявляет, что турнир принесет миллиарды долларов региональной экономике, однако критики напоминают, налогоплательщики уже вложили десятки миллионов долларов в инфраструктуру и безопасность. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль настроен на возобновление военной операции против Ирана. Нетаньяху недоволен позицией Трампа. Иран и Оман обсудили платный пропуск судов через Ормузский пролив. Власти США объявили о введении ограничений на прием самолетов с пассажирами, ранее посетившими африканские страны. Голосование по резолюции о выходе США из войны с Ираном отложили до июня. В Нью-Йорке прогнозируют рекордный трафик на Memorial Day. И о погоде. Сегодня без осадков, относительная влажность воздуха 50%, 62% по Фаренгейту, 17% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: В холода, в холода, от насиженных мест нас другие зовут. Города.
14: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
15: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
14: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
15: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
14: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру

0: голос которого невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
3: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звонить по телефону 718-769-7191, 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075, 769-9075.
4: Итоги недели.
5: Итоги недели.
6: Вчера была среда, вчера был четверг.
4: Мировые новости.
5: Происходящее в стране.
4: События города.
5: Самое главное.
4: В программе Алексея Наксона.
5: Итоги недели.
4: Итоги недели.
7: Итак, итоги недели, второй час. Всплеск антисемитизма, начавшийся после атак 7 октября 2023 года, остается устойчиво высоким в нашей стране. По данным последнего аудита антидефамационной лиги ADL, в нашей стране было зафиксировано 6274 антисемитских инцидента, включая преследования, вандализм и насилие. Количество прямых физических нападений достигло рекордного максимума – 203 случая. Жертвами стали сотни человек и зафиксированы случаи со смертельным исходом. Наибольшее количество инцидентов стабильно регистрируется в Штатах с крупными еврейскими общинами, включая Нью-Йорк, Калифорнию и Нью-Джерси. Около 45% всех зафиксированных инцидентов так или иначе связаны с критикой Израиля и сионизма, часто переходящей границу открытого антисемитизма. Вот об этом наш второй час. Ну а вначале я вам предложу еще один отрывок из своей книги «Спасение придет с небес». Но Хаганы было оружие только для части ее солдат, а боеприпасов было всего на 3 дня сражений, и Шуф не обладал ни боевыми самолетами, ни военными кораблями, ни танками. Драматизм ситуации многократно усилился тем, что Шуф не мог импортировать оружие Соединенных Штатов или Великобритании. После Второй мировой войны в мире не было недостатка в вооружениях. Огромные его запасы, не только автоматы и пулеметы, но и корабли, бронетехника, транспортные средства, самолеты находились в Соединенных Штатах. Большая часть из них была доступна для приобретения через War Assets Administration, WAA. Это была правительственная организация, которая занималась управлением военных активов. Но ни для палестинских евреев, ни для Иешуа. Президент Соединенных Штатов Харри Труман твердо поддерживал резолюцию ООН, разрешающую создание еврейского государства. Более того, он смог убедить колеблющиеся страны голосовать вместе с Америкой. Но менее чем через неделю, 5 декабря 1947 года, Соединенные Штаты ввели эмбарго на экспорт всего оружия на Ближний Восток. Это был пример принципиального раскола внутри администрации Трумана. Президент делал все возможное для создания еврейского государства, в то время как его антиизраильский госдепартамент, возглавляемый заслуженным генералом Второй мировой войны Джорджем Маршаллом, прилагал максимум усилий, чтобы это не произошло. Госдеп поддерживали Пентагон и ЦРУ. Труман был драматически одинок. Арабские страны, окружающие Палестину, эмбарго не затронул, в то время как британский королевский флот продолжал блокировать иммигрантов и военные материалы, направлявшиеся в еврейскую Палестину. Британское правительство продолжало поддерживать тесные отношения со своими ближневосточными клиентами – Египтом, Трансиорданией, Ираком. Все они были снабжены британскими боевыми самолетами, танками и тяжелой артиллерией. В то время в арсенале Хаганы имелось большей частью примитивное вооружение, тайно произведенное в каких-то местных коробниках и кроватных мастерских. Доставить что-либо контрабандой, оружие, боеприпасы или тысячи европейских беженцев через британскую морскую блокаду было почти невозможно. А учитывая громадное преимущество арабских армий в численности вооружениях, Бен-Гурион пришел к выводу, что единственный шанс Израиля на выживание должен исходить с небес. В самом земном смысле этого слова. Им необходимы были настоящие военно-воздушные силы для борьбы с очень хорошей авиацией египтян и для поддержки действий пехоты на земле. А прорвать британскую морскую блокаду можно было бы только по воздуху. Следовательно, нужна военно-транспортная авиация. О создании своих ВВС Бен-Гурион задумался уже давно. В августе 1947 года он получил Аарону Ремезу, ветерану британских королевских ВВС, подготовить план создания военно-воздушных сил будущего еврейского государства. В то время как улицы Тель-Авива и Иерусалима все еще пульсировали танцующими и поющими людьми, Бен-Гурион отправил новую группу своих эмиссаров в Европу, Южную Африку, Соединенные Штаты и Канаду со срочной миссией. Приобретайте военные самолеты, нанимайте пилотов для управления ими. И главное, найдите способ переправить их в Эрец-Исраэль. Операция получила название «Якум-Пуркан». Оно произошло из строки древней арамейской молитвы «Якум-Пуркан Мин Шимая». Это означало «Спасение придет с небес» или в данном случае «С неба». Ну, а эту книгу вы можете найти, естественно, на привычном вам уже сайте Lulu, lulu.com. Наберите там просто «Спасение придет с небес», добавьте шинакцент и сделайте все, что соответствует инструкции, которая будет предложена вам. Эта книжка имеется как в традиционном печатном варианте, так и новым электронным. Вы сможете ее читать с экранов своих компьютеров, телефонов или планшетов.

0: антисемитизм настолько усилился в американской политике, что некоторые из самых отвратительных высказываний, которые вы когда-либо слышали, стали частью повседневной жизни еврейских политиков, пишет Эндрю Солендер из Axios. Прошли те времена, когда, используя завуалированные намеки, ненависть стала прямой, явной и шокирующей непринужденной, как рассказали Axios два десятка членов Конгресса. Ненависть льется рекой в звонках, электронных письмах в их офисы, в комментариях в социальных сетях и даже проникла в предвыборную рекламу. Axios проанализировал десятки антисемитских голосовых сообщений, писем, электронных писем, поступивших в офисы еврейских членов Палаты представителей, как демократов, так и республиканцев. «Мы перешли Рубикон», — сказал член Палаты представителей Джаред Смасковиц, демократ от Флориды. Он сообщил, что в офис в Конгрессе поступил шквал крайне тревожных антисемитских угроз с убийством. Поступили голосовые сообщения оскорбительного характера. В ходе интервью телеканала CNN он воспроизвел несколько этих полных ненависти аудиозаписей, чтобы привлечь внимание к тревожному росту антиеврейской риторики, направленной против законодателя евреев. Тревожные сообщения, оставленные на его телефоне, содержали следующее. Звонившие требовали истребления еврейского народа. Называли законодателя евреев сионистскими еврейскими свиньями и требовали, чтобы Израиль сгорел дотла. В некоторых сообщениях использовалась символика Холокоста. Звонившие поминали газовые камеры поезда, идущие в Германию, а самого Московица называли детоубийцей, заслуживающей отправки в газовую камеру. Московиц подчеркнул, что подобные угрозы больше не являются единичными инцидентами. Теперь они звучат ежедневно. В подкастах, социальных сетях и даже в залах Конгресса, что ранее было бы просто невозможно. Ввиду серьезности этих угроз, а также с учетом ранее раскрытого, но не связанного с текущей ситуацией заговора с целью убийства, организованного одним из избирателей, который в настоящее время отбывает 25-летний тюремный срок, в доме Московица в Нью-Джерси круглосуточно дежурит полиция. Член Палаты представителей Макс Миллер, республиканец из Охайо, в офис которого поступали антисемитские голосовые сообщения, заявил Axios, что не вопрос республиканцев или демократов. На обоих флангах наших партий есть самосброды, которые ненавидят евреев. Несколько антисемитских инцидентов потрясли американскую политику за последние две недели. Ну, например, ультраправый политический комитет, поддерживавший конгрессмена Томаса Масси, это республиканец Кентаки, запустил рекламу, в которой еврейский донор Пол Сингер был изображен рядом с звездой Давида. Конгрессмен Сет Магазинер, демократ Рудали, назвал это самым наглым примером антисемитской политической рекламы, которую видел за все годы. Эта реклама вызвала бурные частные дискуссии среди членов еврейского кокуса Конгресса. При этом, по словам нескольких источников, законодатели были потрясены состоянием американского политического дискурса. Или вот еще. Уильям Пол, сын сенатора Ренда Пола, республиканца из Кентаки, во вторник вечером в ресторане Tune In на Капитолийском холме выступил с антисемитской тирадой в адрес конгрессмена Майкла Лора. Это республиканец из Нью-Йорка, который вообще-то не является евреем, у него ирландские корни. Младший Пол сказал Лолеру, что если Масси проиграет переизбрание, то это из-за вас, проклятых евреев, назвал евреев врагами Америки. Пол позже извинился и сказал, что обратится за помощью в решении своей проблемы с алкоголем. Или вот. Левая дама-сексотерапевт Марин Галинда, баллотирующаяся в Конгресс от Техаса, оказалась автором антисемитских тирад, в которых она жаловалась на то, что она называла евреями, владеющими Голливудом, и синагогой сатаны. Галинда заняла первое место на праймере с Демпартии в Палату представителей в марте и сейчас участвует во втором туре. Или вот. Кандидат губернатора Калифорнии Дон Грэндман, независимый кандидат, добился публикации заявления в официальном руководстве для избирателей штата, в котором, в частности, говорится, «Мы для них это просто гоем. Мы животные, скот, хуже людей для евреев, которые не хотят поработить». Конгрессмен Джош Готтхаймер, демократ из Нью-Джерси, заявил, что наблюдает уровень откровенного антисемитизма, откровенной ненависти к евреям, который же не скрывается за тонкой завесой, а проявляется абсолютно прямо. Сразу несколько влиятельных представителей еврейской общины Нью-Йорка отказались участвовать в мероприятии «Месяц еврейского наследия», которое мэр Нью-Йорка Захран Мамдани организует в официальной резиденции Грейси Мэншн. тех, кто решил проигнорировать прием, руководитель UJF Federation of New York, это Объединенный еврейский призыв Федерации Нью-Йорка, одной из крупнейших еврейских благотворительных организаций, также глава Совета по связям еврейской общины Нью-Йорка Марк Трейгер. Это уже пишет Нью-Йорк Пост. В заявлении UJF Federation говорится, организация не намерена участвовать в празднике, организованном мэром, который отрицает один из ключевых элементов еврейского наследия – государство Израиль, как родину еврейского народа. Марк Трейгер, ранее представлявший Бруклин в городском совете, подчеркнул, что именно его организация проводит ежегодный израильский парад в Нью-Йорке, назначенный на 31 мая. По словам Трейгера, напряженность усилилась по публикации Мамдани, посвященной так называемому Дню Нагбы. Этот день палестинцы называют катастрофой и связывают с проглашением независимости Израиля 14 мая 1948 года. Вечером в пятницу, 15 мая, незадолго до начала шаббата, Мамдани разместил видеоролик жительницы Нью-Йорка Иней Бушнак, представленной как пережившей Нагбу. На самом деле она была иммигрантка из бывшей Югославии. Трейгер заявил, что публикация исказила важные исторические факты и только усилила конфликт. Глава Еврейского совета также напомнил о недавних антиизраильских протестах в исторической синагоге на Парк-Эвеню в Манхэттене и возле центра Young Israel Senior Services в районе Мидвуд в Бруклине. К бойкоту присоединился исполнительный вице-президент Совета раввинов Нью-Йорка раввин Джозеф Потасник. Он подчеркнул, еврейская история не закончилась в 1946 году, а признание Израиля является важной частью еврейской идентичности. Однако не все лидеры общины поддержали демарш. Руководитель United Jewish Organization of Williamsburg, это объединенная еврейская организация Вильямсбурга, раввин Дэвид Нидерман заявил, что намерен посетить прием. По его словам, участие в мероприятии правильно и уместно. И это то, что происходит у нас в городе. Ну и еще тоже вписывается в этот тренд. Медиа-обозреватель и политический комментатор Такер Карлсон, хорошо всем известный и знакомый, у него 8 миллионов подписчиков на его платформе, выступая в этот вторник в прайм-тайм в главном выпуске новостей израильского, подчеркиваю, израильского 13-го канала, заявил, что ни Израиль, ни Соединенные Штаты нельзя с полным основанием назвать функционирующими демократиями. В беседе с главным политическим аналитиком телеканала Уди Сигалом Карлсон выразил убеждение, что политические системы обеих стран не справляются со своими задачами и подводят граждан. «Я хотел бы видеть демократию в Соединенных Штатах, точно так же хотел бы видеть ее в Израиле. Израиль не является демократией. Судя по всему, Соединенные Штаты тоже и не являются. Наше правительство постоянно совершает действия, которых не хотят люди, а значит, демократия, а полная противоположность демократии. Разумеется, Израиль ни в каком случае не является демократией. Миллионы людей, живущих под израильским контролем, лишены права голоса», — сказал Сигалу. «На этих территориях, которые Израиль контролирует 1967 года, проживают люди, не имеющие никакого влияния на правительство, управляющих жизнями. Это факт, это не демократия». Это интервью стало первым выступлением Карлсона в крупных израильских средствах массовой информации с тех пор, как он стал одним из заметных представителей американских правых, критикующих Израиль и характер его двусторонних отношений с Соединенными Штатами. «Израиль, вероятно, — заявил он, — самая агрессивная страна в мире. Агрессивного Израиля просто никого в мире нет». Отвечая на уточняющие вопросы по поводу этого высказывания, Карлсон заметил, «Ни одна страна не хвасталась убийством своих политических оппонентов так открыто, как Израиль». Он добавил, что хотя многие страны пригибают политическим убийством, Израиль превращает хвастовство убийствами своих оппонентов в целую пиар-кампанию. Перейдя к теме войны в Газе, Карлсон обвинил Израиль в совершении исторического преступления геноцида, заявив, что действие израильского правительства представляет собой попытку вытеснить целый народ, уничтожить значительную часть и затем захватить его земли. И он сказал Сигалу, «Я лишь утверждаю, что убивать детей, что делаете вы, это неправильно. Но вас больше возмущает то, как я описываю убийство детей, нежели сами эти убийства. И это о многом говорит». И вот тут мы вспоминаем знаменитое выражение еще из Библии. «Вначале было слово». Да, нам действительно не суждено знать, как наше слово отзовется. Но Карсон знает, как его слова отзываются. Когда его слова слышат 8 миллионов его подписчиков, они реагируют, в том числе оставляя отвратительные антисемитские месседжи в телефонах еврейских представителей в Конгрессе Соединенных Штатов. Причем здесь нет никакой разницы. Либо этот еврей представляет демократическую партию, либо этот еврей представляет республиканскую партию. В этом плане перед всеми антисемитами они равны. Они не задумываются о том, кто из них левый, кто из них правый, кто либерал, кто консерватор. Для них они просто евреи. Если не евреи, они уже виноваты в этом по факту своего рождения. На этом я остановлюсь. Подошло время, как всегда, нашего теперь уже последнего перерыва в ходе программы. Я напомню, что после перерыва, по традиции, мы с вами сможем обсудить обе темы, которые прозвучали в ходе этой программы. Перерыв.
1: Итоги недели. Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
2: Весна.
1: На Дэвидсон Радио. Все еще будет. Весна. Новости на
2: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Европе продолжается нервозность вокруг будущего НАТО. После возвращения Трампа союзники все чаще задаются вопросом, насколько долго Соединенные Штаты готовы сохранять нынешний уровень военного присутствия в Европе. На этом фоне Япония объявила о встрече министров иностранных дел стран США, Индии, Австралии и Японии. Главная тема – безопасность Индо-Тихоокеанского региона и усиление Китая. Продолжаются разговоры о выборах 2028 года. Рейтер пишет, что в Вашингтоне уже обсуждают возможное соперничество вице-президента Венса и госсекретаря Рубио за право стать преемником Трампа. В Нью-Йорке аэропорты готовятся к рекордному пассажиропотоку перед длинными выходными ко Дню Повиновения. В Лагвардии и JFK усилены меры безопасности. Авиакомпании предупреждают о возможных задержках из-за непогоды и ремонтных работ.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
5: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
6: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
9: «Сделка».
8: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
9: Премьера спектакля «Сделка».
8: Театр «Анкор».
9: Впервые в Нью-Йорке.
10: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
9: Театральная гостиная.
10: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
9: Билеты на сайте.
10: Theater.com. И по телефону 718-266-3393.
11: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
12: Ждем вас.
13: Мелодии украинской души. Автор
2: авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
13: Итоги недели.
14: Итоги недели.
13: Пятница.

0: Мы продолжаем нашу программу, и у нас по традиции последний четвертый сегмент, завершающий эту программу, и мы можем обсудить как ту тему, которая прозвучала в первой части этой программы, так и эту вторую. Давайте начнем с вас. Вот вы позвонили первым, причем... О! Это вообще для меня, честно говоря, что-то новенькое. Вы одновременно звоните по двум нашим каналам. Ну, хорошо. Здравствуйте, в эфире. В эфире, говорите, пожалуйста. Говорите, в эфире. Пожалуйста. Ну, как хотите. Дело ваше. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Алло, здравствуйте, господин Наксон, это Феликс. Спасибо, что вы взяли мой звонок. Меня слышно?
0: Да, Феликс, loud and clear.
1: Спасибо. Значит, что я хочу сказать? Ну, антисемитизм, как любой национализм, это ужасно. Это я говорю не только как еврей, но считаю, что любой приличный человек и национализм, и антисемитизм – это неприемлемо, это impossible. Хотя это способов. Так вот, ну это уже неприличные люди. Нет, совсем. Я позвонил с тем, чтобы сказать, что систематически обсуждается этот вопрос. Ну, поскольку здесь вот радио на русском языке, я хотел бы сказать, что, может быть, все-таки, ну, какие-то действия проводить в том направлении, чтобы постараться попробовать как-то гасить все то, что происходит. Премьер-министр Израиля обещал уничтожить Хамас. Но не получилось. Тогда, простите, у меня к вам вопрос, а зачем он обещал? Он же живет в Израиле всю свою жизнь. Он же не я. Я могу что-то не знать, не понимать. Зачем он такое обещал? Были обещания, что Хамас сдаст оружие. Ну, а он не сдал оружие. Ну как, вы понимаете, что-то нужно делать. Если к таким, как Карсон и все остальные, если их считать только антисемитами, идет кинохроника. И в кинохронике изображают детей. Ну, палестинских детей, они живут там на этих камнях. Потому что разрушено все. Там было жилье, была война, все разрушено. Так это же ужасно. А как быть? А как быть, непонятно. Все время сообщают, что им привозят еду. Но вы поймите, что кроме того, чтобы принимать еду вовнутрь, должно же быть и у человека и обратный процесс. Должны быть туалеты. А помыться, если надо, с мылом в пресной воде, как там решается вопрос? Вы думаете, я не хочу, чтобы кто-то понял то, что я говорю, что я на стороне тех, а не этих? Нет, господа, нет, но вам же тоже нужно в туалет сходить и помыться, и им тоже. Как же решать этот вопрос? Честно говоря, я до сих пор не понимаю, как в этих условиях, в полосе Газы, до сих пор не было холеры.

0: сложнее, чем его обсуждать. Но я разговаривал, господин Наксон, я разговаривал с человеком, у которого внук уже давно воюет в Израиле. Он офицер, он прошел армию и резервист там в горячих точках. И когда я с ним говорю, он говорит, а всегда будет это? Что всегда? Всегда будет война? Нет, это недопустимо. Это недопустимо, чтобы всегда была война. Это же потеря человеческих жизней. Вот это главное, что я хотел сказать по поводу антисемитизма. То, что он является мерностью, это безусловно. Спасибо за внимание.
1: Спасибо, Феликс. Давайте послушаем другие мнения. Давайте послушаем вас. Здравствуйте,
2: алло?
1: В эфире.
2: Добрый вечер. Это Лев. Да. Хотя я хочу сказать одно слово, пару слов по прошлой вашей программе. Вы уже второй раз выбираете Барбару Стрейзанд как день рождения. Но в этот же день родился и Боб Дилан. И вы знаете, у меня к ним есть оба к обоим претензии. Известные очень люди и ни слова не скажут в защиту Израиля. Это просто позор. Ну, а эта передача, которая была вот сейчас вторая, она очень современная. Вы помните, я вам сказал, что антисемитизм шествует по стране? Вы тогда сказали, что вот если бы это было так, то бы на мне это почувствовалось. А теперь бы мы все это чувствуем. Получается, что я был прав где-то пару месяцев назад. 400% антисемитизм возрос по всей стране. И, к сожалению, это будет вечно. Никто и ничто это не заменит. Увы и ах. Спасибо.
1: Спасибо, Лев. Спасибо за ваше участие в программе. Давайте послушаем о вас. Что вы скажете? Здравствуйте, в эфире.
3: Господин Наксон, добрый день. Спасибо, что взяли мой звонок. Попробую ответить по этике Феликса. Во-первых, Нетаньяху, так сказать, не обещал уничтожить Хамас и это самое. Я попрошу Феликса, чтобы он подъехал в Израиль, в Палестину и посмотрел, как живут эти люди. Что касается палестинского народа, и это не мое мнение, это общеизвестное мнение, палестинский народ был изобретен в комнатах
1: КГБ. Ну да.
3: Комнаты КГБ. Нет никакого палестинского народа. И, так сказать, вся эта... Тот, кто берет на щит палестинский народ, он просто этим прикрывается. В Газу идут сумасшедшие поставки продуктов, которые, так сказать, боевики Хамаса и Хизбаллы захватывают, продают или, в общем-то, используют как некоторые товары, чтобы привлечь людей, чтобы запугать людей. И есть там туалеты, и он может посмотреть, что там есть дома и так далее, они все разрушено. Израильская армия, и это не мое мнение, израильская армия – это самая гуманная армия в мире, потому что она, так сказать, производит в ущерб себе точечные, так сказать... То есть, когда она кого-то уничтожает, она сообщает мирным жителям, что они уходили. Возможно, вообще от себя. Далее, второму вашему по поводу Барбары Страйзанд. В общем-то, известно, Барбара Страйзанд поддерживает детский дом в Израиле. И она действительно, так сказать, друг израильского народа. Далее по поводу антисемитизма вообще. Есть такой социолог Вахштайн, он был где-то 14 лет работал в Шанинке. Шанинка – это в Москве вуз, который был аффилирован с британским вузом, и он перебежал уже буквально, когда стучали в дверь, хотели его арестовать. Значит, у него есть отличные рассуждения о антисемитизме, которые объясняют, как антисемитизм связан с либеральным лево настроенными товарищами. Теперь обратите внимание,

0: я понимаю, так сказать, ваши взгляды, и, так сказать, мы можем это обсуждать, что у вас, в общем-то, взгляды более левые, и ваши передачи настроены на это. Но обратите внимание, что в Мамдании, и там две дамы, которые заседают в парламенте и так далее, что они, в общем-то, демократы. Вот, может, и мне придете пример республиканцев, которые агитируют против арабов или против евреев. По-моему, таких нет. Я прав или нет?
1: Ну, хорошо. Давайте теперь поговорим в этом политическом разрезе. Ну, смотрите, если вы посмотрите сейчас, кто из евреев представляет в Сенате Соединенные Штаты, вы увидите, что 100% евреев-сенаторов – демократы. Если бы демократы, как вы считаете, были антисемиты все поголовно, вряд ли бы они евреев избирали бы в Сенат Соединенных Штатов, потому что мы с вами знаем, что в Сенат избирает весь штат. То есть вот этот довод, что антисемитизм представляет либо одна политическая партия, либо другая, он в корне не верен. К сожалению, тогда было все проще. К сожалению, антисемитизм захватил обе политические партии. Понимаете? И если демократ-московец получает на своей Ансельмашине обещание, что его убьют, то вы же понимаете, что демократа-московец не собирается убивать демократы, значит, кто-то другие. Поэтому этот довод, он фальшив, он абсолютно не работает.
0: Если минуточку, вспомните...
1: Он абсолютно не работает. Если вспомните, кто стрелял еврея в синагоге «Дерево жизни», да, помните, в Питтсбурге, то стрелял, да, допустим, нацист, который убил 11 человек. К сожалению, к моему большому сожалению, это правда, антисемитизм представлен и на левом фланге, и на правом фланге. И если есть какая-то область американской политической жизни, которая осталась трезвомыслящей, так это центр. Не левый, не правый, а только центр. И центр сейчас уменьшается, потому что растягивают Америку, как шагреневую кожу, в совершенно разные стороны. Поэтому этот довод ваш абсолютно фальшив. Спасибо за ваше участие в программе. Беда и проблема в том, что антисемитизм захватил значительную часть американского общества как на левом фланге, так и на правом. И если бы он был только на одной части Америки, бороться с ним было бы легко и просто. А из-за того, что он представлен и там, бороться с ним очень сложно, а может быть и невозможно. И, кстати, я знаю, что радиослушатели, которые выступали ранее, это признали, что да, это такая сейчас полоса в американской жизни. Знаете, есть в политологии есть такая штука, называется теория маятника. Да, вот вы представляете себе маятник, который уходит то влево, то вправо, раскачивается, проходит среднюю точку. И вот был период в американской жизни, ну, можно сказать, вторая половина 50-х годов, полностью 60-е, 70-е, 80-е, 90-е и начало 2000-х, когда антисемитизм, он существовал, но он существовал только действительно где-то на периферии. Какие-то нацистские организации, фашистские организации, ну, в общем-то, и все. И центр американской политической жизни был велик. И там антисемитизма не было, и антисемит – это было ругательное слово. Вот если вы вспомните, был такой период, когда существовала в Америке политкорректность, которая сейчас практически уже ушла, разрушена. Политкорректности в Америке нет. Так вот, политкорректность была и создана в свое время евреями, потому что мы же с вами знаем, что у нас есть первая поправка Конституции, которая абсолютно гарантирует каждому американцу свободу высказывания, свободу слова. В том числе можно высказываться и против евреев. И вот политкорректность – это был тот инструмент, которым американское общество боролось как с антисемитизмом, так и с расизмом. И был период, когда благодаря политкорректности и российские высказывания, антисемитские высказывания, какие-то еще высказывания, которые относятся к категории высказанием ненависти, они ушли. Во всяком случае, они ушли из американского центра. Их попросту не было. А сейчас, когда политкорректности нет, когда политкорректность стала ругательным словом, можно говорить «еврейские свиньи», ну и так далее, об этом только что говорил. Как с этим бороться? Ну, будем считать, что сейчас маятник американской политической жизни уходит в ту сторону, где будет, на мой взгляд, все хуже и хуже. В том числе будет хуже намного евреям, когда уже нельзя будет просто допустим, женщинам выйти на улицу с брелком в виде Магендовида, когда уже будет очень сложно ортодоксальным евреям, которые живут в Бруклине, сесть в сабвей в своей ортодоксальной одежде, как они были свободны в течение многих лет. Вот мы сейчас, к сожалению, движемся в эту сторону. В эту сторону идет маятник американской политической жизни. И настроения антисемитские, которые сейчас существуют, которые абсолютно свободно существуют в интернете, существуют в соцсетях, существуют везде, вот они сейчас вырвались на поверхность. И события 7 октября 2023 года – это был триггер, который позволил тому, что раньше было неполиткорректно, плохо, вырваться наружу. То, что было в латентной форме, в скрытой форме, теперь стало в форме открытой. Каким образом это уйдет? Честно говоря, я этого не вижу. Только вижу, что нас ждут очень непростые времена. Вот то, что мне хотелось вам сегодня сказать по этому поводу. Да вы сами это все хорошо понимаете, потому что да, мы должны с вами признавать реальность, и реальность выглядит именно таким образом. И об этом говорит и тот репорт антидефамационной лиги, о котором я говорил, об этом говорят и статистика FBI, которая приводится постоянно, где фиксируется нападение на евреев, ну и так далее. Но на этом я должен остановиться, подходит завершение этой программы, и впереди у нас, как обычно, наш музыкальный календарь. Я благодарен всем тем, кто сегодня вместе со мной был в этом эфире, кто слушал эту программу. Паш, как и обычно, спасибо тебе за прекрасно подготовленный эфир. Итак, 16 мая 1957 года в поселке Ягодное, Магаданская область, родился выдающийся рок-музыкант, поэт, певец, художник и общественный деятель Юрий Юлианович Шевчук, основатель, лидер и единственный бессменный участник рок-группы ДДТ. Ему никогда не изменял хороший вкус и чувство ответственности за свою страну. Давайте послушаем одну из его песен, которая называется «Это все, что останется после меня». Спасибо, пока.

Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем.

0: Дэвидсон Радио представляет.
1: Вчера была среда.
2: Вчера был четверг. Сегодня следующий день.
3: Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
4: Обзор главных событий недели. Анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
3: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
5: Нью-Йорке 7 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея Дусика «Пророк».

0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну, программа же музыкально-познавательная, да, и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.
1: Проекты Фрэнка Фариана, часть пятая. Проект No Mercy. Американское мужское трио No Mercy, в состав которого вошли трое молодых людей с латиноамериканскими корнями, это еще один известный проект Фариана. Центральной фигурой в коллективе стал вокалист и гитарист-виртуоз Марти Синтрон, перебравшийся в Майами из Нью-Йоркского Бронкса. Во время одного из уличных выступлений Марти у порога клуба Ocean Drive его заметил Фариан и пригласил в свою германскую студию для пробных записей. После того, как был получен потенциально кассовый музыкальный материал, Фарианом было принято решение создать сексапильное латино-трио. И к проекту присоединились выходцы с Кубы, ныне проживающие в Америке, братья Ариэль и Габриэль Эрнандес. Оба уже не были новичками в шоу-бизнесе, успев поработать с такими звездами, как Принц в качестве танцовщиков его шоу-балета.

Дебютный сингл латиноамериканцев «Where Do You Go» достиг высоких результатов в международных чартах. Далее последовал выпуск целого ряда синглов и двух коммерчески успешных альбомов «My Promise» и «More». В 2003 году еще один протеже Фариана, латинский принц Даниэль Лопес, звезда популярного в Германии телешоу «Диэс Диэс», сделал совместную с «No Mercy» запись песни «Summer Angel» для своего дебютного альбома «For You».

2007-2008 годах медиагигант Sony BMG выпустил два переиздания компиляции с лучшими песнями No Mercy. По окончании контракта с Фарианом музыканты подписали соглашение с одним из независимых австралийских лейблов, на котором в 2007 и 2008 годах вышли новые синглы и альбом. В настоящее время группа выпускает новый материал, самостоятельно основав собственный лейбл.

Проект «Мабель». R&B-трио по формуле 2 плюс 1. Проект, записавший в 1998 году единственный сингл «Do It». Солисты группы также принимали участие в записи бэк-вокалов других проектов Ариана, а также выступали как группа вокальной поддержки на концертах.

Проект «Чилли». В 1997 году новый проект Фариана, получивший название «Чилли», трио латиноамериканок, завоевал чарты многих стран со своей версией бразильской мелодии «Тик-тик-так», оригинальным исполнителем которого была группа «Карапичо». Для продвижения на международный рынок Фариан пригласил этих бразильских музыкантов в Европу, где и записал совместный альбом с «Чилли» «Dance to Boy Bamba». Сингл «Тик-тик-так» стал международным бестселлером, номер один во Франции и Бразилии, попадание в топ-10 многих других стран, а мелодия полюбилась слушателям на всех континентах. На эту песню было сделано множество кавер-версий.

Другим известным синглом коллектива стала кавер-версия песни итальянской певицы и актрисы Рафаэлы Карра «Far L'Amor Comincia Tu», то есть по-английски «Do it, do it again», получившая в новом англоязычном варианте название «Say I'm your number one».

Мюзикл «Дэдди Кул». 18 августа 2006 года стартовал мюзикл «Дэдди Кул» на площадке лондонского театра Шафтсбери, продюсерами которого выступили Фрэнк Фариан и Роберт Макинтош, брат знаменитого мюзикл-продюсера Камерона Макинтоша.

Шоу имеет солидный бюджет в 5 миллионов евро, звездный состав актеров и уже собрало массу оптимистичных отзывов. Мюзикл построен на основе композиций таких проектов Ариана, как «Бонни М». Это 75% репертуара постановки «Милли Ванили» и «Рапшен, но Мерси» и «Ля Буш». На официальной лондонской премьере, это было 21 сентября 2006 года, присутствовало 1300 гостей, среди которых были такие звезды, как Джордж Майкл, Клифф Ричард, Фил Коллинз и другие знаменитости. С 24 апреля 2007 года мюзикл в течение 2 месяцев демонстрировался в Берлине в рамках европейского турне. Специально для гастрольного тура мюзикла был сконструирован уникальный мобильный театр «Бонни М. Сиэтер Палас» — самое большое из подобных сооружений в Европе. Берлинская премьера была еще более масштабна, чем в Лондоне. Среди именитых гостей можно было заметить Клауса Майне, это лидер-вокалист группы Scorpions, известного немецкого комика Отто Валкеса, звезду травести-шоу Оливию Джонс и так далее. Одновременно с премьерой в Германии MCI и Sony BMG выпустили роскошный CD-альбом с саундтреком Daddy Cool. В том же 2007 году Фрэнк Фариан совместно с британским продюсером Натаном Томасом и Карлом Коксом написал песню Doing Fine. Песня отмечается как трибют звучания Бонни М и содержит струнные аранжировки, напоминающие мегахит 76 года. Daddy Cool сингл стал номер 1 в европейском Energy чарте. Голос принадлежит австралийскому певцу Питеру Уилсону. Позже одна из микс-версий Doing Fine была опубликована на его альбоме Follow Me. В сентябре 2007 года альбом вошел в топ-5 европейского дэнс-чарта.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
2: «Анкор».
1: Премьера спектакля
2: «Сделка».
1: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
2: Премьера спектакля «Сделка».
1: Театр «Анкор».
2: Впервые в Нью-Йорке.
3: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
2: Театральная гостиная.
3: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
2: Билеты на сайте
3: theater.com и по телефону 718-266-3393.
4: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
5: Ждем вас!
6: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
0: Вы слушаете «Пророк».
7: «Пророк».
0: В студии DJ Дусик.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
3: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
4: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
5: В Нью-Йорке 8 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире музыка. Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории.
7: Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні в гостях заслуженный артист України, мій друг, скрипаль, співак, композитор Василь Волощук. Васильчику, привіт!
8: Сашко, вітаю! Вітаю, вітаю і ще раз вітаю, скільки часу вже пройшло з того часу, от із тої війни, от і наскільки мені приємно тебе бачити і бачити тебе і твою нову породу. І як я тобі сказав, ти є гуру українського мистецтва зараз.
7: Васильчику, розкажи про себе, про своє дитинство, де ти народився, чому ти став скрипалем, чому ти потім почав співати. Ти пишеш такі чудові пісні, і ну, мені дуже подобається твоя творчість, і те, як ти граєш, і як ти співаєш, і ті пісні, які ти пишеш, це просто справжні українські чудові пісні. Розкажи про себе.
8: Почну я із початку. Звичайно, народився я